дабы возрастить нам жезл силы Христа. Ныне от Иуды и Давида происходит Дева от Раковица, изображая собою царское и священническое достоинство того, кто принял на себя священство Аарона по чину Мелхиседекову. Ныне благодать возвысила в достоинстве таинственный ефод божественного священства, соделав он и из ткани царственного семени. Кратко сказать, ныне начинается восстановление природы нашей, и обветшавший мир, принимая богоприличное образование, получает начало второго божественного творения. Человек первоначально создан был совершенным, но природа его утратила прирожденное ей достоинство, лишившись благодати через грех послушания. За это мы и были изгнаны из страны жизни, и вместо райских наслаждений получили жизнь временную, как родовое наследие, а с нею смерть и растление рода нашего. Все возлюбили землю и стали предпочитать ее небу, так что не оставалось никакой надежды на спасение, кроме высшей помощи. Ни естественный, ни писанный закон, ни пламенные вещания пророков не сильны были уврачевать болезнь. Никто не знал, как исправить природу человеческую и посредством чего удобнее было бы возвести ее к первому совершенству, доколе Творец не благоволил как бы снова создать стройный прекрасный мир, уничтожить издревле вторгшуюся силу греха, породившего смерть, и даровать нам дивную, свободную и совершенно бесстрастную жизнь через воссоздание наше в крещении божественного рождения. Но как сообщилось бы нам это великое преславное благо, столь сообразное с законами божественными, если бы Бог не явился нам во плоти, не подвергся законам природы и не благоволил вселиться и пожить с нами ведомым ему образом? А как все это могло бы прийти в исполнение, если бы прежде не послужило таинству чистая непорочная дева, которая вместила бы в утробе своей невместимого по закону, превышающему все законы естества? И могла ли послужить для сего таинства какая-либо другая дева, кроме той единой, которая прежде всех родов избрана была Творцем природы? Эта дева есть Богородица Мария, Богопрославленная, из утробы кои исшел с плотью пребожественной, и которую сам он устроил чудным для себя храмом. Она зачала бессеменно и родила нестленно, потому что сын ее был Бог, хотя и родился плотски, без смешения и болезней. Эта матерь поистине не познала болезни рождения, свойственных рождающим, и дивно питала млеком сына, рожденного без мужа. Дева, родив бессеменно зачатого, прибыла непорочную девою. Посему непреложно эта дева именуется Богородицей. Девство ее чтится, и рождение ублажается. Бог, соединяясь с человеками и являясь во плоти, дарует матери деве собственную свою славу. Женское естество вдруг освобождается от первой клятвы, и как первое вело грех, так первое же начинает спасение. Кто же эта дева? И от каких родителей произошла? Скажем об этом кратко, воспомянув по возможности то, что повествуется о ней. Мария, слава всех, родилась от племени Давидова и от семени Иакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иаким был муж благочестивый, воспитанный в законе Божьем, живя целомудренно и ходя пред Богом. Он, впрочем, состарился бездетным. Равно и Анна была жена боголюбивая, жившая с мужем своим во всякой чистоте, но она оставалась бесплодной. Признавая первым и единственным долгом своим чтить заповеди Господни, Анна, однако же, ежедневно уязвлялась жалом бесчадства, печалилась и скорбела, нося поношение бесчадства. Так Иаким и Анна сетовали о том, что не имели преемника рода своего. Тем не менее, искра надежды еще не погасала в них совершенно.
Оба они высылали молитвы к Богу о даровании им чада для продолжения семени их, оба, подражая услышанной некогда молитве Анны, не отходили от храма, усердно прося Бога, дабы Он даровал плод бесчадным. И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого. Действительно, податель даров не презрел дара упования. Неумедляющая сила скоро предстала на помощь к изливавшим умиленные и горькие слезы пред Богом, и состарившуюся чету соделала способную к произращению плода. Таким образом, от неплодных и иссохших родителей, как бы отрошенных дерев, произрос для нас преславный плод, пренепорочная дева. Узы неплодства разрешились. Молитва сверх ожидания оказалась плодоносной. Бесчадная родила чада, бездетная соделалась счастливейшую матерью. Поилика же, произрастивший из утробы свой класс нетления, произошла от неплодной матери, то родители в первом цвете ее возраста привели ее во храм и посвятили Богу. Совершавший тогда череду служения священник, узрев лик дев, предшествующих и последующих деве, возрадовался и возвеселился, видя как бы действительное исполнение божественных обетований. Он посвятил сию деву Богу как честный дар, как некую благоприятнейшую жертву и как великую сокровищницу спасения укрыл ее в самых внутренних частях храма. Здесь отроковица ходила в оправданиях Господних, как в брачных чертогах, питаясь небесную пищу до времени обручения, которое было предопределено прежде всех веков тем, кто по неизреченному милосердию родился из нея, и тем, кто прежде времени и пространства божественно родил его и вместе со естественным, сопрестольным и с поклоняемым духом его, а это и есть единобожество, нераздельное и неизменное, и ни в чем не различное, кроме личных свойств. Итак, родившийся от Девы научила нас веровать во Святую Троицу, безначальное слово «Сын», устроив в Деве свое воплощение, родивший Отец благоволил сие воплощение от отроковицы, Дух Святый осенил и осветил утробу непостижимо заченшей. Люди Божии, собрание священное, почтим память богоотцев, возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по данной ему благодати, да принесет достойный дар настоящему торжеству. Родители, благочадие, неплодные, неплодство греха. Если кто из вас отец, пусть подражает отцу Пресвятой Девы. Мать, питающая чад своих, пусть радуется вместе с Анною, воспитавшую чада, дарованное ей по молитве. Лишенная благословенного плода, пусть приходит с верою к отрасли, прозябшей от Анны, и ветвь неплодия оплодотворится. Дева, непорочно живущая, пусть будет матерью слова, украшая словом благолепие души. Вкупе богат и убог. Юноши и девы, старцы с юношами, да торжествуем в честь отроковицы, Матери Христа Бога. Поспешим за текущими девами в ниде во святые святых. Там зреет благоуханнейший цвет, там Бог уготовил чертог для отроковицы. Посему-то девы, ближние ее ликовствуют, предустрояя будущее, посему-то чери Сионовы идут за нею, как за царицею. Храм — ответ священные врата, дабы восприять всецарственную славу. Святое святых открылось, дабы заключить свои неприступные недра Пресвятую Матерь Всесвятагу. Там уготовано для девы пища чудная, небесное явство предлагает ей тот, кто сам вскоре имел питаться млеком ея. Питателем от роковицы был Дух Святый до того времени, когда потомок Давида, Иосиф,
обручил себе черь Давидову

Документы, слово на Рождество Пресвятой Богородицы, святителя Андрея, архиепископа Крицкого, читал диакон Леонид Казаков. Святитель Андрей, архиепископ Крицкий, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До 7-летнего возраста мальчик был нем. Затем однажды по причащении святых христовых тайн он стал говорить. В 14 лет он поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме. По прошествии времени стал секретарем патриархии, нотарием. В 680 году место блюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на VI Вселенском соборе. После собора он был определен архидиаконом к храму Святой Софии в Константинополе. В столице были замечены высокие дарования Андрея, и очень скоро он был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник церкви, великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей Крицкий написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен великий покаянный канон, читаемый Великим постом. Сохранились также назидательные слова святителя Андрея Крицкого на некоторые церковные праздники. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков – святые Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертанный. Скончался святитель Андрей Крицкий в 712 или 726 году на острове Мелитина по пути на Крит из Константинополя, где был по делам церкви. Память святителя Андрея, архиепископа Крицкого, празднуется 17 июля по новому стилю.

0: о напевах в службе Рождества Пресвятой Богородицы. Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Церковные песнопения так действуют на нашу душу, так умиляют и восторгают ее не словами, лишь своими и мыслями. Это ведь песни, а в песне очень важно то, как она поется, каким напевом. Церковные песни исполняются самыми разнообразными напевами. Но главных между этими напевами, таких, в котором другие близки, восемь. И эти восемь основных напевов называются гласами. В каждом гласе звучит что-то особенное, изливается особенное настроение души, которое трудно выразить словами. Но все же легко заметить, что одни гласы более радостны, другие более грустны, одни мужественны, другие нежны. Так, например, первый глас дышит какой-то особой бодростью, довольством, радостью, почему им поются каноны самых радостных праздников — Пасхи, Рождества Христова, Успения. Наоборот, шестой глас наиболее скорбный и заунывный, потому он часто употребляется в великопостных и заупокойных службах. Особенной нежностью и задушевностью отличаются пятый и седьмой гласы. Но надо заметить, что каждый глас имеет, в свою очередь, несколько напевов. Разница между этими напевами уже значительно меньше, чем между разными гласами. Для примера возьмем напевы «Камень не запечатану» и «Твоя победительная десница». Глаз у них один и тот же, но напевы различны. Что-то общее, однако, между ними есть. Таким образом, каждый глас имеет особенный напев для стихир, особенный для тропаря и кондака, особенный для канона, прокимна и так далее. Мало того, каждый глас может и далее изменять свой напев, может иметь такой напев, который мало походит на его обычный напев. Например, «Ирмасы, твоя победительная десница, Христос рождается и воскресение день» все одинаково первого гласа, но какая разница в этих напевах? Такой особенный напев гласа называется самогласным, а песнопения, которые исполняются таким напевом, называются подобными. Например, когда над песнопением сделана надпись «Подобен благообразный Иосиф», это значит, что настоящее песнопение по напеву подобно тропарю «Благообразный Иосиф», и это тропарь второго гласа, но самогласного напева. При такой разнице между гласами и их напевами в церковной службе весьма важно то, какие гласы в ней употребляются, какие чаще, какие реже. От этого зависит, какова будет вся служба, грустная или радостная, нежная или торжественная. Если, например, в службе будет преобладать шестой глас, то она, конечно, будет грустная. В службах Страстной Седмицы употребляют именно этот глас и подобный ему, например, второй глас, и употребляют чаще всего. Поэтому службы эти такие печальные. Наоборот, в пасхальной службе и в рождественской преобладает первый глас, только более радостного, чем всегда, напева. Какие же гласы преобладают в службе Рождества Пресвятой Богородицы? На всенощном бдении каждого праздника очень много места занимает канон, и глас, которым он поется, будет главным в праздничной службе. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет два канона. Первый, начинающийся «Грядите, люди» второго гласа, и второй, «Сокрушившему брани» восьмого гласа. Второй глас недаром в ряду гласов занимает такое высокое место. Это после первого самый, так сказать, полногласный, богатый глаз. Но в нем нет той радости, той бодрости, какая есть в первом гласе. Радость в нем есть, но более тихая, чем в первом гласе, несколько растворенная грустью. Поэтому, например, тогда как каноны Рождества Христова поются первым гласом, каноны крещения уже не такого радостного праздника, близкого к Великому Посту, поются уже вторым гласом, этим же гласом поются также каноны первых дней Страстной Седмицы, когда скорбь о страдающем Спасителе еще не так велика. Но не нужно забывать, что в каждом из этих трех случаев, на крещение, на Рождество Пресвятой Богородицы и в Страстную Седмицу, второй глас имеет свой особый самогласный напев. На крещение в нем больше радости, чем на Рождество Пресвятой Богородицы. В Страстную Седмицу этот глас уже совсем проникнут грустью, хотя легкой, нежной. Но некоторая доля грусти есть во всяком напеве второго гласа. Есть она и в том напеве его, которым поется и канон Рождества Пресвятой Богородицы. Зачем же эта грусть? Ведь это же такой радостный праздник. Да, но ведь этот праздник в честь только самых зачатков нашего спасения. Спасение еще только чуть виднелась, как бы брезжилась, как рассвет на востоке. Нельзя же радоваться теперь также этому спасению, как после его полного совершения, при Рождестве Христовом или при Воскресении Господнем. А второй канон Рождества Пресвятой Богородицы еще более грустный, даже совсем уже грустный. Он восьмого гласа. Из двунадесятых праздников цельный канон только такого торжественно-печального праздника, как воздвижение, поется этим гласом. Впрочем, еще и второй канон преображения, как праздника полугрустного. Преображение готовило апостолов к страданиям Спасителя. Что-то особенное есть в той грусти, которую обвеян восьмой глас. Это не тяжелая скорбь, проистекающая из сожаления, а скорбь мужественная, полная сладкой надежды на помощь Божию. Этим гласом, между прочим, поется молебный канон Пресвятой Богородицы «В воду прошед», поемый во всякой скорби и обстоянии, и называемый «параклисис», что значит «утешение». Такой напев подходит и к настоящему празднику, в который вспоминается, как возопили ко Господу в скорби неплодства богомудрые родители Богоматери. Самое важное, наиболее часто употребляющееся песнопение каждого праздника — это тропарь. Наряду с ним можно поставить кандак. Тропарь и кандак Рождества Пресвятой Богородицы — оба четвертого гласа. Четвертый глас — довольно обычный глас для тропарей праздников. Из двунадесятых праздников этим гласом поются тропари Рождества Христова, Вознесения, Введения во храм, Благовещения, Неделю Вай, второй тропарь. Этот глас, так сказать, особого изящества, легкости и веселья. В тесной связи с тропарем и кандаком по напевам стоят седальны. Обычно они читаются, но их полагается петь напевом очень близким к тропарным, но более протяжным и украшенным. На Рождество Пресвятой Богородицы седальны после кафизм и после третьей песни канона положены, как и тропарь с кандаком, на четвертый глас. В более торжественные праздники для каждого седальна означается другой какой-либо глас. Например, на Рождество Христово седальны первого, третьего, четвертого и восьмого гласов. Только седальны после Палиелея на Рождество Пресвятой Богородицы уже не четвертого, а восьмого, более торжественного и величественного, чем четвертый глас. Каким же напевом поются стихиры на Рождество Пресвятой Богородицы? Так как их много, то они поются самыми разнообразными гласами, как бы перебирают все напевы. Так делается и в другие праздники. Но большое значение церковный устав придает тому, на какой глас поются первые стихиры на всеночной, стихиры, начинающие, открывающие всеночную, то есть стихиры «На Господи воззвах». И в разные праздники эти стихиры поются разными гласами. В Рождество Пресвятой Богородицы стихиры «На Господи воззвах» положены на шестой глас. Из других двунадесятых праздников этим гласом поются «На Господи воззвах» стихиры только Благовещения, Недели Вай, Вознесения и Воздвижения. Как видим, все праздники или приходящиеся на пост, или полугрустные. И в напеве шестого гласа действительно слышатся нотки грусти, хотя в стихирном напеве шестого гласа этих ноток гораздо меньше, чем в напеве канона. Припомним, что и стихира «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси» тоже шестого гласа. В более радостные торжественные праздники, чем Рождество Пресвятой Богородицы, стихиры «На Господи воззвах» поются первым гласом. Успение, Введение, Сретение, Троица. Или вторым гласом. Рождество Христово, Крещение Господне. Другие ряды стихир на Рождество Пресвятой Богородицы, как сказано, поются самыми разнообразными гласами. Так стихиры на Литии, как и в большинстве двунадесятых праздников, первого гласа. Это самый полногласный, величавый глас и наиболее подходит к величественному обряду выхода на Литию. Этим же гласом поются и хвалитные стихиры Рождества Пресвятой Богородицы, только напевом не самогласным, а по образцу стихир на Успение, подобен «О дивного чудесе». В этом отношении Рождество Пресвятой Богородицы не походит на другие двунадесятые праздники. Почти во все такие праздники стихиры на хвалитях поются четвертым гласом, гласом тихой радости, так и идущим к концу всеночной. В Рождество Пресвятой Богородицы этот глас приносится с хвалитных стихир на стиховные, то есть в середину всеночной. Просматривая гласы, на которые поются стихиры каждого праздника, легко заметить, что заключительные стихиры, то есть стихиры на славы и ныне, поются большей частью восьмым, реже шестым гласом. Так и на Рождество Пресвятой Богородицы. Это потому, что восьмой глаз наиболее торжественный, как бы победный. Шестого же гласа положена стихира после Евангелия с припевом «Помилуй мя Боже». Это потому, что этим гласом, как скорбно покаянным, в древности пелся 50-й псалом, предшествующий этой стихире. Мы видим таким образом, что гласы для праздничных песнопений означаются уставом непроизвольно, а следуют строгому порядку. Благодаря такому рассчитанному подбору гласов и напевов, всенощная каждого праздника производит свое особенное впечатление на душу, иначе настраивает ее, чем всенощная другого праздника.
1: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Продолжаем разговор о жизни святителя Иоанна Златоуста. А вот жизнь его как святителя церкви, как, что говорить, человек, который возглавлял православный мир, который мог противостоять, как сейчас говорят, государственной власти. Ради чего? Ради каких-то там ничтожных нравственных моментов. Насколько это действительно то, за что церковь его почитает, или это просто такой момент биографии?
1: Я думаю, что здесь интересная, конечно, ситуация. Дело в том, что, конечно, он не возглавлял христианский мир. Христианский мир возглавляет Христос, Логос, как и вообще мир в целом. Он был архиепископом столичным, архиепископом Константинополя. И вся его жизнь очень интересный пример того, вообще, как себя люди вели в то время. Люди церкви. Иоанн Златоуст – великий святой. Но если читать его биографию, а мы знаем, по меньшей мере, два таких очень хороших источника, оба они, кстати, есть в современных русских переводах, это, можно назвать это, житие или речь о жизни Иоанна Златоуста, так это точно называется, «Мартирия Антиохийского». Это его современник. И другой замечательный памятник – это диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, повествующим о жизни блаженного Иоанна, епископа Константинопольского Златоуста. Вот полное название. Диалог Палладия Еленопольского. Этот Палладий может быть знаком нашим слушателям по знаменитому Лавсаику. Хотя, скорее всего, Лавсаик он не писал, а только редактировал тоже. Но так или иначе, замечательное повествование о монашестве Лавсаик связано с именем Палладия в православной традиции. И он был близким другом, доверенным лицом Иоанна Златоуста, который и в Константинопольский период, а потом и в изгнании находился рядом с ним, его хорошо знал. И вот он пишет такой диалог, где участвует римский диакон, которому он рассказывает о жизни великого Иоанна, с которым его свел промысел. Очень интересное произведение. Это не житие в традиционном смысле слова, потому что это такая более, может быть, живая, динамичная картина, действительно жизнеописание современника. Конечно, Палладий, может быть, где-то пристрастен, где-то он, явно он склонен к тому, чтобы во всем оправдывать Иоанна Златоуста, во всех его поступках, его противников, наоборот, выводить в самом черном свете. Но так или иначе, это очень интересный, динамичный текст Палладий, замечательный писатель, и церковные нравы того времени, и образы этих людей, они просто там как живые, и хороших, и дурных, в частности, там очень мрачные тона Палладий используют для описания главного антагониста Иоанна Златоуста, архиепископа Александрийского Феофила. Феофил просто злодей, клейма негде ставить. Такой он там с драконом его сравнивает и описывает все его самые темные стороны, его раздражительность и так далее. То есть мы видим, как раньше люди, не скрываясь, говорили свое мнение, не шифруясь, не думали там, как бы чего не вышло. Причем интересно, что этот Феофил, он же в Александрии был местно чтимым святым, главный противник, который, в общем-то, много усилий положил для того, чтобы Иоанн Златоуст, в конце концов, оказался там, где он оказался, в изгнании, где он и умирает. Палладий Еленопольский, замечательный источник по жизни Иоанна Златоуста. Может быть, несколько слов о биографии Иоанна Златоуста. Родился он в Антиохии в середине IV века, а умер в 47 году. В Каманах Понтийских, то есть это уже регион, близкий к нам, территория современной Турции. Родился в христианской семье, надо сказать, что его отец был высокопоставленным чиновником в Антиохии, при правителе, можно сказать, губернаторе Сирии состоял, звали его Секунд, то есть он имел такое римское имя характерное, а мать Анфуса, скорее всего, гречанка. Секунд быстро умер, и мать его воспитывала одна, оставшись вдовой. Тоже такая немаловажная черта. Дело в том, что на протяжении своей жизни, особенно в Константинопольский период, Иоанн Златоуст будет окружен женщинами, притом тоже, как правило, вдовами. И многие его адресаты были вдовы.
0: Его посланий.
1: Да, адресаты его посланий, например, знаменитое послание «Молодой вдове». Этот опыт вдовства собственной матери – и женское тоже воспитание, она, конечно, сыграла свою роль, но это уже как рассуждение для, может быть, психологов, которые со своей, конечно, колокольни будут смотреть на жизнь Иоанна Златоуста. Далее учился, он получил хорошее образование. Кстати, то, что он воспитывался матерью и был, можно сказать, ее главной опорой, это тоже повлияло на личность Иоанна Златоуста, потому что он быстро вошел в разные такие экономические проблемы, связанные с управлением, например, имуществом вот этой семьи, где он стал, можно сказать, единственным мужчиной, да, в семье. Это тоже будет для него важно, и впоследствии он этому будет большое внимание уделять, финансам, вот этой всей такой практической деятельности. И учился, в частности, среди его руководителей был знаменитый в то время риттер Ливаний. Сам Ливаний был язычником, но через его школу, через его обучение прошло большое количество христиан, в том числе и выдающихся тоже риттеров. В частности, вот, наверное, исследователи делают предположение, Василий Великий у него учился. Правда, Василий Великий никакого почтения уже потом к Ливанию не испытывал. В частности, он, по-моему, писал, что, ну, что Ливаний меня учил, я уже сейчас забыл. Вот, видимо, памятуя здесь язычество Ливания. Но Иоанна, во всяком случае, существует такое предание, Ливания очень любил, и даже на смертном одре вроде бы сказал, что вот я ухожу, меня бы мог, конечно, Иоанн заменить, но его похитили у нас христиане. Иоанн стал христианином, и Ливаний вот по этому поводу сетует, хотя и ценит заслуги Иоанна. Надо сказать, что вот еще чем интересна личность Ливания в сравнении с Иоанном Златоустом, что они, во-первых, земляки, и в речах Ливания, которые сохранились, дошли до нас, и есть, кстати, в русских переводах, те же события, которые будет комментировать Иоанн Златоуст, тоже рассматриваются. То есть вот две точки зрения. Образованный язычник, учитель Иоанна Златоуста, и сам Иоанн Златоуст, образованный этим же образованным язычником, христианин. Ну вот, в частности, эпизод, который относится к более позднему времени, когда уже Иоанн Златоуст был пресвитером, связанный с бунтом в Антиохии, который произошел вследствие повышения налогов, то есть вот такие реалии того времени, и нашего тоже, надо сказать, когда население Антиохии взбунтовалось, и они сбросили статуи императора Феодосия и членов императорской фамилии, разбили их. Это скандал, то есть это вот серьезное политическое преступление, бунт. А Феодосий, надо сказать, был человеком в этом отношении очень строгим, и уже прецеденты были, когда, например, произошло возмущение в Фессалониках, которое император Феодосий показательно подавил, погибло много людей, было просто перебито. И, конечно, такую судьбу ожидала и Антиохия. И вот эти как раз события и будут комментировать Ливаний, или Ливаний, с одной стороны, с другой стороны, Иоанн Златоуст, вот знаменитый его цикл проповеди о статуях. О статуях. То есть это именно вот те статуи, которые тогда антиохийцы порушили. И вот он как, ну, представитель, конечно, местной общины, как пастырь, как человек церкви обращается к христианам, обращается к жителям Антиохии с увещеванием, одновременно он сообщает, как вот движется дело, потому что это предполагает серьезное расследование, предполагает вот выявление зачинщиков и так далее. Такая вот мощная полицейская операция. И действительно тогда вот удалось гнев Феодосия смягчить. И Иоанн, конечно, приложил к этому руку, и другие знаменитые антиохийцы, близкие ко двору. Так что вот, это ситуация такого вот взгляда двух людей на события. Учился также он, вот уже упомянутого Диодора Тарсийского, выдающегося экзегета. Надо сказать, что тоже странная ситуация, с которой мы сталкиваемся, читая житие Иоанна Златоуста, ну или какие-то материалы, посвященные его жизни. Иоанн Златоуст, как экзегет, он вырос, можно сказать, в гнезде будущего несторианства. Потому что из школы Диодора Тарсийского вышел и Несторий, вышли и учителя Нестория, однокашники Иоанна Златоуста, в частности, Феодор Мопсуэстийский, например, который тоже впоследствии был анафематствован. И вот возникает вопрос. Святые они духовицы, неужели он не понимал, что окружен еретиками? Однако же нет, это были его друзья, однокашники, которым он на всю жизнь сохранил очень теплые чувства. То есть вот вопрос, который тоже здесь можно себе задать. Как такое возможно, что это значит, и почему это именно так, а не иначе?
0: Ну, еще поражает, конечно, то, что в условиях империи монархии, христианской монархии, не подавлялось все язычество, не закрывались все школы, не запрещалось тогда. Смотрите, действуют вот такие школы, которые позволяют образованных язычников воспроизводить. Что же это за безобразие такое?
1: Ну, имеется в виду школа Ливания? Ну да. А Платонская академия тогда-то еще существовала, ее только император Юстиниан закроет. Мало того, в Александрии тоже есть философские школы, которые Юстиниан не закроет, наоборот, он им будет покровительствовать, где тоже есть и христиане, есть и язычники, языческие учителя и христианские учителя. Имеется в виду философская школа. Потом Иоанна Златоуста мы видим уже таким юношей, да, ищущим свой путь в жизни. И, конечно, этот путь он связывал, ну, конечно, это мы сейчас говорим, конечно, учитывая всю дальнейшую судьбу Иоанна Златоуста, с каким-то церковным поприщем. У Иоанна Златоуста это церковное поприще началось с увлечения, ну, это, конечно, больше, чем увлечение монашеством. Дело в том, что в тот период времени, это мы видим в жизни великих каппадокийцев, Василия Великого и Григория Богослова, считалось, что вот эти образованные юноши, да, прошедшие, может быть, и какие-то вот афинские школы, они свет местной знати, как вот каппадокийцы, например, то есть куда они идут, да, а вот они идут, в какие-то дебри лезут, там себя морят голодом, читают Священное Писание. То есть вот это был порыв того времени. Это называлось, это и у, не только у христиан практиковалось, называлось философским образом жизни. То есть вот человек посвятил себя науке, посвятил себя знанию, посвятил себя созерцанию, ну и практическому осуществлению вот этого философского пути самопознания, познания мира, познания Бога. Так как речь идет в данном случае о христианах, то вот он проходил в таких монашеских чертах, и Иоанн Златоуст действительно удаляется в пустыню, живет в очень суровых условиях, один, в пещере, в течение достаточно долгого времени, порядка 2 лет, вот он предается этим аскетическим опытам. В результате он, вот если верить Палладию, сильно испортил свое здоровье.
0: Это очень часто.
1: Да, чего потом всю жизнь страдал. Угу. Да, вот даже Палладий пишет, что у него чуть ли не половина тела отнялась.
0: Ну, какое-то время.
1: Да. Можно понять, что в результате переохлаждения, ну, в общем, на Востоке кажется, что тепло. Днем тепло, а ночью, особенно в пещере, достаточно холодно. И, конечно, вот эти все перепады температуры и не очень хороший климат, они повлияли на Иоанна Златоуста и на его здоровье самым губительным образом. И не только вот эта болезнь там ног, но и внутренних органов, что-то вроде гастрита у него было, конечно же.
0: Так Василий Великий страдал всю жизнь тоже какими-то, да, такими проблемами с пищеварением.
1: Да, да. Ну, у Василия Великого скорее это было врожденное заболевание, а не благоприобретенное. Вот у Иоанна Златоуста, наверное, скорее всего, вот в результате его такого подвижничества возникли все его болячки. Ну и действительно, даже вот иконописный образ Иоанна Златоуста, вот такой аскет, благородное, но изможденное лицо, такие крупные глаза. Ну, можно понять, что вот обычно такое лицо иногда встречается у людей, действительно, вот, которые испытывают проблемы с желудком, пищеварением. Такое оно может быть худое, да, и сероватое. Да. Хотя это, конечно, может быть, в иконописные каноны не входит непосредственно. Но, в общем-то, чувствуется в наиболее хороших иконах вот такая болезненность некоторой Иоанна Златоуста. Вскоре после этого он возвращается уже в Антиохию. И он становится пресвитером в Антиохии, вот как раз к этому эпизоду относится эта история со статуями. Много проповедует, вот это всегда будет Иоанн Златоуст делать, он, конечно, выдающийся проповедник в Антиохии. Это его проповедническое служение уже проявилось в достаточной степени. Надо сказать, что оно в сочетании с вот этим удачной защитой от гнева императора Феодосия жителей Антиохии, оно уже некоторое сделало имя Златоусту и за пределами этого региона, в частности, о нем и в столице уже начали говорить, что вот появился такой проповедник и человек действительно надежный, вот усмиритель этого, значит, бунта, можно сказать, который его не силой оружия, а только своим одним словом привел к повиновению, к покаянию. Такой человек может быть полезен в столице. И действительно, скоро он будет приглашен в Константинополь на кафедру, которая как раз к тому времени освобождается, потому что преемник Григория Богослова, епископ Константинопольский Нектарий, умирает. Соответственно, вот освобождается эта вакансия, и стараниями одного человека, который сыграет существенную роль и в дальнейшей судьбе Иоанна Златоуста, высокопоставленного чиновника Евтропия, Иоанн Златоуст восходит на Константинопольскую кафедру. Притом, конечно, его антиохийская паства, наверное, бы не отпустила, произошел бы еще один бунт, но тайно он, значит, покидает Антиохию для того, чтобы не устраивать вот таких как бы масштабных проводов, сопровождающихся, конечно, разными эксцессами. Ночью уходит. Причем, чтобы его не догнали, он меняет путь, ну, как бы в обход идет. То есть вот это надо понимать, ну, можем сказать, роль церкви или таких людей в жизни древнего общества того времени. То есть это серьезная фигура политическая, серьезное место, занимающее в обществе того времени. И все благодаря слову, благодаря вот способности обращаться к людям, способности убеждать их, способности давать им какую-то вот перспективу того, как им поступать, что им делать и так далее. Вот этот Евтропий, человек не очень приятный, с которым поначалу оказался связан Иоанн Златоуст, вообще евнух, что было для римских традиций внове. Вот он, такой типичный царедворец, даже интриган, Иоанна Златоуста возвышал.
0: А потом Иоанн Златоуст узнает его подноготную,
1: да, подлую сущность. Я думаю, что поймет. Он сразу же примерно догадался, что это за человек. Но все-таки в тот период времени, когда он еще не стал архиепископом константинопольским, епископом столицы, видимо, его нрав крутой в такой мере еще не проявился. Евтропий сделал все, чтобы утвердили кандидатуру Иоанна Златоуста. Тогда было интересно, отличается от современных церковных нравов, то есть тогда епископы должны были, ну, согласиться с этим поставлением, особенно это касалось влиятельных глав, ну, то, что можно назвать местных церквей. Например, очень важно было мнение Александрийского епископа, тогда это был Феофил, как мы знаем, это основной противник и гонитель Иоанна Златоуста. Но Евтропию удалось как-то и Феофила убедить, и тот, нехотя, со скрипом, но все-таки Иоанна Златоуста признал и одобрил его кандидатуру. Вот, и он стал епископом константинопольским. Здесь нужно еще вот общую ситуацию описать тогдашней Восточной Римской империи. Ситуация была политическая, не очень благоприятная для римлян, для ромеев, как они сами себя называли, поскольку в самом конце IV века произошло очень неприятное, мягко говоря, событие для Восточной Римской империи. В битве под Адрианополем римская армия потерпела сокрушительное поражение от варваров, но это были готы и какие-то другие германские племена. Это было даже не поражение, это был разгром. Погиб и император, тогда это был Валент, хотя он был арианином, но, конечно, в войске было много и православных, хотя многие историки считают, что, может быть, Валент проиграл и потому, что православные саботировали его и как-то не очень ему хорошо подчинялись, повиновались, желая его скорейшей гибели. Ну, как бы то ни было, погибли все, и православные, и ариане, и огромное количество вот таких знатных домов столичных осталось, ну, совсем без... Многие знатные матроны лишились и мужей, и сыновей в этом битве. То есть образовалось действительно вот огромное количество вдов.
0: Богатых вдов.
1: Да, богатых вдов и самых высокопоставленных семейств и придворных. Вот эта ситуация, с одной стороны, да, в лице этих вдов церковь получила вот будущих таких сторонниц Иоанна Златоуста, его такой вот основной как бы отряд его приверженцев. Действительно, вот матроны, обладающие большими связями и большим влиянием, большими средствами, вот на них будет опираться Иоанн Златоуст во многих своих свершениях. С другой стороны, общая слабость власти, потому что войско легко потерять, но очень сложно, чтобы оно снова возникло каким-то все-таки непонятным, не совсем понятным образом. Рим существовал, хотя он был практически незащищен от варваров и от, скажем, с востока угрозы, потому что существовала же и могущественная персидская держава.
0: Рим имеется в виду империя,
1: да,
0: столица которой на востоке, Константинополь.
1: На востоке. Здесь прежде всего восточный контекст для нас важен. Притом и уже на восток вот варвары проникали, и мы видим, что среди ближайших, можно сказать, таких царедворцев тоже встречаются варварские имена. И потом была история, мы к ней перейдем еще в свое время, тоже с этими готскими вождями, которые будут бунтовать против императора Аркадия. Ну, соответственно, вот император Аркадий, о нем и сказать нечего, такой вот он какой-то блеклый, особенно на фоне его жены Евдоксии, с которой как раз впоследствии возник конфликт у Иоанна Златоуста. Все он доверял вот этим своим сановникам, вроде Евтропия, которые по-настоящему и управляли империей. Он стал консулом Евтропии, евнухи. И вот в этот период, можно сказать, начальный Иоанна Златоуста, несколько было ярких событий, которые описывают его биографы. В частности, первое событие связано было с самим вот этим Евтропием. Евтропий, как любой, наверное, временщик, то он, значит, на коне и в фаворе, а то, наоборот, он оказывается в опале. Когда он в фаворе, он, конечно, умножает количество своих противников, а когда он в опале, только вот злорадных разных реплик. Так вот, он, будучи еще приближен к императору Аркадию, он решает отменить очень древнее по-настоящему, еще из языческих времен, конечно, идущее право убежища в храмах. То есть любой преступник мог в храме найти убежище, и храм пользовался вот иммунитетом. То есть туда не могли войти. Хотя это, конечно, частенько было. И увести там в тюрьму или даже на казнь.
0: Но все-таки в столице, в какой-нибудь храм, где служит предстоятель, вот так вот зайти и нарушить.
1: Да, это было нельзя, это было древнее священное установление.
0: Ни обыски, ни аресты в храме не допускались.
1: Да, просто вот эти люди, они на протяжении достаточно долгого времени там просто при храме жили, там были специальные помещения. Это вот такое правоубежище, которое иногда вот экстерриториальность храма. То есть вот то, что у нас, например, закреплено за миссиями иностранных государств. То есть если там человек скроется, то он оказывается на территории другого государства, и юрисдикция той страны, где находится эта миссия, уже там не действует.
0: Ты зашел в церковь, ты на территории Царства Божьего.
1: Да, ты уже Божий, а не царев.
0: Да.
1: И это все очень почитали, потому что каждый может оказаться на этом месте, и даже из власть имущих.
0: Ну и вообще, как же это помыслить, что церковь — это что-то просто земной какой-то дом?
1: Да. А Евтропий, он пытался это прекратить, потому что, ну, просто люди уходят из ответственности, особенно его разные...
0: Враги.
1: Да, враги и те, в финансах которых он был заинтересован. А они вот там прячутся. И он обратился к Иоанну Златоусту, тем более, что Иоанн Златоуст был вроде бы его протеже.
0: Да, был ему обязан.
1: Был ему обязан многим, как считал Евтропий. Мол, нужно это отменить. На что Иоанн Златоуст, конечно, сказал, что зачем это не нужно отменять, это очень хорошее установление и так далее. И действительно, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Евтропий лишился милости, впал в немилость у императора Аркадия. То есть вот его уже все всякие интриги превысили чашу допустимого. И сам оказался в таком положении. То есть оказался вот в храме, где служил Иоанн, ищущий прибежище, а по пятам его вот идут уже люди, которые должны были его арестовать и привести в узилище. На что Иоанн, конечно, произнес несколько ярких проповедей, обличающих Евтропия.
0: Ну, дал ему убежище.
1: Да, убежище, конечно, дал, это священное право. Притом он пытался Евтропию помочь, хотя достаточно жестко и не без сарказма он обличал Евтропия. И да, действительно, некоторое время заступничество Иоанна Златоуста подействовало, и вроде бы его, ну, решили просто отправить в ссылку. Но потом все равно его уже в ссылке схватили, осудили и казнили. То есть так вот бесславно закончилась жизнь этого временщика Евтропия.
0: Ну, не так уж и бесславно. Он попал в жизнеописание Иоанна Златоуста, и таким образом его имя сохранилось на века.
1: Да, может быть и так, действительно. И Иоанн Златоуст уже вот в качестве такой самостоятельной фигуры, хотя он всегда был самостоятельным и всячески это подчеркивал, а уже в качестве самостоятельной фигуры теперь перед нами предстает.
0: Мы прерываем наш рассказ и продолжим в следующей программе о жизни Иоанна Златоуста, рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодии XIV века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике посещающих с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этой самой претензией еще хуже старинных просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние. И солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная сквозная мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современная железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы произвели на Левиных после их молодой жизни самые тяжелые чувства, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было. Один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий — княгиней Астафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него захватывало сердце от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им номер. «Иди, иди», — сказала она робким, виноватым взглядом, глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какой он видел ее в Москве, тоже шерстяное платье и голые руки и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее рябое лицо. «Ну что, как он, что?»
1: «Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы с супругой?»
0: Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему.
1: «Я уйду, я на кухню пойду», — выговорила она. «Они рады будут. Они слышали, и их знают, и помнят за границей».
0: Левин понял, что она разумела его жену и не знал, что ответить. «Пойдемте, пойдемте», — сказал он. Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась, и Кити выглянула.
2: Левин покраснел и от стыда, и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение.
0: Но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез, и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину. Но это продолжалось только одно мгновение.
1: «Ну что же он?» — обратилась она к мужу и потом к ней.
2: «Да нельзя же в коридоре разговаривать», — сказал Левин,
0: с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору.
1: «Ну так войдите», — сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне, но, заметив испуганное лицо мужа, «или идите, идите и пришлите за мной», — сказала она и вернулась в номер.
0: Левин пошел к брату. Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманывания, которое он слыхал так часто бывает у чахоточных, и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки, приближающиеся смерти более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, который он испытал тогда, но только в большей степени, и он готовился на это. Но нашел совсем другое. В маленьком грязном номере, заплеванном по раскрашенным панно стен, за тонкой перегородкой, которого слышался говор,
1: в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.
0: «Не может быть, чтобы это страшное тело был брат Николай», — подумал Левин.
1: Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможным. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось.
0: «Ты не ожидал меня найти таким...»
1: С трудом выговорил он. «Да, нет», — говорил Левин, путаясь в словах. «Как же ты не дал знать прежде? То есть во время еще моей свадьбы я наводил справки везде». Надо было говорить, чтобы не молчать. А он не знал, что говорить. Тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского, знаменитого доктора. И Левин понял, что он все еще надеялся. Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет, приведет жену.
0: «Ну, хорошо. А я велю почистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маш, убери здесь», — с трудом сказал больной. «Да как уберешь, сама уйди».
1: Прибавил он вопросительно, глядя на брата. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтобы она не ходила к больному. «За что ей мучиться, как я?» — подумал он. «Ну что, как?» — с испуганным лицом спросила Кити.
0: «Ах, это ужасно! Ужасно! Зачем ты приехала?» — сказал Левин.
1: Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа, потом подошла и обеими руками взялась за его локоть. — Кость, сведи меня к нему. Нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, пожалуйста, и уйди, — заговорила она. — Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь.
0: Умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого.
1: Левин должен был согласиться, и, оправившись, и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той только женщинам свойственную, не оскорбляющую и сочувствующую тихой оживленностью начала говорить с ним. «Мы встречались, но не были знакомы в Садене», — — сказала она. — Вы не думали, что я буду ваша сестра?
0: — Вы бы не узнали меня, — сказал он с просиявшей при ее входе улыбкой.
1: — Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился.
0: Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому.
1: «Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо», — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. «Надо будет спросить у хозяина другую комнату», — сказала она мужу, — «и потом, чтобы нам ближе быть».
0: Левин не мог спокойно смотреть на брата. Не мог быть сам естественен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок и мучительное положение, и стоны, и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там под одеялом это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострицы, спина, и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден, несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможную, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно. Не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним. Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и годливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было

0: Обращая внимание на проходивших, ей навстречу господ доставала и приносила простыни, наволочки, полотенца, рубашки. Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такой ласковой настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего. Он не верил, чтобы из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился. Вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону. Но больной застонал, и она быстро направилась к нему. «Скорее же», — сказала она.
1: «Да не ходите», — проговорил сердито больной, — «я сам».
0: «Что говорите?» — переспросила Марья Николаевна. Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней. «Я не смотрю, не смотрю», — сказала она, поправляя руку. «Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте», — прибавила она. «Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке скляночку», — обратилась она к мужу. «Знаешь, в боковом карманчике принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем». Вернувшись со склянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно. Под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графины, сложено было нужное белье и работа бродери англез Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи. И с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити. Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенной подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом, какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату, но Левин расслышал только последние слова: «Твоя Катя». По взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее. «Мне гораздо уж лучше», — сказал он. «Вот с вами я бы давно выздоровел». «Как хорошо!» Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее. «Теперь переложите меня на левую сторону. Идите спать», — проговорил он. Никто не расслышал того, что он сказал. Одна Кити поняла. Она понимала, потому что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было. «На другую сторону», — сказала она мужу. «Он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг». «Я не могу». «А вы не можете?» — обратилась она к Марье Николаевне.
2: «Я боюсь», — отвечала Марья Николаевна.
0: Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странную тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею обнятую,

0: Ее огромной исхудалой рукой Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске. Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты. Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным. Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал о евангельском изречении не потому, чтобы он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как неразличны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай, и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе, несомненно, знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления, и совершенно одинаково, не только между собой, но, разделяя этот взгляд, с миллионами людей смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и многие другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать. Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным. Нельзя. Говорить о смерти, о мрачном тоже нельзя. Молчать тоже нельзя. Смотреть — он подумает, что я изучаю его, боюсь. Не смотреть — он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках — он будет недоволен, на всю ногу совестно. Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе. Она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала, и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо. Стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна, и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава Богу, причастили, соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться. Вернувшись от больного на ночь в свои два номера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтобы ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать. Он даже и говорить с женой не мог, ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее. Еще не было 12, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно. Как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты. Постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы. Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала это все так, что ничего в этом оскорбительного не было. Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать. «Я очень рада, что уговорила его завтра соборваться», — говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. «Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении».
1: «Неужели ты думаешь, что он может выздороветь?»
0: — сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки. «Я спрашивала доктора. Он сказал, что он не может жить больше 3 дней. Но разве они могут знать?» «Я все-таки очень рада, что уговорила его», — сказала она, косясь на мужа из-за волос. «Все может быть», — прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды, посещения церкви, молитвы, всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверение в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про «бродери англес», будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и тому подобное. «Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого», — сказал Левин. «И должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что...» Он взял ее руку и не поцеловал. Целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным, а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. «Тебе бы так мучительно было одному», — сказала она, и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. «Нет», — продолжала она, — «она не знала. Я, к счастью, научилась многому в Садене. Неужели там такие же были больные? Хуже. Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым. Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда. Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним». Сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза. «Да, были бы», — сказал он грустно. «Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира». «Однако нам много предстоит дней, надо ложиться», — сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.

Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, и я нахожусь сейчас в книжном приюте. Что это такое, подробнее слушайте в программе «Встреча». Программа выходит по субботам. А сейчас слушайте небольшой репортаж о том, что на данный момент в книжном приюте, в приюте для книг, происходит. И его хозяин, организатор Максим Люкайтис, мой собеседник.
1: Здравствуйте!
0: Название «Приют для книг». Есть ли здесь какое-то особое переживание, особый смысл для вас?
1: Когда я подбирал название для своего проекта, я посмотрел на деятельность, которую я начал вести, и мне показалось это очень похожим на деятельность, например, детского дома или приюта для животных. В приют для животных поступают, например, кошечки, какое-то время там содержатся, потом их забирают новые хозяева. Здесь то же самое. Мне отдают книги люди, которые прочитали их, и они мне нужны. Какое-то время эти книги лежат в книжном приюте. Потом эти книги попадают в руки тем, кто хотел бы их прочитать, кому они нужны.
0: И сейчас здесь вот некоторое затишье. Мы записываем этот репортаж в начале сентября. Но, как я понимаю, скоро здесь начнется бурная деятельность. И вот даже анонсируя, может быть, эту бурную деятельность, мы этот репортаж и делаем. Кстати, потом, наверное, если вы согласитесь и сделаете перерыв на несколько минут в этой деятельности, мы расскажем, как она уже будет, собственно, идти. А сейчас, перед тем, как она начнется, и что это за деятельность, вы сейчас, наверное, расскажете, мы насладимся вот такой тишиной в этом книжном приюте, где книги пока ждут.
1: Вскоре начнется сбор книг для библиотек, находящихся в городах на трассе М-10 между Москвой и Петербургом. Это примерно 18-19 библиотек. Ежегодно я и мои подписчики организуем сбор литературы для них по потребностям читателей этих библиотек. В группе «Книжный приют» будет опубликован список необходимой литературы, общий список. И каждый желающий, не только подписчики, но и любые другие люди, могут присоединиться к этой акции. Как она будет проходить? В группе ВКонтакте «Книжный приют» будет выставлен список литературы. Каждый желающий может взять на себя обязанность приобрести или отдать любую книжку из этого списка, одну или больше, прислать ее непосредственно нам, «Книжный приют», а мы эти книжки, собранные в конце акции, разошлем по библиотекам.
0: Книжный приют находится на Васильевском острове, и радио «Град Петров» находится на Васильевском острове, так что мы не только соседи, но и, надеюсь, скоро станем родственниками. Здесь такой дух Петербурга, я прям могу сказать. Но пока это место не публичное, оно только ведет вот такую деятельность для библиотек. Историю проекта еще раз скажу, слушайте в передаче «Встреча» в субботу. Но вот по тому, что будет происходить, надеюсь, с помощью наших слушателей в том числе, мы сейчас пройдемся. Прежде всего, дорогие друзья, заходите в группу ВКонтакте «Книжный приют» и надеюсь, что вы очень быстро все поймете. Но вот здесь книжки стоят на полках, и не только на этих полках. Как вот эту конкретную книгу донести до ее нового друга? Потому что я уверена, что человек и книга – это полноценное общение. Сбор книг для библиотек, об этом мы еще скажем отдельно, а вот те книги, которые уже в приюте оказались.
1: Каждую книжку донести до отдельного читателя не получится. Книги, которые сейчас стоят на полках в книжном приюте, это малая, очень малая часть того, что есть у нас на складе. Книжный приют – это не публичное место, это не магазин, это не общественное пространство, это комнаты в коммунальной квартире. Изначально проект планировался как онлайн-проект, без какого-то физического места, без какого-то помещения, куда могли бы прийти люди. В том числе и этим он отличается от других проектов, которые занимаются раздачей книг.
0: То есть у вас принципиально, что этот книговорот книжный происходит бесплатно?
1: Все верно. Для меня принципиально важно не продавать книги. За последние 10 лет, сколько существует книжный приют, я не продал ни одной книжки.
0: А почему вот у вас такая концепция родилась? Я прочитала в одном из ваших интервью, которые вы давали, у вас много раз пресса спрашивала про ваш приют, особенно на какой-нибудь там день книги или еще какие-нибудь дни. Обязательно к вам обращаются, рассказывают, как это прекрасно. И вы говорили вещи, которые цепляют вот как ваше, наверное, внутреннее убеждение. Вот хотела бы подробнее об этом узнать. Вы говорили, что книга для вас – это не товар.
1: Абсолютно верно. Для меня книга – это не товар. Я для себя решил, что я занимаюсь благотворительностью книжной, назовем это так, и при помощи раздачи книг я приношу людям пользу. Я не могу их продавать по своим внутренним убеждениям, Потому что продажей книг занимаются книготорговцы или букинисты. Если я буду продавать книги, то я буду уже не благотворителем, я буду просто букинистом.
0: Вы запускаете очередную акцию сбора книг для библиотек. Причем не просто сбор книг для библиотек, знаете, как у нас обычно думают. У нас на радио тоже есть практика сбора всяких вещей, и в том числе и книг для нашей ярмарки. В пользу вещания радио мы ее проводим. И мы знаем, что несут, ну, в общем, все. И потом большой труд еще по сортировке того, что принесли. Ну, в общем, дорогие друзья, вы представляете себе, как это бывает. Так вот, здесь, я так понимаю, библиотеки вам присылают списки, и это очень интересно. Как вы пришли к тому, что вы выполняете заказы библиотек? Как вы их выполняете, и что будет происходить конкретно здесь, вот в этом помещении приюта? Расскажите обо всем этом.
1: У каждой библиотеки есть список отказов. Список отказов – это список литературы, которую посетители библиотеки спросили, но в библиотеке этой книги не нашлось. Каждую такую книгу библиотекарь записывает. Таким образом собирается список отказов. Именно по этому списку библиотекарь и начальник библиотеки, руководитель библиотеки работают. Так или иначе, они стремятся эти книги либо закупить, либо заполучить. Зная это, я прошу со своих подопечных библиотек именно эти списки. Для того, чтобы не просто закидывать библиотеки ненужной литературой, а для того, чтобы удовлетворять потребности читателей и посетителей этих библиотек. Это гораздо эффективнее, чем просто собирать коробки и просто отправлять их в никуда.
0: Вот эти списки сколько лет вы уже получаете? И расскажите, легко ли вообще собрать то, что людям нужно? Причем это библиотеки, вот вы сказали, от Москвы до Петербурга. Радищев вспоминается. Вы для того, чтобы узнать, что в этих библиотеках, какая нужда, вообще какая жизнь, вы пешком прошли от Петербурга до Москвы? Или от Москвы до Петербурга, кстати, как вы шли?
1: 15 августа 2023 года я вышел из того места, где мы сейчас записываем интервью. Общественным транспортом я доехал до границы Санкт-Петербурга-Ленинградской области, прямо у таблички, где Санкт-Петербург зачеркнут. Я встал и пошел пешком. И до Зеленограда, а Зеленоград – это уже Москва, я дошел через 32 дня. Я посещал библиотеки Новгородской и Тверской областей, через которые проходил. Я не посещал библиотеки Ленинградской области, я не заходил в библиотеки Московской области, потому что я точно знаю, что им живется немножечко лучше, чем библиотекам Новгородской и Тверской областей. Заходя в каждую библиотеку, я знакомился с сотрудниками, брал у них интервью. Эти интервью я расшифровывал и публиковал в группе ВКонтакте в книжном приюте. Вы можете при желании почитать все эти интервью у меня в группе. Я всегда спрашивал у библиотекарей, какой литературы им не хватает. В основном говорили, что не хватает либо классики, либо фантастики, либо женских романов. Ну, у разных библиотек разные потребности, в зависимости от того, что спрашивают читателя. И мне пришла в голову мысль раз в год собирать книги для этих библиотек именно по спискам отказов. Первый сбор у меня был в 2024 году, то есть на следующий год после пешей прогулки до Москвы. И вот каждый год, получается, в этом году уже будет третий сбор. Третий раз я буду собирать книги и развозить их. Призываю всех слушателей принять участие в этой акции.
0: Вы публикуете в группе список, что требуют читатели, ну, спрашивают. Приходят в библиотеку читатели, спрашивают то, что они уже где-то узнали, услышали, либо по теме, либо даже конкретные книги. Ну, вы конкретные книги просите. И это очень интересно. Эти списки надо отдельно обсудить. Я надеюсь, мы с вами соберемся в студии и обсудим. Вот сейчас вы тоже опубликуете этот список. И друзья книжного приюта заходят в группу ВКонтакте «Книжный приют», видят этот список и начинают в комментариях писать: «Беру на себя такую-то книгу, беру на себя такую-то, беру на себя такую-то». По вашему опыту, за какое время удается весь этот список распределить по тем людям, которые эти книги собирают, приносят, берут на себя какие-то номинования? Многие покупают специально книгу, чтобы этот список восполнить.
1: Ни разу мне еще пока не удалось осилить весь список. Первый год, когда я собирал список, состоял из 147 пунктов. На следующий год, если не ошибаюсь, 256 или 258 пунктов. Но стоит учитывать, что они бывают пересекаются. Например, там три библиотеки попросили одну и ту же книжку. В списке, конечно же, это не отражается. Для простоты восприятия я публикую общий список. И только я знаю, сколько этих книжек нужно и в какую библиотеку.
0: Вы уже сказали несколько слов, что просят, да? Просят чтение, которое просто для отдыха. И понятно, что библиотеки государственные, такие все государством сформированные, не будут они просто вот такое развлечение, да, туда завозить. когда они читают, развлекаются, это навык, его нельзя терять, его нужно все время поддерживать, в том числе развлечением. Не все же профессора и доктора наук и так далее. И это очень важный навык. Он должен быть, причем в семье очень это важно. Это всегда было. Вспомним даже восхваляемое, в том числе на нашем радио, дворянское воспитание. Развлекательное чтение, основа чтения. Что еще вас впечатлило из того, что люди спрашивают в библиотеках?
1: По списку отказов от каждой библиотеки можно примерно понять спрос в том или ином населенном пункте. Какие-нибудь новинки литературы, если спрашиваю, значит, это, ну, назовем так, прогрессивные люди, которым интересны новинки, которые где-то узнали, услышали, прочитали о том, что вышла та или иная книга, и они хотят ее прочитать. И есть библиотеки, из которых списки, которые мне присылают, в основном состоят из, например, детской литературы. Не новой. Плюс классика по школьной программе. Но на это также может влиять и сам библиотекарь. Разные библиотекари по-разному руководят своей библиотекой. Есть молодые, есть не очень молодые. У них разные взгляды. Есть пример на моей памяти одной библиотеки, руководство которой специально закупало, по своей инициативе, закупало новинки литературы для того, чтобы привлечь молодежь в библиотеку.
0: То есть все-таки есть финансирование какое-то, для чтобы сами закупали они?
1: Это зависит от талантов библиотекаря, я так думаю, и от возможностей местной администрации. Но тут важно заметить, что список отказов состоял, получается, не только из отказов реальных, но и из пожеланий самой библиотеки. То есть руководство решило привлечь в свою библиотеку определенный слой населения определенного возрастной категории. Они так сами решили. В основном библиотеки посещают школьники, потому что литература по школьной программе, списки литературы на лето. Это первое. И пенсионеры. То есть люди, у которых нет постоянной работы, и они сидят на пенсии, и они хотели бы что-нибудь почитать. А возраст от, получается, 20 до 50 лет не ходит в библиотеки. Потому что работа, потому что семья, потому что некогда. Вот руководство отдельной библиотеки решило привлечь именно молодежь, где-то до 30 лет, свою библиотеку.
0: А способ, как это можно сделать?
1: Закупать новинки литературы.
0: То есть это художественная литература?
1: Да, это новинки художественной литературы современных отечественных и зарубежных писателей.
0: Это дорого. Как вообще справляться с такими запросами?
1: Написать об этом мне.
0: А вот библиотеки, которые не стояли на пути вашего путешествия из Петербурга в Москву пешком, они могут к вам обратиться?
1: Я открыт для сотрудничества, но ежегодная акция, о которой мы сейчас ведем речь, именно приурочена к моему пешему походу, который дался мне очень нелегко. Пообщавшись и подружившись с каждым библиотекарем, я решил им помогать в их деятельности, потому что я изнутри узнал, как эта система работает, как нелегко библиотекарям и как радуются читатели, когда появляются новинки, когда появляются новые книги, когда появляются в библиотеке книги, которые они хотели прочитать, но у них нет возможности их где-то приобрести. На моем пути были населенные пункты, где нету книжных магазинов, и ближайшее место, где вообще житель этого поселка может купить книгу, находилось за несколько сот километров. И единственное место, где житель поселка может приобрести книгу, вообще взять ее почитать, это библиотека. Поэтому библиотека на селе очень важна. Дело в том, что в наше время библиотеки на селе в небольших городах выполняют функцию не только выдачи литературы по требованию. Там проходят мероприятия по праздникам государственным, по другим поводам. Библиотекари организуют кружки, секции для детей, для школьников, для пенсионеров, в зависимости от спроса. И библиотека, она становится больше, чем библиотека. Это место, где собираются односельчане, люди старшего поколения, где они общаются. Иногда это остается единственным культурным приличным местом, где люди могут пообщаться друг с другом. И не только литературу обсудить, но и жизнь обсудить, новости обсудить. Чаще всего библиотеки выписывают местную прессу. Жители поселка могут прийти и бесплатно взять, почитать свежие газеты, например.
0: Ну, то есть библиотеки – это, конечно, целый мир, который, я так понимаю, вас затянул. Например, настоятели крупных храмов говорили, что у больших храмов городских должны быть на попечении сельские храмы. Давайте делать так. Большой храм берет сельский храм на попечение, потому что иначе просто наша Россия, она не сможет существовать. У нас такой разрыв между городом и селом, что это просто, это ненормально. То есть, если мы говорим там какое-то, не люблю это слово, единство, что оно значит, никто не знает. Но, тем не менее, если говорить это слово, то люди понимают, какой разрыв между городом и не городом. Есть у вас чувство ответственности города перед провинцией, вот вашей деятельности? То есть вы же могли бы просто распространять книги среди городских, и был бы нормальный книговорот, а вы вот так вот пошли, да еще так далеко.
1: Здесь стоит объяснить мою мотивацию в целом. Меня никто не заставляет заниматься благотворительностью, я ею занимаюсь в свое свободное время и ровно столько, сколько я хочу. Вот пришла в голову мысль дойти пешком из Петербурга в Москву. Во время похода этого я придумал эту идею заходить в библиотеки, она у меня родилась не сразу. Потом я уже придумал идею собирать книги по спискам отказов. Но опять же, все это делается исключительно в рамках моей инициативы, по моему желанию. Соответственно, все это держится на моей личной инициативе. Поэтому книжный приют не называется проектом, не люблю это слово. Это частная некоммерческая инициатива. Частная, потому что в проекте в основном работаю я один. Некоммерческая, потому что я не зарабатываю на этом деньги. Инициатива, потому что это инициатива.
0: Хочу пожелать, чтобы у вас не пропадало желание. А для этого, в том числе, я думаю, чтобы приходили люди, которые будут вам помогать. Вот именно в тот момент, когда вы начинаете сбор, будем смотреть в группе ВКонтакте «Книжный приют», когда будет опубликован этот список. Я думаю, что легко мы разберемся, как нужно действовать и кто как может принять участие. Мы сейчас вот находимся здесь, в этом милом, уютном помещении, где действительно книжки здесь, наверное, полноправные жители. Это добавляет ему особого какого-то одухотворения этому месту. Это вообще одно из самых петербургских мест, хотя это, как вы уже сказали, комната в коммунальной квартире. Здесь вы собираете все эти коробки. Вот у вас уже коробки здесь стоят около этой прекрасной печи, замечательной петербургской, которая, как вы сказали, здесь есть в каждой комнате, ну да. И в этой в том числе. И вот эти книжки, которые вы будете в эти коробки паковать, это счастливые книги, которые уже кому-то нужны. Это же настолько приятно, настолько вообще иначе чувствуешь, когда ты берешь книгу, которая, ты знаешь, уже кому-то нужна. Это совершенно, конечно, другое чувство. Но все-таки есть люди, которые, наверное, вам помогают здесь все это и таскать, в том числе, и паковать, и приносить какие-то книги, и забирать книги, которые будут отдавать для этих целей, и просто отдавать в книжный приют, чтобы они ждали своего часа. Вот есть все-таки у вас такое сообщество волонтеров? Ну, наверное, это должны быть более-менее молодые, крепкие люди. Не только умом, но и те, которые способны коробки эти таскать. И ведь это же ехать надо туда за много-много километров. Как это осуществляется? Вот расскажите про то, как люди приходят, подключаются, и можно ли тоже к этому подключиться?
1: С помощниками мне не так легко. Я интроверт, поэтому стараюсь в своем проекте работать один. Но есть у меня для осуществления моей практически ежедневной деятельности несколько друзей-помощников. Да, это молодые люди, студенты или заканчивающие вуз. В деле развоза книг по библиотекам между Москвой и Петербургом мне помогают другие люди. Мне помогают люди, у которых есть машина и у которых есть права на вождение автомобиля. Бывает, пользуюсь услугами либо одного друга, либо другого. Так мы вот развозим эти книги. В этом году не знаю, кто меня повезет с книжками. Сам я не водитель, у меня нет автомобиля. Поэтому приходится просить того, кто может мне оказать эту услугу. Развозка книг занимает, если быстро, то 2 дня. За 2 дня можно успеть съездить до границы Тверской и Московской области и вернуться обратно.
0: Когда-то, вот, может быть, там год назад или 2, я посмотрела вот эти заявки, которые вы опубликовали. Меня они потрясли. Я подумала, что это очень интересный разговор, просто обсудить, что люди спрашивают в библиотеках. Люди, которые живут не в больших городах, а которые живут в провинции. И, по-моему, интересы людей – это нечто воодушевляющее. Это не просто интересно, да, как там статистика, что там люди думают, чего они хотят, что им интересно. А это меня воодушевило. Я надеюсь, что новый список мы тоже обсудим. И знаете, я нашла, что, ну, может быть, это мало, но для меня это было очень много. Эти заявки пересекаются с содержанием вещания нашей радиостанции. То ли они слушатели нашего радио, то ли они интересуются тем же, что интересует и тех, кто делает радио «Город Петров». И это по-настоящему одно из самых моих сильных впечатлений. И также я увидела, что людей интересуют вот как-то волнами какие-то отдельные темы. То есть там было несколько пунктов, скажем, на одну тему какую-то историческую, или там несколько пунктов были детские книги, вообще-то малоизвестных авторов. Откуда люди это узнали? Я понимаю, что, например, люди смотрят телевизор, слушают радио, и там рассказали, что там писатель Водолазкин, наш самый известный современный писатель, выпустил новую книгу, вот встреча с ним, вот этот сюжет, люди прослушали и думали, ну, оказывается, у нас есть самый известный наш писатель, чего-то я не читал, пойду спрошу в библиотеку, я понимаю этот механизм. А если из этого списка большинство, ну, не считая то, что, например, для школы нужно, а вот тот раздел, который явно не из этой сферы, откуда люди это узнали? У вас есть какие-то предположения?
1: Из интернета.
0: Как-то я забыла про интернет, что он тоже есть везде, он покрывает всю планету.
1: Ну, откуда-то из интернета. Я не узнавал и не задавался вопросом, откуда посетители библиотек узнают о новинках литературы.
0: А вот когда люди к вам обращаются, кто вас снабжает книгами, что вот среди ваших дарителей является таким более распространенным, а может быть, что-то редким, удивившим вас импульсом прийти к вам, принести к вам книги?
1: Спасибо большое тем людям, которые отдают ненужные книги. Спасибо им, что они приносят книги мне, обращаются ко мне или к другим моим коллегам, потому что в противном случае мы бы эти книги увидели рядом с мусорными баками. Что движет людьми? Я думаю, что это воспитание о том, что книги нельзя выбрасывать, надо их пытаться куда-то пристроить. Это движет людей в поисковую систему, где они набирают фразу «куда сдать книги ненужные». И таким образом какая-то часть из них находит группу ВКонтакте мою и обращаются таким образом ко мне. И если у нас срастается сотрудничество, то книги от этих людей попадают ко мне.
0: А у людей есть какая-то спецификация? То есть кто-то хочет детские книги покупать в библиотеку, а кто-то другие?
1: Я не знаю мотивацию моих подписчиков, по какому принципу они выбирают ту или иную книжку. Может быть, мотивацией является то, что до конца списка очень долго скроллить мышкой. Я могу предположить, что, скорее всего, увидев знакомую фамилию автора, человек с большим удовольствием и с большей готовностью наберет на Озоне или на Яндекс.Маркете именно фамилию Льюиса Кэрролла, чем совершенно неизвестную фамилию нового писателя, который выпустил какой-то очень новый роман.
0: Поскольку в прошлых списках попадались и не один раз авторы, которые на нашем радио звучали, и там их произведения звучали, то я надеюсь, наша аудитория должна найти знакомые имена и подключиться к этому прекрасному занятию. В какие примерно дни вы планируете поехать?
1: По опыту, сбор книг для акции длится не меньше 2 месяцев, потому что из 4000 подписчиков далеко не каждый готов поучаствовать в акции. Также я думаю, что выбор литературы, какой бы хотел человек помочь, зависит, наверное, еще и от стоимости той или иной книжки. В прошлом году самые дорогие позиции никто не взялся, я сам закупал.
0: Художественные.
1: А все книги там художественная литература. Mm-hmm. Там никакой специальной литературы нет, потому что ее никто не спрашивает в сельских библиотеках.
0: Такие разные способы у вас, постоянно меняющиеся взаимодействия и с теми, кому нужны книги, и с теми, кто отдает книги. И это по-настоящему менялось, но об этом мы подробнее поговорим в другой беседе, которая выйдет в программе «Встреча». Программа «Встреча» выходит по субботам, напомню. А вот вы не рассматривали такой вариант? А если человек хочет обменять книгу, например, у него есть книга из списка, которая точно кому-то нужна, ее уже заказали, а в книжном приюте лежат книжки, которые, может быть, не закажут. Но этим людям, которые хотят отдать книжку из списка, могут быть интересны. Нет у вас такого варианта обменять?
1: Никогда не прибегал к этому методу.
0: Кстати, как вы относитесь к идее книговорота, вот этого буккроссинга «прочитал, отдай другому»?
1: Деятельность книжного приюта в чем-то противоположна деятельности буккроссинга классического. Те принципы работы, которые я применяю в своей деятельности, отличаются от книговорота. Например, как выглядит классический буккроссинг? Человек прочитал книжку, она ему не нужна. Согласно классическому буккроссингу, человек должен оставить книжку где-то в общественном месте или на полке буккроссинга и сообщить об этом на сайте буккроссинга, сделать об этом некую пометку. Человек другой заходит на сайт буккроссинга, ну, например, и видит, что та или иная книжка лежит там-то, там-то, оставлена или, как они говорят, отпущена. И он идет в то место, забирает ее. Либо кто-то в этом общественном месте, на этой скамейке, предположим, в парке, подбирает эту книжку и читает ее. Таким образом, книга якобы путешествует. В книжном приюте совсем все не так. В книжном приюте книги попадают на наш склад. Информация о них публикуется в группе. Каждый желающий может зайти в группу, посмотреть, принять для себя решение, надо этому и нужна ему эта книжка или не нужна, забронировать ее, приехать и забрать. Так было раньше, когда книжный приют работал с физлицами напрямую. Сейчас по техническим причинам эта деятельность пока приостановлена, и книжный приют пока что работает только с библиотеками. Возвращаясь к книговороту. Неудобство классического буккроссинга состоит в том, что придя к полке буккроссинга или к этим новомодным шкафчикам, которые стоят в общественных местах, человек, например, хотел бы обменять своего новенького Мураками на что-нибудь другое. Человек не знает заранее, что стоит на этой полке. Он приходит, а там стоит собрание сочинений Ленина. Я бы не стал бы обменять своего нового чистенького, свеженького Мураками на собрание сочинений Ленина. Человек не находит ничего равноценного своему Мураками, поэтому обмена не происходит, он разворачивается и уходит. То есть человек заранее не знает, что там на полке буккроссинга. В книжном приюте человек заранее знает, потому что это есть в группе, в фотоальбомах. Так было раньше. Именно так это и задумывалось. И когда мы снова... Когда книжный приют решит свои технические проблемы, то он снова будет работать с физлицами. И снова можно будет зайти в группу, посмотреть книжки, выбрать понравившиеся, забронировать их и получить тем или иным способом.
0: Призываю всех, у кого есть такая возможность, подключиться к этой деятельности, чтобы действительно и эта сторона книжного приюта также вернулась. Я думаю, что это очень нам всем нужно. Кстати, вот на полке Мураками стоит, я вижу, то место, где полюбят, наверное, каждую книгу. Я чувствую здесь много любви в этом месте. Какие-то координаты, как найти вашу группу, конкретно не потерять, не перепутать с другими.
1: ВКонтакте вы можете набрать адрес vk.ru/bookpriyut. Иногда поисковик Яндекс по запросу «Книжный приют СПБ» выдает мою группу сразу. В первой же выдаче, в первых же строчках.
0: Примерно какая по объему коробка, сколько книг в каждую в отдельную библиотеку поедет?
1: В зависимости от нескольких факторов. Во-первых, длина списка от той или иной библиотеки и удача. Удалось ли мне и моим подписчикам общими усилиями собрать книги по этому списку? В прошлом году в одну из библиотек уехала небольшая коробочка, к сожалению, потому что не удалось нам собрать и закрыть большую часть списка. И в другой библиотеке удалось большую часть списка закрыть, поэтому туда уехало 3 коробки. Заранее это никак не предусмотреть.
0: Мы здесь сидим, еще достаточно теплая погода, и, в общем, Петербург во всей красе здесь и из окна виден, и на полках стоит, и все это, я считаю, относится к нашему любимому городу. Наш любимый город везет книги в библиотеки за много километров от своих границ, и это, я тоже считаю, такая миссия каждого петербуржца. По крайней мере, я так вижу вашу деятельность, не знаю, оцените вы, согласитесь ли вы с этим или нет.
1: Это моя личная инициатива, поэтому какой-то миссии. Я только сам могу эту миссию на себя возложить, когда у меня интерес к этому пропадет, если пропадет. Эту миссию я с себя сложу. Пока что мне хватает инициативы и силы и средств все это содержать.
0: Я уже почувствовала, что вы человек дела, подлинной любви и без пафоса. Уж извините, я тут немножко расхвалила. Но это может быть к тому восторгу, который производит на меня книги вообще в принципе как факт существования в этом мире. Такая честность и открытость ко всем, она очень импонирует. Дорогие друзья, подключайтесь. Сентябрь, октябрь – самое время подключиться к деятельности книжного приюта. Мы здесь и находимся, в книжном приюте. Я Марина Лобанова и мой собеседник, организатор книжного приюта Максим Люкайтис. Ищите книжный приют ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 45-я беседа. Мы все ближе и ближе приближаемся к концу этой книги. В прошлый раз мы с вами остановились на описании Нового Иерусалима, его формы и размеров, и закончили наш разбор 21 главой книги «Апокалипсис» 17 стихом. Продолжаем. В следующем небольшом отрывке 21 глава «Апокалипсиса» с 18 по 21 стих описываются строительные материалы, из которого сделан Новый Иерусалим. Читаем 21 глава с 18 по 21 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берилл, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Драгоценные материалы, из которых построен Новый Иерусалим, говорят о красоте и великолепии города. Само изображение имеет ветхозаветные параллели. Так, например, у пророка Исаии читаем: «Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Или в книге Давида: «Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда, и из дорогих камней стены его, и башни и укрепления из чистого золота, и площади иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из офира». Это книга Товит. Как строительный материал, из которого сделана стена, называется яспис. Этот камень уже именовался в стихе 11, характеризуя город в целом, как Иерусалим был подобен яспису. Далее следует перечисление 12 оснований стены, то есть участков стены между 12 воротами. Как и прежде, число 12 означает народ Божий, то есть церковь. Вспомним, что основание церкви – это 12 апостолов, о чем сказано в послании к Ефесянам. Но сам образ и название камней взяты из Ветхого Завета, причем имеют отношение к описанию того наперстника, то есть нагрудной пластины, которая была на первосвященнике. Это книга Исход, 28 глава. Этот наперстник, то есть вот нагрудная пластина, наперстник должен быть четырехугольный. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. То же перечисление мы встречаем в описании первого человека Адама у пророка Иезекииля. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд.

значение драгоценных камней, так как в традиции того времени было связывать драгоценные камни с зодиакальными знаками. Именно так толкует Филон Александрийский камни на наперстнике первосвященника. Но сам порядок перечисления камней в книге Откровения заметно отличается от списка в книге Исход. Тем самым Иоанн желает сказать, что Новый Иерусалим – нечто действительно новое, отличное от прежнего порядка. Но точная идентификация отдельных камней затруднительна, так как приведенные греческие названия в разные времена означали разные минералы. Ну, например, яспис – это не современная яшма, а прозрачный горный кристалл зеленого цвета. Сапфир упоминается в Ветхом Завете как камень, из которого изготовлено подножие, на котором стоял Бог. Но это, опять же, был не современный сапфир. Вот римский историк Плиний говорит, что сапфир – это камень небесно-голубого цвета с золотистыми вкраплениями. Вероятнее всего, это камень, ныне известный под названием ляпис-лазурь. Халкидон или халцедон – это зеленая разновидность кварца. Его сравнивают по цвету с сизым отливом голубиных перьев. Смарагд – современный изумруд. Сардоникс – это оникс, белый камень с прослойками розового и коричневого цвета. Его особенно использовали для изготовления камей. Сардолик или сердолик получил свое название от города Сарды. Это камень такого кроваво-красного цвета, который широко использовался для изготовления тоже резных гем. Его еще называют карнеол, как бы мясной камень. О хризолите трудно сказать что-нибудь определенное. В древнееврейском его название значит «камень из фарсиса». Плиний характеризует его как камень с золотистым излучением. Берилл, подобен изумруду, имеет цвет морской волны при этом. Топаз – это прозрачный камень зеленовато-золотого цвета, который очень высоко ценился у иудеев, упоминается в книге Иова. Хризопрас – разновидность халцедона, то есть кварца, но только маслянисто-зеленого цвета. Гиацинт – дымчатый фиолетовый камень. Может быть, это современный сапфир. Аметист характеризуют как камень, очень похожий на гиацинт, но более блестящий. Конечно, с каждым из этих камней астрология, магия, столь популярные в те времена, связывали какие-то свойства. Но вряд ли что-то подобное имелось в виду Иоанном. Для него перечисление драгоценностей – это просто свидетельство блеска и красоты Нового Иерусалима. Удивительны врата Божии, врата города. Каждая из ворот выполнены из одной огромной жемчужины. Жемчужина, кстати, по-гречески «маргарита». В ту эпоху жемчуг ценился выше всех прочих драгоценных камней. Вспомним замечательную притчу Иисуса Христа о купце, который искал прекрасную жемчужину и готов был отдать за нее все свое состояние. Жемчужные врата – это символ невообразимой красоты и недоступного богатства. А начинается описание Нового Иерусалима так. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Надо сказать, что храм Ирода, разрушенный римлянами в 70-м году первого века, производил именно такое впечатление, которое долго оставалось в памяти людей того времени. Вот как его описывает Иосиф Флавий.
На его фасаде все поражало как ум человека, так и его глаза, потому что он был сверху донизу

0: покрыт листами золота очень большого веса. И при восходе солнца он отражал жгучее великолепие и заставлял тех, что силились взглянуть на него, отворачивать свои глаза, как от солнца. Но новичкам, находившимся от него на расстоянии, он казался горой, покрытой снегом, потому что те части храма, которые не были золоты, были совершенно белые. Так пишет Иосиф Флавий о храме Иерусалимском в своей иудейской войне. Заканчивается отрывок описанием улицы города. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Это напоминает астральное описание золотого небосвода и Млечного Пути на нем. Вот так украшен город Новый Иерусалим. Далее, 21 глава Апокалипсиса с 22 по 27 стих описывается слава Нового Иерусалима. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель, храм его, и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ну вот в этом отрывке с 22 по 27 стих 21 главы Апокалипсиса описывается тоже внутренность города. Самое главное здесь – это отсутствие в Новом Иерусалиме храма. Это полностью противоречит всем иудейским ожиданиям и мечтам. Храм – основное, что должно быть восстановлено в восстановленном Иерусалиме. Замечательно богословское объяснение отсутствия храма у Иоанна. «Сам Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Это означает, что с новым веком отпадает необходимость в культовом посредничестве между Богом и людьми. Прямой доступ к Богу становится реальностью. Обитание Бога среди людей, о котором говорилось в 21 главе, здесь подчеркивается особым образом. Не нужно уже больше ни особого здания, ни особой литургии, ни особого священства, ни особого управления. Сам Бог и Иисус Христос становятся и душой, и сердцем, и умом Церкви. Прежде говорилось о небесном храме, о небесном жертвеннике, о небесной литургии и так далее. Это в прежних главах Апокалипсиса. Но ведь небо уже стало новым. Прежнее небо миновало, исчезло. Новый Иерусалим отличается уже радикальной открытостью. Он не где-то на небе. Он открыт всем здесь, на новой земле. В нем нет никакого отделения культа храма от самой жизни. В Граде Божьем не нужен также сотворенный свет, потому что посредине города находится Бог, свет нетварный. Об этом говорится уже у Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, а сияние луны светить тебе ночью, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». И псалмопевец Давид говорит, что мы слышим каждый раз, когда мы приходим в храм вечером: «Во свете твоем узрим свет». Это 35-й псалом. «Жизнь людей освещает в новом веке слава Божия», то есть само присутствие Божие. «Поэтому ворота города будут постоянно открыты». Это, конечно, из пророка Исаии. «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их». Доступ открыт всем. Откровение описывает вхождение в Новый Иерусалим, полностью используя ветхозаветные картины, нарисованные пророком Исаией. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Правда, при этом появляется вопрос, а откуда возьмутся эти народы и цари земные, если уже в прошлых главах было сказано об их исчезновении? К тому же прежняя земля миновала. Откуда придут? Ответ может быть только одним. Здесь евангелист Иоанн, как и в прочих местах, просто использует данную ему ветхозаветную традицию, как канон. Но как он ее понимает, эту традицию? Формально он использует пророчество Исаии: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему». Или «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». И евангелист Иоанн в стихе 27 пишет нечто похожее: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Мы видим, что если у Исаии сказано: «Уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый», а обрезанные – это верующие иудеи, у Иоанна все это заменяется. Все эти обрезанные заменяются теми, кто написаны у Агнца в книге жизни, то есть спасенные. Те, которых Агнец кровью своею искупил из всякого колена и языка, народа и племени, которые сохранили себя от идолопоклонства. Здесь идолопоклонство называется мерзость и ложь. И остались верными Богу и Христу. Иными словами, формально традиция ветхозаветная используется Иоанном. Отсюда и появляются неожиданно как бы со стороны некие народы и цари. Но все ветхозаветное переосмысляется. Речь идет просто об универсальности христианства, не знающего национальных разделений. Одновременно стих 27 имеет, конечно, и увещевательное значение, предупреждение от соглашательства с миром идолопоклонства. Привлекательно аллегорическое толкование слов апокалипсиса о народах и царях, которые несут дары в Новый Иерусалим. Если под святым городом понимать церковь Христову, то народы действительно принесли свои дары церкви. Греки принесли ей силу своего философского ума, породившего христианское богословие, дающее разумное обоснование вере. Римляне были величайшими в мире специалистами по юриспруденции и администрации. Они принесли в церковь способность организовывать, управлять, формулировать каноническое право. Когда любой человек вступает в церковь, он вместе с собой приносит и свой дар, свой природный дар, который в церкви освящается Духом Святым. Писатель – силу своего слова, художник – силу красок, скульптор – искусство формы, музыкант – музыку, ремесленник – ремесло и так далее, и так далее. Нет такого таланта, который не мог бы умножиться во Христе, став в церкви уже харизмой. Далее переходим к 22 главе Апокалипсиса. Первые 5 стихов этой главы продолжают описание Нового Иерусалима. Здесь Новый Иерусалим представлен как новый рай. Читаем 22 глава с 1 по 5 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». В этом отрывке подводится черта под описанием Нового Иерусалима. Посреди города, не в храме, а прямо под открытым небом, стоит престол, на котором восседают Бог и Агнец. От престола течет река воды жизни. В засушливых районах Ближнего Востока пресная вода всегда была в буквальном смысле жизнь, и река жизни символизирует обилие жизни, которую Бог дает своим людям. Картина, изображенная в Апокалипсисе, имеет много образцов в Ветхом Завете. Прежде всего, конечно, вспоминается река для орошения рая. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая». Живые воды, источники воды живой. «У тебя источник живота», то есть жизни. Вот все эти образы многократно возникают в Писании. Вода – это жизнь. Но в качестве литературного образца Иоанн взял описание потока воды, истекающего из храма в видении пророка Иезекииля. Вот что написано у пророка Иезекииля. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, там все будет живо. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Это Иезекииль, 47 глава. Очень похоже. Но у Иоанна, в отличие от Иезекииля, река жизни вытекает не из храма, а от престола Бога и Агнца. Ведь, как уже было заявлено, Бог и есть храм Нового Иерусалима. Евангелист Иоанн в своем Евангелии, не только в Апокалипсисе, но в Евангелии, тоже пишет о живой воде. Вспомним слова, сказанные там Иисусом Христом. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стихи. Но, вообще-то говоря, эти слова Евангелия от Иоанна, «Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой», вызывают некоторое недоумение. Вот если мы будем переводить текст Евангелия буквально, отвлечемся немножко в эту сторону, да, то они станут понятнее. «Кто жаждет, — говорит Господь Иисус Христос, — кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет, верующий в меня, как сказало Писание, из чрева его, то есть из тела Иисуса, потекут реки воды живой». Но это в Евангелиях. А теперь снова к нашему тексту Апокалипсиса. Вообще-то, при принятой у нас пунктуации 1 и 2 стихов 22 главы возникает некоторое недоумение. Действительно, трудно представить себе такую картину. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». Как это одно дерево может быть и по ту, и по другую сторону реки? И что значит «среди улицы его»? Это затруднительно. Однако, если мы чуть-чуть изменим пунктуацию, передвинем точку в конце первого стиха, то картина станет понятной и вполне отвечающей образу, который Иоанн заимствовал у пророка Иезекииля. Вот так прозвучит. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца посреди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». Опять непонятно. По-русски непонятно, каким образом одно и то же дерево может стоять по обе стороны реки. Но здесь, если мы учтем особенности греческого языка, то поймем, слово «дерево» имеет собирательный смысл и вполне может быть переведено как «деревья», так же, как у Иезекииля. Это как если бы мы сказали «по обе стороны реки растет пшеница», или «овес», или «виноград». Здесь существительные «пшеница», «овес», «виноград» собирательно обозначают много растений, а не одно, хотя и употребляются в единственном числе. Таким образом, лучше было бы перевести так: «и по ту, и по другую сторону реки деревья жизни». И этот образ Иоанн берет тоже как из описания рая, так и более конкретно из цитированного отрывка книги пророка Иезекииля. 12 раз в году плодоносящие деревья, листья которых употребляются для исцеления, это все оттуда, из пророка. Напомню, что слово «исцеление» во многих языках обозначает также спасение. Ну, например, в немецком языке, и тот из вас, кто знает немецкий, помнит, что слова «хайлюнг» и «хайль» родственны, да, похожи друг на друга. Хайлюм – это исцеление, хайль – это спасение. Вот и в английском языке тоже есть родственные слова, тоже из германских источников. Но to heal – исцелять, и holy – святой, спасенный. Родственные понятия исцеления и спасения в греческом языке. Итак, листья деревьев жизни дают спасение – не иудеям только, но всем народам. Снова мы видим универсализм Нового Иерусалима. Далее сказано: «В городе ничего уже не будет проклятого». Это намек на пророчество Захарии. «И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Но смысл пророчества в том, что в Новом Иерусалиме больше не будет того запрета, райского запрета, есть от дерева познания добра и зла, нарушение которого привело бы к проклятию людей и всей земли. Ни смерти, ни страдания больше не будет. Рабы Божии будут служить ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Служение Богу. В служении Богу исполняется заповедь книги Второзакония. Вопрос. Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей. И вот это служение от всего сердца и от всей души, заповеданное, осуществляется окончательно в Новом Иерусалиме. Моисею некогда Бог сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бога никто никогда не видел. И в то время как грешники молили падающие на них горы: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца», спасенные святые созерцают лицо Божие, как им было обещано в псалмах Давида: «Я в правде буду взирать на лицо Твое». Сбудется и евангельское обетование о том, что чистые сердцем узрят Бога. Лишь только во Христе человек может видеть Бога. Иначе говоря, спасенные будут иметь непосредственный доступ к Богу. «И имя Его будет на челах их». Это имя не тождественно той печати, которая ставилась на чело верных и которая служила охранным знаком перед казнями Божиими и судом Божиим. Здесь имя Божие на челе означает принадлежность Богу. Спасенные святые – это собственность Бога, Его рабы. В последнем предложении «и ночи не будет там» и так далее, Иоанн опять возвращается к мысли, что в граде Божьем не будет ни тьмы, ни потребности в каком-либо дополнительном свете, потому что там присутствует Бог. Видение заканчивается тем, что люди Божии будут царствовать во веки веков. Их есть Царствие Божие. Они, кому пишет Иоанн, испытывающие гонения безбожной римской власти, могут найти утешение в спасительных образах грядущего царства, которое упраздняет царство великой блудницы Вавилона. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами заканчиваем нашу очередную передачу. Продолжим наш разбор апокалипсиса в следующий раз. Сегодня я желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне отверзаются бесплодные врата, и являются божественные врата девические, из которых и через которые, по выражению Павла, слышатель неизреченных глаголов, «Сын над всеми Бог, облеченный плотью, входит во Вселенную». Ныне от корня сеева прозябл жезл, из которого произойдет богоипостасный цвет для мира. Ныне из бренного естества уготовил себе на земле небо, тот, который древли извод соткал и распростер по высоте твердь. Подлинно это небо несравненно того божественнее и удивительнее, потому что на нем воссияло солнце правды, тот, который на небе утвердил солнце. Два в нем естества, хотя неистово вооружаются против этого акефалы, едина ипостась, хотя разделяют ее нестриане. Вечный свет от вечного света, прежде веков происходящий, невещественный и бестелесный, воплощается от девы, и яко жених от чертога происходит Бог, соделавшийся земнородным. Он радуется, яко исполин тещи путь нашей жизни, поспешая через страдания к смерти, дабы связать крепкого и сосуды его расхитить, то есть похитить наше естество и заблудшую овцу привести на небесную пажить. Ныне Тектонов сын, вседетельное слово сотворшего им всяческое, крепкая мышца Бога Вышнего, духом как бы перстом своим, изощрив притупленную секиру природы, соорудил себе одушевленную лестницу, которой основание утверждено на земле, а верх касается самого неба, и на который утверждается Бог, образ которого видел Иаков, по которой Бог, сошедший, неизменен, или лучше сказать, преклонив себя, явися на земли, из человеки поживе. Это сошествие означает произвольное уничижение, жительство на земле, сообщение познания о себе живущим на ней. Лестница духовная, то есть дева, утверждена на земле, ибо она родилась от земли, глава ее касалась неба, ибо как всякий жены глава муж, а сия не знала мужа, то глава ее был Бог и Отец, который, осенив ее Духом Святым, как бы божественное духовное семя, послал Сына Своего и Слова всемогущую силу. Отец благоволил, чтобы не через естественное сообщение, но от Духа Святого и Девы Марии сверхъестественным образом Слово соделалось плотью непреложно и вселилось в нас. Потому что сообщение Бога с человеками бывает посредством Духа Святаго. «Моги вместите, да вместит, имей уши слышите, да слышит». Удалим от себя понятия плотские. Божество бесстрастно о человеке. Отец, бесстрастно родивший от начала по естеству того же самого Сына, опять бесстрастно рождает по строительству спасения людей, как свидетельствует и Бога-Отец Давид, говоря, «Господь, рече ко мне, Сын мой еси ты, аз днесь родих тя». Слово «днесь» не может относиться к предвечному рождению, так как оно вне времени. Ныне устроены святые врата со стороны востока, через которые Христос внедет и изыдет, и врата сии будут заключены, в которых Христос есть дверь овцам. Ему имя Восток. Через него мы получили доступ к Отцу, Источнику Света. Ныне повеяли тихие ветры, предвестники всемирной радости. Да возвеселятся небеса, горе, и да возрадуется земля долу, и да восплещет всемирное море в веселье. В нем рождается раковина, которая через вышнее божественное сияние зачнет в чреве и родит драгоценнейшую жемчужину Христа. Из нее царь славы, облеченный в порфиру плоти, изыдет к пленникам проповедать отпущение. Да торжествует природа, рождается агнеца, через которую пастырь соделается агнцем и раздерет одежду древней мертвенности. Да играет девство, родилась дева, которая, по словам Исаии, зачнет в чреве и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, то есть с нами Бог. Знаете, нестариане, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Ни человек, ни ангел, но сам Бог придет и спасет нас. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Составим праздник в честь рождения Богородицы. Возвеселись, Анна, ни плода не рождающая, возгласи и возопи, ни чрево болевшая. Возрадуйся, Иоаким, от чери твоей, от рача родися нам сын, и дадеся нам, и нарицается имя его, ангел Великого Совета о всемирном спасении, Бог крепкий, да посрамится Несторий, да зажмет рукою уста свои, от рача Бог, как же не Богородица, родившая его? Кто не исповедует Святую Деву, Богородицу, тот безбожник. Это не мои слова, хотя я привожу их в моем слове, их как священное наследие. Я получил от отца Григория Богослова. О, блаженнейшая, непорочнейшая чета, Иоаким и Анна! От плода чрева вашего мы познаем вас, как негде сказал Господь, от плодов их познаете их. Вы проводили жизнь богоугодную и достойную рожденной вами. Пожив целомудренно и праведно, вы произвели на свет украшение девства, прежде Рождества Деву в Рождестве Деву и по Рождестве Деву, единую и по уму, и по душе, и по телу преснодевственную. От непорочности и долженствовала процвести Дева, чтобы по благоволению бестелесно родившего телесно произвести на свет один единородный свет, не рождающий, но всегда рождаемый, которого особенное личное свойство есть рождаемость. О, каких чудес и какого завета сделалась виновницею сия отроковица! Порождение неплодия, девство рождающее, соединение божества и человечества, страсти и бесстрастия, жизни и смерти – чтобы во всем этом худшее побеждено было лучшим. И это все для моего спасения, Господи. Так Ты возлюбил меня, что ни через ангелов, ни через другую какую-либо тварь соделал мое спасение. Но как создал, так воссоздал меня Ты сам. Поэтому играю, пою, веселюсь, опять возвращаюсь к источнику чудес – и, увлекаемый восторгом, опять ударяю в цевницу духа и пою священный гимн рождению. Аминь.
1: Прозвучали фрагменты слова первого на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Его отец Сергий Мансур был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчик вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III Исавром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть и против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев Исавр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен. Однако Иоанн уже не хотел возвращаться к придворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Майумским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до VII Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песнопения пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

0: прозвучал фрагмент акафиста Пресвятой Богородицы греческого распева в гармонизации Михаила Осоргина отца в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне.
1: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
2: В 1854 году в ходе Крымской войны по инициативе великой княгини Елены Павловны была основана первая община сестер Милосердия, названная Крестовоздвиженской. Великая княгиня обратилась к женщинам России, свободным от семейных обязанностей, с призывом прийти на помощь войскам, оборонявшим Севастополь. Обращаясь к историческим материалам, связанным с деятельностью Крестовоздвиженской общины, к которым относятся и письма сестер Милосердия, мы фактически присутствуем при зарождении самого движения сестер Милосердия в России, при самом начале общественного служения женщины в России вообще. Сестры Крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, да, пожалуй, в мире, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Крестовоздвиженская община сестер Милосердия просуществовала до 1922 года, войдя в состав Российского Красного Креста. Первые же страницы истории Крестовоздвиженской общины можно без преувеличения назвать героическими. Письма сестер тому свидетельство. Они переносят нас в обстановку военных действий в осажденный Севастополь. «Поди там ниц, место сие свято есть», — говорил о Севастополе Преосвященный Иннокентий. Собрание писем сестер Крестовоздвиженской общины попечения о раненых — один из интереснейших документов ранней истории общины. Эти письма адресованы родным и близким. Они полны теплой любви к ближнему, заповеданной нам от Господа. Пусть же привьется эта теплая любовь и нашим сердцам.
3: Неизвестная чужая

Письма сестер Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-1855 года. Александра Петровна Стахович, 4 декабря 1854 год. Мы прибыли в Севастополь 29 ноября. На другой день утром в 10 часов нас посетил его превосходительство Николай Иванович Пирогов и просил сделать распоряжение насчет дежурства сестер по госпиталям, как только сестры отдохнут, причем объявил, что мы едем в Севастополь, а часть сестер отправляется в Бахчисарай. Я и все мои добрые сотрудницы, сестры, с радостью едем в Севастополь. Несмотря на опасность жизни нашей, мы не страшимся бомбардировки, лишь бы облегчить участь несчастных страдальцев. У всех сестер такое рвение быть полезными, что они 30 числа в 4 часа после обеда вступили на службу, и я их всех объявляю.

четырьмя сестрами. У одного раненого отнимали руку, а у другого — ногу, и, по милости Божией, не потеряла присутствие духа. Так что даже одного операционного, которому отрезали руку, я сама держала за спину и помогала перевязывать рану. О моей смелости я пишу для того, чтобы вы успокоились и верили, что я не боюсь ничего решительно. Если бы вы знали, как отрадно и сладко сердцу помогать таким страдальцам, каковы здесь, вы не можете себе вообразить. Как медики рады нашему присутствию, они чрезвычайно вежливы со всеми. Письмо одной из сестер. Самую грустную повесть передаю вам. Сестра Оленева скончалась 19 декабря в 11 часов вечера, после первой горячки. Ее кончина была тиха, как смерть праведницы. За несколько часов она приобщилась святых тайн. При кончине была прочитана отходная отцом Вениамином, и я, грешная, сама закрыла глаза ее. За несколько часов до ее смерти я перевела всех больных из этой комнаты. Я и сестры обмывали ее тело, и все было исполнено по нашему обряду. Здешний протоиерей Родионов оказал со своей стороны большое участие. Утром пришел отслужить панихиду, прислал читать псалтырь и распорядился насчет выноса тела в кладбищенскую церковь. В 17:00 мы сами положили покойницу в гроб. На другое утро была обедня в 9:00, и я приехала с 4 сестрами на погребение. После обедни с собором отпели, и мы сами несли до могилы. Не могу вам передать моей скорби, не могу выразить, как тяжело было моей душе, когда гроб опустили в могилу. Тут уж я потеряла всю бодрость духа. Покойница была очень добра, кратка, удивительная христианка, за больными ходила усердно и была всеми чрезвычайно любима.

Извлечение из писем сестры Бакуниной. 13 мая 1854 год. Прошло 3 дня с тех пор, как я к тебе писала, и теперь я могу написать об одной ночи со вторника на среду. Всего не описать, что тут было, да и как описать, как передать все это. Боже мой, что за ужас, война, что за зверство! Еще с понедельника на вторник наши выходили рыть новые траншеи и устраивать батареи под прикрытием войска. Мы были наготове всю ночь, но ночь прошла благополучно, и вот вторник целый день тихо и спокойно, но вечером ждут. И вот все готовят. Тюфяки без кровати лежат в несколько рядов, несколько столиков с бумагой и чернилами, с готовыми свечами. На одном примочки, груды корпии, компрессов, бинтов и стеариновых нарезанных свечей. В одном углу большой самовар, который кипит и должен кипеть всю ночь. 2 столика с чашками и чайниками. В другой стороне стол с водкой, вином, кислым питьем, рюмками и стаканами. Но все это в полумраке, в какой-то странной тишине, как перед грозой. Но вот в 10 часу точно молния блеснула в окнах, и раздался треск, и даже стекла задрожали в рамах. Вот еще и еще, и вот все чаще и чаще. Мы сидим и слушаем, все в том же полумраке. Проходит около часу. Вот носилки, другие, третьи, и началось. Свечи зажглись, люди забегали, засуетились, и скоро вся эта большая зала наполнилась народом. Пол покрылся ранеными. Везде, где можно было

сесть сидят те, которые кое-как притащились сами. Что за крик? Что за шум? Просто ад. Пальбы не слыхать за этим криком и стонами. Тот кричит без слов, другой — «Ратуйте, братцы, ратуйте!» Иной, увидя, что с водкой, кричит: «Будь, мать родная, дай водки!» Во всех углах слышны возгласы к докторам, которые осматривают раны. «Помилуйте, ваше благородие, не мучайте!» И вот сама с большим трудом проходишь между носилок и кричишь: «Сюда рабочих, надо нести в Гущино дом! Этого в Николаевскую, положите этого на койку!» Вот и офицеров приносят, и операционная комната вся наполнена ранеными. Но где тут до операции? Дай Бог только всех перевязать, и все мы перевязываем. Вот принесли офицера, у него все лицо облито кровью. Я его обмываю, а он из портмоне достает деньги, чтобы дать солдатам, которые его принесли, и это многие делали. Вот становишься на колени посветить доктору. Пуля прошла в грудь, и чтобы узнать, что не на вылет ли, суешь руку под спину и отыскиваешь другой выход. Можешь себе представить, что тут крови. Но довольно. Если бы я тебе рассказала все ужасные раны и мучения, какие видела в эту ночь, ты бы содрогнулась. Наконец рассвело, пальба прекратилась. У нас есть маленький садик, вообрази, и там лежат раненые. И я беру водку и бегу туда, и там, при чудном солнечном восходе из-за горы, над бухтой, при веселом чириканье птиц, под белыми акациями, в полном цвету, в разных местах человек до 30 очень тяжело раненых и всего больше уже умирающих. Боже мой, что за контраст с этим весенним утром! Я прошу двух севастопольских обывателей, которые во всю ночь с большим усердием носили раненых, сей же час перенести и этих. Наконец, слава Богу, перестают носить. Доктора, которые перед рассветом уходили отдыхать, являются, а те, которые были, все время уходят. В 7 часов снова начинаются операции. Я иду туда, решившись, несмотря, что это был день моего отдыха, оставаться там. До 2 часов продолжаются операции. В 6 часу опять приходит Пирогов, и опять операции. Но в 8 все было кончено, и в 9 я ушла домой. Но так как была все слышна пальба, и утром сильнее, то в 6 часу я встала и всем явилась на дежурство. Все было благополучно, раненых менее 100 человек. Севастополь, 26 июля. Ярко блистает утреннее солнце над Севастополем. Войска и народ стоят на площади перед Адмиралтейством. С одной стороны этой площади видна церковь, колокола гудят, с другой — круглый фасад дома Красильниковых. Как же это народ не боится стоять тут? Ведь все эти бомбы постоянно летают в этот дом и многих ранили. Так что же это? Они летают и далее, долетают до площади и перелетают ее. Но ведь тут стоят и дамы, видны зонтики. Нет, это стоят сестры крестовоздвиженской общины. Между ними, однако, видны шляпки. Сколько тут генералов, войска, духовенства в золотых облачениях, и все стоят спокойно, и над ними развиваются церковные хоругви, и стройно несется пение. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Вот кончилось молебствие. Архиерей в своем богатом облачении в митре, блистающей золотом и алмазами на южном солнце, подходит к аналоям, где лежат образа Божией Матери и угодников Божиих. Вот из задних рядов выходят по несколько человек, неустрашимых защитников Севастополя. Они пришли с бастионов, чтобы принять благословение архипастыря и отнести на бастионы образа, которые усердие соотечественников прислало из разных мест России. Передавая им образа, архиерей Иннокентий говорил им, но, к несчастью, за шумом и отдалением не слыхать, когда он отдал образа, запели: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое,
победы благоверному императору и прочее. И так все усердно молятся при слове «победа», зашли в церковь. Когда обедня кончилась, архиерей опять вышел на паперть, чтобы благословить войска. И как-то радостно было при воскресном пении, воскресение Христово видевши и прочее. И потом, предваривши утро, я же Марии и обряща камень, отвален от гроба и прочее. Точно весть и Севастополю воскреснуть наконец. Архипастор вернулся, чтобы разоблачиться, и пошел, благословляя всех, и сестры крестовоздвиженской общины подошли к его благословению. Боже мой, сколько крови льется в нашем бедном Севастополе! Наконец-то удалось французам попасть в Нахимово. Сколько времени они в него метили, когда он так неосторожно разъезжал по всем бастионам. Когда никто не носит эполет, он постоянно их носил. А когда его предупреждали об опасности, он никогда не обращал на это внимания. После своей несчастной раны он жил только 1,5 суток, не говорил и не приходил в себя. Лежал он на Северной, перевезли его сюда, в его дом, без всякой церемонии. По-настоящему не следовало бы мне описывать тебе того, что будет во всех газетах, но я опишу тебе не всю процессию, а как мы видели. Я сказала сестре Лоде, что иду поклониться Нахимову. Еще 2 сестры пошли со мной. Уже готовились к выносу в церковь для отпевания. Это было в пятницу после обеда. На улице уже стояли войска и пушки вокруг дома, множество офицеров, морских и армейских. Во второй комнате стоял его гроб, золотой парчи, кругом много подушек с орденами, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. Священник в полном облачении читал Евангелие, а по загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. До сих пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него. Так как весь генералитет должен был тут быть, то мы не остались на церемонию, а пошли к Павловским. Пришел доктор, что живет у них, и сказал, что с бульвара очень хорошо видно, и что еще ходит прощаться. Мы пошли туда. Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого грустного впечатления. Представь себе, что мы были на возвышенности, с которой виден весь Севастополь, бухта с нашими сраснощенными кораблями. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные тяжелые тучи, только кое-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально торжественное пение. Очень много священников, генералов, офицеров, все с грустным выражением лица. Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника. Ты не можешь представить того грустного чувства, с которым я смотрела и как я наплакалась. Сколько я думаю, поминаю теперь новоприставленного Павла. Говорят, что все свое жалование и все, что он мог только, он отдавал, чтобы помогать морякам.

Дорогие друзья, прозвучали фрагменты писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.

в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала консона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

0: Ян Экхльм. Тутта Карлсон первая и единственная, Людик XIV и другие. Глава 5. Людвиг XIV спрыгнул с пня и отправился по совсем незнакомым ему тропинкам. Долго бродил он по лесу, прокрадываясь через прогалины, чтобы ни один враг не заметил его, и, наконец, решил, что далеко ушел от родной норы. Наступил вечер. Людвиг XIV немножко продрог, хотя на нем была теплая шубка. К тому же он еще и проголодался, ведь он ничего не ел с самого утра. Только одну ягодку и один корешок. «Скоро они будут ужинать», — подумал Людвиг XIV и почувствовал себя так одиноко. «Интересно, скучают они обо мне?» Вдруг стало светлее. Лес кончился. Перед ним вырос плетеный забор, а за ним раскинулось широкое поле, а за полем светились огоньки. Людвиг XIV осмотрелся вокруг, понюхал воздух и вскоре сообразил, где находится. Это было то место, где вчера вместе с Лабаном они лежали и смотрели на дома людей, лошадей, коров, кур, цыплят и яиц. «Странно», — подумал Людвиг XIV и почесал себе за ухом. «Я пробродил целый день, а оказался почти рядом с домом». Он подумал, что ему, пожалуй, стоит вернуться домой и съесть приготовленный мамой Ларсен ужин. Но он тут же одумался. «Я сказал, что должен убежать из дома. Значит, и убегу», — пробурчал Людвиг. «Все было бы хорошо, но только есть хочется». Он посмотрел через дырочку в заборе на овсяное поле. «Лапан вчера сказал, что из этой травы мама варит овсяную кашу». Людвиг XIV не очень любил овсяную кашу, но чем-то же надо было набить живот. Он перепрыгнул через канаву, пролез под плетнем и начал жевать стебли овса. Но они вовсе не напоминали овсяную кашу.
1: «Дурак этот Лапан!» — рассердился он.
0: Однако он чувствовал, что просто умирает с голоду.
1: «У людей всегда есть еда», — любил повторять папа Ларсен.
0: Но разве мог Людвиг XIV решиться на такое опасное путешествие? Ведь он был совсем не хитрым.
1: «Нет, не так уж я и боюсь. Есть-то хочется, была не была. Попробую пробраться к людям».
0: Среди высоких стеблей овса Людвиг XIV чувствовал себя уверенно. Здесь люди не могли заметить его. Но когда поле кончилось, стало страшнее. Людвигу XIV пришлось прижиматься к самой земле и ползти между двумя рядами каких-то невысоких растений. Он понюхал воздух, пахло чем-то вкусным и сладким. Папа Ларсен любил рассказывать, что люди выращивают сладкие ягоды, которые называются клубникой. И Людвиг XIV решил, что он ползет по клубничному полю. Он навострил свои длинные ушки. Что-то прозвенело в темноте и опять стихло. Может, Людвиг XIV ошибся? Он поднял голову, чтобы посмотреть, как быстрее подползти ко двору. И тогда он увидел что-то ужасное.

0: Прямо перед ним стоял кто-то высокий. На нем было длинное пальто, а руки раскинуты в стороны. Людвиг XIV никогда еще не видел живого человека, только на картинке в книжке у Юкию и Туфиту. Может быть, этот высокий на клубничном поле и есть человек? Людвиг XIV боялся даже дышать. Он стоял, как вкопанный, и смотрел. И чем больше смотрел, тем чуднее казался ему этот. Людвиг XIV протер глаза. Нет, он не ошибся. На голове у этого была большая шляпа, но под ней не было лица с глазами, носом, словом, со всем, что полагается. И вот опять послышались звонки. Пожалуй, это был не человек, а что-то еще более ужасное. «Привидение!» — мелькнуло в голове Людвига, и от страха его влажный нос стал совсем горячим. Как же он забыл про осторожность! С быстротой молнии помчался он назад в спасительное овсяное поле. Потом один прыжок, и он оказался в канаве за забором. Закричал кто-то писклявым голосом. «Помогите!» Заскулил Людвиг XIV. Он почувствовал, что лежит на мягком, живом, пищащем маленьком пуховом комочке. Глава 6. Трудно сказать, кто больше испугался, Людвиг XIV или маленький пуховый комочек. Во всяком случае, первым заговорил Людвиг XIV. «Да что за манера налетать ни с того ни с сего на невинных зверей? Собственно говоря, мне стоило бы заявить на тебя в полицию».
1: «Интересно, я совсем не налетала на тебя, потому что я почти не умею летать. А уж если на кого и стоит заявлять в полицию, то это на тебя. Ведь не я же на тебя упала».
0: В канаве было темно, но Людвиг XIV напряг зрение и разглядел, что пуховый комочек был куда меньше его самого. И лисенок расхрабрился. «Что ты делаешь здесь на опушке совсем один так поздно? Такие малыши, как ты, должны уже давно спать».
1: «Я боюсь идти домой», —
0: жалобно пропищал комочек.
1: — Я почувствовала запах лисицы, а страшнее звери, чем лисицы, я не знаю.
0: Людвиг XIV хихикнул. — Ты что, никогда не видела лисиц?
1: — Никогда. Я знаю только, что у них длинные уши, а вместо хвоста маленький шарик, и они скачут.
0: — Ик-ик-ик-ик-ик. Передразнил Людвиг XIV.
1: «А может, ты смотрела не на те рисунки? Ой, какая я глупая! Я всегда повторяю одни и те же ошибки. Но никогда не могу запомнить разницу между лисицей и зайцем. Значит, тогда лиса — это та, у которой рыжая шубка и большой хвост. А, она еще ужасно хитрая».
0: «Да, вот это точнее».
1: «А ты что, видел живых лисят?»
0: «Неоднократно».
1: «И ты никогда их не боялся?»
0: «Нисколечко», — гордо сказал Людвиг XIV.
1: «Значит, ты очень храбрый», —
0: воскликнул пуховый комочек.
1: «А как тебя зовут?»
0: «Людвиг XIV Ларсен».
1: «Какое смешное имя!»
0: «И совсем не смешное», — рассердился Людвиг XIV. «Все очень просто. В нашей семье самая большая во всем лесу. Я совершенно случайно оказался 14-м в этой семье».
1: «У тебя 14 братьев и сестер?» —
0: пропищал комочек.
1: «Есть чем хвастать».
0: «Ну, только 13.
2: — рассердился Людвиг XIV. «Но можно подумать, что у тебя их больше».
1: «Вряд ли я смогла бы сосчитать их всех», —
2: ответил комочек.
1: «А зовут меня Тотто Карлсон».

0: канаве наступила тишина. Оба думали одно и то же. «Кто же сидит напротив меня?» И снова первым начал спрашивать Людвиг XIV. «Ты птица, не правда ли?» Тут-то помотала своей маленькой головкой. «Ну, ты ведь сама же сказала, что летаешь не очень хорошо!» Тут опять помотала головкой. «Ты живешь здесь, в лесу?» Тут-то покачала головой. «У людей?» Тут-то утвердительно кивнула. «А какого цвета у тебя шубка?»
1: «А у меня нет никакой шубки. У меня пушинки, и они желтые».
0: Людвиг XIV почесал за ухом, совсем как папа Ларсен. «Желтая птичка, которая не умеет хорошо летать и которая живет у людей. Не может быть, чтобы это было...» «Ты, конечно же, не курица?» — спросил он в ужасе.
1: «Да нет!» — пробещала Тутта. «Я еще не курица! А ты что за птица? Ты живешь в лесу?»
0: Людвиг XIV кивнул.
1: «Ты ручной?»
0: Людвиг XIV фыркнул.
1: «А какого цвета твои пушинки?»
0: «А у меня нету никаких пушинок. У меня шубка, и она рыжая», — ответил Людвиг XIV.
1: «А хвост у тебя есть?»
0: «О, да, конечно».
1: «Пин-пин-пин, интересно. Значит, я правильно угадала»,
0: — воскликнула Тутта и подошла поближе к Людвигу.
1: «Ты заяц?»
0: «Ну, предположим». Тутта остановилась.
1: «Дикий зверь с рыжей шубкой, с большим хвостом? Если это не заяц, то тогда это должен быть...»
0: Тутта задрожала.
1: «Тогда, может быть, ты хитрый лис?»
0: — заикнулась она.
1: «Нечего сказать. Пикантно!»
0: «Пикантно!» — сердито передразнил Людвиг XIV. «Опять на тебя напала пик-пик-пикота!» Тутта вздохнула с облегчением.
1: «Вот здорово! А то я подумала, что ты попала в ужасную компанию!»
0: Людвиг XIV таинственно улыбнулся. «Знала бы тут-то Карлсон!» И тут у него засосало под ложечкой. «Я хочу есть!» — захныкал он. «Я не ел целый день!»
1: «Бедный Людвиг XIV!»
0: — воскликнула тут-то Карлсон.
1: «А что ты любишь больше всего?»
0: «Да я ем все!» — ответил Людвиг. — «Разве ты не слышишь, как у меня бурчит в животе?»
1: «У меня есть предложение!»
0: — обрадовалась тетка Карлсон.
1: — «Проводи меня домой. Я очень боюсь лисиц. А там у нас во дворе много всякого съестного».
0: «А мне можно?» — удивился Людвиг XIV.
1: — «Конечно же! Это совсем не опасно! Сначала пройдем через это овсяное поле, потом через клубничную поляну. Вот мы и дома. Ты же бежал той дорогой, когда упал на меня».
0: Людвиг XIV вдруг вспомнил, почему он оказался в канаве. «Туда я больше не пойду. Уж лучше умереть с голоду».
1: «Вот глупый!» —
0: засмеялась Тутта Карлсон.
1: «Люди совсем не опасны. И Максимилиан тоже. Разве ты боишься собак?»
0: «Я совсем не боюсь ни людей, ни собак. Я боюсь этого на клубничной поляне. Разве ты не видела там такого огромного, такого ужасного, у которого вот так расставлены руки и страшно звенит, а его лицо без глаз, без носа?» Тут-то Карлсон рассмеялась, да так, что все пушинки заколыхались. «Нечего пищать!» — заикнулся Людвиг XIV. «Если бы я не сбежал и не спрятался в канаве, этот догнал бы меня и съел!»
1: «Пойдем!»
0: — сказала тут-то Карлсон и захлопала крылышками.
1: «Обещаю, что этот не съест тебя!»
0: «А ты с ним знакома, да?» Людвиг XIV разинул рот от удивления. Тут-то Карлсон ничего не ответила и засеменила через овсяное поле. Вскоре они оказались на клубничной поляне.

0: «Остановись!» — зашептал Людвиг XIV. «Разве ты не видишь? Этот так и стоит на месте. Дальше я не сделаю ни шага!»
1: «Крысишка!»
0: — ответила шепотом Тутта Карлсон.
1: «Я ведь иду первая!»
0: Людвигу XIV очень не хотелось показывать, как ему страшно. И он поплелся за Туттой Карлсон. Но с каждым шагом сердце его стучало все громче и громче. И вот они уже стояли под самыми распростертыми руками.
1: «Вот твой ужасный этот!»
0: — сказала Тутта Карлсон.
1: «Смотри, он же совсем не движется!»
0: «Да, но на нем шуба и шляпа. Так что же это? Может, это все же человек?» — прошептал Людвиг XIV.
1: «Пин-пин-пинтересно! Это хилистные звери, такие дураки!»
0: — поинтересовалась Тутта Карлсон.
1: «Какой же это человек?»
0: Людвиг XIV впервые подумал, что, может быть, он действительно глупый. «Ты скажешь-то, наконец, кто это?»
1: «Пугало!»
0: И Тутта Карлсон начала опять попискивать от смеха.
1: «Ты и вправду считал, что пугало может в два счета проглотить тебя, как червяка?»
0: Захлебываясясь, верещала она.
1: «Вот расскажу я всем домашним животным и птичкам. Вот они посмеются. Пик-пик-пик-пик-чик-чик-чик-чик!»
0: «О, болтушка! Пик-пик-пик-чик-чик-чик!» Обиделся Людвиг XIV. «Откуда ж я могу знать все на свете? Люди чего только не напридумывают. Лучше уж достало бы мне поесть. Ты же обещала. Вот я свое обещание исполняю. Ни одна хитрая лиса тебя не тронет».
1: «Пойдем в домик. Там светит лампа»,
0: — сказала Тутта Карлсон.
1: «Там наверняка осталось что-нибудь от ужина. Мы устроим пикник».
0: Людвиг XIV даже не успел передразнить. Как только он пролез вслед за Туттой и заморгал, глядя на лампу под потолком, раздался крик.
2: «Помогите! Лиса!»
0: донеслось из угла. А потом раздался такой крик, что бедный Людвиг чуть не оглох.
2: «Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда?»
0: закудахтал со всех сторон.
2: «Помогите!»
0: И тут Людвиг XIV наконец понял, куда он угодил. «Курятник!» Он поискал глазами Тутту Карлсон и увидел, что она спряталась за большим ведром. «Ты соврала мне!» — сказал он и зазаикался по-настоящему. «Ты курица?»
1: «Нет, я не курица. Я всего лишь цыпленок», — сказала она. «Это ты обманул меня? Это ты, хитрый лис?»
0: «Нет», — возразил Людвиг XIV, — «я лис, но я не...»

сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть сонаты для клавира «Ля минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эпоха Ресурджименто – это, конечно, составляющая часть, охватывающая большее время XIX столетия эпохи романтизма. Все, что свойственно романтизму, свойственно и Ресурджименто, но, конечно, на всем лежит специфический романский отпечаток. Все отмечено нетерпеливым и доходящим до предела возможности темпераментом, взрывной импульсивностью, эмоциональной чрезмерностью, свойственной средиземноморским характерам. Инфернальный мистицизм Германии, декоративный историзм Франции или трагико-эпический, лирико-мифологический историзм России итальянцам не свойственен. Ресурджименто – движение идейно-целеустремленное, демократическое, и, конечно, в нем отчетливо проявлена связь с революционными настроениями Европы XIX века, но не менее, а, пожалуй, даже и более, в Ресурджименто проявлена связь с идеей национального единства Италии. То есть Ресурджименто есть движение одновременно и социально-протестное, и патриотическое одновременно. Философия соединялась с идеологией, с политикой, с культурой, соединялась столь сильно и столь органично, и по-итальянски столь темпераментно, что образовывала некий уникальный цивилизационный синтез. Общественная мысль стремительно становилась политической идеологией и столь же стремительно обретала выражение в художественной форме. А явление же художественного порядка, ну, например, литературная публикация или спектакль, часто не только кристаллизировали идеологию в классически завершенные формы, но и буквально взрывали политическую ситуацию, оставаясь не только живописной по яркости манифестаций, но и как бы открывали с характерной нетерпеливостью новую страницу истории. Джузеппе Мадзини, Чезаре Бальбоа, Массимо де Азельо, Винченцо Джоберти, Джованни Берше, Сильвио Пелико, Джан Джакомо Романези, Эрмес Висконти, иные мыслители и выразители общественно-политических идеалов Италии того времени были людьми весьма оригинальными. Соединяя философию с художественным мышлением, облекая свои идеи в именно художественные формы. Идеология Ресурджименто впервые весьма полно изложена была на страницах журнала «Кончильяторе», журнала, издававшегося философом и драматургом Сильвио Пелико и излагавшего позиции миланских романтиков, начиная с 1818 года. Во-первых, было заявлено, что в Италии идеи общественно-политические неразрывно объединены с идеями эстетическими. А во-вторых, именно через судьбу Италии, через судьбу ее народа миланские романтики и их наследники готовы были рассматривать стратегическую судьбу мира. Изначальной была мысль о том, что духовное возрождение человечества пролегает через духовное возрождение каждой нации. Духовное же возрождение возможно только при наличии возрождения политического, то есть единства нации и обретение ею всей непременной атрибутики, основной из которых является государство, есть условие духовного пробуждения и прогресса, задача национальной культуры в воспитании национального сознания. Основой же национальной культуры, ее неиссякаемым источником является история. Причем не история вообще, а непременно история своей страны. И, в принципе, отношение к

Романьери в движении, суть которого — поиск идеала общественных и национальных отношений. Но Романьери, допуская на историческом пути умирания наций или их этнической трансформации, не допускал мысли об их, как вида, окончательной гибели. «Вся история, которую мы знаем, — утверждал он, — есть история наций, обретавших, терявших и вновь обретавших свободу, как внешнюю, так и внутреннюю». И вторя ему, драматург-философ Сильвио Пеллико писал: «Красота мира в разнообразии народов, в пестроте их традиций и обычаев. Прогресс должен выражаться в движении к справедливости социальной, но и справедливости исторической, в сохранении всего доставшегося нам богатства мира». Лидер национально-освободительного движения Италии, политик, писатель, философ и прирожденный, по выражению историка литературы Франческо де Санктиса, оратор и учитель нации Джузеппе Маззини. Вот он основанием культуры считал так называемый высший коллективный принцип всеобщей правды. Именно его, высший коллективный принцип всеобщей правды, должны выражать все виды искусства. Маззини рассматривал всеобщую правду в, так сказать, трех аспектах. Во-первых, правда историческая, то есть драматургия реальных фактов. Во-вторых, правда моральная, то есть идейный смысл драматургии реальных фактов. И, в-третьих, правда абсолютная, то есть некая совершенная идея мироздания в целом. Примечательно, что Маззини не отрицал, что правда абсолютная по природе своей теологична. Любой человек, по мысли Маззини, стремясь постигнуть суть бытия, обречен стать в равной степени историком и философом. Соединение этих мыслительных ипостасей возможно только в том случае, если они станут, так сказать, поэтами. Поэтами не совсем в прямом смысле, но в смысле сущностном, а именно, обретут целостно художественное мышление, обретут способность видеть мир в образах, в метафорах, в смыслах. Вот только тогда перед ними раскроется подлинный замысел мироздания. Только тогда они прикоснутся к замыслу Творца и его творения. Быть поэтом по Маззини значит куда больше, чем быть историком, философом, просто художником. Это значит быть теологом. Поэзия — это квинтэссенция творчества. А именно в творчестве человек более всего уподобляется прообразу. Поэзия, — писал Маззини, — это не вульгарное ремесло стихосложения. Это мировоззрение и особая возвышенная форма мышления, позволяющая видеть восход солнца даже в холодных горных ущельях, мышление проницательного, никогда не теряющего за множеством деталей истинного смысла происходящего, мышление видящего предназначение свое не в слепом отражении бытия, но в его преображении, преображение мира. Преображение мира, а не слепое отражение происходящего. Вот что должно быть предметом искусства. Следовательно, не приземленный реализм, а возвышенный идеализм должен быть основой искусства. Не унылого бытоподобия описательного типа, чем, скажем, грешили первые русские передвижники, а образа метафоры, прессующей в себе со всей страстностью эпохи и судьбы, в котором временное и вечное неразрывно переплетено, как переплетено земное и величественное, трагическое и героическое, все переплетено. Вот что
требуется от искусства.

Но возвышенный идеализм не должен и не может, если он стремится к действенности, покоиться на неких абстракциях. Его основанием должна быть история и национальные традиции. Ресорджименто отнюдь не было движением для, так сказать, посвященных, не было движением эстетским, растворяющим свой потенциал во все более и более заумных концепциях и обобщениях, и в самоубийственных внутренних спорах, бесконечно уточняющих позиций, истончающих мысль до неуловимых нюансов. Нет, это было движение, так сказать, брутальное, демократическое и патриотическое одновременно, общечеловеческое не подавляло национального, не подавляло исторического и традиционного. Ресорджименто обращалось ко всем слоям населения, стремилось быть понятным всем и всех объединить. Музыка есть единственный подлинно универсальный язык, обращенный прежде всего к сердцу. Вот так справедливо утверждал выдающийся теоретик итальянского романтизма, многолетний лидер Ресорджименто и великий поэт Алессандро Манзони. Театр — не здесь ли то место, где все равны и едины в порыве возвышенного одушевления, вопрошал риторический друг Манзони, драматург Джованни Николини. Театр, где не ремесло, но творчество торжествует, обращаясь к потаенным струнам человеческой души. Вот такой театр подобен храму, это место душевного единства. Ну, удивительно ли, что в эпоху Ресорджименто театру и музыке, а в их совокупности музыкальному театру, отведено ведущее место, тем более, как писал в 1828 году Генрих Гейне, порабощенной Италии запрещено говорить, и она может лишь музыкой поведать чувства своего сердца.

Хор иудеев из оперы «Набухо» стал по существу гимном и эпохи Ресорджименто, и Италии. Опера же «Набухо» сделала знаменитым ее создателя, уроженца ломбардского городка Буссето Джузеппе Верди. Знаменитый. Ну, знаменитый — это определение, конечно, не точное, даже ничтожное. Верди был не знаменит, он не был популярен, он не был известен, он сразу стал в свои 29 лет явлением, явлением для итальянцев сакральным. Он стал не просто великим, он стал первым из великих. Он едва не погубил себя провалом в «Ла Скала» оперы «Буф», «Мнимый Станислав», затем всю долгую жизнь мечтал о новой опере «Буф» и завершил свой путь в искусстве именно этим произведением. Фальстаф, увидевший свет в том же «Ла Скала» в 1893 году, был принят, конечно, с благоговением, ибо написан был живым классиком и живой легендой. Фальстаф и теперь, конечно, «Мнимый Станислав» — это золотой фонд музыкального театра. Хотя живости и легкости Россини и Доницетти у вечно всем недовольного затворника с виллы Санта Агата явно не доставало. Чувство комического, оно вовсе не было сильной стороной Джузеппе Верди. Друг, поклонник и ученик Мадзини, Манзони, Верди воплотил в музыке идеал Ресорджименто. Это его хор из «Набуко» был по требованию публики повторен, и его в «Ла Скала» на премьере слушали стоя второй раз, не просто слушали. Больше половины огромного зала, это тысячи человек, повторяли слова хора, и так впоследствии будет на протяжении многих лет на каждом представлении «Набуко», не только в Милане, но и в Венеции, и в Генуе, и в Турине, и в Палермо, в Неаполе, повсюду. Во всем же остальном мире на представлениях «Набуко» во время звучания хора иудеев, находящиеся в театре итальянцы, неизменно вставали, подобно тому, как вставали еще в том же XIX веке англичане при начале кредо в генделевской оратории «Мессия». Это вердиевский хор «Вива Италия» из оперы «Битва при Линьяно». Стало гимном гарибальдийцев, да и сегодня является наиболее полным выражением итальянского патриотизма. Это на премьере вердиевского «Атиллы» во время сцены вождя гунов Атиллы и римлянина Аэция в тот момент, когда Аэций говорит завоевателю: «Возьми себе весь мир, Италию оставь лишь нам», заполнявший театр. Итальянцы отвечали дружной манифестацией, крича: «Нам! Нам, Италию! Долой завоевателей!» И сидящие австрийские офицеры вынуждены были спешно с позором бежать из театра. Театр стал местом сражения за свободу Италии, писала Клара Мафеи своему другу Верди. «И вы, дорогой маэстро, наш победоносный полководец, поистине, в творчестве Верди политика и общественное самосознание стали предметом искусства, и само искусство стало боевым ресталищем. Эстетическое содержание словно бы отступало на второй план перед декларированием правды моральной по Мадзини». Верди за это и упрекали. Как только критика не называла музыкального лидера Ресорджименто шарманщик, цирковой манипулятор, мастер дешевых эффектов, самоуверенный грубый дилетант, эксплуататор низменного вкуса, это самое невинное, кстати, из того, чем награждали его самые именитые из метров европейской музыкальной жизни. Цитата. «Этот балаган дурного вкуса, — это писал критик Шарль Минье, — явление временное, пройдет совсем немного лет,
и о бездарных поделках господина Верди никто не вспомнит. Еще одна цитата. «Беллини, Россини, Доницетти отживают свой век, чтобы уступить место так называемому широкому и энергическому стилю Верди, стилю вскриков, унисонов и турецкого барабана. Истинного прогресса я тут вижу немного». Это писал русский композитор и критик Александр Серов. И еще его одна цитата. «Что значит шум в операх Спонтини и Россини против оглушительного треска в операх Верди? Отчего же в музыке Верди всякого рода нелепости допускаются и принимаются публикой? Оперы Верди все состоят только из шума и из самых пошлых итальянских банальностей». А публика и в самом деле любила музыку Верди, ставя в тупик специалистов во всем мире. И очень быстро вердиевские оперы становятся самыми репертуарными, что не убавило снобизма и ненависти критиков, щедро расточавших в адрес итальянца самые жестокие апокалиптические пророчества. Но вот прошло время, прошло много времени. Кто помнит имена всех хулителей и гонителей Верди? И кто, например, помнит оперы Александра Серова? Верди же и сегодня не нуждается в рекламе, ибо всегда исповедовал принцип: театр есть место, где жизнь спрессована до 2 часов, и задача художника – понять и рассказать о замысле и драматургии этой жизни, о том, как человек преодолевает зло силой своего духа, постигая, что не жизнь есть высшая ценность, есть более высокие ценности – духовный идеал и честь. Эстетика Ресурджементо, эстетика психологической и характерной брутальности, эстетика крайности, эстетика преодоления, в которой превыше всего честь, долг, идея свободы, неразрывно связанной с патриотизмом, эта эстетика в музыке Верди, яркой, страстной, психологически определенной и контрастной, полной предельных эмоциональных взрывов. И вот этой музыке нужны были и соответствующие голоса, голоса вечные, плотные, звучащие драматически. Именно звучание вердиевских голосов долгое время раздражало музыкальных снобов, воспитанных в эстетике Беллавоче. Даже в местах лирических, написанных на широких лигах, в звучании ощущается напряжение, как отражение либо внутреннего надлома, либо внутренней силы. Верди нуждается в голосах, с одной стороны, колористически густых, глубоких, затемненных в нижней и средней части регистра и при этом сильных по звуковой волне, а с другой стороны, ему нужны голоса яркие, сверкающие металлом в верхнем регистре. Верди нуждается в голосах, которые бы, как он писал Кларе Мафеи, звучали бы не божественно, а человечно, отражая всю гамму чувств. Цитата. «Мне не нужно ангельского пения», — писал он своему либреттисту, поэту и драматургу из Неаполя Сальваторе Камарано, а именно Камарано написал либретто для трубадура. «Театр — это не Сикстинская капелла. В голосах должна звучать страстность. Нужны не просто сопрано, не просто альты и теноры, нужны голоса драматические». Вот это. Вот это самое существенное. Голос должен быть драматическим при любой классификации.
И именно по этому принципу определялось уже первое поколение вердиевских певцов: Наполеон Мориани, Джорджо Ранконни, Джузеппино Стреппони, Иньяцио Марини, Евгенио Тодолини, голоса яркие, динамичные, способные к контрастам колористическим и к пению, что называется, на разрыв аорты. А следующее поколение, оно формировалось уже под непосредственным влиянием и требованиях Верди. И здесь были, да, певцы выдающиеся, заложившие традиции вердиевской исполнительской стилистики, ну, скажем, такие, как сопрано Вирджиния Бакобадатти, Изабелла Галетти, Мария Пиколомини, Фернандо Тодески, Тереза Штольц, меццо-сопрано Мариетта Альбони, Аделаида Борчи, Джозеппино Брамбилла, теноры Энрико Тамберлик, Луи Гемар, Марио Тамберини, Джузеппе Капони, Джузеппе Фанчелли и испанец Джулиано Гайаре, баритоны Франческо Пандольфини, Жан-Батист Фор, Антонио Ротта, басы Армандо Маини, Карло Гримелли, Лучо Франчи. Последнее поколение вердиевских певцов, воспитанное самим композитором, дало артистов великих, исполнение которых стало эталонным: Жюль де Войт, Пьетро Чезари, Эмма Дзилли, Джемма Болинчиони, Виктор Морель и Франческо Таманьо. Все блистательны, все живые легенды. Трудно сказать, какой голос выделял Верди для себя особо, но несомненно, что меццо-сопрано — это тот голос, к которому он писал особую по выразительности музыку. Он испытывал к этому голосу симпатию какую-то исключительную, и характер меццо-сопрано очень сильно изменился под влиянием музыки Джузеппе Верди.

Мы услышали запись 1954 года, сделанную в Римской академии Санта-Чичилия. Это ария принцессы Эболи «О Дон Фатале» из вердиевского «Дон Карлос». Она прозвучала в исполнении Джульетты Симеонато. Одно из лучших итальянских меццо-сопрано XX века, ну, пожалуй, только Федора Барбьери и Эбби Стиньяни по комплексу, качеству, по славе могли встать рядом с Симеонато. Вот прошло уже лет 40, как она оставила сцену. И появлялось за это время много певиц с хорошими голосами и хорошей техникой, но ни одной из них не удалось занять оставленного места на оперном Олимпе. А главное, никто не смог столь полно выразить в своем творчестве вердиевский стиль. Весьма распространено мнение, будто вердиевская меццо-сопрано — это не более чем, так сказать, усеченная сопрано, то есть голос, лишенный полноценного нижнего регистра, равный лишенной тональной глубины в миксте, чем обычно славились классические контральто, и в то же время верхний регистр, он тот же, как бы укорочен. Вердиевский альт, писал в свое время Александр Серов, это настоящий вокальный калека, агонизирующий хрипом на низах, совершенно бесцветный в середине и душераздирающе крикливый в верхних нотах, явление в высшей степени экспрессивное, но глубоко порочное в своей антиэстетичности. Вот так писал композитор Серов. Подобное мнение может истекать только от того, что за вердиевские партии берутся певицы, вовсе к ним неподготовленные, лишенные драматической характерности и чуждые эстетики Ресорджименто. Во-первых, вопреки расхожему мнению, Верди никогда голосов не портил. Он слишком хорошо знал специфику голосоведения, он всегда давал певцу, так сказать, перехватить дух, он всегда заранее задавал тон и ритм, всегда эмоционально готовил певца к драматическому всплеску и мощно, так сказать, выносил его в эпицентр страстей. То есть если принять правила Верди, если не сопротивляться ему, если доверять ему, то исполнять вокальную музыку Верди не только не сложнее, но, наверное, даже и легче, чем исполнять Доницетти, Мербера или тем более, скажем, сумрачного немецкого гения из Байрёта, то есть Вагнера, который буквально выматывал певцов неослабевающим напряжением бесконечно растянутых и неопределенных по диапазону партий. Верди буквально ведь дышит вместе со своим певцом и неизменно надежно поддерживает его при исполнении. Это, во-первых. Теперь, во-вторых, Верди был требователен к способности певца создавать характер. Но как настоящий итальянец, он, конечно, ценил голоса доброкачественные, с полноценным регистром. Если говорить о вердиевских альтах, то они достойно звучат, если сравнить с тем, как, так сказать, рядом с ними прописаны полнозвучные сопрано, героические теноры и рокочущие драматические баритоны. Так вот, они достойно звучат только при прочном, весомом и звучном нижнем регистре и объемной темброво-богатой середине. Верди, конечно, не предъявляет столь жестокие требования к подвижности голоса, к технике беглости, к филировке, к каденциям, подобно Россини и Доницетти. Его меццо-сопрано — это не россиниевский колоратурный альт, и уж тем более это не томная контральта эпохи барокко. Требования здесь иные. Они прежде всего обращены к звуковой пластичности при тембровом богатстве и интонационной выразительности. Ни одна нота,
тем более ни одна фраза не могут быть спеты вообще, спеты вне образа, вне чувства. С одной стороны, Верди чрезвычайно требователен именно к полноценности драматического характера, к эмоциональной напряженности, к тому, чтобы чистая вокализация, упаси Бог, не взяла верх над художественным пением. А с другой стороны, Верди был категорическим противником выхода за нотный стан, противником всхлипываний и тех самых хрипов и криков, о которых с такой досадой писал Александр Серов. Посмотрим на партитуры композитора, мы увидим, что он делает все не только, чтобы облегчить исполнение партий технически, но и чтобы наилучшим образом дать возможность меццо-сопрано, как, впрочем, и всем иным голосам, показать себя, понимая, какую огромную эмоциональную и психологическую силу имеет само звучание богатого тембром красивого голоса. Верди был рад, когда его партии исполняли певицы с голосами, ну, скажем, не очень выдающимися, но с сильным художественно-драматическим потенциалом, как, например, Изабелла Галетти, чей голос и техника были отнюдь не безупречны, из-за чего она, собственно говоря, и довольно быстро сошла со сцены, но оставила неизгладимое впечатление от своей продуманной интерпретации. Верди любил Галетти, но как он расцветал, как он радовался, когда в его спектаклях слышались роскошные голоса Каролины Барбо или Аделаиды Борча. Верди в России — это, конечно, отдельная тема. Это был бы рассказ о любви публики, любви постоянной, огромной и неослабевающей, и о ненависти музыкальной критики. Тоже огромной, и тоже постоянной, и тоже неослабевающей. Но время все расставило по своим местам. Мы все так же любим Верди, и не можем представить репертуара без его опер, и подобно тому, как мы, то есть публика, счастливы слушать музыку Верди, певцы, надо полагать, столь же счастливы эту музыку исполнять, а критики, ну, вот критиков-то, кажется, больше и нет. Если Александр Серов или Владимир Васильевич Стасов остаются в нашей истории фигурами исторически знаковыми и авторитетными, то вовсе не потому, что метали громы и молнии в адрес итальянца, пророчествуя ему скорое забвение. А сколько великих меццо-сопрано, русских меццо-сопрано прославило себя в операх Верди, ничуть не уступая певицам западным. Тут и Анна Петрова Воробьева, и Дарья Леонова, и Мария Каменская, и Мария Славина, и Евгения Збруева, и Антонина Панина, и Елизавета Петренко. Их традиции в уже советское время будут продолжены Надеждой Обуховой, Верой Давыдовой, Ириной Архиповой, Еленой Образцовой, но по комплексу качеств, по полной слиянности с вердиевским стилем драматического пения. Первое место здесь по праву принадлежит Софье Петровне Преображенской.

0: Ария «Звучены стрида ля вампа» из «Трубадура» была записана Софьей Петровной в 1950 году. В не лучшее для нее время. После войны обострились болезни, а из-за трагической гибели сына, подорвавшегося на немецкой бомбе, это на даче под Лугой, когда война уже окончилась, на нервной почве возникли проблемы с дыханием. И тем не менее перед нами блистательный образец настоящего драматического пения, которое и является основной сутью вердиевского стиля. Голос мощный, свободный по всему обширному диапазону, нигде не заваливающийся, не проваливающийся, нигде не теряющий полнозвучности, ясности тона и своеобразного истинно вердиевского напора, при которой атака звука осуществляется мягко и властно, без подъездов и без спазматических всхлипов. Верди был бы доволен тем, сколь неукоснительно Преображенская соблюдает авторскую тектонику и потому не утрачивает интонационной драматической выразительности, наращивая эмоциональный накал и добиваясь колоссального впечатления в коде. Заметим, что нигде Софья Петровна не позволяет себе ради внешнего эффекта выйти из рамок партитуры или вульгарно открыть нижние ноты, что, к сожалению, стало за 20 век привычным. В этой записи Софья Петровна Преображенская демонстрирует и настоящий, так сказать, вердиевский альт, и настоящий вердиевский драматический стиль пения. На этом мы простимся с вами, дорогие друзья, в надежде на новую встречу в эфире. Всего доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословить и державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему дасе радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел и все жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего в лености ускорей в постави,
и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, Боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего,
струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче –

Я, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя Господи ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 225-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступали,

0: отступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
1: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: «В то время пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: „Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А если сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы с вами прошли евангельское зачало из 11 главы Евангелия от Марка. Эта глава рассказывает нам о триумфальном входе Господа в Иерусалим, о том, как Иисус Христос наводит порядок в Иерусалимском храме, выгоняя торгующих жертвенными животными и именовщиков денег из храма. Из этого поступка мы видим образ того, что Иерусалимский храм становится не нужен. Он не справился со своей задачей и уже давно перестал помогать людям общаться с Богом и хоть чуточку меняться. Иисус, понимая, что его ждет в этот раз крест рядом с Иерусалимом, все больше и больше показывает свою божественную власть. Но старейшинам, фарисеям и книжникам, которые часто не могли договориться друг с другом и не понимали друг друга, их религиозных деятелей, их глаза и ум были заняты ни религией, ни верой, ни тем, чтобы помочь своему народу лучше разобраться с божественным откровением, но они накладывали на свой народ бремена неудобоносимые и уводили свой народ от Бога. Так мы видим, что они совсем не могут разобраться, кто же этот Иисус из Назарета, хотя весь закон и пророки говорили именно об этом Мессии. Или они решили, что такой Мессия им не нужен, и договорились взять дела Божии в свои руки. Мы видим, как эти религиозные деятели, подходя ко Христу с вопросом: «Скажи, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал эту власть?», кажется, что они заинтересовались Спасителем и готовы верить Ему, но вовсе нет. Это вопрос-провокация. И они ждут любого ответа, так как это послужит к его обвинению. «Скажи, Спаситель, что он Сын Божий, и Бог дал ему эту власть». Они тут же обвинят его в богохульстве и схватят, не боясь народа. Любой другой ответ Спасителя привел бы к тому, что они обвинили бы его в шарлатанстве и поговаривали бы: «Мы же говорили, что он обманщик». Но Бог мудр. Христос понимает, что это ловушка, и их же сети используют против их самих. «Я вам скажу», — говорит он, — «если вы мне ответите, крещение Иоаннова от Бога было или от человеков?» И они поняли, что не могут дать ответа, потому что боялись правды, принципиально отказывались принять Бога, пустить Бога в свою жизнь. Совершенно не хотели ничего менять в своей жизни, не шли к Иоанну, так как в покаянии он предлагал полностью измениться, очиститься от той грязи, скверны, в которой они пребывали всю жизнь. Еще больше они не хотели видеть такого Бога, как Христос. Они сочинили для себя своего Бога, который был для них удобен. Дорогие братья и сестры, поражаясь мудрости Христа в сегодняшнем отрывке Евангелия, будем следовать Его примеру в жизни. Каждому из нас в жизни приходилось подыскивать правильные ответы для людей неверующих или сомневающихся. Будем внимательны. Эти ответы могут привести нас в ловушку. Лучшим свидетельством нашей веры должна быть наша христианская жизнь и праведность. Также будем стараться не выдумывать своего Бога, как сделали это старейшины, фарисеи и книжники, а стараться довериться Христу Спасителю. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 24 сентября и 11 сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века Димитрия с женой Еванфией и сыном Димитрианом. И еще несколько мучеников вспоминает сегодня Православная Церковь, святых Диодора и Дидима Сирских, и мученицу Ию, пострадавшую в Персии в IV веке. Сегодня празднуется память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в V веке, а также преподобного Ефросина, подвязавшегося в одном из палестинских монастырей в IX веке. В этот день установлено празднование в честь преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, в память перенесения их святых мощей. Согласно церковному преданию, они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Основанная преподобными Сергием и Германом Валаамская Спасо-Преображенская обитель скоро стала довольно многолюдной. Для нее преподобными был составлен общежительный устав. Все вопросы решались на Братском соборе, и ни один старец, ни послушник ничего не должны были делать без Братского совета. Из монастырской казны всем равно выдавалась одежда и обувь. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия Германа и перенесении их в Новгород для спасения святыни во время нашествия шведов в 1163-1164 годах. Сегодня празднуется память преподобного Силуана Афонского, одного из величайших святых, явленных миру в XX веке. Сегодня установлено также празднование в честь Каплуновской иконы Божией Матери, явленной в 1689 году. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери. Каплуновская икона была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Перед ней молился император Петр I о даровании победы русским войскам. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Виктора, фамилия его неизвестна, и Николая Подьякова, убитых в 1918 году. Отец Николай служил в селе Подосиновец в Вологодской губернии. В сентябре 18 года он прочел самвона послание патриарха Тихона, обличающее безбожников за творимые бесчинства и призывающее к покаянию. Вскоре в село пришел карательный отряд. Бойцы отряда ворвались в дом священника и сразу стали стрелять, затем раненого священника повели к реке. Там была выкопана могила, положив на ее краю священника, его добили штыками. Тело сбросили в яму, но закапывать не стали. Из соседнего прихода каратели привели другого священника, отца Виктора, якобы для того, чтобы отпеть убитого отца Николая. Отца Виктора привели к яме, в которой лежало тело убитого пастыря, и расстреляли его выстрелом в голову. Память священномучеников совершается в общий день их кончины. Также сегодня вспоминаются священномученики протоиерей Карп Эльб, погибший в 1937 году, и диакон Николай Широгоров, пострадавший в 1942 году. Священномученик протоиерей Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии в семье эстонского крестьянина. Приняв сан диакона, он служил в Георгиевской церкви в пригороде Таллина. Когда в Пюхтицком монастыре открылась церковно-приходская школа, отец Карп был рекомендован в нее как преподаватель русского языка и закона Божия. 3 года он провел в Пюхтицкой обители. В 1899 году отец Карп был переведен в Санкт-Петербург и определен диаконом к эстонскому приходу, возглавляемому священником Павлом Кульбушем. Молодой диакон, талантливый педагог и проповедник, стал незаменимым помощником-настоятелю. Отец Карп безвозмездно преподавал в приходской школе, вскоре его пригласили в Коломенское училище, а в 1914 году он был приглашен в самое привилегированное заведение Петербурга – приют барона Штиглица. С 1907 по 1918 год отец Карп служил диаконом в церкви во имя священномученика Исидора Юрьевского. После возложения на настоятеля отца Павла Кульбаша и епископского сана прихожане обратились к митрополиту петроградскому Вениамину Казанскому с просьбой рукоположить отца Карпа в иерея для Исидоровской церкви. И в 1918 году отец Карп был рукоположен владыкой Вениамином в иерея. В начале 20-х годов Исидоровская церковь оставалась одной из пяти церквей Петрограда, не перешедшей в обновленчество. Тогда церковный дом при Исидоровской церкви играл большую роль в епархиальной жизни города. В нем размещалось богословско-пастырское училище, проходили занятия высших богословских курсов. В Исидоровском храме отец Карп служил до его закрытия в 1935 году. В связи с закрытием храма протоиерей Карп перешел служить в князь Владимирский собор, а затем в Казанскую церковь на Красненьком кладбище Ленинграда. В 1937 году священномученик протоиерей Карп Эльп был арестован и расстрелян в Левашовской пустоши под Ленинградом. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобной Феодоры Александрийской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобная Феодора жила с мужем в Александрии. В их семье царили любовь и согласие. И это был ненавистный врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее ко греху, но безуспешно. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила своему мужу, но вскоре опомнилась и осознала всю гнусность падения. Совесть не давала ей покоя. Феодора отправилась к знакомой игумене и рассказала ей о совершенном преступлении. Игуменья, видя отчаяние молодой женщины, напомнила ей евангельскую притчу о грешнице, омывшей слезами ноги Христа и получившей от него прощение своих грехов. В надежде на милосердие Божие Феодора сказала: «Верую Богу моему, и отныне не буду грешить, а содеянный грех постараюсь загладить». В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве. Она тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась в мужской монастырь, так как боялась, что муж найдет ее в женской обители. Игумен не благословил пустить ее даже во двор, испытывая твердость пришельца. Преподобная Феодора осталась ночевать у ворот. Утром она, припав к ногам игумена, назвалась Феодором из Александрии и просила оставить ее в монастыре для покаяния иноческих подвигов. Видя чистосердечное намерение пришельца, игумен согласился. Даже опытные иноки удивлялись всеночным молитвам, смирению, терпению и самоотвержению Феодора. Святая подвязалась в монастыре 8 лет. Ее тело, некогда оскверненное прелюбодеянием, стало сосудом благодати Божией и вместилищем Святого Духа. Однажды святая была послана в Александрию для покупки хлеба. Благословляя ее в путь, игумен разрешил ей в случае задержки в пути остановиться в соседнем Янатском монастыре. В гостинице Янатского монастыря проживала тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Прельщенная красотой молодого инока, она стала склонять преподобную Феодору ко греху, не зная, что перед ней женщина. Услышав отказ, она совершила грех с другим человеком. Преподобная же, купив хлеб, возвратилась в свою обитель. Через некоторое время обнаружилось, что бесстыдная девица беременна. Заметив это, игумен стал выпытывать у дочери, кто ее обольстил. Девица указала на Феодора монаха. Отец немедленно сообщил об этом настоятелю монастыря, в котором подвязалась преподобная Феодора. Но на все упреки инок твердо отвечал: «Бог свидетель, я этого не делал, Игумен, зная чистоту и святость жизни Феодора, не поверил клевете. Когда родился ребенок, енатские монахи принесли младенца в монастырь, где жила подвижница, и стали укорять иноков в нечистой жизни. На этот раз игумен разгневался на невиновного Феодора. Младенца вручили преподобной и с бесчестием выгнали из монастыря. Феодора смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. Она поселилась с ребенком неподалеку от обители в шалаше. Пастухи из жалости давали молоко для младенца, а сама преподобная питалась только дикими травами. В течение 7 лет, перенося невзгоды, святая подвижница находилась в изгнании. Наконец, по просьбе иноков, игумен позволил ей возвратиться в монастырь вместе с ребенком, где она 2 года прожила в затворе, уча дитя страху Божию. Игумен обители вскоре получил от Бога откровение, что грех монаха прощен. Благодать Божия пребывала на иноке Феодоре, и вскоре все монахи стали свидетелями знамения, совершившегося молитвами подвижницы. Однажды в той местности во время засухи пересохли все источники воды. Игумен сказал братьям, что только Феодор сможет отвратить бедствие. Призвав преподобную, игумен велел ей принести воду из высохшего колодца. По благословению игумена преподобная Феодора принесла воду, после чего вода в колодце уже не высыхала. Смиренная Феодора говорила, что чудо совершилось по молитве и вере их игумена. Перед смертью преподобная Феодора затворилась со своим приемным сыном в келье и завещала ему любить Бога, повиноваться игумену и братьям. После этого, став на молитву, она в последний раз просила у Господа прощения грехов. Вместе с ней молился ее отрок. Скоро слова молитвы замерли на устах подвижницы, и она спокойно отошла в горний мир. Это произошло в конце 5 века. Господь открыл игумену духовном совершенстве инока Феодора и его сокровенной тайне. Настоятель, чтобы снять клевету с почившей, в присутствии настоятеля и братья енатской обители, рассказал о видении и для удостоверения открыл мощи преподобной. Енатские игумен и братья содрогнулись от ужаса за свое великое прегрешение и со слезами просили прощения у преподобной Феодоры. Известие о святой подвижнице дошло до ее супруга. Он принял постриг в монастыре, где спасалась его жена. Отрок, воспитанный преподобной, также пошел по стопам своей приемной матери. Впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Силуана Афонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Силуан, его мирское имя Симеон, родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебединского уезда в селе Шовском, благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья жила бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними последним. Особенно радушно в семье принимали странников. С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру сил помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу, и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при последующих обстоятельствах. Однажды, вернувшись домой с гуляния, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает злосмрадный змий. Почувствовал отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные самой Богородицей слова: «Ты проглотил змея во сне, и тебе противно, так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них пред Господом и возблагодарил Божию Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявлялся дар его мудрого совета, следуя которому многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чудесным образом определилось место его будущих монашеских подвигов — Святая гора Афон. Незадолго до окончания воинской службы Симеон решил испросить молитв и благословения отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Осенью 1892 года преподобный прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Жизнь старца в монастыре была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет торговой лавкой. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году в схиму с составлением прежнего имени. Своих учеников преподобный не имел и в послушанию какого-либо определенного старца не находился. Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере духовной традиции Афона, проводя дни в непрестанной Иисусовой молитве, постах и бдениях, частой исповеди и причащении святых христовых тайн, чтении духовных книг и труде. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что эти подвиги сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт отцов церкви, известных подвижников благочестия. «Мир стоит молитвой», — утверждал преподобный, «а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствий. 11 сентября, по старому стилю 1938 года, старец Схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Спустя 50 лет, в год празднования тысячелетия крещения Руси, блаженный старец был причислен к лику святых. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, имя преподобного Силуана Афонского внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Однако задолго до официальной канонизации в Пантелеимонову обитель на Афоне приезжало немало паломников для поклонения честной главе преподобного. Врачуют души верующих и писания преподобного Силуана о сущности христианской жизни и монашеского делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность за глубокую духовность и мудрость. Его слово простое и доброе, но чтобы следовать ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого послушания воли Божией, каким прошел и сам святой старец. Будучи нашим современником, сыном российской земли и церкви русской, он свидетельствовал о спасительности евангельской истины, о высоком значении учения православной церкви, подтверждая тем самым, что в мире приходящих ценностей неизменными для всех времен являются лишь нравственные, духовные основания жизни человека».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Ленинградской области запустили проект по спасению Вепского храма. Реставрация Покровской церкви в Петербурге номинирована на премию «Золотой трезине». Об этих и других событиях более подробно. Реставрация Покровской церкви на Боровой улице номинирована на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой трезине». Покровская церковь на бывшей фабрично-заводской окраине была построена в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова. В 1930-е годы церковь закрыли. Была полностью разобрана колокольня и снесены купола. В таком виде здание простояло до начала 21 века. Масштабные работы по восстановлению памятника продолжались на протяжении 9 лет. По программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за счет бюджета Петербурга была устранена аварийность, воссозданы пятиглавие и колокольня, а также богатые отделка фасадов с полихромными майоликовыми изразцами. В Ленинградской области запустили проект «Мяк озера. Связь времен» по спасению уникального Вепского храма в Вепской деревне Мяк озера Подпорожского района. Проект реализует автономная некоммерческая организация сохранения культурного и духовного наследия вепсов и развития этнографического туризма «Связь времен» при поддержке фонда президентских грантов в рамках продолжения масштабного цикла «Небесная колесница вепсов». Предыстория проекта родилась на стыке искусства и этнографии. В октябре 2025 года в старинной деревне Мяк-Озеро прошел уникальный пленэр художников-передвижников. Итогом этого пленэра стала выставка «Мяк-Озеро. Деревня, которую нельзя забыть». Экспозиция открылась 1 февраля 2026 года в ДК «Рыбацкий» в рамках программы «Малые народы Большой Родины». Отмечается, что выставка, объединившая вепсов, ижор, водь и ингерманландских финнов, стала настоящим откровением, так как на вернисаже люди находили родственников и заново обретали корни. Также экспозиция с успехом демонстрировалась на фестивале «Традиция» в библиотеке имени Соболева, в Подпорожской центральной районной библиотеке и в Вепском центре фольклора в Винницах. Далее выставка отправится в деревню Паша, Ладейное поле и этнографический музей Вистина на Сойкинском полуострове. Главная цель проекта – вернуть жизнь в стены исторического Ильинского храма 1866 года постройки, который более 20 лет стоит обесточенным и закрытым. С этой целью в мае нынешнего года организация «Связь времен» выкупила здание храма, который по документам числится клубом. Авторы проекта уверены, что в деревне Мяк-Озеро, где сейчас нет мобильной связи, медпункта и магазина, возрожденное пространство станет новой точкой сборки и живым общественно-культурным центром вепской общины. Проект «Мяк-Озеро. Связь времен» рассчитан на 4 месяца. Он проходит с июля по октябрь нынешнего года и включает 14 ключевых событий, разбитых на 5 профильных блоков. Технический, исследовательский, событийный, медиаблок и блок устойчивости. В день воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях, 19 сентября малыши Санкт-Петербургского психоневрологического дома ребенка номер 6 посетили Исаакиевский собор. Маленьких гостей собора вместе с сопровождающими их воспитателями встретили руководитель социального направления прихода иерей Дионисий Прозоров и волонтеры Исаакиевского собора. Во время посещения малыши познакомились с убранством собора, побывали в пределе святого благоверного князя Александра Невского, приложились к чудотворному образу Тихвинской Божьей Матери и вместе со взрослыми поставили свечи. Отец Дионисий вручил малышам просфоры, окропил святой водой и благословил каждого ребенка. Волонтеры Исаакиевского собора регулярно навещают воспитанников дома ребенка, играют с ними, проводят вместе время и гуляют на детской площадке. Такие встречи – это возможность подарить детям внимание, тепло и радость общения. 19 сентября настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельно иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме святой блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельно. За богослужение молились постояльцы психоневрологического интерната. Пел любительский хор собора первоверховных апостолов Петра и Павла в Петергофе. По завершении богослужения участникам раздали сладкие подарки. Отец Кирилл в сопровождении врача-невролога Ольги Громовой прошел по двум отделениям, причастил постояльцев, которые не смогли быть на литургии, а затем совершил молебен и освятил воду. 22 сентября группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Неву, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадоба группа паломников посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими собой подробную карту святой земли. Паломники пропели «Тропарь» и «Величание великомученику Георгию». В 1884 году православная община Мадобы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценности находки, но священник приостановил строительство и сообщил об этом властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта, а также от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Первое занятие курса по изучению и толкованию Священного Писания пройдет 24 сентября в Казанском кафедральном соборе. Вход свободный, предварительная запись не требуется. Занятия будут проходить каждый четверг с 18 до 20 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Двадцать сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского. Жизни и подвигу этого удивительного святого XX века посвящена передача из рубрики «Православные святые», которая выйдет в эфир в 9:25. Передачу ведет Константин Махлак. Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать запись беседы с ним в студии «Радио Град Петров», сделанную в 2012 году. Прозвучит вторая часть. Алексей Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы говорили, что Красноярский край – это край, который насыщен историей репрессий. Там были и лагеря, туда и ссылали, и депортации целых народов тоже были. В Красноярском крае огромное количество новомучеников, и пребывали в своё место заключения, в ссылке были, и погибли там тоже очень многие, один Краслак. Если читать «Жития новомучеников», так этот Краслак уже на зубах навязнет, сколько там святых людей погибло, а скольких мы не знаем. А чтобы мы знали, в том числе работаете вы в Красноярском крае, ищете. И вот, знаете, начали в прошлой программе. Вот очень важная тема – это то, как эту историю 20 века преподносить молодежи, молодому поколению, как с ним работать. Поделитесь опытом, что вы делаете?
1: Вот именно это у нас есть одна из главных тем. Вот, собственно, о школьниках. Школьные учителя – это наша опора основная в работе даже. И даже я не говорю о просветительской работе, а именно в нашей работе по сбору информации. Это те люди, которые еще остались, которые во всем безумном времени, которые уделяют этому какое-то время какие-то силы. А наш край, как Жванецкий шутил, покрывает всем Франции. Это без шуток, да, вот именно так. Помогает именно учителям, мы построили свою работу как раз через учителей. Кстати говоря, вот в этом книге «Памяти жертв политрепрессий» опубликована работа школьницы из Туруханска Дарьи Шевченко. Вот этот пример, который очень хорош для именно иллюстрации того, как эта работа ведется. У нас были сведения о том, где именно в Туруханске захоранивали жертв расстрелов. Ну, такие обрывочные. Но Туруханск от нас очень далеко. Вот вы не представляете себе, может быть, по вашим расстояниям, но до Туруханска нам, чтобы добраться, это только лететь надо там, ну, порядка 2 часов. Я уж не говорю о том, что, ну, это и дорого, и долго, и таких ресурсов нет. Но там работают замечательные учителя, и я просто говорю, что вот попробуйте такую тему отработать. У нас вот есть, я вам передаю всю эту информацию о том, где там захоронили жертв репрессий. А вы попробуйте установить, опросить каких-то старожилов там тогда.
0: А вы откуда узнаете, где захоранивали? Обычную информацию трудно такую
1: достать. А тоже люди же из Туруханска, которые были, они в Красноярске живут, мы же их опрашиваем.
0: То есть память народа?
1: Мы опрашиваем все время людей, все собираем всю эту информацию, эти концентрируем на сайте.
0: А были такие случаи, чтобы можно было узнать в государственном архиве?
1: Нет.
0: Нет?
1: Они упираются, они очень нервничают по этому поводу, когда их об этом начинают спрашивать. А Дарья Шевченко, это как раз вот та ситуация. И вот эта Даша, она мало того, что пытается опросила там всех, кто что-либо знал на эту тему.
0: Сколько лет ей?
1: 17. Она опросила, мало того, поскольку ее прадедушку тоже расстреляли в Туруханске в 37-м году, точнее, в начале 38-го. Она не поленилась, ездила в Красноярск, в архив ФСБ, познакомилась с делом. И, ну, другие ей не дали дела, это тут тоже отдельная тема, но с дедом прадеда познакомилась. И написала прекрасную работу, которая заняла призовое место на всероссийском конкурсе. Мы ее публиковали вот здесь, кстати, в книге памяти. Школьница это она сама по себе девочка хорошая, и она, ну, она для себя многое узнала. Я с ней потом разговаривал, когда она приехала в Красноярск. Ну, ее просто эта работа потрясла. Она, ну, просто даже не знала о том, что вот такое с ее семьей было. Почему-то. И она провела вместе с учительницей работу, она составила схемы. Мало того, они, когда эту работу заложили в Туруханске, настоятель церкви Туруханской инициировал строительство часовни на том месте, где место захоронения жертв политических репрессий. А другой пример. Каждое лето брали 10 студентов и в какое-нибудь забрасывали село Енисейского района и повально опрашивали репрессированных, всех, кто там есть. А там каждого второго бери, и он будет репрессированный. Вот здесь очень важно, что помимо того, что они информацию добывают, мы считали свою задачу выполненной, если студент выходит с интервью, студентка, ну, там, женщина, девушка в основном, заплаканный. Важно что? Они же будут потом историю учить. Они до этого, для них эти репрессии были там два абзаца в учебнике. Ну, там что-то там такое было, кто-то кого-то. Она приходит к какой-нибудь женщине, которая начинает рассказывать, как она босиком по снегу ходила в школу и по дороге ставила ноги. Навоз где-то был, и он грелся, и она туда становилась ногами, чтобы ноги маленько согреть. Ну, вот всякие такие истории о том, как они жили до этого, там, откуда их переселяли, как они жили вот в этом Енисейском районе, как у них происходило, или там, как у них папу забрали, и что с ними после этого было. Они выходят потрясенные, потому что, ну, они даже не ожидали. Одно дело прочитать где-то, другое дело живого человека это увидеть. Потом, когда они будут преподавать историю, в том числе будут затрагивать репрессии, они уже вот через этот опыт это все производили. С молодежью работаем в значительной степени через сайт. Радует, что очень много писем идет такого сорта. Я случайно, ну, запустил свою фамилию в поиске, и на вашем сайте нашел, то оказывается, мой прадед, там такой-то, такой-то, он был репрессирован. Можете ли вы какие-то дополнительные сведения, то, что у вас там все очень коротко написано, а что-то про него еще узнать? И мы начинаем с ним переписываться, мы от него получаем какие-то, может, фотографии, он где-то в семейном архиве находит. Высылаем ему книгу памяти, если у него книги памяти есть. Потому что, ну, когда молодой человек, школьник, там, студент, и он проявляется к этому интерес, это же замечательно. Кроме того, и учителя тоже проводят разного рода уроки или неклассные занятия на тему политических репрессий. А учителя, если они зацепились, если они видят, что им это интересно, они, многие из них, они до этого этой темой занимались где-то у себя в деревне. И школьные начальства, и районные начальства, и краевые, они смотрят на это косо. Они все время работают и думают, ну, кому это все нужно? Школьники написали работу о какой-то депортированной немецкой семье, которую Красноярский край депортировали. Эта работа была опубликована у нас на сайте. Поскольку речь шла о депортированных немцах, то у нас есть переводчица, которая с большим энтузиазмом переводит. Особенно все, что про немцев, переводит на немецкий язык, это у нас на сайте публикуется. И на английский тоже, но уже поменьше. Но если немцев касается, она все переводит. И вот это, конечно, она опубликована на немецком. И мы получаем из Германии письмо, что вот мы у вас на сайте, ну, я со своим корявым немецким, но понял, что вот у вас такая-то была опубликована работа, а это наша Вера, которую мы потеряли в 1942 году, и с тех пор мы о ней ничего не знали, она, оказывается, у вас там живет, можно ли как-то выйти на нее? Я звоню руководителю работы, говорю, как там можно? Он дает телефон этой Веры, я его переправляю в Германию, они связываются, ну, в общем, вот такое «жди меня», получается, да, но суть в чем, что свели этих людей, которые 60 лет друг друга не видели, школьники, выполнив вот эту вот работу. Таких историй у нас очень много.
0: Обычно школьный мир, знаете, мир все-таки такой обязаловки некоторые, а здесь какая-то вот свобода, выработка личной позиции. Что же происходит в школе на этих уроках краеведения? Вообще, в нашей стране я видела учебники краеведения петербургские. Ну, что можно было обычно представить, там и есть. Ничего особенного. А учебники краеведения в Красноярском крае, что они себя представляют?
1: Ну, есть там так называемые региональные компоненты. У нас это, к счастью, составлено хорошим историком. И там, скажем так, тема репрессий освещена правильно, не тенденциозно, но очень кратко. Конечно, хотелось этого побольше. Наш инструмент – сайт. Наш сайт читают от 2 до 3 тысяч уникальных посетителей ежедневно. Кстати говоря, учителям мы сделали целый диск, на который входит текущая версия сайта. Ну, вот на момент изготовления диска, условно говоря, приходит. Если набежал какой учитель, мы ему даем диск, на котором уже 80% информации уже готовая. То есть там какие-то методические разработки по краеведению, в том числе, там при региональной компоненте какие-то там. В том числе мы туда наш сайт. Особенно учитывая, что не везде у нас есть интернет, но диск у него есть. Поэтому даже в тех местах, где нет интернета, имеют возможность этой информацией пользоваться. И вот когда начинается вот эта вот компанейщина, да, и мы получаем бездушные какие-то работы, в том числе и по политическим репрессиям, ну, бывает вот раз обязаловка, да, какая-то прошла. Вот у нас 30 октября все-таки какая-никакая обязаловка проходит. Вот
0: а 30 там, октября – день жертв политических репрессий.
1: Да, и вот я бываю на этих мероприятиях, выходят школьники, которые читают какие-то речитативы, ну, вот как когда-то было днём комсомола, тут теперь днём политрепрессий. Они вряд ли глубоко как-то вот это все эти вещи понимают. лучше пусть один или два из них вот действительно как-то прочувствует, слезами обольется, и от этого пользы будет гораздо больше. Потому что, ну, самое главное, чтобы понять, что происходило, как-то посочувствовать этим жертвам.
0: Воспитание сочувствия – это, конечно, высший пилотаж, мне кажется, исторического образования.
1: Поэтому я даже боюсь, если будет объявлена эта компанейщина, это может совершенно обратные плоды принести, как это было сделано с Великой Отечественной войной. То есть ее настолько, вот эту историю, вот этими компанейскими и так далее, и так далее, настолько ее залокировали. В это время радио не включаю, телевизор не включаю, и даже в интернет не хожу, потому что вот это вот все из-за всех шелей лезет. Я в 72-м году еще был студентом, жил в пригороде, в бараке, и у меня сосед по бараку был фронтовик. Я, ну, мне он казался тогда очень старым, хотя вот сейчас я смотрю, ему даже моложе, чем я сейчас был, да. Фронтовик, весь фронт шофером там и так далее. И он любил очень выпить, но ему часто было не с кем. И он меня часто зазывал, и вот мы с ним наварим пельменей, там водки, 2-3 бутылки. И сидим, он мне рассказывал про войну. И вот настолько это все отличалось от, от того, что я видел в кино, по телевизору, и вот то, что это при мне же началось в 65-м году, вот эти все речевки там, все эти там пионерские салюты, написание обязательных этих каких-то сочинений на тему войны. А он рассказывал, и я вот тогда только понял, что такое война. Вот сейчас я, даже сейчас у меня дрожь пошла по телу, потому что я ему, например, говорю, а что самое страшное на войне было, бомбежки там или что? Да нет, говорит, бомбежка это, ну, она прошла, бомбежка и закончилась. Артналет, ну, прошел он. Самое страшное, говорит, по дороге ехать. Я говорю, ну, а что такого? Нет, говорит, ты не понимаешь. Там, говорит, по дороге немцы отступают, наши наступают. Тех других там месят. Там эти все трупы конские, значит, наши солдаты, немецкие солдаты, какие-то повозки. Танки прошли, они все это перемешали в кучу. То есть, и ты, говорит, едешь на грузовике, и ты едешь по этой кровавой жиже, из которой там то какой-то вдруг вынырнет обломок какой-то кости с сапогом, то там еще, а вообще это, говорит, какая-то красно-коричневая жижа. И ты, как по ней, говорит, все время едешь. Я, говорит, еще в первые, говорит, дни как-то приезжай на точку, когда вот куда-то ехать. Я-то, говорит, колеса пытался отмывать. Потом, говорит, ты перестал. Вот это, говорит, для меня на войне самое страшное было. Вот вернемся к школьным, да? Проходит церемония награждения в одном из районных сел Красноярского края. Конкурс «Человек в истории». Там школьники написали работу о ветеране, который еще живой. И вот они все это там парадные, трам-парам-парам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. Вот. И пригласили этого ветерана, он тоже сидит на награждении. А я разозлился, ну, потому что я не, ну, не могу я, вот когда эти все парадные, все эти штуки. Вот вы, говорю, пишите вот это все. А вот вы его спросите простую вещь такую. Вот он в шинельке своей, он же ползет по низинкам. Потому что залезешь куда-нибудь на горочку, тебя тут же и пристрелят. Низинки-то где? Сыро, там или болотце, или лужи, или что. То есть шинель у него мокрая. Вот вы попытались тебя высадить? Вот где он шинель свою сушил? Вот как? Костер разожжешь, тут же тебе мина прилетит, да? Или как? Вот как он ее сушил? Или, говорю, например, окоп вырыли, но это же яма. Туда вода стекается, ну, грунтовая поступает. Они что, по воде ходят? Вот как они, что они с этой водой? Они вычерпывают или что? Что они делали с ней? Вот вы его спросили об этом? И тут поднимается этот ветеран и как начинает рассказывать вот это все. И все сидят с отвисшими челюстями. И школьники, и учителя, которых этот ветеран выступал уже, я не знаю, с 65-го года непрерывно на всех уже там. Те, которые были тогда октябрятами, его слушали, они теперь уже заучами. Вот, и он начинает это все рассказывать. И всех, так сказать, вот просто ступор, потому что они этого от него никогда не слышали. А почему не слышали? Потому что его об этом и не спрашивали. Он придет, там свой боевой путь расскажет, медалями побренчит и все. Я к тому, что для нас история и вот солдата, история репрессированная, это вот в чем он ходил, а как у него там был организован, вот немку ту же самую загнали, мужа взяли, ну вот с Поволжья, пригнали ее поздней осенью, это уже ноябрь, октябрь, ноябрь, на север Красноярского края. Отца забрали в трудармию. Детям там штук 10, да, ну, крестьянские семьи немецкие, да, те же самые. Вот они где-то там в землянке каком-то там сараюшке живут. А ее на лесоповал. А в чем она ходила? Вот она приехала с Поволжья, там таких морозов нет, как в Красноярском крае. Где она? Вот спросите, школьники, вот я их всегда подзуживаю. Спросите, где она брала спецодежду? Или ей выдавали? Или ей платили зарплату, она могла купить? Где она ее брала? А потом выясняется, никакой зарплаты не было, паёк, никакой спецодежды не выдавали. А что делали? Меняли вещи какие-то из дома, привезенные на вот эти вот, на теплую одежду. Кого не было, тем давали местные жители. А уже посмотрят, когда же нормальные немцы, никаких рогов нет, они им там помогали, чем могли, естественно. Самые умные привезли швейные машинки, маленечко шили, и на этом они как-то зарабатывали. Или даже такой вопрос. Вот пишет девушка про женщин в лагере. Там тоже трам-парам-пам-пам, тоталитарный режим, там сталинские хра-ха-хра. Я говорю, ты задайся простым вопросом. Вот женщина попала в лагерь. Вот у нее для женщины волосы — это, ну, элемент не просто вот, ну, для мужика.

0: пошла к ней, приходит с круглыми глазами, и оказывается, что, действительно, женщины стригли волосы, потому что ухаживать за ними невозможно. Я, например, потом знал некоторых, которые просто на лысо, вот весь лагерь проходили на лысо, чтобы в шее не было. Расчесывали дощечку, брали, то, что действительно нечем было расчесываться, брали дощечку и так вот расщепляли, да, эта дощечка волосы расчесывали. И масса таких вот вещей. Вот мы через эти вот повседневные вещи выводим их на понимание того, что тогда происходило.
1: Как вы сами вообще занялись этой деятельностью? Вот лично вы?
0: Ну, я на самом деле начал еще задолго до перестройки. Незадолго, не будем там врать. Но, скажем, в самом начале 80-х, где-то год 81-82. И вот почему. Потому что у меня была дыра именно в истории моей семьи, потому что у мамы моей обоих родителей расстреляли в Новосибирске в 37-м году. Но о них не было известно ничего. Ее сразу в детский дом, и она о них очень мало, сохранилось два портрета, и все.
1: Знала в детском доме, живя, что ее родители расстреляли?
0: Да, она знала, что их арестовали, что они враги народа, но что с ними было, мы узнали только вот уже там в 91-м году только смогли посмотреть архивно-следственные дела на обоих, сняли с них копии и так далее. И для меня как-то почему-то это начало беспокоить, и я еще не пытался даже на архивы какие-то выходить, там, на КГБ и так далее, а просто поехал в Новосибирск, благо это не сильно далеко от нас, там всего 800 километров. И по архивам, зная, что мама работала где-то в системе учительской, да, то есть ГОРОНО, вот попытался в областном архиве найти архив этого ГОРОНО. И отец работал где-то вроде бы там музыкантом, где-то там на радиовещании. Ну, какие-то такие обрывочные. То есть он дирижер. А почему дирижер? Вот тут, я помню, он стоит вот так вот и машет. То выяснилось, что он работал в музыкальной редакции областного радио тогда. К моему изумлению, мне удалось найти эти сведения, но еще не было известно, что с ними стало. В справке было написано, что они в 42-м году там от нефрита почек и от чего-то там умерли. Это практика такая 50-х годов была. Как-то я это дело пораскапывал. Конечно, не дошел. Точнее, я не раз занесло в архив УВД Новосибирска, но меня оттуда выпнули с таким свистом.
1: Значит. А кто вы по профессии? Вот вы стали профессии, сказать историю
0: своей семьи. По профессии я математик, программист. То есть образование математик, Это, кстати говоря, имеет отношение, потому что, среди диссидентов были в основном программисты и математики. Почему? Потому что для этих профессий важно диссонанс лжи. Вот когда ты чувствуешь что-то, вот следование истине для этих профессий – это профессиональная черта. То есть если ты математике не следуешь истине, то ты не математик. Если ты программист и не видишь ложь, а сделаешь программу в соответствии с ложным пониманием чего-то, она у тебя не будет правильно работать.
1: Конечно.
0: И это распространяется на все другие. То есть, когда у тебя вот это вот видение развивается, ты смотришь на остальные сферы жизни, и у тебя счетчик Геккера, здесь они что-то не договаривают, а здесь вообще врут, что-то не так, не сходится, не может быть вот это с этим, оно не может сходиться. Так же вот есть дыра непонятная в семейной истории.
1: Вот вы стали заниматься семейной историей. Почему вы не ограничились собственной семьей?
0: Вот и историю своей семьи поднял, а ты знаешь, что их еще миллионы? Кто ими будет заниматься? Я так призадумался. Да, действительно, надо. Составили первый список репрессированных по Красноярскому краю, но тех, которых вот мы как-то знали каким-то боком. Прямо сели и составили. А потом это все начало развиваться. Один из результатов – это вот эта вот книга «Память».
1: Объективно, генофонд выбит, память убивали много десятилетий. Объективно, как-то не получится, конечно. А вы как смотрите? Есть у нас будущее?
0: Я так думаю, что надо, несмотря ни на что, на это все равно работать, делать свое дело. То есть, у меня, например, девиз самый простой – делай, что должно, а там что будет, что будет. И надо избавляться именно от этой системы, от этого подхода вообще к государству. Да избавимся, будем жить. Не избавимся, будем надувать щеки, что мы великая держава, но при этом сидеть в глубокой луже.
2: Вы слушали вторую передачу «Памяти Алексея Андреевича Бабея». Ее подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: 24 сентября, день памяти святого преподобного Силуана Афонского.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». И сегодня мы поговорим о замечательном русском святом старце Силуане Афонском, память которого мы отмечаем 24 сентября. Имя этого святого 20 века, я думаю, очень многим и известно, и памятно. Мы в лице преподобного Силуана встречаемся с уникальным в истории русской святости 20 века явлением, с явлением святого, подвиг которого, подвиг монашеский, подвиг подвижнический, является примером того подвижничества, того монашеского делания, которое с самого начала монашества сопутствовало церкви, было для церкви и опорой, и выражением того высокого видения, назначения человека, места человека в мире и место человека в мире грядущем, в мире не столько окружающем нас теперь, сколько в том мире, который является образом райского вечного бытия, который и был уготован человеку изначально. Действительно, монашеское делание, монашеская жизнь – это жизнь по ангельскому чину, по чину существ первозданных, существ, никогда не отпадающих от Бога, существ, проводящих свою жизнь, свое существование в словословии Творцу, в постоянной молитве, обращенной к Богу. И в этом отношении образ старца Силуана замечателен. Действительно, говоря о святости, мы в сущности можем подразделить образы святости на две большие группы. Первая из этих групп – это святость, которая как бы имманентна истории, святость, которая выражает тот образ исторического христианства, которое свойственно каждой из исторических эпох, переживаемых Церковью на протяжении своего существования. Этот образ святости связан и с национальной традицией в рамках вселенского христианства. Действительно, православие – это прежде всего национальные православные традиции, которые составляют вселенское православие как некое единство многообразия. Этот образ святости нам всем хорошо известен, мы можем видеть именно русские черты святости и в подвиге Бориса и Глеба, и в подвиге преподобного Сергия Радонежского, и в подвиге святых, близких нам по времени, скажем, подвиг оптинских старцев, оптинская традиция очень характерно выражает духовную ситуацию XIX века. Недаром Оптина пустынь привлекала широкие слои русского общества, от крестьян до представителей высших слоев русского общества. Мы помним его Константине Леонтьеве, Федоре Михайловиче Достоевском и о Николае Гоголе, как тех, для кого Оптина была чем-то значимым, была выражением православия как такового, но вместе с тем и имена этих писателей и мыслителей также выражает значение Оптиной пустыни. Она является как бы вершиной православной и мысли, и православного облика, и православного монашеского делания для XIX, начала XX века. Таких святых, которые выражают свое время и вместе с тем выражают православие, как оно запечатлевает себя, как оно выражает в себя в данных конкретных исторических условиях, можно назвать много, но есть и другой тип святости, к которому принадлежит и старец Силуан Афонский. Это святость, которая существует как бы вне времени, вне тех пространственно-временных категорий, в которых мы живем и в которых мы мыслим историю Церкви как существующей в историческом свершении, как существующей в потоке тех исторических событий, в которых она проявляет себя и осуществляет свое свидетельство о Христе. Есть святость, как бы лишенная вот этого временного измерения, открывающая для нас нечто вечное, открывающая для нас вот то райское до грехопадения состояние человека, которое является целью христианской жизни и является целью монашеского подвига, обретения этого состояния, состояния жизни с Богом, в Боге, состояние, которое на языке православного богословия характеризуется как обожение, состояние максимальной близости к Богу, хотя о максимальности здесь сложно говорить, поскольку речь идет о неком взаимодействии личности подвижника и личности Творца, личности Бога, общение лицом к лицу, о котором говорил апостол. И образ старца Силуана как бы вот тяготеет ко второму типу святости, к которому можно отнести образ преподобного Серафима, его облик – это облик святости как таковой. Преподобный Серафим не был бы чужим ни в Египте IV века, ни в средневековой Византии. Он являет тот образ святого, для которого временные рамки, временные границы не значат ничего. Он святой той святостью, которая наполняет все, которая приступает все пределы, которыми, казалось бы, ограничено человеческое существование. Недаром преподобный Серафим, святой, который удостоился видения фаворского света, видения, которое считается в православной традиции наиболее глубоким, важным с точки зрения подвижнического делания, свидетельством божественного присутствия, свидетельством вот того обожения человеческой природы, которая является целью христианской святости, целью христианской жизни, целью, предуготованной человеку еще в раю, и целью, которая может быть достигнута и должна быть достигнута уже здесь, на земле. Говоря вот о старце Силуане, вот в рамках нашей классификации, конечно же, условной, не вмещающей в себя многое из того, что представляет собой святость, относится именно к этому образу святости вечной, святости, не вмещающейся в исторические рамки. Но, тем не менее, старец Силуан, наш современник, практически наш современник, многие слушателей радио «Град Петров», может быть, прежде всего люди старшего поколения, конечно же, могут так сказать, поскольку старец скончался в 1938 году, и эта дата, так сказать, завершающая земную жизнь старца Силуана, о многом говорит, действительно, 38-й, 37-й, 30-е годы, страшные годы в истории русской церкви, но вся трудность, все тяготы 20 века, весь ужас большевистской революции и последовавших за ней беспрецедентных гонений на церковь, казалось бы, проходит неким фоном жизни старца Силуана, его монашеский подвиг, его монашеское делание в этом отношении являет нам тот образ вечной святости, о которой мы говорили, но, тем не менее, его связь с русской традицией, его связь с Россией также выразительна. Его облик – это облик, казалось бы, также вечной России, той Святой Руси, которую чаяли русские люди, в которой они пытались жить, которую пытались созидать своим подвигом на протяжении, пожалуй, всей истории России. Вот эта чаемая Русь, вечная Русь, святая Русь, как бы проступает через, прежде всего, биографические подробности жизни преподобного Силуана. Действительно, его облик в этом отношении весьма характерен. Он происходит из крестьян Тамбовской губернии, Лебединского уезда, из села Шовское. Вот центральная Россия, такая коренная Россия, крестьянин, родившийся в 1866 году. Мы видим, что годы его жизни и годы его юности приходятся на пореформенные годы, годы достаточно бурного развития русского общества, серьезных перемен, в том числе и в крестьянской жизни. И читая подробности его биографии, читая те эпизоды, которые связаны с его юностью, с его зрелым возрастом до принятия монашества, до отъезда на Афон, проникнуты тем ощущением полноты русской жизни, полноты русского крестьянского быта, быта христианизированного, быта, который пронизан теми токами, токами духовной жизни, токами православной традиции, которые, казалось бы, обеспечивали, или должны были бы обеспечить России, русской жизни, некую стабильность, защиту от всех тех антихристианских, разрушительных тенденций, которые, в конце концов, победили. Победили уже в XX веке, но середина XIX века, вторая половина XIX века, казалось бы, не предполагала ничего подобного. Вот эти сведения, которые мы читаем, какие-то зарисовки из жизни старца Силуана, рисуют нам этого человека как очень крепкого крестьянского парня, способного и к труду, способного и к службе. Представляют из себя эти сведения, которые мы, благодаря биографу и ученику старца Силуана, архимандриту Сафронию Сахарову, имеем, напоминают произведение Ивана Шмелева. Вот такая шмелевская атмосфера крепкого православного быта. Это атмосфера, в которой формируется будущий подвижник православия, будущий афонский монах, старец Силуан, в миру Семён Иванович Антонов. Семён Антонов с юных лет, с детства ощущал особое призвание, точнее, не призвание, а особую тягу, тоску по Богу, стремление посвятить свою жизнь Богу, любовь к Богу. То, что станет центральным в жизни старца Силуана уже в период его монашества. Действительно, говоря о ком-либо из великих подвижников древности или современности, мы всегда стремимся выделить какую-то центральную черту, какой-то центральный дар, который характеризовал бы для нас этого подвижника и был вот тем самым примером жизни в Боге, который всегда важен для нас в обращении к аскетической традиции, в обращении к жизни православных подвижников любого времени, и древности, и средних веков, и нашего времени. Что же центрального, что же самого важного было в жизни старца Силуана, в его подвиги. И уже с первых шагов, которые мы делаем для того, чтобы приблизиться к облику старца Силуана, понять его, мы понимаем некоторые черты его святости. Прежде всего, это величайшая любовь к Богу, которая выражена вот в этом известном афоризме аскетическом старца Силуана, которую часто он повторяет в своих беседах, в своих словах. И эта фраза о тоске души по Богу, скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его». Вот эта фраза очень характеризует старца Силуана, характеризует и его домонашескую жизнь. Тоска по Богу, без Бога человеческая жизнь пуста, без Бога человеческая жизнь действительно обречена и суете, и вот той тоске, в которой пребывал молодой крестьянин Тамбовской губернии Семен Антонов. Тоске, которая привела его на святую гору Афон и сделала из него великого подвижника XX века, старца Силуана. Слезный поиск, слезное искание Бога также очень характеризует этого сильного, крепкого русского крестьянина, крестьянина, казалось бы, вот сросшегося с русской землей, сросшегося с русской, с центральной Россией, выражающей некое средоточие, некий архетип русского крестьянина, русского человека, человека, который и в XIX веке в рамках изменившегося, очень сильно изменившегося мира, в рамках вот Петербургской империи с ее культурой, с ее литературной традицией, с ее на европейский манер измененной жизни, он выражал и московское благочестие, содержал в себе черты и домонгольского периода, вот такой как бы вечный русский крестьянин. И слезность, вот этот слезный поиск Бога тоже очень характерен и выразителен. Действительно, слезная молитва, дар слез, как мы знаем из аскетических памятников древности, один из самых редких в православной традиции, один из самых действительно значимых в духовной жизни человека, возможность плакать, возможность так переживать греховность своей природы, так переживать отторгнутость от Бога, является показателем очень глубокой веры, является показателем очень глубокого и ответственного отношения к вот тому призыву Христа следовать за Ним, который обращен каждому человеку. Старец Силуан Семен Антонов этому призыву последовал и следовал ему всю жизнь. Прежде чем удалиться на Афон, старец Силуан Семен Антонов, как и вменено русскому крестьянину, проходит и военную службу, тоже очень значимый цикл эпизодов, таких вот житийных историй связан с этим периодом жизни старца Силуана. Действительно, вот это сочетание русского крестьянина Тамбовской губернии, воина саперного батальона рейб-гвардии, оно продолжается, естественно, продолжается вот его афонским опытом. Действительно, воин Христов, монах и воин русской императорской армии не так далеко, далеки друг от друга. И в облике старца Силуана есть эта воинская черта, черта, которая характеризовала и древних монахов. Если мы вспомним, например, Пахомия, великого святого, великого преподобного древней церкви, тоже видим в нем вот это воинское. Недаром он сам был солдатом, солдатом еще римской армии, солдатом, который также мужественно принял призыв Христа, как некогда принимал команды своих командиров, также принял некий образ или схему, которая с того времени и стала таким вот словом, относящимся именно к монашескому облику, как некогда одевал доспехи, вот, которые были свойственны воину римской армии, воину римского легиона, легионеру. В старце Силуане прослеживается та же черта, его вот это воинское и крестьянское занятие, воинское и крестьянское поприще, естественно, продолжается поприщем монашеским, поприщем, связанным с святой горой Афон, куда он прибывает в 1892 году. Афон тоже в этом отношении показательное место. Мы видим старца Силуана как выразителя вот этой русской крестьянскости. И вместе с тем сам облик Святой Горы для любого православного христианина является неким средоточием православной монашеской традиции. Вот соединение этих фактов, этих образов в жизни старца Силуана, конечно, тоже выразительно, тоже не случайно. Крестьянин, воин, монах. Мы видим, что жизнь старца Силуана связана вот с такими очень важными, очень глубокими, изначальными архетипами человеческого существования, человеческого бытия. Действительно, от всей фигуры старца Силуана, от его облика веет каким-то спокойствием, каким-то покоем, веет вечным, неприходящим. И это для XX века с его катастрофами, с его трагедиями, с его каким-то постоянным изменением и сломом старого, появлением нового, и уже это новое становится старым очень быстро. Вот это дыхание вечности в облике старца Силуана тоже очень примечательно, очень значимо. Мы, оглядываясь и всматриваясь в облик преподобного старца, видим православие как нечто очень древнее, как нечто очень глубокое, вросшаяся своими корнями в толщу истории, восходящая не только к началу церкви, но и уходящая куда-то дальше, туда, в ветхозаветную традицию, уходящая во времена патриархов. Действительно, облик старца Силуана перекликается с обликом ветхозаветных патриархов. Есть в нем что-то от Авраама с его вот этой мощью, с его силой, вместе с тем, с его верой, с его доверием Богу, которое позволяло ему действовать иногда очень резко, меняя свою жизнь, начиная с самого призвания Авраама. Вот этот облик ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праведников с их мощью, с их какой-то природной силой проявился и в образе преподобного старца Силуана Афонского. Вот это совершенно исключительное, можно сказать, явление в нашем суетном и страшном XX веке, явление преподобного Силуана. Говоря о его монашеской жизни на горе Афон, нужно отметить вот его последовательность, последовательность вот в стяжании Святого Духа, последовательность в монашеском делании. Действительно, Святая гора Афон – очень своеобразное место, где соединяются традиции, традиции русского православного монашеского благочестия, русского монашеского делания и традиции других православных народов. Это монашеская республика, где присутствовали в XIX веке, и сейчас эта традиция восстанавливается. Представители всех православных народов, и болгары, и сербы, и русские, и греки. Соединение традиций как раз дает нам облик вселенского православия, облик универсального апостольского православия, которое открыто для всех, которое несет на себе печать Христова призыва «идите и научите все народы». Все народы, действительно, православные народы соединились на горе Афон, соединились в рамках этого уникального православного монастыря. Старец Силуан и здесь обретает некое свое место. Мы в повествовании о жизни старца Силуана встречаем много достаточно подробных и глубоких эпизодов, связанных с жизнью старца Силуана на Афоне. Это были и тяжелые искушения, которые претерпел старец Силуан, и победы в этих искушениях, победы Христа над теми разрушительными фактами человеческого греховного, подвергшегося греховному разрушению существа, которое на языке православной аскетики называется помыслами, страстями. Вот эта борьба со страстями, борьба с помыслами, постоянный анализ собственной жизни, собственной души, составляет основу монашеского делания, и на этом пути старец Силуан приобрел и дар непрестанной молитвы, тоже считающийся одним из самых важных и глубоких для монашеского делания, даров духа, даров Христа монаху. Это было и дар прозорливости. Но главное, что отмечает старца Силуана, что так же, как и любовь, как и печаль о Боге, как и слезный поиск Бога характеризует для нас этого подвижника благочестия XX века, это величайшая простота. Вот это еще одно качество старца Силуана, которое для нас является выражением его святости, выражением вот того, может быть, древнего, но всегда актуального качества христианина, которое в значительной степени утеряно нами. Действительно, простота старца Силуана – это не просто некое свойственное, может быть, крестьянину с его достаточно ограниченным интеллектуальным, культурным кругозором качества. Это не некая примитивность. Простота – это способность принять Христа. Простота – это открытость человека Богу. Вот такой простотой обладал преподобный Силуан. И такая простота в значительной степени не дана нам. Мы понимаем простоту как нечто отрицательное, как то, что мы должны оставить, отбросить от себя все, что, по нашему мнению, не связано с нашей верой, не связано с нашим христианским путем, не связано с тем путем спасения, который вменяется каждому христианину. Мы от себя отсекаем все то, что признаем суетным, ненужным. Часто в эту категорию попадает то, что можно назвать культурой, то, что можно назвать нашей связью с миром, не как совокупностью греховных страстей, а миром как реальностью истории, реальностью культуры, как реальностью некой совокупности связей, отношений, понятий, принципов, в которых живет современный человек и жил человек на протяжении всей своей истории. И мы, как бы отсекая вот от себя это, или стремясь к этому отсечению, в конце концов приходим к некой примитивизации. Мы, не обретая вот этой открытости Богу, обретаем вместе с тем вот эту собственную самоограниченность, обретаем вот эту свою по-настоящему очень далекую от Христа, далекую от подлинной простоты, очень по-настоящему сложную и изломанную ситуацию человека, который стремится закрыть свои глаза, заткнуть уши и погрузиться в некий вот покой собственной души, покой, который не дает нам ни успокоения, ни радости богообщения, покой, который пронизан недоверием к миру, злобой по отношению к миру, покой, который и покоем-то не является, а является вот очень нервным, нервическим состоянием, которое характерно для нашего времени, не только для людей церкви. Покой и простота старца Силуана совсем другая. Это простота, которая является простотой, неотделимой от веры, доверия Богу, простотой, которая открыта Христу, которая предполагает некую решимость человека следовать за Христом, следовать за Его призывом, решимость, которая в случае старца Силуана как бы характеризует его как очень великого, благородного человека. Вот это неожиданное сочетание вот простоты и такой вот человеческого благородства, человеческого величия. Да, действительно, казалось бы, говоря о монахе, слово «величие», тем более человеческое величие, казалось бы, вовсе неупотребимо. Но здесь мы вполне можем его употребить, поскольку в монахе проявляется вот все то, что характеризует как бы первозданный образ человека в раю. Вот это величие, которым был наделен Адам до своего грехопадения, его царственность. Действительно, этот простой тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, в его разговорах записанных, в подробностях его жития. Мы вот с этим его благородством и величием сталкиваемся непосредственно, величием простоты, величием открытости, величием следования за Христом, открытости Христу, открытости Его воли, открытости Его милосердию по отношению к человеку. Действительно, другой важный и характерный для старца Силуана принцип, принцип его жизни, принцип его монашеского делания, связан непосредственно вот с этим доверием, с этой открытостью и простотой. Это знаменитая его максима, касающаяся монашеского делания, и не только его. На вопрос, как спастись, старец Силуан часто отвечал следующим образом: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Вот это монашеское правило, вот это монашеский совет очень глубок и значим. Чем он вот, характеризует то, о чем мы говорили ранее, вот этот образ простоты, с которым связан для нас старец Силуан? Связан прежде всего с глубоким сознанием своей греховности, но греховности не как некого состояния отверженности, как некого состояния ненужности греховного человека Богу, а как некой возможности в этой греховности, в этой характерной для любого человека подверженности греховным страстям, греховным помыслам, греховным поступкам увидеть милосердную любовь Бога, увидеть то, что в этой немощной, слабой, несовершенной человеческой жизни проявляется Божья благодать. Присутствует сам Христос, как некогда Он присутствовал среди апостолов, понимая, осознавая, что это за люди, предвидя, что многие из них отрекутся от Него, предадут Его, но, тем не менее, любящий апостолов, любящий их, той милосердной любовью, которая и произвела, сотворила мир из ничего. Действительно, в этом как бы проявляется для нас вообще природа Бога. Бог есть любовь. И вот это сознание своей недостойности, сознание своей невозможности ответить на эту любовь, сознание того, что человек при всем своем желании не способен так же любить Бога, как Бог любит человека, но это и выражается в этом представлении о необходимости держать ум свой в аде. Действительно, человек и заслуживает ада, и человек сам зачастую и свою жизнь, и жизнь своих близких превращает в ад. И пути человеческой истории, пути человеческого существования – это часто пути, к которым и приложима этого квалификация. Это адские пути, это пути, которые человека приводят лишь в тупик, человека приводят лишь к некой самозамкнутости, либо в эгоизме, либо в отчаянии. Но ум нужно держать в аде не только для того, чтобы обрести вот эту человеческую конечность, для того, чтобы сознать эту безвыходность человеческой ситуации вне Бога, помимо Божьей помощи, но и для того, чтобы не отчаиваться. Бог снисходит к человеку, Бог прощает человека, Бог открывает человеку себя, как открывал он себя и преподобному старцу Силуану, и в этом снисхождении, в этой милости проявляется одно из важнейших качеств божественного бытия, способность любить, прощать, которая была свойственна и преподобному Силуану Афонскому. Читая его писания, заметки, поражаешься вот этой его простоте, простоте и величию его духа, его записи стилистически очень близки к священному писанию. Он как бы благовествует, он как бы свой опыт, опыт монашеского делания, опыт монаха облекает совершенно не случайно форму близкую, например, к очень характерным, например, для четвертого Евангелия рассуждений, как бы богословие. Это богословие, идущее от сердца, идущее от монашеского делания, его великой простоты, которая способна открыть очень и очень многое. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Образование девочек. Добровольно долгое время родители обращали внимание лишь на образование сыновей, оставляя дочерей практически неграмотными. Лишь девочки из высшей аристократии, предназначенные к жизни при дворе, уже в начале XVIII века начали воспитываться в соответствии с новыми требованиями. От придворной дамы требовалось знание иностранного языка и политесса, умение танцевать, музицировать и при наличии голоса петь, а также способности немного писать, хотя бы любовную записку, и ориентироваться в той самой мифологии, чтобы не попасть в просак, если кавалеру вздумается сделать мифологический комплимент. Как писала историк Щепкина, со введением иноземного платья и новых обычаев среди столичной знати пытались обучать и девочек чему-нибудь, кроме церковной грамоты. Но еще никто не знал, чему и как учить, и дело сводилось к тому, что их по внешности уподобляли иностранкам. Хватались за всех, от кого могли ожидать помощи в деле воспитания. Поначалу наставницы нанимали баб и девок из немецкой слободы, а для собственных дочерей Петр выписал уже настоящую воспитательницу из-за границы. Елизавета Петровна знала русскую грамоту, даже сочиняла вирши. «Я не в своей мочи огонь утушить, сердцем болею, да чем пособить?» Кроме того, она прелестно танцевала, любила итальянскую музыку и могла говорить, не скажем, читать, на немецком и итальянском языках. Французский она знала хорошо, одно время ее готовили в жены французскому королю, и на нем, кажется, свободно читала. Научных же познаний, как и большинство девушек ее круга, почти не имела, да и не больно-то в них нуждалась. Из современницы Елизаветы, кажется, только дочери фельдмаршала Шереметьева, серьезные и умные девушки, тянулись к знаниям и, как писала Щепкина, учились даже некоторым предметам из школьных программ того времени. Их гувернантка, госпожа Штуден, так сблизилась с ученицами, что последовала в ссылку за многострадальной Натальей Борисовной. Напомним, что Наталья Шереметьева, предвосхитив подвиг декабристок, настояла на венчании со своим попавшим в опалу женихом князем Долгоруким и по своей воле последовала за ним в Березовскую ссылку, а после казни супруга, храня ему верность, бросила в озеро обручальное кольцо и постриглась в монахини. Отличное по светским меркам образование получили в середине XVIII века и племянницы государственного канцлера графа Воронцова. Одна из них, знаменитая княгиня Екатерина Романовна Дашкова, впоследствии вспоминала: «Дядя не жалел средств, чтобы дать своей дочери и мне лучших учителей, и, согласно взглядам того времени, мы получили прекрасное образование». Знали 4 языка, особенно хорошо французский. Некий статский советник учил нас итальянскому. Когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами стал заниматься Бехтеев. Мы прекрасно танцевали, немного рисовали. К тому же обе обладали приятной наружностью и любезными манерами. Неудивительно, что нас считали хорошо воспитанными девицами. Но что ж было сделано для развития нашего ума и воспитания сердца? Ничего. Перелом в образовании Екатерины Романовны произошел во время болезни, когда ей было 13 лет. Не имея других развлечений, она погрузилась в серьезное чтение и размышления. Это и сформировало ее личность. А в 15 лет она уже вышла замуж, и ей стало не до учебы. После этого знаменательного события юная княгиня долго оставалась при русском дворе одной из двух женщин, второй была великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II, которые вообще регулярно читали книги. Менее родовитые современницы Дашковой вплоть до начала XIX века далеко не всегда могли похвалиться хоть каким-то образованием. Отец Стогова говорил ему: «А на что, братец, женщине грамота? Ее дело угождать мужу, кормить и нянчить детей, да смотреть в доме за порядком и хозяйством. Для этого грамота не нужна.
Женщине нужна грамота, чтобы писать любовные письма. Прежде девушка-грамотница не нашла б себе и жениха. Все обегали бы ее. И ни я, ни отец мы не знали, что твоя мать — грамотница, а то не быть бы ей моей женою». И вот такой взгляд был весьма распространенным в дворянской среде. В семье Стоговых обе бабушки были неграмотные, а мать его выучилась писать самоучкой, тайком от родных пряталась на чердаке и копировала с печатных страниц. А вот Лобзину выучили только читать, молитвам и рукоделию. Немногим лучше обстояло дело и в более знатных, чем у Стогова и Лобзиной семьях. По словам Елизаветы Яньковой, вторая половина XVIII века, все учение в наше время состояло в том, чтобы уметь читать, да кое-как писать. И много было очень знатных и больших барынь, которые кое-как, с грехом пополам, подписывали свое имя каракулями. Даже пропагандистские усилия императрицы Екатерины II, стараниями которой в недавно открытом Смольном институте обучали по солидной научной программе, включавшей два языка, словесность, математику, физику, не говоря уже о приятных искусствах, долгое время не давало результатов. Лишь после нескольких выпусков, когда бывшие институтки заняли довольно заметное в процентном отношении место в обществе, русская знать, о других слоях сословия речь поначалу не шла, стала, скрипя сердце, нанимать гувернанток для обучения наукам и девиц тоже. Любопытно, что первые выпускницы Смольного оказались очень востребованы на брачном рынке, именно как образованные девицы. Их охотно брали в жены мужчины, претендующие на любовь к изящному и склонные к литературным занятиям. На смолянках были женаты Державин, Радищев, архитектор-поэт Львов, поэт Ржевский и другие замечательные современники. И все же, собственно, ученость в женщинах-дворянках действительно была никому не нужна. Целью воспитания и образования девочки было и оставалось прежде всего удачное замужество. А при такой цели умение танцевать было много важнее умения решать арифметические задачи. В итоге получались дамы, у которых научное образование, как у всех дочерей знатных придворных особ и всех богатых людей высшего дворянства, ограничивались только умением говорить хорошо по-французски, написать по-женски довольно правильное письмо, записочку на этом языке с совершенным незнанием русского языка или весьма плохим умением говорить на отечественном языке. Что касается донаук, то они, по слухам, знали названия некоторых из них и могли рассказать кое-что о бывшем французском дворе Людовика XVI в Париже, о Лондоне, Вене и Берлине, по сведениям, тоже по слухам приобретенным. Постепенно, как и в случае с мужским образованием, сложилась модель, которой через какое-то время стало следовать и среднее, и низшее дворянство. На среднем уровне девочка должна была иметь хорошие манеры, знать, сколько требуется в светском обществе, французский язык, писать, читать по-русски и уметь считать столько, сколько нужно для домашнего хозяйства, немножко музыку и уметь грациозно танцевать. Иногда к этому добавлялись начатки рисования и кое-какие сведения из закона Божьего, французской литературы, географии и европейской истории. Остальное добиралось опытом. У ключницы учились хозяйству, у няньки — воспитанию детей, у деревенской повитухи — домашней медицине. Большинство дворянок, вплоть до 40-х, 50-х годов XIX века продолжала писать по-русски с ужасающими ошибками. Мнение, что больше познаний не нужно, разделяли и вполне почтенные личности того времени. Жуковский писал: «Девочкам нужны только языки да некоторые таланты. Знания можно приобрести чтением, когда оно только будет с толком. Всего важнее чтение. Читать мало, избранное, чистое, этого для них довольно. Да заставлять думать — это всему основа». Крайне редко встречались девушки, стремившиеся к более серьезным знаниям,
Так, жившая в Уфе в конце XVIII века, 15-летняя Наталья Левашова, по словам ее учителя Винского, через 2 года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы Гельвецкий, Мерсье, Гуссо, Мабли, переводила без словаря, писала письма со всей исправностью правописания, историю древнюю, новую географию и мифологию знала также достаточно. Подобные грамотницы на новый лад обрекали себя на печальную участь. «Умная девица» — это в провинции преоскорбительное название, писал современник. «Женщина еще может быть умной, хотя ее доля незавидна. Все будут говорить, что она умная женщина, хвалить ее ум, но в обществе она всегда будет сидеть одна или среди старух». Вообще, серьезное женское образование, как и попытки женщины выйти за отведенные им обычаям рамки, преодолевали на своем пути множество препятствий. Сколько драм пережили в 1840-х годах женщины, пытавшиеся всерьез заниматься литературным творчеством. Сколько проблем было потом у поборниц женского высшего образования. Этого и не пересказать. Для расширения светски обязательных познаний нужен был серьезный стимул. И такой стимул появился. Дворянство стремительно разорялось. Нанимать учителей многим семьям становилось не по карману. Между тем, как представление об обязательности дворянского образования укоренялось все глубже. Спасать положение должны были сами родители и другие родные, которые, как мы уже видели, стали преподавать детям различные предметы. О том, что могло выйти из такого образования, рассказывала историк Екатерина Александровна Сушкова. Тетка, вызвавшись ее учить, сначала в лучших традициях, собственноручно написала программу моих уроков. В ней заключались французские и русские языки, история, география, мифология и музыка. Русский язык, решила она, и без того придет, нечего с ним время терять. Историю лучше всего изучать по трагедиям, это занимательнее. Для географии я оказалась слишком молода. И вот все старание было приложено к изучению мифологии, которую она особенно любила и с которой я всякий день выучивала по 2 страницы наизусть. Трагедия Корнелия Вольтера не очень интересовали меня, и не мудрено. Не зная, кто были действующие лица, и не понимая, за что они ссорятся, воюют, я иногда просила истолкования у тетки. Но сама она получила очень поверхностное воспитание, и вопросы мои приводили ее в смущение. Она заминалась и отделывалась обычной фразой. «Когда ты будешь побольше, то сама все поймешь. Не надо беспокоить вопросами старших, неучтиво. А главное, ты этим показываешь, какая ты непонятливая. Напротив, делай вид, что ты все знаешь». «Когда же, — думала я, — пойму я совершенно, кто были Эсфирь, Эдип, Андромаха, Заира, когда они родились, где жили, далеко ли от России. То, что могло еще как-то получиться с девочкой, в случае с мальчиком уж точно никуда не годилось. А иному научить подобной наставнице и не могла. И тем матерям, которые хотели для детей нормальных знаний, а потом и их дочерям, пришлось самим подтягиваться, чтобы достойно соответствовать новой роли наставницы».

Как учиться? Методика преподавания большинства школьных предметов, как в XVIII, так и в начале XIX века, заключалась главным образом в заучивании предмета наизусть. Даже наиболее просвещенные люди XVIII столетия понимали образование как обладание некоторым количеством разнообразных сведений. О том, что учение должно не только обогащать память детей, но и развивать их мыслительные способности, сообразительность, приучать их думать и рассуждать, стали догадываться лишь в XIX веке. «Тогда думали, — писал историк Чичулин, — что любое знание уже тем самым, что оно знание, и ценно, и полезно, так же, как и всякое другое, и не разбирали, что именно предлагать детям для усвоения». В соответствии с таким взглядом тогда вовсе не считалось нужным, чтобы учащиеся прошли полный курс, усвоили определенный цикл учебных предметов. Именно отсюда бессистемность программ и случайность предметов. Образование состояло в усвоении не глубоких или обширных, но лишь разнообразных сведений. Глинка вспоминал своего наставника графа Ангельта, который говорил детям: «Укрепляйте, сколько возможно, вашу память. Без нее слабы все другие способности ума». Вот почему древние называли муз богинями памяти. Фридрих II затверживал каждый день по 20 или по 10 стихов. Подражайте его примеру. Тело требует своей пищи, а ум — своей. Огонь гаснет, если под него чего-нибудь не подложат. Гаснет душа, если мысль дремлет в праздности. От праздности до порока один шаг. Преподавание вообще сводилось почти исключительно к заучиванию текста учебника.

видел только на доске цифры и сам ставил цифры на удачу, без всякого соображения. Потом с робостью представлял учителю мою доску. Он осыпал меня бранью, стирал мои цифры, ставил свои, и я спешил тщательно списать их красными чернилами в мою тетрадку. Еще одно воспоминание. Заучивание было плодом всей системы дисциплины, ставившей на первое место уважение к старшим. «Ты ведь лучше него, — составитель учебника, — не скажешь, но и учись у него», — так писала современница. Метода преподавания того времени была невозможная. Нас заставляли вытверживать наизусть целые страницы из предметов, содержание которых мы едва понимали. Катехизис учили на славянском языке нам непонятном. Не умея порядочно читать по-французски и по-немецки, должны были вытверживать наизусть целые страницы из французской и немецкой грамматики. Тетради, писанные под диктовку, были испещрены точно иероглифами, за что изобретательницам этих гиероглифов привязывали на лоб их тетради, но этот способ не помогал знанию проникать в их головы. Довольно живописное описание урока имеется в воспоминаниях князя Петра Кропоткина. Мсье Пулен облачался в халат, надевал на голову кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил: «Скажите урок». Мы сказывали наизусть, от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мсье Пулен принес с собой памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских «Вокабул», всемирную историю в одном томике и всеобщую географию тоже в одной книжке. Мы должны были вызубривать грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой «Что такое грамматика?» «Искусство правильно читать и писать». С грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но, к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: «Государь находит в истории примеры великодушия, чтобы следовать им при управлении своим народом. Полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела». Но как только дело доходило до юриспруденции, все портилось. «Юрисконсульт находит в истории...» Но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово «юрисконсульт» портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались. «На колени, тюфяк!» «Это ко мне!» — восклицает Пулен. «На колени, уволень!» Это по адресу брата. И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории. Это предисловие дорого нам обошлось. Мы уже выучили про римлян. Мы бросали, как Брен, палки на чашки весов, когда Ульяна отвешивала рис. Подражая Курцию, мы для спасения отчизны прыгали в бездну со стола. Но мсье Пулен все еще время от времени возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я, и мой брат возымели непреодолимое отвращение к юриспруденции? Не знаю, что стало бы с географией, если бы в книжке мсье Пулена тоже было предисловие. К счастью, первые 20 страниц были вырваны. В силу этого наши уроки начались прямо с 21 страницы со слов «Из рек, орошающих Францию». Подготовка уроков заключалась в том, что маленький мученик, заткнув уши и мерно раскачиваясь на стуле, без конца, нараспев, долбил одну и ту же фразу из учебника, придавая словам свой ритм, что помогало запоминать, к примеру, названия уездных городов каждой губернии. Ардатов-Лукаянов, Ардатов-Лукаянов. Такой способ учения, собственно, и назывался у учеников долбёж.

0: девушкой и мало что оставлял в голове. Учились так и дома, и в гимназиях, и в пансионах, и в кадетских корпусах, и в институтах благородных девиц, и везде долбили. Академик Севергин в начале XIX века писал: «Ученики везде почти учат уроки свои наизусть, безо всякого понятия о том, что учат, и отвечают на предлагаемые им вопросы нараспев, даже в арифметике и делаемых ими на доске задачах. Учителя и ученики столь привыкли к всему распеву, что и те, и другие мешкаются, коль скоро голос или образ вопроса или ответа переменяются».
1: Передачу по страницам книги Веры Боковой «Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

В сентябре 2026 года исполняется 135 лет со дня памяти писателя Ивана Александровича Гончарова.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат фрагменты книги Юрия Лощица «Гончаров». Передачу ведет Мария Петько.
1: Чем дольше находился Иван Гончаров в Петербурге, тем отчетливее видел. Жизнь складывается совсем не так, как ему в свое время мечталось. Служба была ему скучна, как и всякая служба, которая не занимает всех помыслов и чувств. Как же совместить в себе чиновника и писателя? Мрачный мэтр немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, почти всю жизнь тянувший ненавистную лямку чиновника, нашел выход в крайнем отщепенстве, в богемно-мистическом разгуле. Пример заразительный. Сколько потом юнцов полетело по следам Гофмана. Если ты гений, будь вызывающе одинок, противопоставь себя безликой толпе, целому обществу, всему своему веку. Смело переступай общепринятые нормы, пей до белой горячки. Гончарова такой путь не прельстил. Ни в молодые годы, ни позже он не впал в грех художнического высокомерия. Похоже, у него были врожденный талант гармонической уравновешенности, чувство меры и такта по отношению к прозаически заурядным людским занятиям, какими бы низкими ни казались они сравнительно со священнодействием художника. Постепенно Гончаров формирует замысел нового романа, в котором хочет показать не исключительную, а обыкновенную, всем хорошо известную, пусть даже и заурядную, но бесконечно ценную в своей неповторимости человеческую судьбу. Это, конечно, будет не городской юноша. Таких среда портит, начиная с самого раннего возраста. Это будет юноша-провинциал. Он попадает в город, где надеется в полную силу работать на поприще, на каком, он пока не знает точно. Но как столкнуть его со столичным львом? Можно 10 лет прожить в столице и не столкнуться. А вот как. Они родственники, племянник и дядя. Но какой же тут конфликт, если дядя сразу примется во всем ему помогать, учить, наставлять, водить за ручку по улицам? Нет, в том-то и заковыка, что дядя не таков. С первой же встречи он в прах развеивает упование племянника на родственную поддержку. Он прежде всего выбьет у юноши романтическую пудру из головы. А дальше пусть сам действует. Они будут спорить, даже ожесточаться друг против друга. Дядины жизненные правила коробят племянника своим холодным практицизмом. Иллюзии племянника раздражают дядю неопределенностью и прекраснодушием. Пока трудно сказать, чем все разрешится. Но тем и интересен сам процесс писания романа, что с каждой страницей, с каждой новой главой будут проступать и ясно обозначаться новые, подчас и для автора неожиданные возможности. Тяжело начать, но дальше уже сама работа гонит, толкает вперед, не дает остыть, а наоборот все более разогревает воображение. Роман растет с мутной глыбы, во мраке которой все чаще сверкают связующие нити, и словно в грозовую ночь все пространство иногда вырвется из мрака и ослепит дикой красотой еще не готового творимого рельефа. С временами появления обыкновенной истории связан один легендарный эпизод. Иван Панаев, рассказывая в своих воспоминаниях о знакомстве Гончарова с Белинским, сообщает о забавном обстоятельстве. В событии участвовало еще одно лицо – Михаил Александрович Языков, петербургский чиновник, постоянно посещавший вечера у Майковых и Белинского. Как повествует Панаев, Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись обыкновенной истории Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее. Но тот якобы с год продержал роман у себя, лишь как-то мельком заглянул в него, пробежал несколько страниц и, не обнаружив в них ничего достойного внимания, отложил рукопись подальше. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Однако Некрасов не поверил, забрал рукопись у Языкова, познакомился с ее содержанием и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому. В апреле 1846 года Виссарион Белинский вместе со своими соратниками приглашает романиста в штаб-квартиру, в дом Лопатина на Невском, что у Аничкова моста. Здесь, в маленькой, но уютной гостиной Белинского, Гончаров за несколько вечеров прочитывает первую часть обыкновенной истории. Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам прискакивал на стуле сверкающими глазами в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь к Языкову, и говорил: «Ну что, Языков, ведь плохое произведение, не стоит его печатать». Белинский, резюмирует Панаев, был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно. Редактор «Современника» Некрасов убедил автора печатать роман в своем журнале. Заодно Некрасов покупает у Ивана Александровича его давешний очерк «Иван Савич Поджабрин». Ноябрьский номер «Современника» шел с объявлением, что в числе сотрудников журнала отныне будет и господин Гончаров. Наступает 1847 год. Год всероссийского триумфа 35-летнего прозаика, имя которого до ныне было известно лишь дюжине другой столичных литераторов. В марте 1847 года Белинский пишет Василию Боткину. Повесть Гончарова произвела в Петербурге фурор, успех неслыханный. Все мнения слились в ее пользу. Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы. Читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерский из устный рассказ. Осенью 1852 года литературный секретарь русского адмирала Путятина Иван Гончаров вместе с группой соотечественников осматривал док в английском портовом городе Портсмуте. Общее внимание привлек один странного вида корабль. Сам по себе этот корабль вряд ли бы заинтересовал наблюдателей при иных обстоятельствах. То был типовой военный парусник, пробороздивший уже, надо полагать, не одну тысячу миль. Странность же состояла в том, что с этим кораблем делали в доке. А делали с ним такое, что путешественники, оказавшись поблизости, мгновенно, сами того не подозревая, превратились из простых наблюдателей в свидетелей исторического события. Громадный сильный корабль разъят поперек туловища. Мускулатура его корпуса, казалось, вопила от боли каждым сухожилием. И вот в эти развороченные внутренности невыносимо медленно втискивали нечто громоздкое, тяжкое, как утюг, оплетенное беспорядочной сетью веревок и ремней. Картина почти фантастическая. Но, впрочем, все объяснялось совершенно прозаически. Военно-морское министерство Англии в спешном порядке модернизировало плавучий состав флота. Каждый вновь строящийся корабль оснащается паровым двигателем. Доходит очередь и до тех кораблей, которые начинали плавать в качестве обычных парусников. Победила поэзия дела и движения. Биография – это вопросы и ответы. На 5 лет в жизни Гончарова между выходом в свет обыкновенной истории и прибытием писателя в Англию на борту фрегата «Паллада» вопросов приходится более чем достаточно. Ну хотя бы этот, почему вдруг оказался в Англии и поплыл потом еще дальше? В границах целой жизни романиста предпринятое им в начале 50-х годов кругосветное плавание на военном корабле стоит резко особняком. Что-то в этом угловатом поступке решительно не вяжется ни с внешностью Гончарова, ни со стилем его жизни, в которой на протяжении многих десятилетий как будто преобладает размеренность, закругленность. Кругосветное плавание. Заговорили о нем как-то летом у Майковых. Когда один из гостей в тот августовский день пришел с известием, что товарищ министра народного просвещения Норов предлагает Аполлону Майкову плыть вокруг света, и когда Аполлон отказался, тут-то и распрямилась в сердце Гончарова какая-то долго-долго ждавшая своего срока пружинка. И вот он отправляется в путешествие. Поначалу штормовая погода действовала на него удручающе. Нервы настолько возбуждались, что даже в сравнительно удобном помещении, до Портсмута он путешествовал в адмиральской каюте, невозможно было ни писать, ни читать, ни даже думать о чем-либо постороннем, не связанном с качкой. В довершение ко всему, от холода и сырости у него разболелись зубы. А тут еще постоянный топот бегущих матросов прямо над головой. Убирают какой-нибудь парус или, наоборот, ставят. Команда, оказывается, собрана наспех перед самым отплытием с разных кораблей. Поэтому с первых же дней плавания проводятся учебные маневры, стрельбы из пушек. Не хватало еще и бессонницу заработать. Правда, насчет сна он, как оказалось, напрасно беспокоился. Спалось ему на корабле преотлично, и об этом свидетельствовало следующее происшествие. Как-то после полуденного короткого почивания он сидел в кают-компании и в который уже раз жаловался на нервы. За столом кто-то из офицеров спросил, зачем это в 5 часов палили из пушки. «Позвольте, из пушки», — полюбопытствовал он, — «почему же я ничего не слышал?» Вся кают-компания грохнула от смеха. «А пушка-то рядом с вашей каютой». Однако что за странные нервы? То бывало не мог всю ночь глаз сомкнуть от того, что в его городской квартире жужжит одна единственная муха. А тут, надо же, непробудно спит в штормы под грохот тяжелого орудия. Да, путешествие изменило его. Когда после многих дней морского пути Гончаров с 2 другими офицерами отрекомендовался сухим путем в Петербург, он сошел на берег уже не тем человеком, каким когда-то вступил на гостеприимный борт Паллады, чтобы начать свою морскую одиссею. Иногда ему не верилось, неужели вот это существо, неловко сидящее на лошади, обросшее щетиной с опухшим лицом, с потрескавшимися от ветра губами, в грязных одеждах, которые насквозь пропахли дымом, болотной жижей и конским потом, неужели это он, петербургский известный литератор и боящийся сквозняков чиновник? В Якутске Гончаров задержался более чем на 2 месяца. Пришлось дожидаться зимней дороги, то есть времени, когда Лена замерзнет. Впрочем, о задержке путешественник не жалел. Сколько интересных знакомств ожидало его в маленьком деревянном городке. Здесь открылся ему во всем своем богатстве тип рядового русского сибиряка, пионера дикой, почти еще первобытной природы. По установившейся привычке он прежде всего постарался обзавестись книгами, посвященными новому для него краю. Читал, делал выписки, сравнивал с увиденным. Познакомившись лично с Преосвященным Иннокентием Вениаминовым, тем самым, что проложил тракт от Якутска до Аяна, Гончаров открыл для себя, какую, оказывается, громадную работу проделали и сейчас продолжают здесь, в Восточной Сибири, русские просвещенные люди. Составлен алфавит для якутов, приготавливается якутская грамматика. Под руководством Преосвященного Иннокентия, замечает Гончаров, перелагается евангельское слово на их скудное, не имеющее права гражданства между нашими языками наречие. Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод в черне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческие, славянские и русские тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и проверялось. Любознательному гостю дали молитву «Отче наш» на якутском, тунгусском и калужском языках. Сколько же упорства, изобретательности, а главное сочувственного внимания за всеми этими вроде бы сугубо кабинетными трудами. Что значит трудность английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, губы, щеки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы. И не могло не тронуть его, что новые письменности, и якутская, и алеутская, и тунгусская, являются на свет в русском буквенном обличии. Вот как далеко на восток шагнула древняя, бодрая, акустически богатая кириллица. Но чтобы это произошло, нужен был дерзкий, поистине апостольский по своей сути порыв. Чуть не каждый день встречался Гончаров с архиепископом Иннокентием, телесно могучим, заряжающим собеседников какой-то особой светлой радостью, или беседовал с его духовными соратниками. Что за особая порода людей эти сибирские миссионеры? Они проникают в самые отдаленные области континента, знакомятся с местными племенами, прокладывают дороги, возводят деревянные мосты над топями, спят на снегу в 40-градусные морозы. И при всем этом эти люди говорят о своей деятельности как о чем-то само собой разумеющемся, заурядном. Американец или англичанин какой-нибудь сравнивает Гончаров, съездит с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой куда-нибудь в горы, убьет медведя, и весь свет знает и кричит о нем. Лишь в конце ноября выехал Гончаров из Якутска. На дорогу щедро снабдили его провизией, в том числе замороженными в кубиках щами и мороженными пельменями, струганиной. Не без посторонней помощи путешественник обрядился в здоровый малахай, в заячью шубку. К тому же на санях его закутали в медвежьи шкуры. Если от симбирского берега Волги идти все на запад и на запад, вдогон за разматывающимся волшебным клубком, то когда-нибудь к той же самой родной реке выйдешь с противоположной стороны. Вспомнилась ли Ивану Александровичу эта давняя детская греза, когда увидел, наконец, осеребренный снегом венец и столбы дыма над Симбирском? Можно сказать, что, собственно, здесь, в Симбирске, и закончилось его более чем двухлетнее странствие. Оставшийся отрезок пути почти уже и не в счет, тем более, что от Москвы до Петербурга понесся он по чугунной колее. Он вернулся, а летом 1855 года его захватила настоящая буря чувств. Гончаров влюбляется в Елизавету Толстую. Были встречи, были надежды, были боли, обида, ревность и почти бешенство. И ничего не стало. Его отчаянная страсть к девице, которой когда-то он написал несколько незначительных учтивых строк в альбоме, и которой теперь было за 25, довела бы его до сокрушительного взрыва, не узная он, наконец, новости, разом обрубающей все надежды, рассеивающей все иллюзии. Александр Иванович Мусин-Пушкин, красавец-офицер, и его кузина Елизавета Васильевна Толстая не просто давно влюблены друг в друга. Их взаимное чувство настолько сильно, что брак уже дело решенное между ними. Задержка лишь за высшей церковной инстанцией, от которой зависит дозволение на супружество двоюродных брата и сестры. Мог ли предполагать бедный Иван Александрович, что по иронии судьбы ему суждено будет участвовать в преодолении церковно-канонической преграды, возникшей перед его недавней богиней и его кузеном? Но именно так и произошло. Елизавета Ли Васильевна попросила его о такой необычной услуге, как верного своего друга. Сам ли он по-рыцарски взял на себя обязанность способствовать браку двух молодых людей? Как бы там ни было, осенью 1856 года завязалась краткая переписка между Гончаровым и матерью Елизаветы Васильевны, просившей столичного писателя похлопотать перед синодом о разрешении на венчание. Словом, не было счастья, да несчастье помогло. 25 января следующего 1857 года Елизавета Васильевна выходит замуж, и отныне страстное чувство ее петербургского поклонника умеряется и истончается до такой степени, что он вновь готов преклоняться перед этой аристократкой природы, как перед неким возвышенным идеалом земной гармонии. Пусть она будет счастлива, пусть не омрачают ее душу воспоминания о его поздней болезненной любви. Отныне он до самой смерти обречен быть одиноким. Ему хватит и того, что одиночество его будет скрашивать прекрасный фотографический портрет Елизаветы Васильевны, который теперь всегда стоит перед ним на письменном столе.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучали страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Эту программу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучала серенада «Трубадура» из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. Сегодня наша программа выходит в записи. Мы обратимся к северной окрестности Петербурга и отправимся в Шуваловский парк, в поселок Парглово. Когда-то здесь располагалось имение графов Шуваловых, и парк, который в то время именовался садом, привлекал сюда не только местных жителей, но и петербуржцев, уставших от летней городской духоты и пыли. В числе гостей парка нередко бывали известные художники, музыканты, литераторы, которые оставили свои записи и воспоминания об этих местах. Библиограф, краевед Галина Николаевна Зелянина приглашает на прогулку в Парглово, опираясь на описания русских писателей первой половины XIX века. Эта запись сделана в культурном пространстве мыса Парглово в августе 2026 года.
2: В этом году исполнилось 200 лет поездки Грибоедова и его друга Булгарина в Парглово, в результате которой родился очерк с ее описанием. Имя Александра Сергеевича Грибоедова всем известно. А кто такой Фадей Булгарин? Фадей Венедиктович Булгарин, безусловно, был незаурядным, возможно, талантливым, но очень спорным человеком. С легкой руки острослова Александра Пушкина за ним закрепилась репутация доносчика и писателя-коммерсанта. Однако Булгарин первым в России начал издавать частную газету, и театральный альманах стал основоположником новых жанров и автором множества произведений. Поучаствовав в трех войнах и получив серьезное ранение, Булгарин счел за лучшее поселиться в Санкт-Петербурге и заняться издательским делом. Энергичному и предприимчивому молодому человеку удалось за короткое время стать весьма преуспевающим журналистом и издателем. Он основал журнал «Северный архив», объединенный позже с журналом «Сын Отечества» своего друга Николая Греча. И в 1825 году Булгарин с Гречем открыл первую частную газету, которую назвали «Северная пчела». Он добился права публиковать политические новости, что для издания тех лет было новинкой. Тираж газеты варьировался от 4500 до рекордных 10000 экземпляров, а в подписчиках числилась не только столичная публика, но и провинциальная. Простые, яркие, доходчивые тексты делали «Пчелу» одним из самых популярных изданий. Азартно критикуя в своей газете те или иные литературные произведения, Фадей Венедиктович часто руководствовался не их художественными достоинствами, а личными отношениями с писателями. Нередко он наносил предупреждающий удар своим потенциальным конкурентам. Ну и журналистика была для него очень и очень неплохим источником дохода. Несмотря на критику, которой он постоянно подвергался, он был, как ни странно, очень хорошим другом Александру Сергеевичу Грибоедову. Они познакомились в начале июня 1824 года, вскоре после того, как Грибоедов приехал в Петербург с рукописью комедии «Горе от ума». Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир Мухтара» писал: «Сначала он дружил с Фадеем, потому что тот показался ему самым забавным из всей литературной сволочи. Потом из-за того, что эту сволочь стали гнать, и, наконец, привык к этой дружбе». Фадей был писатель гостиного двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Не более 5 лет в общей сложности провел Александр Сергеевич в Петербурге, но этот город неотделим от судьбы писателя. В мае 25-го года Грибоедов возвратился на Кавказ, где позднее узнал о неудавшемся восстании на Сенатской площади, которое вошло в историю под названием «Восстание декабристов». В начале следующего года Александра Сергеевича арестовали и привезли в Петербург по подозрению в причастности к заговору. Отношения Грибоедова и декабристов были достаточно сложны, иначе зачем бы он за 40 минут до ареста, уже предупрежденный генералом Ермоловым, своим начальником в это время, все эти 40 минут потратил на уничтожение бумаг? А сколько бы интересного мы бы прочитали в них сегодня? Наверное, было что уничтожать. Грибоедов к декабризму относился не то что со скепсисом, а с довольно резким и язвительным отрицанием. Грибоедовский интеллект подсказывал ему, что это смешно, когда 100 прапорщиков хотят перевернуть государственный строй России. Хотя писатель не верил в успех этого предприятия, поводов для подозрения нашлось немало. Все те же списки, запрещенные тогда пьесы «Горе от ума», найденные у многих заговорщиков, показания Трубецкого и Оболенского, которые называли его в числе участников, и дружеские отношения арестованного со многими из декабристов. 4 месяца пришлось Грибоедову провести в заключении на гаупвахте на Сенатской площади, потому что мест в Петропавловской крепости уже не было. Он находил утешение лишь в чтении и занятиях, о чем свидетельствуют его записочки друзьям, исполненные просьб прислать то чай Гарольда, то стихотворение Пушкина, то карту Греции, то какую-то Тавриду Боброва, то дифференциальное исчисление Франкёра. Вот таков его был разносторонний интерес. Часто писал Булгарину, и Булгарин выполнял его требования, подвергаясь сам опасности. Но в первых числах июня 1826 года Грибоедов, совершенно оправданный, был освобожден из-под ареста, обласкан императором Николаем Павловичем и награжден чином надворного советника. После освобождения он задержался в Петербурге, чтобы узнать о судьбе своих друзей. И, судя по перечню прочитанным им в это время книг, Грибоедова интересовала эпоха татаро-монгольского нашествия. По-видимому, это связано с замыслом трагедии о Федоре Рязанском в 1237 году, посланном на переговоры с Батыем и злодейски убитым. Поселился он на даче, расположенной на Выборгской стороне. Буквально вчера читала, что Грибоедов жил в Парголово. Не жил никогда в Парголово. Он жил на Выборгской стороне у своего друга Фадея Булгарина. Дом находился против Аптековского острова. Булгарин снимал эту дачу несколько лет. И существует записка Рылеева Булгарину, на которой значится: «На Самсоневской улице, у будки, в доме Калугиной». Согласно нумерации домов Санкт-Петербурга 1836 года, Фёкла Калугина, жена купца, владела 2 домами на Самсоневском проспекте, оба по правой стороне за церковь. Ну, примерно сегодня это угол Большого Самсоневского проспекта и улицы Смолячкова, дом 49. Годом ранее Фадей Булгарин женился, взяв в жены лютеранку Елену Ивановну фон Иде. Жена Булгарина очень сдружилась чисто духовно с другом мужа Грибоедовым, который поверял ей многое. Эта дружба породила версию о романе Александра Сергеевича и Елены Ивановны. Зато Булгарин не преминул в ответ изобразить друга Грибоедова в образе Талантина на страницах фельетона «Литературные призраки». Живя на даче, Грибоедов виделся лишь с близкими людьми и, проводя время в чтении, в дружеской беседе, в занятиях музыкой и прогулках, совершал частые экскурсии по окрестностям, как он писал, странствия по берегу морскому, переносясь то наверх Дудоровой горы, то в пески Ораниенбаума. Расположение духа его в это время было по большей части крайне унылое, ну, естественно, в связи со всеми событиями. Часто, по словам Булгарина, он бывал недоволен собой, сетовал, что мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг», — говорил он, — «в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, и я не успеваю даже учиться, не только работать, но я должен что-нибудь сделать, сделаю». И, как Булгарин пишет дальше, рассуждая об этих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или рощу. Позднее Булгарин вспоминал, когда мы с покойным Грибоедовым ехали в Парголово летом 1826 года, грусть овладела им при виде бесплодной дикости петербургских окрестностей, и он, передавая в «Северной пчеле» свои впечатления, написал тогда о петербургской природе, что она с величайшим усилием производит веники. Но дело в том, что Булгарин годом ранее уже побывал в этих местах, опубликовал очерк «Поездка в Парголово», где прямо восторженно описывал местную природу. И вот как бы в ответ на его заметку Грибоедов ответил очерком «Загородная поездка». К этому времени скончался Павел Андреевич Шувалов. Хозяином его был сын Андрей, а фактически имением управляла Варвара Петровна Шаховская-Шувалова. Но в это время она была за границей. Итак, давайте вместе совершим поездку с Александром Сергеевичем Грибоедовым. На высоты, подали от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц, куда-нибудь, где воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали слились бы в одну точку, весь бы город представил из себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник. Но куда же вознестись так высоко, так свободно из Петербурга? В Парголово. В полдень 21 июня, известен даже день, мы пустились по известной дороге из Выборгской заставы. Не роскошные окрестности. Природа с великим усилием в болоте насадила печальные ели. Жители их выжигают. Зачем? А дело в том, что издавна существовало подсечно-огневое земледелие. Деревья выжигали, чтобы очистить место под пашню. Второе. Деревья сжигали, чтобы уголь продавать в город. Были самовары. Иногда маленькие печи тоже топили углем. Не все использовали дрова. Дымный запах, бледное небо, скрипучий песок – все это не располагает странников к приятным впечатлениям. Поднимаемся на пригорок и на другой, кажется, на шестой версте. Лошадям тяжело, но душе легче, просторнее. Отсюда взор блуждает по бесконечной поверхности лесной чащи. Те же ели, но под скудную тенью их редких ветвей, в их тощей зелени, в бездушных иглах нет отрады. Теперь же с крутизны холма пирамидальные верхи их сглажены. То есть они поднялись на поклонную гору и увидели перед собой под ногами лес одной полосой, далеко протяженную, и вид неизмеримости сообщает душе гордые помышления. Другого рода мысли и чувства возбуждает несколько верст далее, влево от большой дороги, простота деревенского храма. Одинок и построен на разложистом мысе, которого подножие омывает тихое озеро. Мы понимаем, что речь идет о храме на Шуваловском кладбище. Это уже второй храм, построенный на пожертвование Екатерины Петровны Шуваловой. Справа ряд хижин, но в них не поселяне. Нежная белизна красавиц и торопливость их услужников напоминают, не знаю именно о чем, но здесь они менее озабоченными чинами всякого рода. То есть увидели они дачников первого Парголова. Вот и край наших желаний. Все выше и выше. Места картинные, мирные рощи, дубы, липы, красивые сосны. То по нескольку вместе стоят среди спеющей нивы, то над прудом, то опоясывает собой ряд холмов. Под их густой сенью дорога завивается до самой вершины. Доехали. Тут всякий спешит на дерновую площадку, на которую взбегают уступами со стороны сада. Понятно, что эта площадка – гора Парнас. Дело в том, что украшать сады, как тогда называли парки, такими горами, которые называли Парнасами, была повсеместно распространена в то время. И вот я побывала в Хмелите, где Грибоедов провел детские годы, усадьба его деда. Там аж два холма Парнас, они чуть повыше меня. Наверное, когда он увидел наш Парнас высотой 61 метр, он все-таки свой скепсис отбросил в сторону. Сквозь расчищенный просек виднеются вдали верхи башен петербургских. Так рассказывают, но мы ничего не видели. Наше зрелище ограничивалось тем живописным озером, мимо которого сюда ехали. Далее все было подернуто сизыми парами. И вот одно ожидание рушилось, как идея поэта часто тускнеет при неудачном исполнении. Взамену изящной отдаленности мы любовались тем, что было ближе. Под нами, на берегах тихих вод, в перелесках, в примизных аллей, мелькали группы девушек. Мы пустились за ними, бродили час-два, вдруг послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Время длилось, северное летнее солнце, как всегда, перед закатом казалось неподвижно. Мой товарищ предложил мне опуститься верхом еще подалее, к другой цепи возвышения, то есть поехать в Юки. Сели на лошадей, которые здесь сродны горным мулам, но из нашей поездки ничего не вышло, кроме благотворного утомления для здоровья. Дым от выжженных и курившихся корней носился по дороге. Солнце в этом мраке походило на ночное светило. Возвратились опять в Парголово, оттуда в город. Прежней дорогой прежнее уныние. Ну, вот такая поездка случилась. Но, несмотря на то, что это описание природы, все-таки думы о судьбах своих товарищей не покидали Грибоедова. И он, глядя на эти хороводы, на этих людей, которые гуляли в парке, пишет о том, что, кажется, если приехал бы сюда иностранец и посмотрел бы на дворян и на крестьян и сказал бы, что это два народа. Мысли о декабристах его не покидали. Но в сентябре 1826 года он вернулся на службу в Тифлис и продолжил свою дипломатическую деятельность. Вскоре он будет назначен послом в Иран, и 30 января 1829 года толпа, подстрекаемая мусульманскими фанатиками, разгромила русскую миссию в Тегеране. Русский посланник был убит вместе с ним. Уничтожен весь состав русской миссии, уцелел только старший секретарь Мальцов, человек необыкновенно осторожный.

Узкая талия. А позже он написал воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове, один из первых опытов биографии драматурга. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть. Звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст. Не могу написать ничего связанного о Грибоедове, ибо когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части. Во многих деталях эти мемуары до сих пор остаются ценным первоисточником. Дальше мы путешествуем со следующим писателем. Имя Алексея Васильевича Тимофеева мало что скажет сегодняшнему, даже самому сведущему читателю. В числе его произведений, в какой-то степени знакомым нашим современникам, могут быть названы лишь несколько стихотворений, положенных на музыку и ставшими известными песнями. «Свадьба». Первая строка: «Нас венчали не в церкви», но многие вспомнят, потому что этот романс был очень популярен среди революционных демократов. «Тоска», «Оседлаю коня, коня быстрого» и другие. Между тем, в 30-е годы XIX века Тимофеев, один из наиболее плодовитых и читаемых русских литераторов, активно выступающий как поэт, прозаик и драматург. Цензор и преподаватель Петербургского университета Никитенко писал 11 июня 1834 года. «Я недавно сблизился с одним молодым писателем Тимофеевым. Это совершенно новое и приятное для меня явление. Он одарен пламенным воображением, энергией и талантом писателя. Доказательством того служит его поэт и художник. Две пьесы, исполненные мыслей и чувств. Он совершенно углублен в самого себя, дышит и живет в своем внутреннем мире страстями, которые служат для него источником мук и наслаждений. Службой он почти не занимается и может не заниматься, потому что имеет деньги и не имеет русского честолюбия. Он родился просто в богатой дворянской семье. То есть страсти к чинам и орденам у него не было, всегда задумчиво, с привлекательной физиономией, ему 23 года. То есть это был ту пору очень и очень молодой человек. Его не пьеса, повесть «Художник» была напечатана под псевдонимом «ТМФ» и «Твердый знак». В этом издании каждая из трех частей «Художника» имела особый эпиграф. Кто сосчитает, сколько талантов погибло в неизвестности? Всем известная поговорка, на которую никто не хочет обратить внимание. Ко второй части. Может ли быть что-либо ужаснее и безнадежнее, чем пытать счастье одному в большом городе, где никто не протянет вам руку помощи? Талант непризнанный, безвестный, без друзей и покровителей, но полный веры в свое мастерство, он тщетно пытается обрести ценителей своего искусства. Бесполезная борьба. Доктор Гаррисон. И к третьей части. Его не поняли, друг мой. Он был рожден совсем не для светской жизни. Холодность, презрение, клевета и эгоизм преследовали его с самого вступления его в общество. Из частного письма. При первой публикации повесть Тимофеева была посвящена знаменитому гравёру Николаю Ивановичу Уткину со следующим обращением. «Один странный случай доставил мне в руки дневник какого-то художника. Вы желали, чтобы я издал его в свет? Ваше желание исполнено. Вот он. Я не изменил ни слова. А.Т. Санкт-Петербург, 9 мая 1833 года.
Он специально, как я понимаю, указал эту дату, потому что его обвиняли в том,

0: что он совершил плагиат. В это время вышел роман Полевого «Живописец», и якобы вот он его переписал. Но Тимофеев-то вот хотел этой датой, 1933 год, подчеркнуть, что он писал самостоятельно. На самом деле он работал еще весной 1934 года над ним, и разрешение цензурное получено только 1 апреля. В основу сюжета положена история жизни талантливого художника-самородка Данила Петровича Шумского, но читатель узнает о ней после смерти живописца. Но вот исторический момент. К тому времени уже не было Адольфа Полье, второго супруга Варвары Шуваловой Полье, с которой он продолжал благоустройство Верхнего парка. Оно началось еще при Павле Андреевиче Шувалове, и Варвара Петровна в память о Полье создает удивительно романтический уголок, храм, склеп и аллею вечности. Но как же героя занесло в Парголово? А вот для поправления здоровья ему доктор посоветовал ехать куда-нибудь за город и стараться иметь как можно больше движения. И вот хотел он ехать в Царское Село, но вместо этого очутился в Парголове. Парголово мне нравится. Прелестные виды, чистый воздух, возвышенное место. Не остаться ли здесь на все лето? Первый мой выход был в Графский сад. Сад хорош, даже превзошел мои ожидания. Извилистые дорожки, столетние сосны, там и сям разбросанные цветники, мостики, беседки, овраги, буераги. Так, а буераги писали. Графский дом, застроенная церковь, чистота, монумент, горы, беспорядок. Все это в моем вкусе. День был воскресный. В саду толпилось множество народа. Никуда не скроешься от людей. Я пробрался к монументу. Какой монумент он имеет в виду? Да, склеп. Монумент построен с большим вкусом. Художник соединил в нем две необъятные мысли – жизнь и смерть. Мрачная, сырая пещера с двумя могилами внутри. Но могила была одна, просто Варвара Петровна для себя уже приготовила пустое место, накрытое плитой. Мрачная, сырая пещера с двумя могилами внутри и благоухающие, исполненные жизни цветы вокруг. Это поразило меня. Я долго стоял, как бы прикованный к месту, не сводя глаз с пещеры. Я искал чего-то в пустоте ее. Легкий ветерок играл с цветами, цветы беззаботно склонялись друг к другу свои головки, несколько мотыльков перепархивало с одного листочка на другой. Листочки трепетали от удовольствия. Все жило, дышало, цвело, наслаждалось, блаженствовало. А в двух шагах мрачная, душная пещера, подобно грозному привидению, выглядывающая из-под своего черного чугунного покрывала и с адской улыбкою озирающаяся кругом, как бы изыскивая случай поглотить все это в свою ненасытную утробу. Я погрузился весь в свою думу, как вдруг чей-то хохот привел меня в себя, оглядываясь в двух шагах толпа народа. Я ушел в другую часть сада и начал бродить под соснами. В душе моей царствовала какая-то холодная пустота, какое-то мертвое железное равнодушие. Я не мог ничего чувствовать. Образ смерти зародил в меня искру своего разрушения. «Все это цветет, дышит, наслаждается», — шептал мне чей-то голос. «Ударит час, и ничего не станет». Глаза мои невольно устремились на меня самого и опустились в землю. Я содрогнулся. В каждом цветке, в каждом дыхании таится уже зародыш смерти. Первое проявление жизни есть уже начало разрушения. Вдруг слышу позади себя несколько голосов. Опять люди. Куда уйти от них? Я побрел в противоположную сторону и минут через 10 очутился у подошвы Парнаса. Мысль полюбоваться окрестностями блеснула в голове моей. «Это меня несколько рассеет», — подумал я и начал взбираться на гору. Гора ужасно высока. Добравшись до середины, я остановился. Движение, сделанное мной, прояснило несколько мои мрачные мысли, но было еще слишком слабо, чтобы разогнать этот мрак совершенно. И вместо того, чтобы рассеять меня, как я ожидал, только расшевелило всю желчь. Взглянув вокруг себя, я почувствовал какую-то досаду. Все, что до сих пор нравилось мне в саду, теперь стало противно. Очарование исчезло. Я видел уже только обезображенную природу, пестрые толпы зевак, несносный беспорядок, кое-как натыканные цветы, изысканные украшения и достойные всего этого надписи. «Цветов не рвать, птиц не пугать, по траве не ходить». Мы считали, что это изобретение советских наших парков. Нет, первая половина XIX века. Едва успел я добраться до вершины Парнаса, как меня окружила толпа ребятишек. «Прикажите спеть курочку». «Не надобно». «Прикажите, мы дешево возьмем». «Прочь!» — закричал я с досадою. Но мальчишки не отходили. Я бросил одному из них 2 пятачка и приказал разогнать толпу. Он схватил деньги и кинулся на своих товарищей. Началась драка. «Всемогущие деньги!» — сказал я, садясь на скамью. «Огромная меновая лавка и весь свет у дверей. Крик, гам, толкотня. Один несет свой сон, другой — свое спокойствие, третий — свою любовь, свои надежды». Четвертый — свою честь, свое будущее. Судья вытряхивает последнее свое правосудие. Женщина — свою невинность. Вельможа закладывает отечество. Отец ведет сыновей. Дети влекут отца. Безродный сирота несет свою душу. Дряхлый старик отсчитывает последнюю минуту своей жизни. Начинается ужасный торг. Кто больше? Кто больше? Совесть, спокойствие, таланты, любовь, дружба — все сыплется в бездонные сундуки неумолимого ростовщика. На одной чашке весов человек, на другой — золото. Золото перетягивает. Адские проценты. Но тем не менее он дает, бросает монетки, и мальчишки кубарем с холма вслед за этими монетками покатились. И вот от таких мрачных мыслей к состоянию восторга его вновь приводит Шуваловский парк. В эту самую минуту взглянул я нечаянно в сторону и остолбенел. Сад раздвинулся на 2 части и открыл весь Петербург, как на блюдечке. Я не смел верить глазам своим. Это был сон. Надо обновить эту необыкновенную правильность в перспективе. Этот вкус, с каким расставлены деревья. Эту прелесть в каждой части, это очарование в целом. Я забылся, я не мог отвести глаз от этой картины. Я прирос к своему месту и в изумлении, в восторге пожирал ее своими глазами. Вдруг опять люди. Но зрелище это придало мне новые силы, и я почти побежал вон из сада в деревню. Ну, он пришел в деревню, это первая Парголова, конечно, пришел на Шуваловское кладбище, и тут ему пришла мысль соединить вершину горы с озером лестницей. И он принялся за изготовление этой лестницы, и в продолжение 2 недель он там сделал грот в горе, очевидно, имея перед глазами картину «Грот от Шувалова». Устроил несколько дерновых беседок, 1,5 дюжины лавочек, очистил дорожки, благоустраивал купальную. И уединенная гора превратилась в место для гуляния, и все стали приходить и смотреть на трудолюбивого пустынника. Тимофеев пишет: «Вчера какие-то дамы, живущие здесь на даче, начинали заговаривать со мною. Меня следят, за мною бегает. Кажется, я сделал предметом всеобщего внимания». Действительно, по Паргу поползли слухи о неком пустыннике, который питается одним молоком, убегает от людей, и увидеть его только можно издали, что он сын какого-то очень богатого человека. Данный фрагмент повести подтверждает в своих воспоминаниях Иван Иванович Панаев. Он писал о Тимофееве. О нем ходили странные слухи. Жива на даче в Парголово одно лето он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его парголовским пустынником. Казалось, автор, наверное, вкладывал какие-то собственные черты в своего героя, что это вот такой мрачный анахорет. Нет, Тимофеев сделал прекрасную карьеру. В 40-43 годах он служил в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. Затем перешел на службу в канцелярию одесского генерал-губернатора Михаила Семеновича Воронцова. Потом возвратился в Петербург и получил место столоначальника в департаменте Министерства юстиции. Потом был губернским прокурором в Оренбурге. Затем вышел в отставку и поселился под Уфой в имении жены Софьи Платоновны Базилевской. Для нее это был второй брак. Имя Базилевских связано с Выборгской стороной на Большом Самсоневском проспекте, почти напротив храма Самсония Страноприимца, есть приют Ивана Базилевского, родственника ее первого мужа. В 1856 году он уже в Москве служит чиновником по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Закревском. Дальше служил в канцелярии Московского комитета общества попечительного о тюрьмах. И, наконец, в 1870 году он удалился на покой. Все годы службы он не переставал сочинять. Выйдя в отставку, он вернулся в Петербург, и последняя его работа поэтическая – это поэма аж в двух томах «Микула Селенинович». Но она не имела никакого успеха, и он умолк навсегда. И теперь мы совершаем последнее наше третье путешествие вместе с Бурнашовым Владимиром Петровичем. Его портрет не сохранился. Писатель Лесков его видел и говорил, что он был очень красивым человеком. Он сейчас все чаще упоминается как детский писатель под псевдонимом Виктора Бурьянова. Вначале сведения о нем были только в русском биографическом словаре и в статье Лескова «Первенец богемы в России». Напечатана была автобиография Бурнашова, которую он сам передал Лескову. Он родился в 1812 году в Орле. Лесков был его земляком. Отец его был вице-губернатором. Умер он в Петербурге в 1888 году. 76 лет прожил, долгая жизнь. Образование он получил домашнее, несмотря на то, что отец вот занимал такой высокий пост. Когда он родился, матери его было только 17 лет. Красоты она была поразительной, но имела неприятный характер, вплоть до самодурства. А отец был мягок по характеру, хотел сделать из сына военного, мать возражала. И по ее настоянию 16-летний, нигде не учившийся юноша поступает на службу в петербургские министерские канцелярии. И до выхода в отставку в 49 лет он перебывал в 5 министерствах и канцелярии обер-прокурора Священного Синода. И с 16 лет он также принимается за литературную работу. То есть работал на износ. День он на службе, когда писать? Очевидно, по ночам. Писал он очень много. По характеру был вспыльчив, горделив и всю жизнь боролся с равнодушием к его заслугам. Наибольший успех в то время имела его географическая трилогия, в которой он приглашал маленького читателя с собой на прогулку. Автор начинал с земного шара, потом уделил внимание России и в последней книге описал Санкт-Петербург и его окрестности. Бурьянов не скрывал программу своих книг. Его цель – побудить в ребенке безграничную преданность царю и любовь к своему отечеству. Он подвергся немалой критике за свои фактические ошибки, морализаторство, излишнюю сентиментальность и напыщенный язык, но нельзя отрицать того, что в его книгах, безусловно, содержался огромный объем новой информации. Он пытался придать форму повествования, приемлемой для детского чтения. Но а книжность его тона, он же никуда не выезжал из Санкт-Петербурга, поэтому все, что вот он писал, беря из книг. В 1836 году, вот прогулка с детьми по земному шару, в мельчайших подробностях рассказывает о разных странах, городах, народах, их обычаях, политическое устройство, религиозные обряды. Иногда, конечно, он прям не может сдержать чувств. Добравшись до Африки, он огорчен обилием местных деспотичных правителей. Желательно, чтобы умные европейские нации положили конец безрассудным действиям этих черных монархов и через то соделали бы целый край цветущим. В прогулках с детьми по России Бурьянов проходит от восточных до западных границ империи. В Финляндии он сталкивается с пейзажами, достойными кисти фламандского художника Давида Тернерса. Финны честны, добры, учтивы, но чрезвычайно ленивы. Многим из них совершенно свойственно необоснованно бояться русских. Еще Петр I был благодетелем для соседних стран, и в XIX веке Россия принесла финнам образование, просвещение и защиту. Подытоживая наблюдение, Бурьянов пишет: «Итак, мы объехали Россию, видели ее с севера и с юга, и с востока и с запада, любовались везде прекрасным устройством и повсюду замечали следствие попечительности нашего доброго государя. Да благословит же Бог его царствование, да продлит драгоценнейшие дни Николая для счастья всех его подданных». Ну, а нам-то интересна, конечно, книга «Прогулка с детьми по Петербургу и его окрестностям». Вышла она в 1838 году и предлагала расписание прогулок на каждый день, чтобы за 2 недели летних каникул удалось осмотреть основные достопримечательности русской столицы и ее пригородов. Новинкой, наверное, было то, что детям он задавал разные вопросы, поэтические цитаты приводил и эмоциональный возглас. Было ясно, что автор очень гордится своим городом, и некоторые сцены были весьма конкретные. И, конечно, в поездке 4-й лесной институт, удельное земледельческое училище, 3 Парголова. Ну вот мы и в Парголове. Это 1-я Парголова, и всего 3. Здешняя волость с давнего времени принадлежит роду теперешних ее владельцев, графов Шуваловых. Императрица Елизавета Петровна намеревалась построить здесь загородный дворец и развести огромный сад, чему и было положено начало. Собирая изустные предания у русских крестьян, живущих в 2 деревнях по обеим сторонам главной мызы, можно узнать, что они переселены сюда из внутренних российских губерний. Можно даже отыскать несколько дряхлых стариков, которые помнят еще эпоху своего переселения, быв в то время детьми. Вот один старик говорит, что сюда переселился дед его, и так вообще можно заключить, что на этой земле русские живут уже лет 80. Хотя место это известно под общим названием Парголова, происходящего от имени чухонской деревни Пергола, но русские крестьяне называют деревни и урочища по-русски, суздальскими и вологодскими. Хлебопашество здесь незначительное, и крестьяне живут более продажей дров, угольев, извозом и доходами с домов, потому что здесь поселятся на лето множество петербургских жителей, и все дома без исключения бывают заняты. Многие домики чрезвычайно красивы, но, к сожалению, большей части бедны тенью. Он отмечает, что с 1824 года сад приведен в порядок. На самом деле, еще раньше, при Павле Андреевиче, началось благоустройство. Поломанные деревья убраны, дорожки усыпаны песком, луга и рощи очищены, дома исправлены. Он, конечно, рисует картину, которая открывается с горы Парнас, и также упоминает, что мальчишки катаются с вершины Парнаса, и девушки тут водят хороводы, и стоят крестьяне, чухонцы с лошадками малорослыми, предлагая всем желающим покататься. И, конечно, приглашает полюбоваться прелестную цветочную аллею, которая ведет к террасе, где погребен граф Полье, второй супруг матери владельцев Парголова. Мы прогулялись только с тремя литераторами. Это начало XIX века, когда парк еще был широко открыт для гуляющей публики. Парк благоустраивался и постепенно от регулярного парка переходил к пейзажному парку. Спасибо вам за внимание.
1: В программе «Город и время» прозвучала запись беседы библиографа, краеведа Галины Николаевны Зеляниной, которая помогла нам почувствовать былую атмосферу северного уголка Санкт-Петербурга, а также вспомнить имена некогда знаменитых литераторов, оставивших свои воспоминания об этих местах. Передача, которую подготовила к эфиру я, Людмила Зотова, окончена. До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Сегодня мы продолжаем наш музыкальный рассказ об одном удивительном творении Иоганна Себастьяна Баха. Свой «Магнификат», написанный на текст стихов из первой главы Евангелия от Луки, благодарственной песни Пресвятой Богородицы «Велича душа моя Господа», Бах сочинил к рождественской службе 1723 года. По мнению исследователей, во времена Баха в церкви святого Фомы в Лейпциге еще сохранялись некоторые средневековые обычаи, и вполне вероятно, что баховский «Магнификат» мог сопровождать представление вифлеемской сцены в хлеву — рождественский вертеп. Вечернее богослужение, для которого был написан «Магнификат», продолжалось сравнительно недолго, и Баху пришлось с этим считаться, что, однако, не послужило во вред его музыке. Разнообразие настроений, воплощенных в музыке «Магнификата», не нарушает общего впечатления цельности, а великолепный лаконизм музыки только подчеркивает ее удивительную красоту. Давайте послушаем 9-й номер баховского «Магнификата» — прекрасную пасторальную арию альта с двумя солирующими флейтами на текст стиха «Алчущий исполни благ и богатящийся отпусти чи». Знаменитый исследователь творчества Баха Альберт Швейцер обращает наше внимание на то, как в этой арии Бах использует традиционный мотив радости, который в начале арии звучит в партии двух флейт. Как пишет Швейцер, этот мотив ободряет, как солнечная улыбка.

Вновь обратимся к исследованию Альберта Швейцера. Вот что он пишет о баховском «Магнификате». «Трудно представить себе более живую, тесную связь музыки и текста. Это бросается в глаза даже при поверхностном первом знакомстве. Баховская вокальная тема — это декламация, которая будто бы случайно, благодаря чуду, облекается в мелодическую форму. Бах тонко чувствует устное слово, интонацию. Он может выделить слово как образный мотив и извлечь из него основу для целой музыкальной картины. Он создает свои полотна, используя всего одну или две строки. В следующем номере «Магнификата» терцете для двух сопрано и альта на стих «Восприят Израиля отрока своего по минуте милости» в партии гобоев внимательный слушатель обнаружит особую мелодию. Бах использует здесь один из древних псалмодических ладов, которые звучали, возможно, еще в Древнем Израиле. Вспомним, кстати, текст стиха «Восприят Израиля отрока своего». Кроме того, на эту мелодию, древний лад «Тонус перегринус», в течение столетий было принято распевать текст «Магнификат анима моя домином» «Величит душа моя Господа».

продолжается наш маленький концерт. Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Два завершающих номера «Магнификата» — два мощных хора. Первый написан на текст стиха якоже глагола «ко отцам нашим, Аврааму и семени его даже до века». И этот текст подсказал композитору форму хора — это величественная фуга. Вновь перед нами картина бесчисленных поколений, собранных воедино. Мелодические линии в разных голосах создают ощущение множества, а повторяющаяся основная тема олицетворяет единство. И венчает «Магнификат» блестящая «Глория» — слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Завершение «Глория» повторяет в сокращенном варианте первый хор «Магнификата», и тем самым создается мощная музыкальная и смысловая арка, придающая шедевру Баха почти архитектурную законченность и стройность.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, последние 4 номера этого произведения. «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриция Квелла, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Дэвида Томаса, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горухов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Московского детского хора Православного братства Всемилостивого Спаса прозвучало общее величание Пресвятой Богородицы, лаврского распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Книга пророка Ионы впервые издана на эвенском языке. Завершается реставрация предела в храме в Бутырской Слободе. Об этих и других событиях более подробно. Завершается реставрация северного предела в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе, который в советское время оказался разрезанным надвое заводским корпусом. Срок завершения работ – ноябрь 2026 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, патриарший советник Владимир Ресин. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры XVII века. Его построили в 1682-84 годах как первый полковой каменный храм в России на средства солдат при поддержке царей Петра и Ивана Алексеевичей по случаю окончания войны с Османской империей и Крымским ханством. После 1917 года храм почти сразу признали памятником архитектуры. Богослужения продолжались до 1920 года. В 1935 церковь закрыли и передали заводу. В храме устроили склад, а затем цех. В начале Великой Отечественной войны снесли верхний ярус его колокольни. В 1970 году при строительстве нового цеха уничтожили трапезную. При этом заводской корпус разрезал храм на две части. Остатки колокольни вернули церкви в 1998 году. В 1999 пристроили апсиду и звонницу. Храм и участок полностью передали церкви в 2000 году. Регулярные богослужения возобновились с 2006 года. Сейчас службы проходят в восстановленной колокольне. Также на сегодня завершена консервация росписей, выполненных в 1909-13 годах мастерами из Палиха. Сейчас реставраторы сосредоточены на северном пределе. Впереди запланированного создания иконостаса с Ильи, Паникадила, реставрация монументальной живописи, восстановление глазников, устройство полов и крылец. Как отметили в пресс-службе Владимира Ресина, храм в Бутырской Слободе остается одним из самых сложных объектов реставрации в Москве. Заводской корпус разрезал его пополам, и полностью вернуть первозданный вид уже невозможно. Но главная задача – завершить реставрацию и вернуть зданию историческое предназначение, рассказали в пресс-службе Владимира Ресина. На христианском кладбище в столице Марокко завершилась реставрация православной часовни склепа, в которой похоронены десятки российских соотечественников. Реставрацию удалось произвести при содействии Русского дома и прихода храма Воскресения Христова в Рабате, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки. В усыпальнице захоронены основатели Русской православной общины Марокко, архимандрит Варсонофий Толстухин, архимандрит Митрофан Ярославцев, граф Владимир Игнатьев, Артур Герцберг, Александр Стефановский. Также в часовне недавно похоронили Нину Эль-Кинани, многолетнюю певчую Воскресенского храма в Рабате, заместителя председателя общества Русская православная церковь Марокко, которая отошла ко Господу в августе нынешнего года. 22 августа настоятель прихода протоиерей Максим Масолитин совершил отпевание, после чего состоялось погребение в склепе. На эвенском языке впервые в истории вышел в свет перевод библейской книги пророка Ионы, сообщает сайт Якутской епархии. Проект реализован Институтом перевода Библии по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на эвенском и русском языках, а также глоссарии для объяснения трудных слов. В связи с выходом перевода архиепископ Роман поздравил коллектив Института перевода Библии, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Электронная версия книги пророка Ионы на эвенском языке доступна на сайте Института перевода Библии. 19 сентября в столице Китая, городе Пекин, произошло знаковое событие. Храму в честь Успения Пресвятой Богородицы передали дядьковскую хрустальную икону благоверного князя Олега Брянского. Святыню настоятелю храма иеромонаху Иннокентию Колесникову передал член Общественной палаты России Максим Данькин. Образ выполнен вручную дядьковскими мастерами-хрустальщиками. На иконе благоверный князь Олег изображен с храмом в руках, символизирующим Брянский Петропавловский монастырь, который он основал на собственные средства. После ратных подвигов князь принял монашество и провел остаток жизни в молитве и посте. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – единственный действующий православный храм в Пекине. Он относится к юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
4: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
5: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10. Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
4: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 225-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.
0: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: «Какой властью Ты это делаешь, и кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы с вами прошли евангельское зачало из 11 главы Евангелия от Марка. Эта глава рассказывает нам о триумфальном входе Господа в Иерусалим, о том, как Иисус Христос наводит порядок в Иерусалимском храме, выгоняя торгующих жертвенными животными и именовщиков денег из храма. Из этого поступка мы видим образ того, что Иерусалимский храм становится не нужен. Он не справился со своей задачей и уже давно перестал помогать людям общаться с Богом и хоть чуточку меняться. Иисус понимает, что его ждет в этот раз крест рядом с Иерусалимом, все больше и больше показывает свою божественную власть. Но старейшинам, фарисеям и книжникам, которые часто не могли договориться друг с другом и не понимали друг друга, их религиозных деятелей, их глаза и ум были заняты ни религией, ни верой, ни тем, чтобы помочь своему народу лучше разобраться с божественным откровением, но они накладывали на свой народ бремена неудобоносимые и уводили свой народ от Бога. Так мы видим, что они совсем не могут разобраться, кто же этот Иисус из Назарета, хотя весь закон и пророки говорили именно об этом Мессии. Или они решили, что такой Мессия им не нужен, и договорились взять дела Божии в свои руки. Мы видим, как эти религиозные деятели, подходя ко Христу с вопросом: «Скажи, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал эту власть?» Кажется, что они заинтересовались Спасителем и готовы верить Ему, но вовсе нет. Это вопрос-провокация. И они ждут любого ответа, так как это послужит к Его обвинению. «Скажи, Спаситель, что Он Сын Божий, и Бог дал Ему эту власть». Они тут же обвинят Его в богохульстве и схватят, не боясь народа. Любой другой ответ Спасителя привел бы к тому, что они обвинили бы его в шарлатанстве и поговаривали бы: «Мы же говорили, что он обманщик». но Бог мудр. Христос понимает, что это ловушка, и их же сети используют против их самих. «Я вам скажу», — говорит он, — «если вы мне ответите, крещение Иоаннова от Бога было или от человеков?» И они поняли, что не могут дать ответа, потому что боялись правды, принципиально отказывались принять Бога, пустить Бога в свою жизнь. Совершенно не хотели ничего менять в своей жизни. Не шли к Иоанну, так как в покаянии он предлагал полностью измениться, очиститься от той грязи, скверны, в которой они пребывали всю жизнь. Еще больше они не хотели видеть такого Бога, как Христос. Они сочинили для себя своего Бога, который был для них удобен. Дорогие братья и сестры, поражаясь мудрости Христа в сегодняшнем отрывке Евангелия, будем следовать Его примеру в жизни. Каждому из нас в жизни приходилось подыскивать правильные ответы для людей неверующих или сомневающихся. Будем внимательны. Эти ответы могут привести нас в ловушку. Лучшим свидетельством нашей веры должна быть наша христианская жизнь и праведность. Также будем стараться не выдумывать своего Бога, как сделали это старейшины, фарисеи и книжники, а стараться довериться Христу Спасителю. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 24 сентября и 11 сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века Димитрия с женой Еванфией и сыном Димитрианом. И еще несколько мучеников вспоминает сегодня Православная Церковь, святых Диодора и Дидима Сирских, и мученицу Ию, пострадавшую в Персии в IV веке. Сегодня празднуется память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в V веке, а также преподобного Ефросина, подвязавшегося в одном из палестинских монастырей в IX веке. В этот день установлено празднование в честь преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, в память перенесения их святых мощей. Согласно церковному преданию, они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Основанная преподобными Сергием и Германом Валаамская Спасо-Преображенская обитель скоро стала довольно многолюдной. Для нее преподобными был составлен общежительный устав. Все вопросы решались на Братском соборе, и ни один старец, ни послушник ничего не должны были делать без Братского совета. Из монастырской казны всем равно выдавалась одежда и обувь. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия Германа и перенесении их в Новгород для спасения святыни во время нашествия шведов в 1163-1164 годах. Сегодня празднуется память преподобного Силуана Афонского, одного из величайших святых, явленных миру в XX веке. Сегодня установлено также празднование в честь Каплуновской иконы Божией Матери, явленной в 1689 году. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери. Каплуновская икона была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Перед ней молился император Петр I о даровании победы русским войскам.

0: реке. Там была выкопана могила, положив на ее краю священника, его добили штыками. Тело сбросили в яму, но закапывать не стали. Из соседнего прихода каратели привели другого священника, отца Виктора, якобы для того, чтобы отпеть убитого отца Николая. Отца Виктора привели к яме, в которой лежало тело убитого пастыря, и расстреляли его выстрелом в голову. Память священномучеников совершается в общий день их кончины. Также сегодня вспоминаются священномученики протоиерей Карп Эльб, погибший в 1937 году, и диакон Николай Широгоров, пострадавший в 1942 году. Священномученик протоиерей Карп Эльб родился в 1869 году в Лифлянской губернии в семье эстонского крестьянина. Приняв сан диакона, он служил в Георгиевской церкви в пригороде Таллина. Когда в Пюхтицком монастыре открылась церковно-приходская школа, отец Карп был рекомендован в нее как преподаватель русского языка и закона Божия. 3 года он провел в Пюхтицкой обители. В 1899 году отец Карп был переведен в Санкт-Петербург и определен диаконом к эстонскому приходу, возглавляемому священником Павлом Кульбушем. Молодой диакон, талантливый педагог и проповедник, стал незаменимым помощником настоятелю. Отец Карп безвозмездно преподавал в приходской школе, вскоре его пригласили в Коломенское училище, а в 1914 году он был приглашен в самое привилегированное заведение Петербурга – приют барона Штиглица. С 1907 по 1918 год отец Карп служил диаконом в церкви во имя священномученика Исидора Юрьевского. После возложения на настоятеля отца Павла Кульбуша и епископского сана, прихожане обратились к митрополиту Петроградскому Вениамину Казанскому с просьбой рукоположить отца Карпа в иерея для Исидоровской церкви. И в 1918 году отец Карп был рукоположен владыкой Вениамином в иерея. В начале 20-х годов Исидоровская церковь оставалась одной из 5 церквей Петрограда, не перешедшей в обновленчество. Тогда церковный дом при Исидоровской церкви играл большую роль в епархиальной жизни города. В нем размещалось богословско-пасторское училище, проходили занятия высших богословских курсов. В Исидоровском храме отец Карп служил до его закрытия в 1935 году. В связи с закрытием храма протоиерей Карп перешел служить в Князь-Владимирский собор, а затем в Казанскую церковь на Красненьком кладбище Ленинграда. В 1937 году священномученик протоиерей Карп Эльб был арестован и расстрелян в Левашовской пустоши под Ленинградом. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобной Феодоры Александрийской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобная Феодора жила с мужем в Александрии. В их семье царили любовь и согласие. Это был ненавистный врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее ко греху, но безуспешно. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила своему мужу, но вскоре опомнилась и осознала всю гнусность падения. Совесть не давала ей покоя. Феодора отправилась к знакомой игумене и рассказала ей о совершенном преступлении. Игумене, видя отчаяние молодой женщины, напомнила ей евангельскую притчу о грешнице, омывшей слезами ноги Христа и получившей от него прощение своих грехов. В надежде на милосердие Божие Феодора сказала: «Верую Богу моему, и отныне не буду грешить, а содеянный грех постараюсь загладить». В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве. Она тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась в мужской монастырь, так как боялась, что муж найдет ее в женской обители. Игумен не благословил пустить ее даже во двор, испытывая твердость пришельца. Преподобная Феодора осталась ночевать у ворот. Утром она, припав к ногам игумена, назвалась Феодором из Александрии и просила оставить ее в монастыре для покаяния иноческих подвигов. Видя чистосердечное намерение пришельца, игумен согласился.

Даже опытные иноки удивлялись всеночным молитвам, смирению, терпению и самоотвержению Феодора. Святая подвязалась в монастыре 8 лет. Ее тело, некогда скверненное прелюбодеянием, стало сосудом благодати Божией и вместилищем Святого Духа. Однажды святая была послана в Александрию для покупки хлеба. Благословляя ее в путь, игумен разрешил ей в случае задержки в пути остановиться в соседнем Янатском монастыре. В гостинице Янатского монастыря проживала тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Прельщенная красотой молодого инока, она стала склонять преподобную Феодору ко греху, не зная, что перед ней женщина. Услышав отказ, она совершила грех с другим человеком. Преподобная же, купив хлеб, возвратилась в свою обитель. Через некоторое время обнаружилось, что бесстыдная девица беременна. Заметив это, игумен стал выпытывать у дочери, кто ее обольстил. Девица указала на Феодора монаха. Отец немедленно сообщил об этом настоятелю монастыря, в котором подвязалась преподобная Феодора. Но на все упреки инок твердо отвечал: «Бог свидетель, я этого не делал». Игумен, зная чистоту и святость жизни Феодора, не поверил клевете. Когда родился ребенок, янатские монахи принесли младенца в монастырь, где жила подвижница, и стали укорять иноков в нечистой жизни. На этот раз игумен разгневался на невиновного Феодора. Младенца вручили преподобной и с бесчестием выгнали из монастыря. Феодора смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. Она поселилась с ребенком неподалеку от обители в шалаше. Пастухи из жалости давали молоко для младенца, а сама преподобная питалась только дикими травами. В течение 7 лет, перенося невзгоды, святая подвижница находилась в изгнании. Наконец, по просьбе иноков, игумен позволил ей возвратиться в монастырь вместе с ребенком, где она 2 года прожила в затворе, уча дитя страху Божию. Игумен обители вскоре получил от Бога откровение, что грех монаха прощен. Благодать Божия пребывала на иноке Феодоре, и вскоре все монахи стали свидетелями знамения, совершившегося молитвами подвижницы. Однажды в той местности во время засухи пересохли все источники воды. Игумен сказал братьям, что только Феодор сможет отвратить бедствие. Призвав преподобную, игумен велел ей принести воду из высохшего колодца. По благословению игумена преподобная Феодора принесла воду, после чего вода в колодце уже не высыхала. Смиренная Феодора говорила, что чудо совершилось по молитве и вере их игумена. Перед смертью преподобная Феодора затворилась со своим приемным сыном в келье и завещала ему любить Бога, повиноваться игумену и братьям. После этого, став на молитву, она в последний раз спросила у Господа прощения грехов. Вместе с ней молился ее отрок. Скоро слова молитвы замерли на устах подвижницы, и она спокойно отошла в горний мир. Это произошло в конце 5 века. Господь открыл игумену духовном совершенстве инока Феодора и его сокровенной тайне. Настоятель, чтобы снять клевету с почившей, в присутствии настоятеля и братья Янатской обители, рассказал о видении и для удостоверения открыл мощи преподобной. Янатские игумены, братья, содрогнулись от ужаса за свое великое прегрешение и со слезами просили прощения у преподобной Феодоры. Известие о святой подвижнице дошло до ее супруга. Он принял постриг в монастыре, где спасалась его жена. Отрок, воспитанный преподобной, также пошел по стопам своей приемной матери. Впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Силуана Афонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Силуан, его мирское имя Симеон, родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебединского уезда в селе Шовском в благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья жила бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними последним. Особенно радушно в семье принимали странников. С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру сил помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу, и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при последующих обстоятельствах. Однажды, вернувшись домой с гуляния, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает злосмрадный змий. Почувствовал отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные самой Богородицей слова: «Ты проглотил змея во сне, и тебе противно, так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них пред Господом и возблагодарил Божию Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявлялся дар его мудрого совета, следуя которому многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чудесным образом определилось место его будущих монашеских подвигов — Святая гора Афон. Незадолго до окончания воинской службы Симеон решил испросить молитв и благословения отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Осенью 1892 года преподобный прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь. Жизнь старца в монастыре была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет торговой лавкой. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году в схиму с составлением прежнего имени. Своих учеников преподобный не имел и в послушанию какого-либо определенного старца не находился. Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере духовной традиции Афона, проводя дни в непрестанной Иисусовой молитве, постах и бдениях, частой исповеди и причащении святых Христовых тайн, чтении духовных книг и труде. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что эти подвиги сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт отцов церкви, известных подвижников благочестия. «Мир стоит молитвой», — утверждал преподобный, «а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствий. 11 сентября, по старому стилю 1938 года, старец схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Спустя 50 лет, в год празднования тысячелетия крещения Руси, блаженный старец был причислен к лику святых. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, имя преподобного Силуана Афонского внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Однако задолго до официальной канонизации в Пантелеимонову обитель на Афоне приезжало немало паломников для поклонения честной главе преподобного. Врачуют души верующих и писания преподобного Силуана о сущности христианской жизни и монашеского делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность за глубокую духовность и мудрость. Его слово простое и доброе, но чтобы следовать ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого послушания воле Божией, каким прошел и сам святой старец. Будучи нашим современником, сыном российской земли и церкви русской, он свидетельствовал о спасительности евангельской истины, о высоком значении учения православной церкви, подтверждая тем самым, что в мире приходящих ценностей неизменными для всех времен являются лишь нравственные, духовные основания жизни человека».

прозвучало песнопение божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Кастальского в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Дева гор, мой идеал, это героиня поэмы Пушкина «Кавказский пленник». Упоминание этого произведения в Евгении Онегине не только иллюстрирует описание процесса творчества, но и имеет значение для понимания пушкинского романа в целом. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что сюжет и форма поэмы «Кавказский пленник» несут следы влияния восточных поэм Байрона и, прежде всего, Корсара. При этом характер главного героя «Кавказского пленника» обнаруживает сходство с другим героем Байрона, с Чайлд Гарольдом. Это важно. Если в героях восточных поэм центральная черта — это бунт, демоническое стремление жить по собственной воле, отвергая божественный и человеческий закон, то байроновский Чайлд Гарольд — это герой, страдающий от скуки, разочарованный и уставший от жизни. Как писал Вяземский в своей статье о «Кавказском пленнике», волнение без цели, деятельность, пожирающая, неприкладываемая к существенному, упование, никогда не свершаемое и вечно возникающее с новым стремлением, должны непременно посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Чайлд Хэролд, кавказского пленника и им подобных. Так говорит Вяземский. И в список им подобных, конечно, входит и Онегин. Кстати, кавказский пленник у Пушкина не назван по имени. В поэме он зовется «Русский» или «Однажды европеец». И это подчеркивает обобщенность образа. Речь идет о болезни века, о недуге поколения. Недаром Пушкин писал Владимиру Горчакову, что в «Кавказском пленнике» он хотел показать, цитирую, «это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века». Более того, типа разочарованного холодного человека, страдающего от скуки и душевной пустоты, не стоит считать только достоянием байронической традиции. Он был невероятно распространен и в французской литературе того времени. Адольф Бенджамина Констана, «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе, Рене Шатобриана, и этот ряд можно продолжать. О некоторых из этих произведений мы в свое время поговорим, поскольку они прямо откликнулись в пушкинском романе. И прежде всего, это роман Бенджамина Констана «Адольф», который не назван прямо, но имеет самое непосредственное отношение к Евгению Онегину. И Пушкин писал, «Бенджамин Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона». То есть для Пушкина Чайлд Гарольд и Адольф — это явление одного порядка, это один и тот же характер. И тогда речь идет о том, у нас с вами, что и кавказский пленник, вот этот самый русский, загадочный, и Онегин — это не только байронические герои, возникшие там под воздействием пушкинского увлечения Байроном, но это персонажи, в которых отразились черты целого поколения, причем не только русского, а такие общеевропейские черты. Но возникает сразу вопрос, а насколько этот литературный образ соответствует реальности? И вправду люди были таковы? Или это только выдумки поэтов? Вот этот вопрос вставал, конечно же, и перед читателями Байрона, Пушкина, Констана, де Мюссе, и на этот вопрос были очень разные ответы. Вот что касается русских читателей, то, ну, я вам приведу, например, мнение из декабристских кругов. Муравьев-апостол пишет Якушкину. «Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которую не обманешь того, кто умеет мыслить». То есть речь идет по мнению Муравьева Апостола, только о модном поветрии, об искусственной модели поведения, которую литература предлагает, а народ с удовольствием воспринимает как образец. Той же точки зрения держался и Вильгельм Кюфельбекер. Он считал, что наши Чайльд-Гарольды с их тоской, унынием — это только риторические фигуры. Это не более чем литературные поэтические образы. Но есть и другие свидетельства, которые говорят о том, что современники узнавали себя в этих характерах. В статье о «Кавказском пленнике», которую мы с вами уже вспоминали, это отмечал Петр Андреевич Вяземский. Он пишет: «Подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества». То есть для Вяземского такие характеры — это нисколько не риторическая фигура, а это реальность, это можно наблюдать. Или Евгений Боротынский пишет в частном письме: «Какой несчастный плод преждевременной опытности, сердце — жадное счастье, но уже не способное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний. Таково положение большей части молодых людей нашего времени». Вот несчастные плоды преждевременной опытности, да? Сердце, которое не может больше быть счастливым. Это наблюдение Боротынского за людьми своего века и своего круга. Если мы с вами посмотрим на послелицейскую лирику Пушкина, то мы увидим там множество таких мотивов, признаний, самоотчетов, которые могли бы вполне прозвучать из уст кавказского пленника или Онегина. Вот очень известное стихотворение: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты». Конечно, это пишет Пушкин в 1821 году. Но как тут не вспомнить Онегина, который, преданный безделью, томясь душевной пустотой, принимается за книги. Да, вот эта самая сердечная пустота, душевная пустота, рождающая страдания — это тема лирики Пушкина, и это свойство характера его героев. Мотивы ранней утраты, погубленных надежд, бездарно растраченной юности были характерны и для лирики самого Пушкина, и в целом для поэзии его времени. Не напрасно одним из центральных жанров русской лирики в конце 10-х, начале 20-х годов была так называемая «унылая элегия». И этому жанру отдали дань и Жуковский, и Боротынский, и Вяземский, и, конечно, сам Пушкин. Поэтому характеры «Кавказского пленника» и Онегина, они очень близки, они симптоматичны для поколения, и тот комплекс переживаний, который в них содержится, не чужд и самому Пушкину. Давайте мы на этом остановимся, в следующий раз поговорим о том, как соотносятся женские персонажи, центральные женские персонажи «Кавказского пленника» и романа «Евгений Онегин».
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен, воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли.
1: 25 октября приглашаем провести пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни мы предлагаем вашему вниманию слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина.
5: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне светло празднует тварь, принимая новое небо Деву. Родилась на земле Дева, одушевленный чертог Царя Небесного. Произошла на свет от раковица, сияющая светлее солнечных лучей. Из бесплодной воссиял младенец священнейший храм девства. Кто не поспешит на праздник? Кто не принесет праздничных даров, приятных Деве? Самый лучший дар у тех, которые ведут девственную жизнь, есть непорочность. У супругов – воздержание, у богатых – щедрость, у бедных – благодарность, у начальников – кротость, у царей – правосудие, у священников – преподобие, у всех справедливость во всем. А когда принесены такие дары, и с ними соединено празднование, то придите, взыграем от радости, воспоем благодарственные песни вместе с Давидом, возрадуемся Господеве, воскликнем Богу Спасителю нашему. Творцу всего устроен храм для приятия Его. Создателю Слову приготовлен гостеприимный дом. Для солнца правды распростерто светлое облако. Одевающему небо облаками сделана основа богатканной одежды, соединяющему с временами времена и лето, показан брачный чертог. Ликуйте, девы, ибо ныне день рождения девы. Взыграйте матери, ибо дева есть плод матери. Бесплодные жены, будьте благодушны, взирая на ту, которая прежде была бесплодную, а потом родила божественного младенца. И от роковицы да не оставляют ликования, празднуя рождение той, которая одна есть венец и царица от роковиц. Вострубите трубою на холмех, возгласите на высоких, проповедите в Иерусалиме, как заповедуется нам через Осию. Да возрадуется Давид, Бога Отец, да возвеселится Исаия, главный между пророками, первый, потому что из чресл его, сообразно с клятвенным обещанием, происходит царица, от которой плод его Бог обещал посадить на престоле его. Последний, потому что исполнилось пророчество его, изыдет жезл из корени Иессеева, и цвет от корени его взыдет. Дева есть жезл, из которого происшел вечный цвет, низкусобрачный Христос. Но для чего я определяю тому и другому радоваться, а не выражаю радости кратким словом? Да возрадуется небо свыше, и облацы докропят правду. Да прозябнет земля, и да прорастит милость, и правда да прозябнет вкупе. Почему же? Потому что скиния явилась Богу Иакова, потому что святое место показано Всесвятому Слову. Да восклицает Иаков, славнейший из патриархов, яко страшно место сие, несть сие, но дом Божий и сия врата небесная. О неизреченные события, о чудные дела! Что значит эта новая весть? Что значит эта удивительная и неизреченная притча? Если небо небесе не давлеют ти, как говорит Писание, то какое земное жилище будет достаточно для Бога? Еда, небо и землю не аз наполняю, речи Господь. И где найдется место, могущее объять столь великое существо, превышающее всякое понятие о вместимости, так как бесконечное не заключается в количестве? Небо, престол мой, говорит Господь, земля же подножие ног моих. Какой же дом может быть построен для вопрошающего Бога? Или какое бы место найдено было бы для покоя его? Но оно найдено и явилось. Как же или каким образом? В этом и состоит вопрос. Немного пожди, возлюбленный, и получишь желаемое разрешение. Когда Бог по беспредельной благости своей восхотел привести человека из небытия к бытие, то прежде небо распростерто, земля утверждена, море заключено в своих пределах, и все, что нужно было для наполнения земли и моря, приведено в совершенный порядок. Потом человек, как царь, помещается в раю для упражнения в добродетели. И если бы он не приступил к заповеди, то не был бы изгнан из места удобного к продолжению жизни. Не имея нужды в одежде, он, если не воспротивился бы Божьим намерениям, не низшел в состояние, подверженное весьма многим несовершенствам, так что вместо единого Бога он почитал многих богов. Итак, когда все люди, скажу кратко, подверглись тлению, тогда милосердный Бог, не желая, чтобы уничтожилось создание рук его, творит другое, новое небо, землю и море, в которых невместимый благоволил вместиться для воссоздания рода человеческого. Это блаженная и преславная дева, о чудо! Она есть небо, потому что из неприступных сокровищ изводит солнце правды. Она есть земля, потому что из неоскверненных чресл нетления произращает класс жизни. Она есть море, потому что из недр своих износит духовную жемчужину. И так уже явилось новое творение непостижимого. Приготовлен царский чертог всецаря, устроено разумное жилище невместимого. Как величествен этот мир! Как достойно удивления творения, украшенное произрастениями добродетелей, благоухающее цветами чистоты, сияющее лучами созерцаний, имеющее в изобилии все другие блага. Кратко сказать, достойное того, чтобы Бог обитал между человеками. Правда, и первый мир весьма удивителен. «Егда сотворены быше звезды, — говорит Господь, — восхвалишь имя гласом велием все ангели мои, и воспели». Но ничто столь небогоприлично, как блаженная и причудная дева. Для удостоверения в истине этого послушай, что говорит многострадальный Иов: «Небо нечисто, и звезды небеспорочны пред Богом». Но что чище девы? Что непорочнее ее? Ее столько возлюбил Бог, высочайший чистейший свет, что через нашествие Святаго Духа существенно соединился с нею и родился от нее совершенным человеком, не устыдился свою рабу сделать своею матерью. О снисхождение! Преблагий не отрекся родиться от своего творения, возлюбив ту, которая прекраснее всякой твари, избрав ту, которая достоинством своим превосходит небесные силы. О ней-то причудный Захария говорит: «Красуйся и веселися, чщи Сионя, занеси аз гряду и вселюся посреди тебе», глаголит Господь. О ней же, как я думаю, и блаженнейший Иоэль восклицает так: «Дерзай земле, радуйся и веселися, яко возвеличи Господь, еже сотворите тебе». Она есть земля, на которой священнейший Моисей получил повеление скинуть обувь закона, бывшего сенью, заменившей его благодати. Она есть земля, на которой духом основан по плоти тот, кто основывает землю на тверди ее. Она есть земля, не принявшая семени и питающая своими плодами того, кто дает пищу всем. Она есть земля, на которой терния греха не взошло, напротив, через растение, происшедшее от нее, совершенно исторгнуто. Она есть земля, не та, которая прежде проклята была, и которой плоды наполнены тернием и волчцами, но та, на которой благословение Господне, и которой плод чрева благословен, как говорит Священное Писание. Теперь посмотрим, откуда прямо произошла всегда живая отрасль девства, кто ее отец и кто матерь. Это Иоаким и Анна, славная и всечестная чета слова, союз, который священнее всех супружеств, потому что если ветвь превосходит все, то уже ли корень не будет весьма подобным ей? Впрочем, растение, имеющее хорошие корни, столь величественное и прекрасное, было бесплодно. Чистейший источник, но не изливавший потока, бедствие тяжкое, обстоятельства прискорбные и горестные. Что же? Возваши праведнее, и Господь, услыша их, и от всех скорбей их, избави их. Так издалека Давид по вдохновению изобразил сие: «Возваши, говорит, праведнее». Мне кажется, что эта чета представляла собою лице всего человечества. А потому они видели человечество чуждым богопознания, видели мир вдовствующим по причине неверия, так как, по словам псалмопевца, «Вси уклонишися вкупе не ключими быша». Горестное расстройство, печальное бесплодие, возваши праведни, то есть в собственном саду. Почему? Потому что из сада произошел печальный грех. И там Бог всех сказал про матери: «Умножаю, умножу печали твоя и воздыхание твоя, в болезнях родишь и чада, и к мужу твоему обращение твое». О чем же они взывали? О плоде чрева, то есть просили о плодоносии богопознания. И, вероятно, так молились: «Адонаи, Господи Боже Саваоф, ты знаешь поношение бесчадия, знаешь скорбь бесплодия. Если ты, милостиво, призришь на смирение рабов твоих и дашь рабам твоим дитя, то мы принесем его в дар тебе». Господь, скорый на милости и медленный на гнев, услышал их, даровав им нареченную Марию, столь славную и великую цену для искупления Евы. Черь сделалась врачеством матери. Вот новое брение божественного воссоздания, всесвятой начаток рода нашего, корень, возвещенный Богом отрасли, веселье прародителя. О благодеяние, о щедродательность! Не правда ли, что самое солнце сияет ныне лучезарнее, как бы чувствуя великую радость? Вся тварь как бы превозносится в надежде освобождения от тления при рождении той, которая бессеменно зачнет освободителя мира. Посмотри и на последующее. Внимательно слушай, возлюбленный, и не ленись исследовать. «Мелзи млеко, — говорит Писание, — и будет масло. Благоприятно место молитвы праведных Иоакима и Анны. Помолившись в саду, они родили сад гораздо блаженнейший первого. Там змий шептавший легко обольстил Еву. Здесь говорил архангел, возвестивший Марии радостное событие, хотя смутил ее, но не обольстил. Там послушание, оказанное змию, приобрело горестную смерть. Здесь, напротив, слова ангела принесли людям жизнь всегда радостную. Там горестное определение для рождающей после непослушания. Здесь нашествие Святаго Духа, радостное для той, которая, по словам пророческим, избежала тяжких болезней рождения. Какое изменение дел! Какая новость событий! Древняя, мимоидоша, и, должно сказать, сибыше вся нова. Настоящее светлое торжество, по точнейшему исследованию его, служит началом домостроительства и пришествия Божия к человекам. Ты имеешь, возлюбленный, разрешение вопроса. Ты получил обещанный долг. Скажи же и ты с Исаией слова Исаии: «Господи Боже мой, прославлю Тя, воспою имя Твое, яко сотворили еси чудные дела, совет древний истинный. Скоро ты увидишь блаженную, входящую во святая святых, так как она уже посвящена всесвятейшему Богу, потом во чреве зачинающую невместимого. О чудо! В малом теле обитает содержание горстью все. Как же ты, противник Христов, называешь его неизобразимым? Я уклоняюсь немного от предмета. Потому что, хотя он, говоришь, и подобен нам, но выше нас. Но что из того? Различие в несходстве не по человеческому виду, но по божественной природе. Так, например, по человечеству он питался молоком матерних сосцев, но по божеству доставлял жизнь матери. Подобно нам, говорил членораздельным голосом, но, будучи выше нас, божественную властью повелевал, и творились чудеса. Подобно нам ходил по земле, но, будучи выше нас, шествовал и по морю. Распинался плотью на кресте, подобно нам, но, будучи выше нас, крестом изгнал враждебные силы. Одно принадлежит ограниченной природе, так как она подобна нам, а другое — неограниченной, которая выше нас. Ни одна из двух природ при существенном соединении не уничтожила естественных свойств другой, но каждый из них осталась в своих пределах. А ты, опасаясь описывать или изображать, ибо это одно и то же, и смешиваешь естества с акефалитами и отвергаешь домостроительство с манихеями. Меньше было бы твое безумие, я скажу истину, если бы ты держался учения иудеев, нежели когда ты, называясь христианином, восстаешь против Христа. Тот, не принимая воплощение Бога, не изображает его и не поступает согласно самим собою. А когда ты, принимая воплощение не изображаешь, то поступаешь непоследовательно с самим собою и делаешься смешным для самого иудея. Я не говорю уже о бесчестии. Но довольно говорить к сим людям. Мы собрались не для определения догматов, а для празднований. Сделав краткое приветствие Деве и преимущественно теми наименованиями, которые даны ей в Священном Писании, мы окончим смиренное слово.
0: Слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина читал диакон Леонид Казаков. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.
6: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Тропарь, как важнейшая и чаще других употребляемая церковная песнь, обычно в самой сжатой форме дает изображение празднуемого события с его внешней и внутренней стороны, то есть, давая картину его, очерчивает и значение его. Такую же цель преследует и кандак, не менее важная и употребительная церковная песнь. И чтобы не было совпадения в содержании этих песней, нередко тропарь занимается более одной из этих сторон, чаще всего внутренней, а кандак — более другой, большей частью внешней. Такое именно соотношение между тропарем и кандаком настоящего праздника. Тогда как кандак занимается более внешней и исторической стороной события, тропарь кратко изображает все значение Рождества Пресвятой Богородицы для мира. Оно обрадовало Вселенную тем, что от Пресвятой Богородицы засияло над миром как бы новое солнце, солнце правды Христос, уничтоживший проклятие за грех и связанную с ним смерть, и даровавший благословение и жизнь. Общее и прямее нельзя было изобразить благ, принесенных Рождеством Пресвятой Богородицы. Христос назван солнцем правды, может быть, в подражание тропарю Рождества Христова. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Твое Рождество, Богородица Дева, возвестило радость целой вселенной, ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Уничтожив клятву, Он дал благословение, и, упразднив смерть, даровал вечную жизнь». Кандак в содержании своем, как замечено выше, считается с тропарем, имеет его в виду. Тропарь настоящего праздника изображает общее значение события для Вселенной, в которой оно уничтожило следствие первородного греха. Кандак рисует влияние события на все эпохи мира, на ближайшую к нему в лице Иоакима и Анны, и на начальную в лице Адама и Евы, и на позднейшую в лице всех нас. Икос говорит о самых начатках события, о том, как вымаливали его Иоаким и Анна. Это вообще обычная тема икосов — начатки события. Чтобы объяснить такую тему икосов, надо иметь в виду, что ныне употребляемые икосы — это удержавшиеся в богослужении первые строфы в целом ряда икосов на каждый праздник. Каждая праздничная служба в древности имела на месте нынешнего икоса нечто вроде целого акафиста, длинный ряд в 10 и более икосов, которые давали полную картину события. Сохранившиеся икосы лишь начинали эту картину. Вот текст кандака праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Иоаким и Анна поношение бесчадства. И Адам и Ева оттли смертной свободистости пречистая во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди твои, вины при грешении избавшися, в них дозвать идти. Не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот его перевод. Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетство, а Адам и Ева от смертного тления, пречистые во святом Рождестве Твоем. Его празднуют и люди твои, избавленные от осуждения за грехи, восклицая Тебе. «Неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот текст икоса праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Молитва, купна и воздыхание, неплодство и бесчадство, Иоакима же и Анна благоприятная, и во уши Господни в ниде, и прозебе плод живоносен миру. Овбо, молитву на горе творяше, ово же в саде поношение нашаше. Но с радостью неплода рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот его перевод. «Молитва вместе с воздыханием от

Неплодие и бездетство Иакима, как и Анны, оказалось благоприемлемо, дошла до ушей Господа и прорастила миру живоносный плод. Тот творил молитву на горе, а эта несла поношение в саду. Но с радостью неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.

Вы слушали духовный концерт на текст «Богородична» композитора Василия Титова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Продолжаем разговор о жизни святителя Иоанна Златоуста.
1: Иоанн Златоуст уже вот в качестве такой самостоятельной фигуры, хотя он всегда был самостоятельным и всячески это подчеркивал, а уже в качестве самостоятельной фигуры теперь перед нами предстает. Что он был за человек? Некоторые эпизоды из жизнеописания, из диалога Палладия ярко нам это говорят, свидетельствуют о том, кто он такой был, что он был за человек. Ну, в частности, вот Иоанн Златоуст, он всегда думал прежде всего о нуждах церкви. Причем под церковью он подразумевал часто, что не всегда у нас сейчас подразумевается под церковью, совокупность верных, то есть совокупность христиан, при том вот самых таких бедных и простых людей. То есть вот тот лозунг, который сейчас папа Франциск предложил, церковь для бедных, сейчас, по-моему, уже об этом не говорят.
0: Да, что-то как-то
1: или бедная церковь
0: заглохло.
1: Для бедных, как-то
0: там
1: так.
0: Там просто возмутились многие жертвователи католической церкви и сказали, что нам это не нравится. Ну, и папа римский немного отошел.
1: Да, может быть, кто-то возмутился, да, и
0: да,
1: нас тоже возмутились, то есть как-то возможно.
0: И у нас тоже возмущались, да.
1: Церковь должна быть богатой.
0: Да, чтобы иметь возможность давать.
1: Да, кому-то что-то.
0: Только зачем, если главное – это церковь?
1: Да, и вот у Иоанна Златоуста такая была идея ответственности церкви перед обществом, перед самыми неимущими, перед сиротами, перед вдовами, перед больными и так далее.
0: Ну, это все-таки еще идея евангельская. Почему именно они церковь? Почему вот эти бедные, сироты, вдовы, там какие-то вот совершенно бездомные или заключенные, почему они церковь? Ну, потому что так в Евангелии сказано.
1: Да, конечно.
0: Христос явится вот в этом образе.
1: Да.
0: А церковь – это и есть Христос.
1: Да. Да, это все верно, конечно, евангельский здесь, как это иногда говорится, идеал.
0: Ну так не идеал, а просто нужно это сделать жизнью.
1: Да, это нужно сделать жизнью. А как это сделать? Нужно, во-первых, сократить все представительские расходы. Церкви должны быть действительно бедны. Вот, например, предшественник Иоанна Златоуста, он собирался благоукрасить центральный собор. Это, по-моему, был как раз собор 12 апостолов. То есть тогда еще вот София, она позднее была построена при императоре Юстиниане, но в том виде, в каком мы ее сейчас можем созерцать. И он заготовил, это в основном тогда были храмы такие, базилики. Но некоторые были достаточно искусно и дорого украшены уже в то время. И вот он решил, значит, сделать действительно такую столичную церковь. Притом сам он тоже, скорее, по экономической части специализировался, бывший сенатор, вот предшественник Иоанна Златоуста. И он купил огромное количество материалов, для того, чтобы благоукрасить всяких драгоценных мраморов, чтобы украсить этот храм. Иоанн Златоуст все это продал просто. И, значит, эти деньги вот пустил на свои благотворительные проекты. Во-вторых, он, ну вот его, например, дом, где жил архиепископ, можно сказать, это дворец епископский, да, он тоже такой был, ну, совершенно простой, совершенно бедный. И стол там был бедный. То есть вот Иоанн Златоуст, он предпочитал самые такие простые блюда, которые едят обычные вот жители Константинополя того времени, даже, можно сказать, бедные люди. Какие-то там вареные овощи, что-нибудь в этом роде. То есть ни изысканных вин, ни каких-то явств дорогих Иоанн Златоуст вообще не переносил. Почему? Потому что это все стоит больших денег, а деньги нужны вот для чего? Для того, чтобы согреть мерзнущего, одеть босого, да, накормить голодного.
0: То есть деньги должны идти на церковь.
1: Да, церковь именно в этом смысле.
0: Да.
1: Ну, в противоположном иногда тому, что сейчас подразумевается деньги на церковь. То есть не золотить купола.
0: Да.
1: Вообще эти купола не нужны.
0: Снять их и продать.
1: Да,
0: снять и отдать
1: продать.
0: Деньги церкви. То есть бедным, голодным,
1: да.
0: Сирым, убогим.
1: Да, и организовать для них вот место, где бы они могли это все получить, Иоанн Златоуст.
0: Постоянно еще получать.
1: Да, постоянно получать, как и Василий Великий, между прочим. Вот в этом они похожи. То есть Василия Великого своя Василиада. Там больница и богадельня.
0: Угу.
1: Иоанн Златоуст в Константинополе такое организовал. И это тоже не прибавило ему, как ни странно, сторонников среди, ну, можно сказать, среднего класса и придворных кругов. Во-первых, потому что там чуть ли не лепрозорий им устроен в этом доме таком. Там, понятно, и что-то вроде ночлежки, и все вот эти все вещи, больницы. Конечно, устраивать это в городской черте, причем там еще какой-то был, как я помню, источник воды, который то ли рядом тек, который или мимо протекал в какой-то близости от этого вот лечебно-благотворительного учреждения. Конечно, там местные жители были, мягко говоря, не в восторге. Вся земля сразу же резко подешевела, которая была в округе. Вот. Люди от такого соседства, конечно, пришли в полный ужас. Но Иоанн Златоуст видел, что вот это правда, что так надо поступать. Что никакие...
0: И еще сказал на эту тему несколько ярких проповедей.
1: Да, никакие расходы, никакие неудобства, которые якобы кому-то там вот эта вся благотворительная деятельность несет. Все это нужно игнорировать вот ради Христа.
0: А Христос — это вот этот нищий, как написано в Евангелии.
1: Да. И вот мы говорили о столе Иоанна Златоуста, что вот ты, конечно, тоже была, ну, важная дипломатическая, то есть не просто поесть, потому что это, скажем, визиты других, других епископов из других, из других мест империи. Надо было показать, вот, что это столичная кафедра, что это, можно сказать, первая кафедра на Востоке, во всяком случае, из-за своего столичного положения.
0: Ну и потом это язык дипломатии. И если я один глава, в данном случае церкви, а не государства, другому главе подарит на день рождения шариковую ручку, а не какое-то золотое перо, то он скажет, что ты меня не уважаешь.
1: Да, да, положение обязывает, и, в общем-то, за этим есть своя правда, безусловно. Но Иоанн Златоуст ее игнорировал всегда и во всем. Вот, например, там один тоже его будущий недоброжелатель, Акакий, епископ Верейский. Вот он приехал в Константинополь, в столичный город, пришел к Иоанну Златоусту, Иоанн Златоуст его принимает. Ну и вот тот описывает, точнее, описывает Палладий, что тот ему подает, ну, какую-то кашу.
0: И все.
1: Да. Мол, вот тебе.
0: С дороги.
1: Да, пир. Причем там, конечно, он не один прибыл, а со своей свитой, то есть тогда это уже было, своими людьми, которым, ну, конечно, еще, может быть, что-то менее такое дали, вдохновляющее. А когда тот вот, а где там разместиться, например? Ну, в Константинополе много гостиниц.
0: То есть просто вышвырнул его из архиерейского дома?
1: Да. Как тот, конечно, понял. Акакий был в ярости. И как вот повествует тот же Палладий, он сказал в сердцах: «Я тебе заварю кашу, я тебя накормлю кашей», что-то в этом роде. И действительно, он, конечно, стал одним из таких противников с того дня несчастливого, когда Иоанн Златоуст поставил перед ним миску с кашей, стал противником Иоанна Златоуста и интриговал много против него. Но все равно вот это его служение, такая широкая благотворительность, она, конечно, привлекала сердца к Иоанну Златоусту, его очень любили, его очень почитали из-за его слова, из-за его слов, да, из-за его проповеди, из-за его доброты. И, в принципе, даже со всеми этими его странностями, назовем это так, его позиции были очень сильны, тем более они все укреплялись и укреплялись. Вот, в частности, произошел такой эпизод. Готы стояли рядом с Константинополем, но это были не противники, а, ну, то, что называется, нейтральные такие готы, которым было просто позволено, а просто никаких средств воспрепятствовать их желаниям не было. То есть войска фактически на востоке не было. Им позволено было расселиться на тех территориях, которые им отвели для расселения. И предводитель готов, он пожаловался, что де готов притесняют чиновники римские. То есть там высокопоставленные чиновники, которым был поручен надзор над этими готскими поселениями. То есть там префект Притория, комит Аврелиан, префект Притория Аврелиан и комит Иоанн. Ну, еще там один, уж не помню, кто он был по чиновничьей иерархии, Сатурнин. И он сказал, что так как вот эти притеснения совершенно не уже, ну, превысили какую-то меру, что он просит выдать их просто ему, вот этому предводителю, которого звали Гаяна, на расправу фактически. Что делать? То есть ситуация критическая, потому что если не отдать этих, то он может просто в город войти со своими людьми и сам их силой взять. А может быть, и вообще взять...
0: И не только их.
1: Да, взять все то, что он захочет взять.
0: Ну и отдать нельзя, потому что так уж совсем как-то нехорошо.
1: Да, они стояли на той стороне Босфора, на другой. То есть и отдать вроде бы нельзя, потому что это, конечно, вот склонение перед такими требованиями, но совершенно...
0: Да, кто кому данник, вопрос.
1: Да, невозможными, невыносимыми для Рима. Еще великая слава Рима военная не забыта.
0: И для императора.
1: Да, и для императора. И здесь как раз вот в этой сложной ситуации Иоанн Златоуст тоже показал свою роль, он то есть ездил к этому Гаяне.
0: Хотя тот не христианин.
1: Тот, по-моему, был христианином.
0: Да?
1: Да.
0: Это прям православным-православным?
1: Нет, он был арианином. Был арианином. Готы вообще приняли арианство.
0: Но они не очень разбирались.
1: Да, может быть, не очень разбирались, а потом уже как-то привыкли именно к арианству.
0: Ну и потом, когда приезжает римский епископ, они же тоже не стали ему говорить, ты православный, я арианин. Ну, епископ, епископ.
1: Да, и епископ приехал из Константинополя, и это был Иоанн, и он вот пытался договориться, чтобы тот, ну, по меньшей мере, не убивал этих чиновников, оставил их в живых. И они, в конце концов, порешили, что вот этих не понравившихся Гаяне чиновников их просто отправить в ссылку. То есть император сам с ними разберется. Без вмешательства варваров. Но ситуация уже зашла достаточно далеко, потому что вот Гаяна уже вблизи Константинополя находился со своим войском, можно сказать. И это было все видно со стен. Так как они были арианами, то у него, у Гаяны, возникло еще одно желание, чтобы в Константинополе был арианский храм. Варваров все больше и больше. Какие-то вот религиозные их потребности нужно учитывать. И тоже вот возник вопрос, как это вообще сделать? Нужен ли этот храм? Иоанн Златоуст был против.
0: Император за.
1: Да, император вообще колебался, Аркадий. Как всегда он это делал. Иоанн Златоуст, ну, в конце концов, решили, да, храма, ну, собственно, арианского не будет. Например, будет богослужение на готском языке, пожалуйста. То есть, если это вам ближе.
0: А символ веры как они будут читать?
1: Вопрос, видимо, православный они будут читать, потому что, конечно, Иоанн Златоуст не мог позволить, чтобы здесь вот арианство уже так, с таким трудом преодоленное вновь возникло. Хотя, с другой стороны, это же варвары, что с них взять? Конечно, вот это все варварское засилие и варварское присутствие, оно в сердцах гордых ромеев рождало самые недобрые чувства. И в один ужасный момент произошло тоже ужасное событие. Начался бунт против готов в самом Константинополе. Конечно, бунтующие сначала обрушились на эту церковь, где было готское богослужение, а потом начали просто убивать готов на улице. Ну и других варваров, не греков, которые попадались под руку. Множество, как сообщают историки, погибло здесь людей. Это, конечно, не улучшило отношение Гаяны к ромеям. Но все-таки, опять же, благодаря Иоанну Златоусту это удалось эту ситуацию замять. В конце концов, этот Гаяна погибает в сражении с гунами. Но вот вся эта ситуация, когда архиепископ становится таким переговорщиком, можно сказать, она, конечно, сохранилась в памяти и жителей Константинополя, что вот Иоанн Златоуст их спас в какой-то момент и предотвратил уже не резню самих ромеев, точнее, не ромейский, так сказать, бунт против варваров, а что сами варвары придут и, значит, перережут здесь ромеев.
0: Ну вот мы видим, какое влияние у Иоанна Златоуста, мы видим, какая популярность у него среди населения, но все-таки он будет отправлен в ссылку.
1: Да, все-таки он будет отправлен в ссылку, и как раз вот к этим событиям мы и подходим.
0: Что надо было такое сделать, чтобы вот это стало возможным?
1: Ну, во-первых, как мы видим, Иоанн Златоуст был человеком резким, который никакие вот эти обычаи, принятые в древнем обществе, все на каких-то обычаях, все какой-то церемониал должен быть. Вот это он игнорировал.
0: Бескомпромиссный.
1: Да, человек бескомпромиссный, человек жесткий, человек, притом еще и за словом в карман никогда не лезущий.
0: И еще и прямо в глаза, да еще и в присутствии многотысячной толпы.
1: Да, да. То есть, конечно, его воспринимали, особенно его враги, вот как такого вредного популиста. Сделать с ним ничего нельзя, потому что его чернь любит. А чернь всегда любит вот таких людей. Ярких, да. Оригинальных,
0: мы тут делом занимаемся, сильных, а он, да, там вот красивые проповеди говорит, народ привлекает.
1: Да, народ привлекает, и народ мутит по-настоящему.
0: Да.
1: Это, конечно, ну, серьезное обвинение. Во-вторых, он сумел со многими поссориться, вот как Акакий Верейский, который ему обещал кашу заварить, так и многие другие. Но, в частности, вот он столкнулся с таким северяном Габальским. Да, столкновение с высокопоставленным придворным епископом, правда, ее кафедра была не в Константинополе, но он же жил в Константинополе, Сильвиан Габальский. Надо сказать, что это тоже выдающийся и экзегет, и проповедник. По странному стечению обстоятельств, некоторые проповеди самого Сильвиана Габальского, они Иоанну Златоусту приписывались.
0: Если удачные, чего ж не приписать?
1: А они были по жизни антагонистами. Как это произошло? Дело в том, что Иоанн Златоуст реформировал вообще Константинопольскую церковь. То есть у него было свое видение, свое понимание роли церкви в обществе, особенно роли церкви в столице, империи. Как эта реформа, что она из себя представляла? Во-первых, он для того, чтобы улучшить вот эффективность, можно сказать, Константинопольской кафедры во всяких делах и благотворительных и многих других прочих, он возвысил, или, можно сказать, даже создал институт архидиаконов. То есть, например, в отсутствие Иоанна Златоуста какие-то вопросы решали вот его доверенные лица, вот эти сами архидиаконы. Это, кстати, получилось что-то вроде того, как вот развивалась подобная же институция в Риме. То есть вот то, что мы сейчас называем кардиналы, это же изначально помощники епископа Рима, тоже архидиаконы его.
0: Там есть и до сих пор архидиаконы.
1: Да, есть архидиаконы, но в основном сейчас все кардиналы, они архиереи. Да, а тогда архидиаконы, это, собственно, и были архидиаконы. Но это были архидиаконы архиепископа. И вот произошел тоже неприятный инцидент с одним из архидиаконов Иоанна, который в его отсутствии заправлял всеми делами. И он повел себя, надо сказать, наверное, и непочтительно по отношению к этому Сильвиану. Паллади описывает такую ситуацию, что это архидиакон, он сидит у какого-то фонтана столичного, ну и предается то ли размышлению, то ли какой-то неге послеобеденной, возможно. А рядом проходит этот Сильвиан. И никакого ни приветствия не последовало от этого архидиакона. А когда Сильвиан ему вот, ну, как-то его по-отечески стал ему внушать, ну, тот как-то ответил не очень почтительно.
0: Кто ты такой, чтобы я тебя приветствовал?
1: Что-то в этом роде. Сильвиана это очень разозлило. И он, конечно, стал во все инстанции писать, то, что называется. Так как он был приближен ко двору, вот сам и задействовал свои высокие связи. И требовал даже чуть ли не отлучения этого архидиакона от церкви. Когда вернулся Иоанн, вот в этой ситуации разобрался. Конечно, он был полностью на стороне своего архидиакона. То есть своего человека он никогда не отдаст. В конце концов, путем сложных переговоров, в которых императрица Евдоксия тоже была задействована, их как-то удалось... Сначала он наказал, как показалось Сильвиану, совершенно издевательски наказал этого архидиакона. Он отлучил его на один день от церкви. То есть Сильвиан уже перенес гнев свой с этого архидиакона на самого Иоанна Златоуста, который над ним издевается. Но потом все-таки их удалось примирить. Они друг другу вот, в присутствии, публично, в высочайшем присутствии, они сказали такие вот речи примирительные. Ну, конечно же, они не примирились. Несмотря на то, что вот Иоанн Златоуст вроде бы тоже какие-то извинения принес, все равно они остались противниками, и этот Сильвиан, он тоже вот в сон противников Иоанна Златоуста вошел. Причем здесь он в самые высокие придворные круги был вхож, поэтому ситуация еще усугубилась. Ну и вот, может быть, последнее в нашей сегодняшней передаче про такое вот начало конфликта уже с императрицей Евдоксией. Императрица Евдоксия очень деятельная, очень симпатизировавшая Иоанну Златоусту женщина, участвовавшая даже как-то не только сочувствием, да, вот во всех его благотворительных начинаниях. Она постепенно, эпизод за эпизодом, вроде как вот эпизод с этим Сильвианом Габальским, все-таки к Иоанну Златоусту охлаждалась. Тем более он иногда достаточно сурово вообще обличал. Причем вот женщины часто становились предметом его такого критического обсуждения в проповедях. Трудно вот сейчас сказать, с чем это было связано. Ну, некоторые подозревают, ну, и тогда еще подозревали, что вот где Иоанн Златоуст, женоненавистник. Может быть, это так, может быть, и не так. Но вот была у него такая черта, хотя он всю жизнь был окружен женщинами, вот эти вдовы, которые составляли основной, можно сказать, контингент его стойких приверженцев, среди которых вот знаменитая Олимпиада, которой он писал письма, такая диаконисса, их переписка сохранилась, которой он самые теплые чувства питал. То есть вот он видел женщину как, прежде всего, вот служительницу церкви. Вот эти вдовы, ведь раньше вдовство – это был церковный чин. То есть вдова – это не просто вот ее социальный статус. А это вот что-то соответствующее диакону, например. Не случайно эта Олимпиада стала диакониссой.
0: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Смерть. На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветной салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей. Он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верование, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумной надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к Богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек». Ведь это самое повторялось много раз. «И ты спасешь его и меня». После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжении часа, улыбался, целовал руки Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно, и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еще котлету. Как ни безнадежен он был, как неочевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, в возбуждении. Лучше, да, гораздо. Удивительно. Ничего нет удивительного. Все-таки лучше, — говорили они шепотом, улыбаясь друг другу. Обольщение это было непродолжительным. Больной заснул спокойно, но через полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его, и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном. Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтобы ему дали йоду для вдыхания в стклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которой он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхание йода производит чудеса. — Что, Кати, нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. «Нет, так можно сказать. Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая. Но уже нам с тобой нельзя обманывать себя. Вот этому я верю», — сказал он, и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней. В 20:00 вечера Левин с женой пил чай в своем номере. Когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним, она была бледна, и губы ее дрожали.
1: «Умирает!» — прошептала она. — Я боюсь, сейчас умрет.
0: Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.
1: — Что ты чувствуешь?
0: — спросил шепотом Левин после молчания.
1: — Чувствую, что отправляюсь. С трудом, но с чрезвычайной определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай.
0: Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата.
1: «Катя, уйди», — проговорил он еще.
0: Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти.
1: «Отправляюсь», — сказал он опять.
0: «Почему ты думаешь, — сказал Левин, — чтобы сказать что-нибудь?»
1: «Потому что отправляюсь»,
0: — как будто полюбив это выражение, повторил он.
1: «Конец».
0: Марья Николаевна подошла к нему.
1: «Вы бы легли, вам легче», — сказала она. «Скоро буду лежать тихо», — проговорил он.
0: «Мертвый»,
1: — сказал он насмешливо, сердито. «Ну, положите, коли хотите».
0: Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтобы идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного, строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется, и уясняется то, что все так же темно остается для Левина.
1: «Да, да, так»,
0: — с расстановкой медленно проговорил умирающий.
1: «Постойте».
0: Опять он помолчал.
1: «Так»,
0: — вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него.
1: «О, Господи!»
0: Проговорил он и тяжело вздохнул. Марья Николаевна пощупала его ноги.
1: «Холодеют!»
0: Прошептала она. Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на все напряжение мысли, он не мог понять то, что было. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас, придется ему делать, закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтобы остановить ее, но в то время, как он вставал, он услыхал движение мертвеца.
1: «Не уходи»,
0: — сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтобы она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал: «Не уходи». Рассвело. Положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить и опять перестал говорить о смерти. Опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити не могли успокоить его.
1: Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтобы ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрека. «Страдаю! Ужасно! Невыносимо!» Больной страдал все больше и больше, в особенности от пролежней, которой нельзя уже было залечить, и все больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем, и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его, но все было напрасно. И Левин видел, что она сама и физически, и нравственно была измучена, хотя и не признавалась в этом. То чувство смерти, которое было вызвано во всех его прощанием с жизнью в ту ночь, когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали, чтобы он как можно скорее умер. И все, скрывая это, давали ему из склянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга. Все это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту ложь, и по свойству своего характера, и потому что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал. Левин, которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев, хотя перед смертью, писал брату Сергею Ивановичу и, получив от него ответ, прочел это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата. Больной ничего не сказал. «Что же мне написать ему?» — спросил Левин. «Надеюсь, ты не сердишься на него». «Нет, нисколько», — с досадой на этот вопрос отвечал Николай. «Напиши ему, чтобы он прислал ко мне доктора». Прошли еще мучительные 3 дня. Больной был все в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его. И лакеи гостиницы, и хозяин ее, и все постояльцы, и доктор, и Мария Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а, напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарства, и говорил о жизни. Только в редкие минуты, когда опиум заставлял его на мгновение забыться от непрестанных страданий, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других было в его душе. «Хоть бы один конец!» Или «Когда это кончится?» Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которой бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучили его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем ни свободных движений, ни разговоров, ни выражения своих желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желание избавиться от него. В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение. Но теперь лишение и страдания не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание, и потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех страданий и их источника — тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены.
0: переложите меня на другой бок», — говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили, как прежде. «Дайте бульону, унесите бульон, расскажите что-нибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение. На 10-й день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать с постели. Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие. После обеда, однако, Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал. — Как вы себя чувствуете? — спросила она его. — Хуже, — с трудом выговорил он. — Больно.
1: — Где больно?
0: — Везде.
1: — Нынче кончится, посмотрите, — сказала Мария Николаевна, хотя и шепотом, но так, что больной очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный. — Отчего, вы думаете? — спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор. — Стал обирать себя, — сказала Мария Николаевна.
0: — Как обирать?
1: — Вот так, — сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то.
0: Предсказание Марии Николаевны было верным. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним так, чтобы он мог их видеть, он также смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную. Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никакого признака жизни, глаза были закрыты. Левин, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест. Потом медленно завернул его в епитрахиль и, постояв еще молча минуты две, дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки.

Навили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которая охватила его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде. Еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти. Еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность. Но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние. Он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасла его от отчаяния, и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище. Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня наш календарь будет посвящен 70-летию со дня смерти человека, который до сих пор вызывает очень разное к себе отношение, и который без всякого сомнения оставил значительнейший след в культуре XX века. Это Зигмунд Фрейд. Вот о том, кто такой был Фрейд и каково его значение в современности, мы пригласили поговорить Нину Михайловну Савченкову, философа и психоаналитика. Здравствуйте, Нина.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы нашли время прийти к нам. И первый мой вопрос, он будет такой. Я видела однажды, что у вас на заставочке в мобильном телефоне портрет красивого старого человека. Это Фрейд. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы к нему так лично относитесь? Почему вам приятно видеть его лицо всякий раз, когда вы беретесь за свой телефон?
1: Я, наверное, сказала бы, что мне интересно видеть его лицо каждый раз, когда я берусь за свой мобильный телефон. Дело касается, конечно, уже техники. Техника, которая нас окружает, это тоже очень интересная вещь, и все это имеет непосредственное отношение к бессознательному. Но это... Я путаю, есть фоновый рисунок, есть заставка, да, то есть фоновый рисунок у меня другой. И на самом деле, когда исчезает стабильное изображение, тогда на несколько секунд появляется портрет Фрейда.
0: То есть он появляется в пограничных ситуациях?
1: Он появляется в пограничных ситуациях, не когда телефон включен, а не когда он выключен, а вот в этом моменте перехода между тем и другим.
0: Образ,
1: да, да, он мерцающий, и когда я не делала этого специально, то есть это не было моим замыслом, но когда так получилось, то я подумала, что в этом есть именно смысл.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот как вы считаете, в чем главное открытие Фрейда? Вот что он сказал самого важного? Ведь он написал множество трудов, они разнообразные по своему там, качеству и по тематике. Но вот что для вас кажется самым существенным?
1: Вы, Марина, все время говорите всякие замечательные вещи. Вы начали с очень хорошей фразы. Вы сказали о том, что Зигмунд Фрейд – это человек. И далее по тексту я тогда сразу подумала о том, что, наверное, для меня самым существенным обстоятельством является
0: автор.
1: Именно прежде всего то, что он человек. Это очень оказывается как-то так, ну, непросто действительно.
0: Угу.
1: А теперь вы говорите, что самого важного сделал Зигмунд Фрейд, что он сказал. Сказал он множество всяких разных вещей, и в голове у меня время от времени всплывают разные фразы Фрейда, которые для меня чрезвычайно значимы. Я могу привести пример одной такой фразы, которая вот действительно живет со мной, и я, может быть, как-то до сих пор не совсем понимаю ее даже. Это когда однажды Фрейда после лекции задали ему такой сложный вопрос. Ему сказали, вот вы говорите, что причиной невроза, вообще говоря, является судьба человека, те обстоятельства жизненные, в которые он попал. Но неужели в таком случае психоаналитик берет на себя смелость состязаться с судьбой, если судьба создала невроз, а психоаналитик как будто бы берется от него избавить человека? И Фрейд в ответ на этот вопрос сказал, что да, состязаться с судьбой – дело неблагодарное, но я и мои коллеги считаем свою работу выполненной в том случае, если нам удается превратить истерическое бедствие в обычное несчастье.
0: Угу.
1: Очень интересная фраза, которая произносится основателем психоанализа. Психоанализ часто рассматривают как такой оптимистический проект переустройства внутреннего мира человека, и тут мы вдруг слышим от его создателя такие грустные слова. Вместе с тем они... на мой взгляд, исполнены смысла. И в другой раз Фрейд по поводу смысла анализа сказал, что психоанализ не делает человека ни лучше, ни умнее, он делает его не добрее даже, он делает его более целостным. Это что касается фраз, просто случайных фраз, которые возникают в голове. Что сделал Фрейд значимого? На этот вопрос ответить проще всего. Он создал психоанализ. Далее может возникнуть другой вопрос. А что это означает? Да, и что такое психоанализ? Очень часто где-то в книжках не очень хороших, или в газетах, или в журналах можно прочесть о том, или в интернете, можно прочесть о том, что Фрейд открыл бессознательное. И с этим связано и развитие психоанализа. Мне не очень нравится этот тезис. Мне кажется более адекватной идея о том, что, создавая психоанализ, Фрейд открыл и нового концептуального персонажа культуры XX века. В этом смысле его открытие носит философский характер. Он открыл новую конфигурацию субъективности. И это как раз и есть невротическая конфигурация. Фрейд оказался тем человеком, который рассматривал истерию, невроз, как мы теперь его называем в более общем виде, не как патологическое отклонение, а как принцип устройства психики человека вообще. И вот это, мне кажется, было таким достаточно радикальным обнаружением, которому было очень сложно следовать, но ему хватило терпения, прежде всего, для того, чтобы выявить все последствия этой своей гипотезы, которая впоследствии развелась и приобрела, конечно, чрезвычайно сложный характер.
0: Означает ли это, что прежде люди тоже были невротическими субъектами? Угу. Или это какое-то свойство нового человека, которое угу. Фрейду удалось увидеть как философу и как практикующему врачу? Всегда угу. такой человек угу. был? Просто вы этого не замечали в течение многих тысячелетий? Либо он стал таким?
1: Вы знаете, в культуре постоянно происходят изменения, такие пространственные переструктурирования, да, то угу. есть и меняются отношения центра и периферии. Безусловно, истерики существовали всегда, но они существовали в качестве маргинальных персонажей. Uh-huh. И в таком маргинальном персонаже Фрейд сумел увидеть структуры, имеющие универсальный смысл. Поставил на них, и оказалось, что это действительно реальность XX века. Было бы логично, если бы вы меня сейчас спросили о том, что это за структура.
0: Я бы и хотела об этом узнать.
1: Это прежде всего тесная связь, которая существует у невротика между его душой и его телом. Это первый момент. Второй момент – это то, что можно назвать парадоксальным настаиванием на симптоме. Невротик – это тот человек, который символизирует все свое бытие с помощью этого симптома. Это, безусловно, тяжело для него самого. Это создает для него ситуацию почти невыносимую для жизни. И, вообще говоря, это же делает этого персонажа труднопереносимым для общества.
0: Ну, в диалог с ним вступать нелегко.
1: Да, ну как вообще разговаривать с человеком, который весь превратился в один симптом, который вопиет к себе? Но Фрейд за этой неприятной особенностью увидел требование, обращенное человеком к другому. Позже Лакан будет говорить о том, что это не только требование, обращенное к ближнему, это требование, обращенное также и к большому другому, к дальнему. Это требование, это мольба Иова, обращенная к Богу, это молитва как таковая. И вот эта потребность в коммуникации, потребность в любви, потребность в разговоре, которая для невротика начинает целиком определять его существование. Другое дело, что он одновременно ставит препятствия для того, чтобы эта коммуникация состоялась. Но сама проблематизация коммуникативного измерения, невозможность для меня существовать в одиночестве, это то, что увидел Фрейд. То есть он увидел, что невротик нуждается не просто во враче, потому что человек нуждается во враче тогда, когда он хочет избавиться от своей болезни. Невротик нуждается в аналитике для чего-то совершенно иного, да, то есть для того, чтобы изменить свою внутреннюю жизнь, что гораздо сложнее, нежели просто избавиться от симптома.
0: Но ведь угу. аналитик – это, как мне кажется, квалифицированный слушатель. Это тот, кто готов, в общем, выразить свою любовь, даже так можно сказать, тем, что он будет слушать, при этом угу. думать, как-то интересоваться. Но при этом сохраняется значительная степень свободы, да, не uh-huh. даются никакие рекомендации, предписания и так далее. Что в этой ситуации позитивного и конструктивного?
1: Uh-huh. Вот действительно, это тоже одно из таких реальных усилий, которое было совершено Фрейдом. То в конце XIX века было связано с существенной новизной и вряд ли могло быть понято во фрейдовском окружении. Он был врачом. Он принадлежал этой медицинской среде. Врач в это время выступал в качестве непререкаемого авторитета. Ну, то есть врач был властной фигурой, столь же властной, может быть, в еще большей степени, как судья, угу. как педагог. Врач брал на себя ответственность за жизнь и смерть пациента. И Фрейд отказывается от этой власти. Подчеркиваю, от власти, но не от ответственности. Он действительно отказывается принимать решения за своего пациента, говорит ему о том, что он не сможет дать ему никаких советов. И вот тут возникает эта проблема. То есть Фрейд не только создал невротика как новый концептуальный персонаж, он создал и его дополнение. Очень сложно определить, кем аналитик является по отношению к невротику. Является ли он его альтернативой, например, или расширением, или его другим, то есть или его зеркальным отражением. Mm-hmm. Множество функций здесь сосредоточено. Но понятно одно, что и невротик, и аналитик имеют отношение к озабоченности самим собой. Они оба как бы по-разному ее воплощают. По метафоре другого психоаналитика Уилфрида Биона, в аналитическом кабинете присутствует не страдающий человек и тот, кто готов его от страдания избавить, а два испуганных человека. В каком-то смысле Фрейду, опять же, хватило смелости на то, чтобы оказаться этим вторым испуганным человеком, который терпит разочарование. Фрейд не умел гипнотизировать. Одной из основных терапевтических техник в конце XIX века был гипноз. И гипноз, и авторитет врача были очень тесно связаны. Сам Фрейд, как вы знаете, выглядел весьма представительно. Он обладал всеми этими знаками власти. Внушительный мужчина, настоящий профессор, в какой-то момент ставший, наконец, профессором, преодолевший это сопротивление, связанное с антисемитизмом, бородатый, с сединой, с сигарой. Все совершенно замечательно. Но в какой-то момент пациентка говорит Фрейду в ответ на его гипнотические попытки: «Я не засыпаю». И у Фрейда возникает как бы несколько возможностей. То есть он, конечно, может серьезным видом, и в какой-то момент он и пытается это делать, сказать, ну, как-то выпутаться из этой ситуации, ничего не потеряв, не утратив своего авторитета. Он пытается сказать ей о том, что, ну, вот то, что вы сейчас испытываете, это все равно изменённое состояние сознания. Но вместе с тем, уже на следующую сессию, он решает отказаться от гипнотического метода и решает остаться со своей пациенткой один на один, с ее бодрствующим сознанием, и пытается говорить с ней как с человеком, который равен ему самому. Нам это может казаться какой-то простой вещью, но вот учитывая то жесткое распределение социальных ролей, имевшее место в той же Вене в конце XIX века, это достаточно сложная позиция, потому что тогда непонятно, за что она платит ему такие большие деньги, а за то, чтобы они тут просто мило поговорили. И другой момент. То есть вот если Фрейд начинает созидать эту фигуру аналитика как человека, который что-то должен сделать по отношению к своему анализанту, и есть устойчивый образ аналитика как зеркало, который молчит и слушает. И это, надо сказать, один из комичных образов психоаналитика, который отрабатывается, там, скажем, современным американским кинематографом,
2: да,
1: и который вызывает совершенно естественные иронии и со стороны самих пациентов, и раздражение, и потому что опять тут же возникает вопрос о том, за что я плачу вам деньги, то надо сказать, что сам Фрейд в описании разных людей, которые проходили у него анализ, не походил сам на себя. Это известный анекдот о том, как встречаются два анализанта Фрейда, и один говорит о том, что да, Фрейд практически не произносил ни слова на наших сеансах, а другой говорит ему: да что ты говоришь, он мне слова не давал сказать. Вот у Канта было такое определение, то гений – это человек, который крадет у природы правила и, вообще говоря, сам им не подчиняется. Он учреждает правила для других, но сам находится в некой странной позиции по отношению к ним. Фрейд создает аналитическую технику, но при этом достаточно жесткое исполнение которой настоятельно рекомендуется современным аналитикам, но при этом сам, ну, не то чтобы чувствует себя свободным от нее и от ее требований, но как будто бы всегда сохраняет тот здравый смысл, который позволяет в необходимой ситуации делать из правила исключение.
2: Ну вот мне очень понравилась эта цитата, которую вы привели, о том, что психоанализ истерического бедствия делает обычное человеческое несчастье. И как мне кажется, это очень здорово, потому что в этом есть честность, да, в этом есть правда и большое уважение к человеку. Ведь очевидно, что наша жизнь по большей части состоит из неразрешимых ситуаций. Да, у нас такие любимые люди, какие они есть. У нас такие родственники, такие работы и все остальное, каких мы получили. Отформатировать это нельзя никак. Но можно по-разному это переносить. Да? Либо биться действительно в каком-то бессилии, злобе и отъединенности от всего мира. Либо подняться на какую-то человеческую высоту, достойную, которая позволит нам увидеть в этом нормальное несчастье. Вот мне кажется, что какая-то красота психоанализа, ну вот как я его понимаю, я небольшой специалист, заключается в том, что человеку предоставляется возможность честно и ответственно увидеть какие-то вещи, которые раньше он или не мог видеть, или не хотел, ну, строил какие-то преграды между собой и своей ситуацией. Вот психоанализ, он, как мне кажется, очень способствует тому, чтобы обнаружить себя в какой-то честности с самим собой и с той жизнью, которую ты живешь.
1: Я согласна, слово «честность» здесь, наверное, ключевое, и в этом есть некий высший пафос психоанализа, потому что возможность быть честным – это даже не возможность говорить правду. Это вещь какая-то гораздо более сложная и глубокая, связанная с тем отношением с реальностью, которое мы устанавливаем. Дело в том, что невротическое страдание очень тесно связано с фантазией, очень тесно связано с воображением. Конечно, человеческое бытие есть символическое бытие. Мы все время создаем образы самих себя, которые для нас чрезвычайно существенны, от которых мы не можем избавиться, и которые, ну вот Адлер говорила, вот такого рода образ самого себя выступает в качестве направляющей фикции. Благодаря этому мы развиваемся. То есть благодаря этому мы куда-то там стремимся, да? То есть к нашему идеалу там, и так дальше, или там, к тем ценностям, которые мы порождаем. То есть невротик – это, конечно же, человек, живущий в мире ценностей. И Фрейд выполняет очень интересную работу. То есть эта работа действительно очень похожа на то, что проделал Ницше. То есть проект переоценки ценностей, подробную деконструкцию самого механизма производства ценностей. И вот где-то здесь, на этой почве, изменяется соотношение между воображаемым и реальным. То есть то, что пытается сделать Фрейд, он пытается показать невротику тот лабиринт воображаемого, в котором он заблудился. И они вместе делают это, потому что аналитик, с одной стороны, отражает фантазмы своего пациента, но вместе с тем его пафос, пафос его присутствия здесь – это пафос реальности. И сам Фрейд в анализе все время можно по-разному оценивать, каким он был, но нет сомнений в том, что он был реальным человеком. И вот это возвращение человека к повседневности, которое происходит в психоанализе, когда мы вдруг начинаем видеть в повседневности содержательность, достоинство, объем, новые перспективы, вообще говоря, вечность в мгновении. Да, мы обычно не живем в повседневности, нам в ней или скучно, или мы ее просто не замечаем, потому что очень много работаем, или если мы оказываемся ей предоставлены, тогда нам скучно, или страшно, да, то есть, или еще какие-то вещи такие мы переживаем негативного свойства. Но мы не имеем возможности как-то принадлежать ей,
2: радоваться,
1: радоваться ей, обращаться с нею.
2: Да, да.
1: Мне кажется, что вот эта идея обычного несчастья, она связана с возвращением к повседневности и к возможности иначе смотреть на мир вот в этом формате прежде всего.
2: И из этого проистекают очень важные, как мне кажется, последствия такого и нравственного порядка, и экзистенциального. Потому что если человек покидает вот этот лабиринт своих фантазмов, то он оказывается перед лицом мира, перед лицом другого человека, там можно как-то отношения уже строить, и в конечном счете перед лицом Божьим. Вот хотя Фрейд очень критически относился к религии, и всякие про это довольно наивные, с моей точки зрения, работы написал, но мне кажется, что сам пафос вот этого честного отношения к себе и к миру, это совершенно религиозный пафос. Это такой вот библейский, да, ветхозаветный, еврейское вдохновение выйти в пустыню и встретиться там с Богом. Вот, я не знаю, для меня Фрейд – это какой-то бесконечно парадоксальный персонаж, потому что, ну, как бы он делает больше, чем предполагается.
1: Чем обещает.
2: Ну, да.
1: Я думаю, что у Фрейда очень сложные отношения с религией, которую он вытесняет, переносит на другую территорию и разыгрывает то же самое с другими именами, ну, не с именами, да, а на самом деле ситуация психоанализа очень напоминает ситуацию веры.
2: Кстати, очень часто говорят, что зачем православному человеку идти к аналитику, если он может пойти на исповедь? Как вам кажется, возможно ли как-то ставить знак равенства между двумя этими событиями?
1: Нет, невозможно. Это разные опыты, несомненно. Я говорю немножко о другом. Вот о том, что в каком-то смысле анализ все равно остается экспериментальной ситуацией. Ситуация исповеди и молитвы не имеют экспериментального характера.
2: Конечно. с подлинным верно.
1: Анализ, не меняя жизненных форматов, тем не менее создает некое дополнительное измерение, где человек получает доступ к себе самому, где разыгрывается его встреча с собственным бессознательным, и он выясняет, что бессознательное – это не скелет в шкафу, а нечто совершенно иное. Это в каком-то смысле мир, который окружает его, другой, который оказывается рядом с ним. Конечно, вопрос об отношении религии и психоанализа, он невероятно сложен. И, может быть, только сейчас вот один из людей, которые говорили об этом очень интересно и тонко, на мой взгляд, это Сергей Сергеевич Аверинцев, который описывает опыт веры в терминах техники заботы о себе. И вот забота о себе, это греческое понятие, это тот последующий концепт, где два этих события, события веры и события анализа, могут встретиться друг с другом и каким-то образом договориться. Но это, по всей вероятности, сюжет отдельного разговора.
2: У нас уже не так много времени остается, и поэтому, поскольку мы все-таки отдаем дань памяти человеку, да, вот мы начали с того, что я сказала, что Фрейд – это человек. Это не только автор текстов, но это личность, очень живой человек. Вот каким он был человеком? Как вы его знаете? Что вам кажется в нем самым интересным? Отвлекаясь от его достижений больших, а вот если просто посмотреть на человека по имени Зигмунд Фрейд.
1: Вот интересная такая ситуация, потому что он был закрытым очень человеком, как выясняется. Несмотря на то, что у него была любимая жена, любимая мать, с которой он обедал каждое воскресенье, вплоть до ее смерти, любимый отец, относительно которого выяснилось, что он любимый после того, как отец умер, из-за чего произошли основные драматические события во внутреннем опыте Фрейда, из-за чего начался его самоанализ, который существенно продвинул развитие психоанализа как такового. Без самоанализа Фрейда это вряд ли было бы возможно. Несмотря на то, что у него было 6 детей, рожденных им в браке с Мартой, и любимая дочь Анна, которая, как в шекспировском сюжете практически, стала его спутницей и наследницей его идеи, не сын, младшая дочь, которую он уже не ждал, а она, тем не менее, появилась и выполнила все, чего бы он даже и желать не мог. Несмотря на то, что у него были друзья, которых он любил страстно, неровно, с которыми ссорился, разрывал отношения достаточно скандальным образом иногда. Несмотря на все это, он остался достаточно закрытым человеком, который в конце жизни, кстати сказать, в одной из радиопередач, в то время, когда он уже в течение 20 лет сражался с очень тяжелой в протекании и в совместном пребывании с ней болезнью, да, когда он сражался со своим раком, он сказал по радио о том, что, как бы продолжая эту тему несчастья, что в последнее время ему бывает достаточно маленьких порций счастья. Вот эта вот идея немного счастья, которая делает его жизнь достойной того, чтобы ее проживать, мне кажется, что это опять такая маленькая проговорка Фрейда, вот этого человека, который уже целиком ушел в работу, целиком разделил жизнь своих пациентов, целиком ушел в те тексты, которые он пишет, и в создание психоаналитического движения. Вот такое неожиданное обнажение личного. Как-то, на мой взгляд, очень много говорит о нем, как об уязвимом и, в общем, очень нежном и строгом человеке одновременно. На мой взгляд, это мое личное ощущение, да, то есть я его воспринимаю как нежного и строгого.
2: Спасибо. Ну что же, к сожалению, время наше истекло. Я хочу поблагодарить Нину Михайловну Савченкову, философа, психоаналитика, за разговор о докторе Фрейде, которому 70 лет со дня смерти исполняется 23 сентября.
1: Спасибо вам за то, что вы помните об этом человеке.
2: Мы не можем об этом забыть, конечно.
1: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Кировском районе заложили аллею доноров костного мозга. У пересечения проспекта Стачек и улицы маршала Казакова были высажены молодые красные клены. Посадку приурочили ко дню донора костного мозга, который отмечается 22 сентября. Красные клены выбраны не случайно. Их листва, меняющая цвет от зеленого к багряному, отражает идею преображения и обновления. Точно так же, как донорство преображает жизнь реципиента, отметили в пресс-службе районной администрации. Организатором акции выступил Фонд развития донорства костного мозга. В Петербурге стартовали военно-патриотические сборы. Об этом сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Официальный старт трехнедельной программе дал генеральный директор центра «Дзержинец» Евгений Петерс. В сборах примут участие 720 ребят в составе трех потоков. Участников программы ждет огневая, тактическая, строевая и физическая подготовка, военно-медицинские занятия, основы безопасности военной службы, изучение общевоинских уставов и учебные стрельбы. Сборы проходят в рамках регионального проекта «Мы вместе». Также в центре «Дзержинец» продолжаются бесплатные курсы для молодежи от 14 до 35 лет по управлению беспилотными летательными аппаратами и занятия по тактической медицине. Полуразрушенное здание на краю удельного парка, известное как «Охотничий домик», предстоит привести в порядок до 30 октября нынешнего года. История здания связана с располагавшимся в нем рестораном. В 2010 году в ресторане произошел пожар. После чрезвычайного происшествия объект приобрела компания «Картман» и «Брофловский». Несмотря на внешние сходства со строениями XVIII века, здание не имеет статуса объекта культурного наследия. Однако требования к его содержанию остаются строгими. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции в рамках профилактических мероприятий неоднократно обращали внимание владельцев на необходимость ограничить свободный доступ в здание и провести ремонт фасада. Сейчас эти работы должны быть выполнены в рамках официального предписания. Если до 30 октября необходимые мероприятия не будут завершены, материалы дела передадут в суд, владельцам может грозить штраф. Губернатор Александр Беглов принял участие в заседании Совета руководителей миграционных органов государств, участников стран СНГ. Город принимал юбилейное 30-е заседание Совета. В Петербурге за 8 месяцев в сфере миграции было оказано около 2,5 миллионов государственных услуг. Более 1,5 миллионов услуг оказаны иностранным гражданам. Оформлено почти 100 тысяч патентов на трудовую деятельность. Пулково провели учения аварийно-спасательных служб. Согласно сценарию, при подлете к Петербургу на самолете Ту-154 компании «Эдельвейс» загорелся правый двигатель. Системы пожаротушения не сработали, и командир объявил о нештатной ситуации. Спасателям передали информацию о воздушном судне и обстановке на борту. Бригады прибыли в квадрат сбора, а спасательная служба организовала встречу пожарных. Последние потушили возгорание. Все члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Все службы отработали сценарий полностью и в установленное время. Пожар на борту – одна из самых сложных нештатных ситуаций. Такие учения позволяют проверить, как работает вся система реагирования от диспетчера до пожарного расчета, рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково. Финал конкурса «Молодые, дерзкие, перспективные» вышли 32 научных проекта из 269 предложенных. Среди разработок – цифровой ассистент для эпидемиологического надзора в стационарах и платформа для раннего выявления онкозаболеваний крови. Лауреатами станут 9 человек в номинациях «Бизнес-идея», «Научно-техническая разработка» и «Научно-исследовательский проект». Конкурс проводится с 2008 года. Поддержку от Петербурга получили 152 проекта. Ряд разработок финалистов уже воплощается в жизнь.
Эксперты из Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук и университета ИТМО создали метод, который позволяет фиксировать эмоциональное состояние водителя во время движения. Нейросеть анализирует мимику и физиологические показатели, а также способна определить, что человек чувствует до, во время и после маневра. Система распознает радость, гнев, страх, печаль, удивление и отвращение, а также нейтральные состояния. Тесты системы показали, что перед некоторыми маневрами негативные эмоции усиливаются, во время маневров достигают пика, а после либо стабилизируются, либо сохраняются. В результате для каждого участника удалось составить индивидуальный эмоциональный профиль. В будущем такую технологию можно использовать в системах поддержки водителей, обучения и цифровых помощниках. Например, навигатор сможет учитывать эмоциональную нагрузку человека при выборе маршрута. В Петербурге впервые пройдут дни креативной экономики. Они продлятся с 28 по 30 октября. Форум объединит представителей крупного бизнеса, органов власти, образовательных организаций и институтов развития стран Содружества. Мероприятие охватит все 16 направлений отрасли, от гастрономии и архитектуры до народных художественных промыслов и видеоигр. Отдельное внимание уделят международной повестке. Деловая программа включает более 40 мероприятий. Они пройдут в Таврическом дворце, Лахта-центре и креативном пространстве «Раскрой». В субботу 26 сентября состоится фестиваль «Мото-ГТО», который станет официальным закрытием мотосезона в Петербурге. Ожидается, что мероприятие соберет более 3000 мотоциклистов. Гости и участники фестиваля смогут проверить свои силы в выполнении упражнений комплекса ГТО. В программе также запланирован чемпионат по станд-райдингу, трюковой и каскадерской езде на мотоцикле. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В пятницу 25 сентября будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу 26 сентября также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер западный до 2 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что сегодня у нас 105-я программа. И эта программа открывает цикл передач, которые будут посвящены, наверное, не только самому трагическому событию в истории царствования Алексея Михайловича. Я напоминаю, что мы достаточно давно уже говорим об этом очень значимом в истории русского общества царствовании и его последствиях, которые затронули буквально все стороны русской жизни середины 17-го столетия. Мы начнем с вами сегодня говорить о расколе церкви, которая действительно оказалась по своим последствиям событием буквально эпохальным. Я хочу сказать, что ощущаю себя, конечно, в очень сложном и двойственном положении, в первую очередь потому, что наша аудитория, в первую очередь аудитория, состоящая из православных христиан, а тема раскола так или иначе требует какого-то самоопределения, требует личностного отношения. Вот несколько таких глобальных тем есть в русской истории. Она требует личного самоопределения, личного какого-то отношения, вероятно, у не только у каждого православного христианина, который таковым себя ощущает и чувствует какую-то свою личную ответственность за то, что происходит и в общине, в церкви, в храме, в стране, но и даже у тех людей, которые, может быть, не являются ревностными христианами, у тех людей, чья вера в достаточной степени носит такой теплохладный характер, но которые переживают так или иначе все, что связано с их страной, вот тема раскола, она не оставляет никого равнодушным. Наверное, у очень многих, большинства, может быть, почти у всех слушателей есть какое-то личное, частное отношение и к этой теме, и к этой трагедии, и к ее последствиям. И, конечно, я чувствую огромную ответственность, когда буду излагать те или иные факты, приводить оценки разных историков или очевидцев этих событий, которые могут противоречить этому ощущению. Поэтому и вот сложность собственного положения заставляет меня уделить вот этой теме, теме раскола, достаточно большое внимание, и эту тему я специально оставил фактически последней вот в рамках нашего большого цикла программ, посвященных царствованию Алексея Михайловича. Почти 3,5 века тому назад, вот будет через несколько лет, ровно 350 лет, 13 мая 1667 года Собор русских и восточных епископов наложил клятвы на тех православных русских людей, которые продолжали, пользовались или хотели продолжать пользоваться старорусскими до никонианскими богослужебными книгами, на тех, кто хотел по-прежнему креститься древневизантийским и древнерусским двухперстным крестным знаменем и оставаться верным той церковной традиции, которая оказалась прервана в 50-е, 60-е годы 17-го столетия. На том соборе 1667 года только 4 человека, включая знаменитого протопопа Аввакума, решительно отказались признать принятые решения справедливыми, верными, каноничными. И поразительно именно то, что, несмотря на такую численную слабость оппозиции, очень большое, я бы сказал, очень большое число русских людей отринули, отказались принимать эти постановления за правильные, за верные, за обоснованные. Фактически, по большому счету, они отказались от подчинения вот той, казалось бы, еще совсем недавно, единой, общей для всей Руси Матери Церкви, в которой вот эти постановления были приняты. С этих, в общем-то, формально с этих событий
началось рождение русского старообрядчества, которое было не просто самым массовым, самым мощным религиозным движением, народным в отечественной истории, но это было движение противостояния, ибо особенно первые десятилетия, первые столетия, может, после этого раскола, противостояние между старообрядцами, оказавшимися, в общем-то, на положении религиозных диссидентов, если использовать современную лексику, и государственной властью было очень жестким и очень непримиримым. Речь шла не просто о том, что вот эти люди, со временем отказавшись подчиняться воле епископата и государства, которое стояло на стороне епископата, оторвались от института церкви, оторвались от церкви, они создали свои какие-то особые, отдельные, независимые общины. И понятно, что само старообрядчество никогда не осталось единым, оно пережило очень много фаз и этапов развития, падения, спада. Оно разделилось само в себе на отдельные толки, согласия, но так или иначе старообрядцев объединяла и любовь к минувшему, к исторической традиции русской церкви, объединяла и любовь их к русскому древнему обряду. Но самое главное, что в русском старообрядчестве сохранилось вот это свободолюбие, нетерпение к какому-либо насилию и подавлению, которое, к сожалению, стало обыденным совершенно явлением, доведенным буквально до абсурда вот в следующем 18-м столетии для русского народа. И, в общем-то, да, вот если вспоминать цикл программ, которые мы записывали несколько лет тому назад на радио «Град Петров» о русских сословиях, по большому счету именно старообрядцы и именно казачество, как обособленная часть русского народа, оказались наиболее свободными элементами именно в русском народе на протяжении последующих столетий. Тут, кстати, еще и два этих явления так или иначе сплетались, ведь среди представителей русского казачества, особенно не только там даже брать, если Донцов, к примеру, но Туральское казачье войско, там было очень много старообрядцев, едва ли не больше половины туральских казаков. И эти два явления русской жизни и русской истории еще переплетались между собой. И таким образом, как мне кажется, само явление старообрядчества, о котором так или иначе мы будем говорить и в связи с какими-то социальными процессами, и в связи с развитием русского предпринимательства и бизнеса, вплоть до периода русской индустриализации конца XIX – начала XX веков, вплоть до периода Столыпинской модернизации, так или иначе, старообрядчество оказалось даже шире тех рамок религиозного движения в жизни России и русского общества, в которых оно изначально появилось вот в второй половине XVII столетия, так или иначе. Скажу больше, что с моей точки зрения, субъективной, именно раскол не просто русской церкви, а именно русского общества, произошедший вот в 60-е годы 17-го столетия, стал первым шагом русского общества к национальной катастрофе 1917 года. Я отказываюсь принимать распространенную очень точку зрения о какой-то причинной обусловленности всех процессов, обязательной их предопределенности. Мне все-таки кажется, я согласен с мнением вот нашего выдающегося мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история – это есть мистерия человеческих поступков, так или иначе. И другой русский

0: или иначе развивались и во второй половине 17 века, в 18, в 19 и привели к катастрофе 17 года и совершенно страшному и невиданному в истории истреблению, физическому истреблению новым государством своих собственных соотечественников, да, и к уничтожению физическому, почти уничтожению самой крупной поместной православной церкви, если брать события 20-30-х годов. Все это никак нельзя иначе, кроме как катастрофой, назвать. Если пытаться какую-то сумму причин, над которыми думали, размышляли, спорили лучшие умы русского зарубежья, все наши философы, очень разные, в то же самое время в чем-то очень близкие. Вот если взять в совокупности вот эту цепь событий или сумму каких-то причин, то мне кажется, что раскол как раз был первым провозвестником вот этой грядущей катастрофы, так или иначе. Ибо произошло не просто разделение, мы будем говорить о том, почему оно произошло, какие были формальные или неформальные причины, но произошел действительно какой-то разрыв общественного организма, гораздо более глубокий, нежели чем, предположим, конфликт между католиками и протестантами в Европе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, отношение к самому расколу и к старообрядцам, к древнеправославным христианам или к раскольникам, как их еще официальные власти называли, в истории претерпевало весьма значительные изменения. Надо сказать, что самая распространенная точка зрения, которая даже была и присутствовала в каких-то советских школьных учебниках, мне так припоминается, предположим, там второй половины 20 века, а до конца первой половины 19 столетия это была точка зрения господствующая, видимо, о том, что якобы вот переписывая богослужебные какие-то книги, древнерусские переписчики сделали очень немало ошибок, искажений текстов, которые накапливались из столетия в столетие, из 13 века в 15, из 15 в 16, проникали в богослужебный обряд, влияли на формы богослужебного обряда. И, соответственно, так или иначе, когда возникла необходимость внести соответствующие исправления, эти исправления были очень негативно восприняты определенной частью низового духовенства и многими верующими. Вот, дескать, раскол и произошел. Более того, распространенная точка зрения о том, что, дескать, будущие руководители раскола, например, протопоп Иван Неронов, протопоп Аввакум, которые в конце 40-х, в начале 50-х годов сами имели непосредственное отношение к книгопечатанию, они, дескать, вносили тоже вот ошибки, богослужебные тексты. А причины эти очень простые, вот этого явления, да, описок всех этих просвещений в средневековой Руси было слабым. Интеллигенция, вернее, скажем так, богословская мысль и церковная мысль была бедной. Русское православие древнее очень большое значение придавало внешней набожности и обрядам. И вот, например, один из самых известных ученых, церковных историков середины 19 столетия, митрополит Макарий Булгаков, который в середине 50-х годов написал капитальный труд об истории русского раскола старообрядчества, он как раз вот придерживался озвученной точки зрения. Последователем Макария Булгакова был молодой и весьма усердный казанский историк Афанасий Щапов, тоже творчество которого приходится на вторую половину и на третью четверть 19 столетия. В 1858 году он защитил магистерскую диссертацию «Русский раскол старообрядчества», и в этой диссертации он назвал старообрядцев окаменевшим осколком Древней Руси. Однако Надо сказать, что Щапов учит

учитывая, да, эпоху перемен, я бы даже такое слово употребил, перестройки, первые годы царствования императора Александра II, эпоха великих реформ и отмена крепостного права здесь, или подготовка к этой отмене, и все реформы 60-х годов, так или иначе, вот дух времени очень сильно повлиял на взгляды Щаповой. Даже вот в своей диссертации, еще раз напомню, что она была защищена в 1858 году, то есть буквально накануне отмены крепостного права, он, видимо, под влиянием вот перемены, под влиянием новой атмосферы общественной, он попытался обратить внимание на социальные причины раскола, попытался объяснить, почему движение старообрядцев оказалось не узким явлением церковной оппозиции, а действительно привлекло к себе народные массы. Однако уже через несколько лет, уже после защиты диссертации, когда в Казани Щапов смог познакомиться с материалами Соловецкого монастыря, которые были эвакуированы в Казань в период Восточной войны 1853-56 годов, Щапов стал этой проблемой интересоваться гораздо более глубоко и свои взгляды пересмотрел. Уже в 1862 году, то есть как раз вот на пике, на вершине, или почти на пике, почти на вершине освободительных реформ Александра II, Щапов в своем новом труде, который назывался «Земство и раскол», этот труд был опубликован в очень популярных отечественных записках, Щапов уже писал, в старообрядчестве была своеобразная жизнь, умственная и нравственная. Раскол, по версии историка, вырос на почве земской розни. В результате и скорби, и тяготы от тягла государевой казны, от злоупотребления государевых чиновников, писцов и дозорщиков, от насилия бояр. В глазах историка старообрядчество оказалось страшной общинной оппозицией податного земства, то есть налогоплательщиков фактически, народной массы, против всего государственного строя, церковного и гражданского. Остановимся здесь на секундочку, и я бы сказал, что на самом деле здесь у нас просто нет времени, и, наверное, было бы излишним подробно разбирать обоснованность вот этого вывода Афанасия Щапова. Но так или иначе, я скажу, что идея о том, что старообрядчество оказалась формой народного сопротивления непосильному государственному тяглу, оказалась формой народного протеста против всего государственного организма, всей государственной машины. Этот тезис очень полюбился революционерам, они его всячески популяризировали. Конечно, а в то время, в 60-е годы XIX века, главной формой революционного движения было народничество. Поэтому народники, конечно, очень заинтересовались старообрядчеством, видя в нем творческое и свободолюбивое оппозиционное движение государственной власти. Они, народники, продолжали старообрядчеством очень интересоваться, и так или иначе эта тема все чаще оказывалась в центре общественного внимания. В этом смысле известным соратником, сотрудником Щапова оказался известный русский историк Николай Иванович Костомаров, который тоже считал необходимым, и мне как раз кажется это совершенно справедливым, изучать не столько историю государства, о котором у нас очень часто любят говорить, а историю общества, историю социума. Это мне как раз кажется гораздо более правильный и верный подход, который позволяет увидеть прошлое во всей его живости, так или иначе. Костомаров стремился изучать не только и не столько историю государства, но и историю самого народа. Костомаров писал, что раскольники очень отличались своим духовным и умственным складом от представителей русской средневековой культуры и церкви. В Старой Руси господствовало отсутствие мыслей и невозмутимое подчинение авторитету владетельствующих. Раскол любил мыслить и спорить, подчеркивал Костомар. Во всяком случае, он вот это в первую очередь в старообрядчестве увидел и почувствовал. Как это часто бывает в истории, да, парадоксальным образом очень важную роль в выяснении сути и сущности раннего старообрядчества, а также в
рассмотрение вопроса о причинах кризиса в церкви в XVII веке сыграл как бы лютый враг и оппонент старообрядцев Николай Иванович Субботин. С 1875 года Николай Субботин, будучи профессором Московской духовной академии, стал издавать материалы для истории раскола за первое время его существования. Очень важный исторический источник. В 9 томах своих материалов, затем в издании «Братского слова», в очень многих изданиях Субботин обобщил, систематизировал, опубликовал, или, как сейчас говорят, ввел в научный оборот совершенно невероятное количество и документов, и писем, биографий, разных полемических трактатов, которые принадлежали перу деятелей старообрядческого движения, зачастую безвестных. Например, в частности, Николай Иванович опубликовал «Житие протопопа Ивана Неронова», который как раз был одним из главных оппонентов и противников патриарха Никона. И как раз из «Жития протопопа Ивана Неронова», из записки о его жизни, опубликованных Субботиным, которые датировались с середины 17-го столетия, как раз было очень видно, насколько патриарх Никон поступал и необдуманно, и неосторожно, и горделиво. Не только по отношению даже к своим оппонентам, но и вообще по отношению к окружавшим его людям, даже, в общем-то, внешне вполне ему лояльным. Вот облик патриарха, который созидали, который создавался в документах, в источниках, опубликованных Субботиным, он очень сильно расходился, вероятно, с тем представлением об этой исторической личности, которая господствовала в то время. В то же самое время оказывалось, что Иван Неронов, ставший одним из руководителей антиниконианской оппозиции, был одним из ревнителей церковного просвещения, который задолго до того, как Никон стал патриархом, то есть, соответственно, еще где-то в конце, во второй половине 40-х годов, на самом начале царствования Алексея Михайловича, начинал бороться против косности и дремучести большинства русского епископата. И вот как раз бесспорно, что Субботину принадлежит очень важная роль. Он показал значение вот этого кружка просветителей, принадлежавших к русскому духовенству, боголюбцев, как их еще иногда называют, которые пытались способствовать новой атмосфере, да, которые пытались новый дух вдохнуть в действительно подлинной религиозной жизни в конце 40-х, в начале 50-х годов. И значение вот этой группы боголюбцев, ее усилия очень были подчеркнуты. Тем самым и версия с событиями раскола, классическая версия, которая трактовала события раскола исключительно как протест против каких-то исправлений в богослужебных книгах, она перестала приобретать бесспорные черты. Другой профессор Московской духовной академии Николай Федорович Коптерев, который публиковал очень большой труд о противостоянии старообрядцев и никониан, он использовал широко материалы Субботина, ввел в оборот уже новые источники. И самое главное, что Коптерев показал, продолжая линию Субботина, не только значение кружка боголюбцев, о котором я говорил, но и впервые, в общем-то, осмелился показать все ужасные последствия никоновских действий, политических поступков. Николай Федорович стал первым историком, который поставил под сомнение теорию испорченности или неправильности старорусского обряда. Можно сказать, что, в общем-то, будучи так внешним, по крайней мере, отрицательно относящимся к старообрядцам, тем не менее он подчеркивал, что русский обряд был совсем не испорчен, а наоборот сохранил целый ряд черт ранних древневизантийских обрядов, в том числе и двуеперстия, которые уже позже, в XII и XIII веках, были изменены самими греками. Ну и вот монография Коптерева произвела такое сильное впечатление, что Субботин даже попытался через оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева
прервать или повлиять на то, чтобы академическая карьера этого талантливого ученого, по крайней мере, если не прервалась, то затормозилась на какой-то период. В 1905 году, в год, когда в жизни русской церкви начинаются значительные перемены, авторитетный ее историк Евгений Евсигнеевич Голубинский еще раз подтвердил уже после Коптерева, что Никон, а вслед за ним и восточные патриархи, а также и участники упомянутого мною собора 1667 года, просто не разобрались, то расхождение между русскими и новогреческими уставами середины 17 века произошли не из-за ошибок русских, а благодаря изменениям устава самими греками, которые после Флорентийского собора, ввиду разрыва между русской и Константинопольской церковью, не были целиком проведены в русский устав. Из исследований Голубинского оказывалось, что совсем не русские христиане, а греки отошли от начальных канонов устава, и, соответственно, что традиционное объяснение, тем более оправдание реформ Никона, реформ в кавычках, было, в общем-то, ошибочным. Наконец, назову еще одного профессора, профессора на этот раз Санкт-Петербургской духовной академии, писавшего на рубеже 19 и 20 веков, Петра Семеновича Смирнова. Он занимался идеологией и догматикой старообрядчества. В общем-то, именно он обращал внимание на такую малоупоминаемую загадочную фигуру некого старца Капитона, который еще в 20-30-е годы 17 века, то есть при царе Михаиле Федоровиче, был одним из основоположников такого изуверски аскетического и пессимистического движения. Вот именно из этого движения и вышли и проповедники самосжигания, и беспоповщины. На самом деле, таким образом оказывалось, что вот это явление, которое потом целиком стало ассоциироваться в массовом сознании, по крайней мере, до сих пор, может быть, отчасти это сохраняется со старообрядчеством, но это явление, оказывается, было известно и присутствовало в жизни русских христиан задолго до формального раскола и задолго до появления явления, которое стало называться старообрядчеством.

политическом деятеле, министре вероисповеданий при Временном правительстве в 1917 году, который как раз всячески отстаивал принципы свободы существования и самоуправления православной российской церкви и невмешательства государства в церковную жизнь. И вот, как мне кажется, справедливо обращал внимание на этот исторический факт известный представитель Петербургской исторической школы и историк протоиерей Георгий Митрофанов. Он говорил о том, что именно при Временном правительстве, был очень короткий период в русской истории, но тем не менее именно при Временном правительстве церковь оказалась в наиболее свободном положении. И в этом, конечно, была значительная заслуга Антона Владимировича Карташова, оказавшегося после 1917 года в эмиграции, ставшего одним из очень ярких представителей интеллектуальной мысли русского зарубежья. И вот поразительно совершенно, что оба крупных ученых, действительно не просто знатоков русской истории, но людей, способных к ее переживанию и осмыслению на каком-то таком экзистенциальном уровне. И Ключевский, и Карташов относились к расколу совершенно почти с диаметрально противоположных позиций. Вот как раз я выбрал этот пример именно для того, чтобы показать нашим слушателям, насколько эта проблема сложна и насколько разные точки зрения, по-своему обоснованные, могут быть по отношению к этому явлению в русской жизни. Так, в частности, например, Василий Осипович Ключевский видел в старообрядчестве в первую очередь, я цитирую, «бессознательное и бессмысленное волхвование». То же самое Антон Владимирович Карташов полагал, что залог и стиль великой социальной возможности русского православия – это было именно старообрядчество. Карташов усматривал как раз в старообрядческом движении, возможно, кстати, я думаю, в значительной степени под влиянием своего политического опыта, он видел в старообрядчестве и в его колоссальном потенциальной этой благотворительности, которая в полной мере проявляла себя с конца XIX века в русском бизнесе, он видел нереализованную социальную миссию русской церкви, действительно в жизни которой вот отсутствие этой миссии было очень серьезным большим недостатком, так или иначе тоже повлиявшим на причины и механизм катастрофы 1917 года. Поэтому вот на характеристике вот этих двух оценок, оценки Василия Осиповича Ключевского, еще раз, бессознательное бессмысленное волхвование, и оценки Антона Владимировича Карташова, залог и стиль великой социальной возможности русского православия, мне бы хотелось на сегодня остановиться. В нашей следующей программе мы продолжим наш разговор о расколе и о том, как относились к этому событию, к этому явлению в жизни русского общества два упомянутых выдающихся историка. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
1: Включаю радио «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Быть детьми Божьими. В неделю 16-ю по Пятидесятнице. Братья, мы работники Бога, поэтому мы вас и призываем к тому, чтобы вы не тщетно приняли данную вам Богом благодать. Ибо Он говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Смотри же, ныне время благоприятное. Смотри, ныне день спасения. Чтобы не подверглось поруганию наше служение, мы никому ни в чем не даем повода для упрека, но во всем показываем себя как служители Божии, с большой стойкостью перенося бедствия, нужды и тревоги, побои, темницы и ярость толпы, тяжкие труды, бессонные ночи и посты. В чистоте, благоразумии, великодушии и доброте, в Святом Духе, нелицемерной любви, слове истины и силе Божией. С оружием правды в правой и левой руке, в славе и бесчестии, в хуле и хвале. Как обманщики, но говорящие истину, как неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но видите, мы живы, как обреченные на казнь, но неубиваемые, как огорчаемые, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, но всем обладающие. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 1 по 10. Отрывок из второго послания к Коринфянам, который был прочитан сегодня, продолжает важную для апостола Павла тему примирения с Богом. Мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим — примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. Примирение означает прекращение вражды. Вражда с Богом — следствие греха, который отлучает человека от Бога как источника жизни и самого бытия. Грех — причина страданий человека и его смерти. Примирение с Богом возвращает человеку свободу от греха и благодать спасения в Царствии Божием. Бог крестными страданиями, смертью и воскресением Своего Сына примирил нас с Собою. Об этом даре божественной благодати возвещает Евангелие, которое несет людям апостол Павел. Это Евангелие примирения является отеческим призывом к заблудшим детям вернуться домой, где их ждет любовь Бога Отца. В своем изначальном и предельно кратком виде это Евангелие было провозглашено Иисусом Христом. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Апостол называет себя посланником от имени Христа. Он послан во враждебный Богу мир, чтобы указать людям путь покаяния и веры, которая делает человека гражданином Царства Божия и возлюбленным членом семьи Божией. Как посланник, работник и служитель Божий, апостол Павел постоянно сталкивался с непониманием или враждебным отвержением спасительной вести. Но даже когда люди внешне принимали Евангелие, веру и крещение, они часто не сознавали той ответственности, которая налагала на них принятое ими крещение. Апостол настоятельно призывает коринфян не быть легкомысленными, не тщетно принять дарованную во Христе благодать примирения с Богом, но воплотить этот дар в своей жизни. Увы, трагедия многих христиан в том, что они по своей глупости и беспечности бессмысленно и неблагодарно принимают дары божественной любви и благодати. Это чрезвычайно заботит апостола, и он напоминает коринфянам, что время не ждет, оно уже исполнилось, что ныне день спасения. Свой призыв к примирению с Богом, которое возможно через покаяние не на словах, а на деле, апостол обосновывает ссылкой на Слово Божие. Бог через пророка Исаию говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». Спасение, которое некогда было обещано отроку Божию, исполнилось во Иисусе Христе как всеобщее спасение. Сам апостол, коринфяне, к которому он обращается, и мы, живущие спустя почти 2000 лет, все мы вместе живем в день спасения. С помощью библейской цитаты апостол Павел выражает, что не он, но через него сам Бог взывает к нам не тщетно принять дарованную во Христе помощь. Ныне день спасения. Это ныне, всякое время после смерти и воскресения Христа. День спасения начался, продолжается и завершится в день Господень, вторым Христовым пришествием, всеобщим воскресением и судом Божиим. Апостол Павел — посланник Христов. Сам Иисус Христос воскрес и вознесся. Он сидит одесную Бога Отца и физически не присутствует в этом мире. Но апостол, да и все христиане, представляют Христа и Его Евангелие в этом мире. И люди судят о Христе и христианстве потому, что слышат от нас, а главное — потому, что видят в нас. Апостол, описывая качество своей жизни и служения Христу, ожидает, чтобы мы, христиане, подражали Ему в нашей жизни и в нашем служении. И вот свое увещевание он начинает со слов: «Мы никому ни в чем не даем повода для упрека». Действительно, ничто не вызывает таких оскорбительных насмешек над Церковью, как недостойное поведение ее членов и служителей. Жизнь человека в этом мире трудна, и жизнь христианина — не исключение. Но верующему человеку Бог посылает помощь, укрепляя в нем то замечательное свойство, которое в нашей традиции обычно передается словом «терпение». В оригинальном же тексте Нового Завета это слово означает не способность пассивно переносить бедствия, но внутреннюю силу стойкого преодоления страданий и немощей, их преображение в силу и славу. Как в другом месте скажет апостол Павел: «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. Эту силу внутренней стойкости апостол Павел ставит как основание во главе длинного списка добродетелей и трудных обстоятельств, которые показывают его как истинного и верного служителя Христова. Свой список апостол разбивает на смысловые строфы. В первой строфе подчеркивается стойкость в бедствиях, вызванных как внешними преследованиями, так и трудами при исполнении его служения. Во второй строфе перечисляются добродетели, которые понимаются как дары Святого Духа. Они помогают возвещать Евангелие в истине и силе Божией. Образами оружия в третьей строфе апостол описывает свое служение как вооруженного Богом бесстрашного проповедника, которому не помеха ни слава и хвала, ни бесчестие и хула. Выражение «оружие правды в правой и левой руке» означает доспехи для нападения и защиты. В правой руке — меч, который есть Слово Божие. В левой — щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. Наконец, в четвертой строфе апостол Павел перечисляет презрительные слухи о нем, которые распространяли его враги, критиковавшие каждое его слово и ненавидевшие даже его имя. Он, мол, обманщик, никем не признанный, достойный наказания и смерти преступник, нищий, ничего не имеющий. Но этой действительной или мнимой видимости апостол противопоставляет подлинную реальность. Он возвещает истину, он признан, он, несмотря на все угрозы смерти, живой, он всегда радуется, он многих обогащает, он всем обладает. Такое возможно только благодаря тому, что он, действительно лишенный многих прав и привилегий, которых так страстно добиваются люди мира сего, своим духом, умом и сердцем принадлежит к миру иному, к Царствию Божию, открытому для него Иисусом Христом. Он — гражданин этого Царствия. Несомненно, апостол Павел — великий человек, и опыт его жизни представляет собою исключительный случай. Однако он, как учитель, призванный на служение самим Христом, имел полное право сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Он описывает свою жизнь, но тем самым он ставит перед нами высокие требования соответствовать званию примиренных во Христе детей Божиих, живущих в день спасения. Как сказано в другом месте, мы — сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 5 и 6. Перечисленными свидетельствами апостольской стойкости в испытаниях и его добродетелями, сам Бог как бы держит зеркало бодрствования и трезвения перед совестью каждого человека, носящего имя христианина. Этот список имеет тем большее значение, что вся церковная история и сегодняшняя церковная жизнь учат, какой соблазн часто несут служители Евангелия, так что для многих принятие вести о любви Божией становится трудным или совсем невозможным. Да сохранит нас Бог от этих соблазнов.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Вы слушали концерт номер 9 композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Вышла книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Мероприятие прошло в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом заседания в Нижней Преображенской Церкви Храма Христа Спасителя архиереи, игумены монастырей и столичное духовенство совершили литургию. На богослужении присутствовали участники собрания. В собрании помимо игуменов и игуменей монастырей приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви. Были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. Представитель Русской Церкви выступил с основным докладом. Затем митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий представил доклад на тему «Актуальные вопросы и практическое значение обмена монашеским опытом с египетскими христианами для духовной жизни современных монастырей к десятилетию диалога между Русской Православной и Коптской церквами». С докладами также выступили митрополит Псковский Порховский Матвей и епископ Егорьевский Мефодий. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. 17 сентября в результате атаки в селе Козино Рыльского района Курской области оказался полностью разрушен православный храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает сайт Курской епархии. Храм построен в 1844 году. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября нынешнего года. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. В парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный специальный проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и издательского дома «Коммерсант». На снимках можно увидеть церковные проекты помощи. Московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Тверской области, социальный центр умиления в Вырице, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, и Свято-Спиридоньевская богадельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексея, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. На выставке также представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Выставка будет открыта до 30 сентября. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации под общей редакцией председателя отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх московский и всея Руси Кирилл. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии Синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Огородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.
1: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
2: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений, и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире радио «Город Петров» третья передача из цикла о жизни и творчестве выдающегося российского советского певца Николая Константиновича Печковского. Автор и ведущий цикла – ваш покорный слуга Надир Ширинский. В прошлый раз мы остановились на работе начинающего певца Николая Печковского над ролью Вертера в опере Жюля Массне под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского.
1: Технику вокала партии Вертера Печковскому поставила Маргарита Георгиевна Гукова. Она занималась с ним ежедневно и, что показательно, безвозмездно. Солистка Большого театра, она была первой исполнительницей партии Шарлотты на этой сцене и в свое время пела с Собиновым, Вертером. К тому же она была замужем за известным тенором Богдановичем. Много занималась вокалом и с ним. И идеально знала и чувствовала психику певцов вообще, а теноров в особенности. С Печковским она начала с азов, разрабатывая певческое дыхание, особенно обращая внимание на различные технические упражнения. Гукова ликвидировала последствия болезни, сказавшейся на голосе своего ученика, расширила его диапазон. Она рассказывала ему о Собинове, о трактовках того или иного эпизода. Некоторые мизансцены Николай Константинович перенял у Собинова дословно. «Она сумела внушить мне веру в себя». Считаю, что из учителей пения больше всего обязан я Гуковой, говорил Печковский. И это продолжалось 2 года. 2 года беспрерывных занятий, поисков, сомнений, находок, обретений и разочарований. Певец был поражен. Неужели так будет с каждой ролью? А когда же петь? Да при таких темпах за всю жизнь можно будет выступить только в 2-3 операх. На что мудрый Станиславский ответил, что это огромная 2-годичная работа — фундамент всей будущей творческой жизни артиста. Работа над любой другой ролью будет основываться именно на этом фундаменте и будет гораздо проще и короче. Убедиться в этом Николаю Константиновичу пришлось очень скоро. В 1922 году Печковский первый раз вышел на сцену в роли Вертера. Спектакль прошел удовлетворительно. 3 слова. Это все, что он написал о том вечере в своих мемуарах. Следующая партия, подготовленная артистом, была партия Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Ленский тоже лирический и романтический герой, и работа над образом юного поэта проходила у певца как бы параллельно с работой над Вертером. Как прав был Станиславский! Партия Ленского была сделана Печковским не за 2 года и даже не за 2 месяца. Его Ленский был готов к показу на сцене за 2 недели. Еще мальчиком Коля бегал на спектакле Народного дома в Москве. Его кумиром в роли Ленского был тот самый Марк Дубровин, который так помог ему в дебюте в партии Синодала. Во время ссоры Онегина и Ленского на балу Коля каждый раз плакал от переполнявших его чувств. Он никогда не упускал возможности зайти за кулисы к любимому артисту за подписью на фотокарточке. Дубровин так часто видел юного любителя автографов, что запомнил его. Много лет спустя Николай Печковский, уже звезда советской оперной сцены, приехал на гастроли в Тифлис. Конечно, он зашел в консерваторию, где преподавал кумир его детства. «Вы помните меня?» — спросил он. Марк Дубровин помнил.
0: Давайте с вами послушаем в исполнении Николая Константиновича Печковского романс Чайковского «Страшная минута».

Но не все было гладко в процессе подготовки партии Ленского. Николай Константинович пел эту партию и в студии Станиславского, и в Народном доме, и в филиале Большого театра. Руководству Большого театра Ленский Печковский не нравился. Волей-неволей и профессионалы, и любители, и музыканты, и просто поклонники оперы, и даже дирекция Большого театра, буквально все находились под обаянием Ленского-Собинова. Настолько гениальным был этот образ у великого певца. И волей-неволей Печковский напрашивался на сравнение. Дело в том, что голос Печковского был совершенно другим по характеру, по тембру, по окраске, нежели голос Собинова. У Печковского был драматический тенор большой силы. Его стихией была трагедия, драма. Он был предназначен природой для выражения больших чувств, пламенных страстей. Когда только Николай Константинович начинал свою карьеру, многие специалисты, которым он показывался, даже сомневались в том, что у него тенор. Почти все склонялись к тому, что у него баритон, настолько густо и массивно он звучал. Положение усугубилось после того, как Печковский от волнения неудачно выступил в «Евгении Онегине» первый раз. Николай Семенович Голованов, главный дирижер театра, был категоричен – и заявил, чтобы Печковский Ленского больше никогда не пел. Поддержал

Такая трактовка устраивала Печковского. Все это было близко его натуре. Я по природе тоже горячий, пылкий и несдержанный в своих чувствах. Это его слова. Соответственно, кульминацией оперы Николай Константинович сделал сцену ссоры Онегина и Ленского на балу в доме Лариных. Как было задумано, так и было сделано. И вот одна из рецензий, где как по нотам расписано все то, чего добивались учитель и ученик, Станиславский и Печковский. Как будто на их занятиях третьим присутствовал автор рецензии, журналист Бродерсен. А потом в газете дал отчет об увиденном в зрительном зале оперного театра. Речь идет о спектакле 1927 года. К этому моменту Николай Константинович будет уже солистом Ленинградской академической оперы, одного из ведущих театров страны Советов. Вчера в Мариинском театре состоялся торжественный спектакль оперы Чайковского «Евгений Онегин», которым академическая опера отметила 90-летие со дня смерти Пушкина. В праздничном спектакле были заняты лучшие силы театра, которыми превосходно руководил опытный дирижер Даниил Пахитонов. Основные партии в опере исполняли Мигай, Онегин, Кузнецова, Татьяна, Касторский, Гремин и Печковский, Ленский. Подлинным героем этого памятного спектакля был Николай Печковский, поэтично и вдохновенно исполнивший в нем роль Ленского, которому слушатели устроили восторженную овацию и преподнесли множество корзин с цветами. В этот вечер он исполнил партию Ленского с особенным подъемом и эмоциональными взлетами, достигавшими кульминации в самых ответственных местах роли. Поэтично выглядело его появление с Мигаем Онегиным в первом акте. «Ариоза, я люблю вас, Ольга» было спето Печковским очень энергично, мужественно, и не было в нем ощущения, предвещающего наступающую трагедию юного поэта. Замечу в скобках, уважаемые друзья, по указанию Станиславского кричать о любви к Ольге на весь мир. Продолжают стату. В сцене бала Печковский появляется во фраке, удивительно красиво на нем сидящим. Хочется особенно отметить, как умело и элегантно Печковский носит костюмы своих героев, что в значительной степени способствует правильному раскрытию внешней стороны образа, исполняемых им персонажей. Я еще раз прервусь для того, чтобы заметить. Вот он, результат процесса обучения в студии Станиславского. Правильно и красиво обращаться с плащом, шляпой, носить сценический костюм, а главное, посредством этой правильности и красивости глубже раскрывать внутренний мир своих героев. Здесь я прервусь, дорогие друзья, чтобы объявить следующую запись. В исполнении Николая Константиновича звучит романс Римского-Корского на стихи Аполлона Майкова «Октава».

продолжаю цитату журналиста Бродерсена. «Сцену ссоры с Онегином Печковский провел так естественно, а Ариоза в вашем доме спел с таким мастерством, что вызвал бурю аплодисментов, достойно наградивших артиста». После заключительной ноты на фразе «Ах, Ольга, Ольга, прощай навек» в зале повторилось то же самое. Певец послал в зал такую лавину звука, которую редко приходится слышать у наших современных певцов. Я еще один комментарий позволю себе, дорогие друзья. Вот замысел в студии именно этот эпизод оперы сделать кульминационным. Продолжаю цитировать очерк журналиста Бродерсена. «В сцене дуэли Печковский достиг таких высот исполнительского мастерства, на которые способны лишь избранные служители муз. Незабываемое впечатление оставило исполнение Печковским знаменитой арии Ленского «Куда, куда вы удалились». Его голос звучал, как драгоценная виолончель в руках выдающегося маэстро. После того, как прозвучала эта ария, у многих слушателей на глазах появились слезы, как знак благодарности артисту за доставленную радость встречи с подлинным искусством. Весь облик Печковского в этой сцене был очень красив и поэтичен. Его грим, костюм, его движение — все было гармонично слито в стремлении правдиво воссоздать образ пушкинского героя. Без сомнения, это удалось сделать талантливому и умному артисту. Замечу, дорогие друзья, это опять же результат кропотливой и долгой работы в студии Станиславского. И вновь обращаюсь к строкам журналиста Бродерсена. Напомню, что цитирую отзыв на спектакль 1927 года, где главный герой спектакля Николай Константинович Печковский. Речь идет о Евгении Онегине, где Печковский пел партию Ленского. Итак, прошедший вчера спектакль оперы «Евгений Онегин» с участием Печковского в роли Ленского – убедительное тому свидетельство. Среди многочисленных именитых гостей этого спектакля был Собинов, знаменитый исполнитель партии Ленского, создавший классический по своему совершенству образ юного поэта и выступающий в своей коронной роли до сих пор, постоянно вызывая восторг и восхищение слушателей. Пишущий эти строки сидел в одной ложе с Леонидом Витальевичем Собиновым и, беседуя с ним в антракте, обратился с просьбой поделиться впечатлением об исполнителях спектакля. Разговор, естественно, в первую очередь коснулся исполнителя партии Ленского, Печковского. Леонид Витальевич сказал: «Печковский — очень талантливый артист, обладающий прекрасным голосом и удивительным даром перевоплощения. Несмотря на свою творческую молодость, его уже сейчас можно назвать вполне зрелым мастером. Ленский Печковского прекрасен и ярко индивидуален. Он не копирует моего Ленского, а трактует его по-своему, исходя из своих богатых творческих возможностей, создавая свой собственный рисунок роли, точно соответствующий замыслу Пушкина и Чайковского». Партию Ленского Печковский выучил под руководством Константина Сергеевича Станиславского в его студии, который скрупулезно проходил с ним все мизансцены этой роли. По просьбе Печковского ему был дан мною ряд советов в вопросе ведения вокальной линии образа. Станиславский остался очень доволен работой своего ученика и горячо благодарил его после премьеры оперы «Евгений Онегин», прошедшей с огромным успехом. Беседа с Собиновым послужила автору поводом всю свою рецензию на пушкинский спектакль посвятить Печковскому. Ю. Бродерсен, «Красная газета», 11 февраля 1927 года, Ленинград. «У тебя, Коля, Ленский в другом плане», — часто говорил молодому коллеге сам Собинов. Страшно волнуюсь перед первым своим выходом в «Евгении Онегине» на сцене студии Станиславского, Печковский рискнул обратиться к Леониду Витальевичу за благословением. Собинов, душа человек, доброжелательный ко всем и всегда, особенно бережно относившийся к молодым певцам, для первого выступления любезно предоставил молодому коллеге свой сценический парик, жилет и туфли.
да еще отправил своего личного костюмера, чтобы тот снарядил юношу на сцену. Надо ли говорить, что это значило для начинающего артиста? Как он был горд и счастлив тем, что выступает в сценическом облачении самого Собинова. Конечно, по поводу и без повода он рассказывал об этом всем без исключения. Знакомство и дружба Печковского с Леонидом Витальевичем Собиновым продолжались 13 лет, до самой смерти великого певца. По возможности Николай посещал все спектакли своего старшего друга, часто бывал у него в гостях, он был одним из немногих, кого допускали в дом Собиновых в день выступления. О профессиональных советах выдающегося артиста, о ценности общения с ним для молодого Печковского не стоит, наверное, и упоминать. Интересно, что и у Леонида Витальевича была давняя мечта выступить в роли Германа. Как-то раз во время званого вечера гости уговорили Собинова спеть что-нибудь из «Пиковой дамы». Говорят, это было очень интересно и необычно. Печковский совершенно искренне выразил свой восторг и предложил Собинову спеть в этой опере на сцене театра. Умнейший и деликатнейший Леонид Витальевич заметил: «Коленька, пока я не услышал вас в партии Германа, эта мысль не раз приходила мне в голову. А теперь я думаю, что лучше я останусь Ленским, а вы — Германом». Последний раз Печковский видел Леонида Витальевича незадолго до его смерти в 1934 году. Великий певец подарил своему любимцу костюмы из своего театрального гардероба для роли Альфреда в «Травиате» Верди и часть костюмов Вертера. В них Николай Константинович выступал вплоть до 1941 года. А Ленского Печковский пел всю свою жизнь. Пел он эту партию в свой первый юбилей в 1933 году, а последний раз Печковский Ленский вышел на сцену в Одесской опере в 1955. В его доме в Ленинграде, на Лермонтовском проспекте, на рояле, в самом центре стоял портрет Леонида Витальевича с дарственной надписью: «Пылкому Ленскому, Коленьке, от Л.В. Собинова». Сейчас мы послушаем романс композитора Бискарди «Звуки гитары нежные». Звучит голос Николая Печковского.

0: Дорогие друзья, время нашей встречи подошло к концу. Окончилась третья передача из цикла, посвященного Николаю Константиновичу Печковскому. Я, автор и ведущий программы Надир Ширинский, прощаюсь с вами до следующей встречи.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

0: Ян Экхльм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача четвертая. Глава седьмая. Вскоре в курятнике снова наступила тишина. Все с удивлением смотрели на Людвига XIV. Не мудрено, ведь цыплята впервые видели живую лису.
1: Подумать только! Хитрюшка-варюшка, гость в нашем доме!
0: Кудахтала старая курица Лаура.
1: А ты действительно уверен, что не хочешь нас съесть? Я хорошо знаю твоего папу. Он, право же, очень мил.
2: Да я терпеть не могу курятины, но я в самом деле голоден. Кто-то Карлсон обещал меня накормить чем-нибудь.
1: Бедняжка!
0: — закудахтала Лаура.
1: Конечно же, ты получишь еду. Мне кажется, что вон в той миске есть чем полакомиться.
0: Второй раз Людвига XIV приглашать не пришлось. Он мигом подлетел к миске и начал глотать.
1: «Это хорошо, что ты так спешишь», — заметил Лаура. «Как только наешься, сейчас же исчезай. Не думаю, чтобы Петрус Пивон был в восторге, когда узнает, что у нас в гостях лисенок».
3: «Петрус Пивон — это наш петух», — пояснила Тутта Карлсон. «Он сейчас во дворе, он поет, но скоро вернется. А до этого ты должен исчезнуть».

0: Но было слишком поздно. Через дыру в стене важно вошел Петрус Пивун и взмахнул красивыми разноцветными крыльями.
1: «Уже четверть девятого!» — пропел он
0: и, склонив головку, прислушался. Вдруг он круто повернулся к лисенку и в ужасе закричал, что было мочи.
1: «Кока-караул! Лиса в доме! Помогите! Максимилиан! Сюда! Кока-караул! Спасайте женщин и детей!»
0: А Максимилиане, все почти таком же хитром, как и сам папа Ларсен, Людвиг XIV как-то совсем забыл.
2: «Как караул!» — подхватил Людвиг. «Помогите! Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!»
0: Тогда все куры хором начали убеждать Петруса Пивуна в том, что Людвиг XIV очень милый лисенок. И опять начался дикий шум и возня. Петух кукарекал, куры кудахтали, цыплята пищали, а Людвиг XIV подвывал. Никто даже не заметил, как дверь открылась, и в курятник, семеня коротенькими ножками, вбежала такса. Людвиг XIV увидел, как остренький носик пса протиснулся между двумя хохлатками.
2: «Пожалуй, мне пора домой», — подумал он,
0: и быстро проскочил мимо таксы, но потом вдруг остановился. Прямо перед ним стояло что-то, чего раньше он никогда не видел. Это что-то напоминало два коричневых ствола, правда, значительно более гладких и блестящих, чем стволы обычных деревьев. А когда он поднял взгляд чуть повыше, он увидел еще что-то коричневое, а еще выше что-то зеленое. А дальше смотреть Людвиг XIV не решился. Он и так уже понял, что перед ним стоял человек. Это был первый человек, которого Людвиг XIV увидел. То блестящее, что Людвиг принял за стволы деревьев, было парой начищенных сапог. Коричневыми оказались и брюки, а зеленая куртка.
3: «Максимилиан, смотри-ка, живой лисенок в курятнике!» — закричал голос. «Странно видеть и странно слышать это, не правда ли?»
0: «Ты, конечно, думаешь, что маленький Людвиг XIV не понимал, что говорил человек. Так или иначе, он почувствовал, что наступил очень опасный момент.
3: «Лисенок не должен сбежать!»
0: — сердито заворчал человеческий голос.
3: «За ним!»
0: Охота началась. Никогда еще в своей жизни Людвиг XIV не бегал так быстро, но такса не отставала от него. Людвиг XIV, наверное, 100 раз обежал все дома, притаился между кустами и под колодцем, и за дровами, раз даже залез под корыто, а потом притаился за грядкой, но такса все время вынюхивала его по следу.
2: «Мне нужно найти какое-нибудь потаенное местечко», — думал Людвиг, «и скоро у меня уже не будет сил бежать».
0: Около большого дома, где жил человек, он обнаружил что-то похожее на ящик. Он впрыгнул туда через круглую дырку и свалился прямо на пол. Ему так надо было отдышаться.
2: «Здесь уже Максимилиан не найдет меня», — простонал он. «Я не хочу попадать в руки людей. Я хочу домой, в лес».

0: Тайник оказался хоть куда. Максимилиан носился по двору, и каждый раз, когда он пробегал мимо, Людвиг XIV замирал от страха. Но такси почему-то и в голову не приходило заглянуть в этот ящик с дыркой. Наконец охота кончилась. Максимилиан перестал лаять, наступила тишина. Людвиг XIV высунул голову и только собрался вылезти, как вдруг услышал шаги. Нырнув обратно, Людвиг стал наблюдать через дырку, как большие сапоги медленно двигались мимо.
1: «Да, лисенок сбежал, хотя Максимилиан все время шел за ним по пятам», — сказал человеческий голос. «Хитрые бестии, эти рыжие шкуры!»
0: Людвиг XIV хотел было сказать, что он совсем не хитрый, но передумал и надулся от гордости. Слышал бы папа Ларсен, сам человек утверждал, что Людвиг провел даже его.
1: «Пошли в дом пить кофе», — продолжил человеческий голос. «Что поделаешь? Будем надеяться, что в следующий раз, Максимилиан, тебе повезет больше».
0: Людвиг XIV облегченно вздохнул и во второй раз решился выйти из укрытия. И тут он увидел, что кто-то стоит на пути. Это был Максимилиан. Его черная шубка встала дыбом, а красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV сжался и стал маленьким-маленьким.
2: «Фу! Фу! Какой ужасный вечер!» — простонал Максимилиан. «На этот раз лис сбежал. Ну, в следующий раз я ему покажу, как пекут пироги!»
0: При этих словах Людвиг XIV вспомнил, до чего он голоден. «А ты умеешь печь пироги?» — спросил он, не совсем кстати, и тут же прикусил язык.
2: «Это что за разговорчики?» — проворчал Максимилиан.
3: «Добрый вечер, дружище», — ответил Людвиг слабеньким голоском. «Мы уже виделись с тобой сегодня вечером. Меня зовут Людвиг XIV Ларсен. Добрый вечер!» «Только прости меня, к большому сожалению, я тороплюсь!»
0: Но уйти Людвигу XIV не удалось. Максимилиан закрывал грудью выход.
3: «Сейчас он меня укусит!» — подумал Людвиг и зажмурился.

0: Ничего такого не случилось. Людвиг осторожно открыл глаза. Максимилиан совсем не был зол. Наоборот, он лежал и посмеивался своими великолепными зубами.
1: «Нет, ты самый хитрый и самый храбрый лисенок из всех, за кем я когда-либо охотился!» — сказал он.
0: Людвиг XIV тоже расплылся в улыбке. И зубы у него были ничуть не хуже, чем у Максимилиана. «Но почему нет с ним папы Ларсена?»
1: «Я избегал весь двор», — продолжал уже серьезно Максимилиан. «А ты? А вот, оказывается, где? В моей собственной конуре?»
0: «В конуре?» — смущенно переспросил Людвиг. «А значит, это твой дом?»
1: «Представь себе! Никогда бы не подумал, что ты подумаешь, что можно подумать, что можно забраться сюда!»
0: «А я так и подумал, что ты подумаешь, что я не додумаюсь подумать так!» — схитрил Людвиг XIV. «Вот я и спрятался здесь!» Максимилиан опять рассмеялся.
1: «Нет, я положительно не могу сердиться на тебя! Скажи, наверное, ты проголодался после такой погони? Разреши предложить тебе косточку!»
0: Дважды такси предлагать не пришлось. Людвиг XIV совсем не насытился пшеном, которым угощали его куры, и поэтому он тут же схватил самую большую кость из миски Максимилиана. Тот тоже принялся за еду.
1: «Увидел бы нас кто-нибудь!»
0: С удовольствием причмокивая, проворчал Максимилиан.
1: «Собака ест из одной миски с лисом! Это звучит как в сказке! Как ты сказал, тебя зовут?»
0: «Людвиг XIV Ларсен», — ответил Людвиг XIV.
1: «Ларсен? А ты не знаешь, случайно, хитрых Ларсенов из ближайшего леса?»
0: «Угу, это мы», — скромно ответил Людвиг XIV. «Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан».
1: «Правда? Да, я имел честь не раз гоняться за ним. Не хвастаясь, я должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Как я здорово укусил его тогда за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет, так и передай».
0: Так они сгрызли все кости. Оба почувствовали усталость, и оба с удовольствием растянулись на полу собачьей конуры.
1: «Ну, а теперь тебе все-таки пора домой», — заявил Максимилиан и сладко зевнул. «С тобой очень приятно беседовать, но не думаю, чтобы хозяину понравилось, что я дружу с лисами».
0: «А мне так далеко идти», — вздохнул Людвиг XIV. «И я так устал, так устал. Не знаю, даже найду ли я дорогу домой».
1: «Это совсем недалеко», — возразил Максимилиан. «Я провожу тебя до изгороди. Мне ведь совсем не вредно прогуляться перед сном».
0: Пес и лисенок прокрались во двор, потом через клубничную поляну, потом через овсяное поле. У самой изгороди Максимилиан остановился.
1: «Ну, теперь тебе уж совсем недалеко. Беги вон по этой тропинке. Все прямо и прямо».
0: «А разве ты знаешь, где я живу?» Удивился Людвиг XIV. Максимилиан вдруг ощетинился.
1: «Знаю ли я, где нора хитрых Ларсенов? Вот что я скажу тебе! Дружба дружбой, а служба службой! С этого момента мы больше не друзья! И еще раз повадишься в курятник, бей на себя!»
0: Максимилиан зло залаял, давая Людвигу XIV понять, что он все-таки собака. Людвиг XIV припустил по тропинке. Сперва он думал о Максимилиане, потом стал думать о папе Ларсене. Так поздно он еще никогда не возвращался домой. Когда он осторожно прокрался в нору, папа Ларсен сидел в гостиной в своем кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел сначала на них, а потом на лисенка и сердито спросил: Где это ты пропадаешь?
1: Давно пора спать.
2: Меня похвалили за то, что я хитрый,
0: гордо ответил Людвиг XIV.
1: Приятно слышать. Мне показалось, что только что неподалеку лаяла собака. Это правда?
2: Да, папа. Это был Максимилиан.
1: Ах, вот как. Значит, и вправду это был мой злейший враг Максимилиан? Я не раз имел честь гоняться за ним. Не хвастаясь, должен сказать тебе, что он почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Здорово я тогда укусил его за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет. Пусть он так себе и зарубит на носу.
0: Людвиг XIV улыбнулся. Кто говорит правду? Максимилиан или папа Ларсен? Но вдруг до папы Ларсена дошло то, что сказал Людвиг XIV, и он тут же вскочил с кресла.
1: «А что ты тут сочиняешь, мой мальчик? Ты встретился с Максимилианом?»
2: «Это потом», — сказал Людвиг XIV. «Он гнался за мной, но не мог догнать, потому что сперва я хорошо поужинал в курятнике, а когда я устал бегать, то залез к нему в конуру. Он очень обрадовался и угостил меня косточкой. Мы ели с ним из одной миски». А потом он проводил меня, чтобы я не заблудился. А когда мы расстались, он сказал, что дружба с службой, а он не лучший враг.
0: Выпалил Людвиг XIV на одном дыхании. Папа Ларсен встревоженно подошел к сыну и погладил его по головке.
1: «Ты, наверное, слишком долго спал под елью», — сказал он. «Ладно, иди в детскую и продолжай спать».

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Международный книжный салон стал лауреатом премии «Отличный Петербург». Проект признан лучшим в номинации «События». В этом году Международный книжный салон посетили более 500 тысяч петербуржцев и гостей города. В социальных сетях отмечено свыше 2 миллионов просмотров. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по печати Марина Мерцалова. Премия «Отличный Петербург» организована изданием «Фонтанка.ру» и комитетом по развитию туризма. Номинации ежегодно меняются, отражая новые городские тенденции, памятные даты и интересы жителей. Народный путеводитель пополняется новыми маршрутами и идеями для знакомства с Петербургом. В 6-м сезоне за победу боролись около 100 участников в 10 номинациях. Премия проводится с 2021 года. Сад «Трансформер» на Исаакиевской площади получил премию проекта «Отличный Петербург». Пространство признали одним из самых интересных и удобных для отдыха в Петербурге. Сад с гортензиями, лавандой, розами и другими растениями создавался в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году его площадь увеличилась почти вдвое. Под озеленение попал участок рядом с памятником Николаю I. Растения подбираются по принципу непрерывного цветения. В Петербурге открылся международный форум объединенных культур. Мероприятие объединило свыше 2000 участников из 70 стран. Тема нынешнего года – объединенные культуры, общие ценности. Приветствие в адрес участников форума направил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность, что насыщенная деловая и культурная программа подарит яркие, незабываемые впечатления от пребывания в Петербурге, в городе с уникальным историческим и культурным наследием. В рамках форума состоятся мероприятия региональной программы правительства Петербурга, которая объединяет две инициативы «Год петербургской культуры» и «Год единства народов России» и состоит из 6 тематических секций – постановки, выставки, просвещение, героический спецпроект, креативный спецпроект и международный спецпроект. Также в рамках форума пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Он объединит более 100 мероприятий ведущих учреждений нашего города. Вице-губернатор Борис Петровский встретился с делегацией Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром культуры Хен Ин Чхором. Представители Северной Кореи прибыли в Петербург для участия в Международном форуме объединенных культур. По словам Бориса Петровского, Корейская Народно-Демократическая Республика является стратегическим партнером России. В ходе встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере культуры, взаимных гастролях артистов, а также о создании совместных творческих проектов. На форуме объединенных культур оценили современные принципы сохранения и реставрации культурного наследия. В ходе дискуссии обсудили поиск баланса между необходимостью реставрации и обоснованностью человеческого вмешательства. Одним из предметов обсуждения стал проект создания цифрового архива памятников Африки и исламских стран. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский призвал музейное сообщество осваивать нейросети и корректировать их работу. С таким обращением Михаил Петровский обратился к своим коллегам на заседании Союза музеев России, которое прошло в Петербурге. Он отметил, что ближайшая практическая задача музеев – загрузить материалы в алгоритм, оценить предложение искусственного интеллекта и лишь затем всерьез рассматривать его идеи. Михаил Петровский также добавил, что одна из ключевых проблем, связанных с новейшими технологиями – проблема авторства и интеллектуальных прав. Эрмитаж открыл прием заявок на ежегодный конкурс авторской елочной игрушки. Его главной темой в этом году заявлены герои Союзмультфильма по случаю 90-летия киностудии. Сотрудники музея ждут заявки от мастеров-любителей старше 3 лет.
Игрушка может быть выполнена в любой технике и из любых материалов. На конкурс не принимают работы с персонажами из мультфильма «Чебурашка». Также елочное украшение должно быть создано вручную. Лучшие работы украсят праздничные ели в фойе Эрмитажного театра. Международный форум объединенных культур анонсировал специальную программу «Русские чтения. Родина. Места. Силы». Литературное событие состоится 26 сентября в атриуме главного штаба Эрмитажа. Путешествие начнется в Петербурге строками Александра Сергеевича Пушкина из «Медного всадника». Петербургская тема продолжится отрывком из романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Затем литературный маршрут пройдет через Карельские леса, северные пространства Чукотки, татарский Кырлай, волжские берега Нижнего Новгорода, мордовскую музыкальную традицию, донские степи и Сибирь. Со сцены прозвучат фрагменты карело-финского эпоса «Калевала», произведения Максима Горького, Евгения Евтушенко, Габдулы Тукая и других авторов. В литературных чтениях заняты актеры, театры и кино. Художественное слово будет сопровождаться музыкой. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В пятницу 25 сентября будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу 26 сентября также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, в пятницу без существенных осадков плюс 11, плюс 13. В субботу также без существенных осадков плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Романтизм, низверг, казалось бы, недосягаемой высоты славы и всеобщего поклонения певцов-кастратов. Сначала нарушил их монополию, а вскоре совершенно изничтожил, превратив в музейные экспонаты. И тем самым был открыт путь к исполнительскому олимпу, к вершинам его, буквально всем, ну, всем, так сказать, естественным голосам. Наиболее востребованным, так оказалось, по времени, был тенор. Природные качества этого голоса были таковы, что без них не обходился впоследствии ни один музыкальный стиль и ни один композитор. Весьма эффектно использовали они его исключительно богатые возможности. Трудно представить, что было время, когда отношение к тенорам было весьма пренебрежительно, и тем не менее. Вот, например, в XVIII веке в роскошно-декоративную, празднично-театральную эстетику барокко тенора могли рассчитывать лишь на второстепенные партии в операх. Как писал Челетти, они были вечными пажами и стражниками, довольствуясь уделом носить подолы мантий и шлейфы премьеров-кастратов и редких примадонн. Ну, добавим, что тенорам предлагалось и выступать в комических, ну и, конечно, эпизодических образах разного рода, ну, скажем, комических стариков, незадачливых любовников, глупых слуг. То есть тенора по современной классификации бывали еще и, так сказать, певцами характерными. И память об этом сохранилась, она сохранилась даже в творчестве Моцарта. Бельмонт, его слуга Педрилло, в юношеской комической опере Моцарта «Похищение из Сераля» — это образы, конечно, исполненные откровенного комизма. Ну, Педрилло-то по определению такой глупый слуга. А вот Бельмонт, он уморителен именно в контрасте с тем, что пытается быть героическим любовником, но он, однако, столь инфантилен, что, подобно бильярдному шару, он сам катится в лузу по ходу всей интриги, ибо вся замысловатая интрига, она все-таки возложена на примадон-сопрано, на Констанцу и на Блондхен. А 8 лет спустя в иной комической опере «Так поступают все» один из мужей, Феррандо, являясь тенором, вновь представляет пример нелепо комического любовника. А интригу же ведут опять две примадонны сопрано Деспина и Фьердилиджи, правда, вместе с характерным басом Альфонсо, басо буффо. Ну, впрочем, к тому времени он был, этот бас буффо, в амплуа давно устоявшимся и совершенно в театре необходимым, как, впрочем, будет необходимым и во все последующие долгие десятилетия расцвета музыкального театра, как он, между прочим, необходим и сегодня. Вот между двумя этими венскими премьерами 1782 и 1790 годов Моцарт написал две оперы, ставшие поистине реформаторскими. В мае 1786-го увидела свет комическая же опера «Свадьба Фигаро», которая нас в данный момент вряд ли заинтересует, ну, разве что только тем, что тенору там отведено опять-таки традиционное для XVIII века место, то есть самое второстепенное. Там есть только два тенора. Это садовник Антонио и это судья Курцио. А вот принципиальное значение для нас – для нашего разговора имеет октябрьская премьера в Праге оперы «Дон Жуан». Это, конечно, самое лучшее по глубине и по совершенной драматургической целостности из всего того, что написано Моцартом для театра, и это при том, что все написано – это безусловные шедевры. Комическую функцию в «Дон Жуане» несут крестьянин Мазетто
и слуга Липарелло. Оба басы, причем вокальные требования в партии Липарелло таковы, что традиционный басо-буффо, имеющий суженный диапазон и малую полноту звука, не имеет возможности в ней достойно справиться. Итак, комическая функция возложена на басов, равно как и функция возмездия, тема рока. Она возложена на тоже бас. Правда, это партия командоры, и она предполагает голос мощный и со звучанием угрожающе инфернальным. А вот тенор уже отведена роль весьма своеобразная, в какой ему до того выступать не приходилось. Дон Оттавио, жених несчастной Донны Анны, он появляется на сцене редко, но каждый его сольный выход, отмеченный большой арией, как бы закольцовывает очередную сюжетную тему. То есть тенор выступает не только в роли любовника и отнюдь не комического, что уже для того времени было сенсационным, но и как бы выступает в роли отстраненного резонера, выносящего нравственный вердикт всему происходящему. Среди всеобщего напряжения и лихорадочного действия, среди кипящих страстей, измен, отчаяний, разочарований, один лишь тенор Дон Оттавио остается вне искушений. Он сохраняет самообладание, бесстрастность и достойность. Соблазнитель и раблезянец Дон Жуан оказывается по существу между Доном Оттавио, выносящим вердикт, и командором, осуществляющим приговор. Сюжетно таким образом тенор выведен на самый иерархический верх спектакля, и, соответственно, Моцарт изменяет, качественно изменяет, и, как оказалось, навсегда изменяет статус тенора в вокальном мире. Да, конечно, сохранятся и характерные комические теноры, как же без них, но все-таки отныне настоящий тенор – это, конечно, премьер. Кстати, образ Дон Оттавио, он столь необычен и даже загадочен, что, например, это заставило Георга Отца фундаментально пересмотреть концепцию своей постановки Дон Жуана, ну, он назывался Дон Джованни в театре Эстонии, это в Таллине. Напомним, Георг Отц был уже тогда смертельно болен, жить ему оставалось менее года, и он знал об этом. Репетиции давались с огромным трудом. Дон Жуан, премьера которого состоялась в Таллине в 1974 году, она стала «Лебединой песней» великого артиста и настоящим открытием в оперной режиссуре. Дон Оттавио, по мысли Георга Отца, является подлинным инициатором всей интриги, смысл которой в наказании порока. В рабочих записях Георга Отца есть такая, свидетельствующая об активности роли Дона Оттавио. Цитата. «Его речитатив развивается по линии непрерывного нарастания, не в силах поверить, что подлость мог совершить дворянин, да к тому же их бывший друг». Дон Оттавио доходит до мотива мести, который, в свою очередь, переходит в любовную арию. И вот, объясняя Александру Пюви и Хенрику Круму, ведущим тенорам театра Эстония того времени, и заметим, оба ведь были учениками великого воспитателя певцов профессора Александра Ардера, между прочим, и оба исполнителя Дон Жуана, молодой тогда Вальдемар Куслоп и многоопытный мэтр Тейт Кузик, они ведь тоже были учениками Ардера. Так вот, объясняя тенорам суть образа, который им предстояло создать, Георг Отц подчеркивал: «Дон Оттавио – особый образ, если хотите, исторический, поскольку вся история тенорового исполнительства может быть разделена им на две части.
на до и после. После – это все великие теноровые партии. В этом образе, как океан в капле воды, содержится все, что впоследствии для тенора станет возможно. Он в такой же степени лирический голос, как и героический. Моцартовский тенор, ну, что входит в это понятие? Прежде всего, это темперамент, но темперамент скрытый и в основе своей

тысяча. Можно сказать, что моцартовский тенор – это тенор благородный. Вот так писал итальянский музыковед и издатель Ронкони. Для Моцарта чрезвычайно важна интонационная и темпоритмическая точность, и в этом он, быть может, самый требовательный из композиторов. Требовательность к звуку, его ровности, тональной выдержанности, умеренности, полетности – они исключительные. Фактически Моцарт требует инструментального звучания, которое одушевляется, так сказать, сурдинно, одушевляется глубоко прочувствованной интонацией. Высокие ноты, являющиеся мощным средством воздействия тенорового пения, Моцарт допускает, но никогда не форсированно открытые, а всегда легко, желательно на пиано пропеваемые. Можно сказать так, моцартовский тенор – голос высокий и устойчивый во всех позициях, пластичный и на хорошем грудобрюшном дыхании, не допускающий отсебятин и открытой эмоциональности. Моцартовский певец – это всегда певец с академической вышколенностью и академическим же вкусом, которому органически противна любая вульгарность. Таковым певцом с полным основанием можно назвать немецкого певца, чья жизнь была до обидного коротка, хотя сделано им было в искусстве невероятно много. И имя его сегодня является знаком высшего качества. Выученик Фрайбургской академии Курт Вундерлих прожил всего 36 лет. Его крепкому голосу подвластна была и музыка Карла Орфа, и Альбана Берга, и Рихарда Штрауса, и Рихарда Вагнера. Превосходно пел он произведения итальянских композиторов, немец, итальянцев, и романтиков, и веристов. Но так до конца и неутоленной его любовью была музыка Моцарта, которая в лице Вундерлиха нашла эталонного исполнителя. Он был подлинный моцартовский тенор. Безупречная школа, безупречный вкус, безупречное чувство стиля. Инструментальное звуковедение и голос лирический, светлый, прочный, никогда ничего не делающий сверхположенного, но все то, что делающий отлично. Не случайно Вундерлиха приглашали на музыкальные фестивали и в Зальцбург, и в Аксен-Прованс, и в Эдинбурге, Флоренции. Задействовали его в исполнении оратории «Кантат». В основе его универсализма находился могучий моцартовский фундамент. Ария, первая ария «Дона Оттавио» из «Дон Жуана», записано Вундерлихом незадолго до его кончины в Гайдельберге, записано в Берлине с Берлинским симфоническим оркестром.

Эпоха Ресурджименто закрепила за тенорами позиции, обозначенные Моцартом. Композиторы, правда, писали для теноров в очень высокой тесситуре, что, возможно, связано было с некоторой инерцией, поскольку буквально еще, что называется, вчера эти композиторы писали для сопранистов и контральтистов, и тем более, что многие партии сопранистов и контральтистов теперь перешли к тенорам. В ряде случаев для этого даже не потребовалось никакой транскрипции. Определяющей фигурой в этот период, конечно, является Джоаккино Россини. Принципы, им обозначенные для тенора и не только для тенора, оставались безусловными до тех пор, пока на исходе третьего десятилетия XIX века в качестве абсолютного лидера на все оставшиеся десятилетия этого века не утвердился Джузеппе Верди. Ну, впрочем, Оберто, граф де Бонифаччо, увидевший свет на сцене Миланского Ля Скала в 1839 году, это была всего лишь заявка на лидерство, и лишь немногие это поняли. Верди, как лидер новой эпохи, по-настоящему возник, именно вот так возник. Его ведь многие списали со счетов после провала мнимого Станислава, и он сам тоже, наверное, после обрушившихся на него несчастья в личной жизни считал себя человеком конченным. Набуко ведь родился достаточно случайно, в силу череды целого ряда невероятных обстоятельств. Так вот, Верди как лидер возник в 1842 году во время триумфальной премьеры своего Набука. А последняя же премьера Россини в Италии, она относилась к 1836 году. Написанный в Париже, где Россини жил уже 20 лет, и где он 13 ноября 1868 года уйдет из жизни, Вильгельм Тель. А написан он был, между прочим, за 7 лет до итальянской премьеры. Так вот, Вильгельм Тель – произведение, с одной стороны, завершающее эпоху ранних романтиков, а с другой – открывающее перспективы творческого развития мастерам зрелого Ресурджименто. И доказательством последнего является хотя бы то, что итальянская премьера Вильгельма Теля сопровождалась бурной политической демонстрацией. Итальянцам был близок пафос национально-освободительной борьбы. Именно этот пафос будет доминирующим и в операх Верди. Но многое в эстетике, не в идеологии, нет, а именно в эстетике зрелого Ресурджименто Россини не будет им принято. Во всех позднейших новшествах, писал он в год своей кончины Филиппо Филиппи, музыкальному критику и руководителю музыкальной газеты, так вот, во всех позднейших новшествах нет ни прогресса, ни регресса. Бесплодные выдумки современных композиторов есть порождение всего лишь усердия, а не вдохновения. Пусть у них наконец хватит мужества освободиться от привычных условностей, и пусть они посвятят себя с душой веселой и полной доверия всему тому, что есть божественного и пленительного в музыкальном искусстве, а именно простой мелодии и разнообразию ритма. Вот так писал Россини. Ну, в искусстве нового времени Россини находил слишком много однообразной мрачности, ритмической жесткости и никак не мог принять откровенно грубоватый стиль исполнения. И прежде всего это касалось теноров, которые благодаря Жильберу Луи Дюпре перешли на опорное пение и в крайне верхнем регистре. Дюпре, как известно, изобрел верхнее грудное до. И когда Дюпре, придя в гости к Россини, исполнил арию Арнольда из Вильгельма Теля, завершив ее, эту арию, громовым, знаменитым уже грудным дном,
Он надеялся вызвать восторг и услышать похвалу в свой адрес. Эдмон Мишот сохранил рассказ самого Россини о том событии. Цитата. «По мере приближения финала я стал испытывать то неприятное ощущение нетерпеливого ожидания, которое переживают некоторые люди перед условленным пушечным выстрелом, и, наконец, взорвалась знаменитая до. Черт побери, что за грохот! Я встал из-за рояля и бросился к горке, полной бокалов тончайшего венецианского стекла. Ничего не сломалось, — вскричал я. — Просто невероятно! Тенор, казалось, был удовлетворен моим восклицанием, которое он воспринял как комплимент в моем шутливом духе. Он спросил, значит, маэстро, мое до вам понравилось? Скажите откровенно, откровенно, — ответствовал я ошеломленно, — в вашем до мне больше всего нравится то, что оно уже в прошлом. Я не люблю противоестественных эффектов, а это до с его резким тембром раздражает мое итальянское ухо, как крик каплуна, которого режут. И вот Мишот вспоминал, что Россини очень нервно и неодобрительно относился к устойчивости новой эстетики пения, находя ее нехудожественной, не понимая, почему она пользуется таким успехом у публики. Еще одна цитата. «Удары по связкам и форсированное звучание сокращают век певца, но главное — этот физиологический эффект, который они называют героическим, лишает голос подвижности, выразительности и интонационной точности», — говорил Россини. А ведь сам он был превосходным певцом. Баритоновые партии, которые он писал, он же ведь мог и с поразительной легкостью пропеть. И, быть может, именно баритон воплощает в его операх действенное начало по этой же причине. А тенор же у Россини либо комичен, ну, скажем, как в «Турке» в Италии, их там несколько, либо лирико-меланхоличен, как в «Севильском цирюльнике». Россиниевский тенор — голос юности, романтической влюбленности, элегической порывистости — это голос светлый по тембру и очень подвижный, почти такой же степени подвижной, как колоратурная сопрано. В какой-то степени это требование сформировалось благодаря Андреано Цари, великому итальянскому тенору первого поколения. Именно для него Россини написал большинство своих теноровых партий. Но Цари был значительно старше Россини, он родился в 1775 году и учился пению по знаменитой школе Кастрата Парпары. То есть по школе, давшей миру самых великих певцов-кастратов. На царе усвоил эту школу и перенес ее в теноровую ипостась, заложив традиции лирического пения. Школа Парпары предъявляла повышенные требования к технике беглости, к технике дыхания и к технике украшения. То есть от певца требовалось исключительно надежное, рационально используемое дыхание, обеспечивающее инструментальное течение звука и способность к исполнению фиоритур разной сложности. Парпара требовал тембровой и качественной однородности регистров. А верхние же ноты следовало не выстреливать, как в эпоху Верди, а именно выпевать на широком легатированном звуке. Россини добавил осмысленность интонации, он требовал, чтобы каждый пассаж имел смысловое оправдание. «Каденции выражают движение души», — писал он Адольфо Нури, еще одному тенору, который в 1820-х годах стал на равных выступать вместе со все еще находящимся в отличной форме Ноццари. Россини был против виртуозности как самоцели, но Россини требовал виртуозности как средства. И вот когда Ноццари в силу возраста утратил свежесть тембра, Россини нашел, что он благодаря контролю над собой
и стремлением художественной стороной компенсировать утраченный физиологический избыток, стал петь значительно выразительнее и ставил на джаре в пример Джованни Батиста Рубини и Доменико Донзелли, теноров с роскошными голосами. Кстати, для Донзелли Гроссини написал «Торвальдо». Он упрекал их в том, что они в угоду виртуозности приносят выразительность. Из певцов 20-го столетия, пожалуй, именно Тито Скиппа может в полной мере представить этот россиниевский стиль. Цитата. «Вокальная линия Тито Скиппа остается образцом недосягаемого мастерства». Это писал в «Параллельных голосах» Джакомо Лаури Вольпи. До таких вершин не добирались певцы старого поколения, которым приходилось конкурировать с обладателями голосов, достойных трубы Архангела Гавриила. Ну, это, конечно, Лаури Вольпи упомянул Франческо Таманьо. Ни тем более певцы современные, пусть даже наделенные большей масштабностью и диапазоном. Скиппа представляет собою высший идеал вдохновенного, идущего из глубин сердца и технически безупречного пения, и превзойти этот идеал невозможно. А мы, поскольку, к сожалению, россиниевских записей хорошего качества Тито Скиппы нет, предлагаем вам другой шедевр Тито Скиппы, близкий по стилистике. Это романс «Неморино» из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Запись расцвета Тито Скиппа 1929 года.

Россини оставался привержен тенору как голосу лирическому. Однако он сам же ведь и подготовил переход тенора в, так сказать, героическую ипостась. Верди еще только мог мечтать на пороге совершеннолетия, он мог мечтать о музыке, а в это время, 3 августа 1829 года, в Парижской опере состоялась премьера первой редакции Вильгельма Телля. Произведение отнюдь не лирического и отнюдь не лирико-комического направления, произведение, в котором философия Ресорджименто выражена со всей возможной ясностью и с присущим Россини талантом и блеском. Рассказ о борьбе швейцарских кантонов против габсбургского наместника ландграфа Гесслера, либреттисты Этьен де Жуи и Би, они использовали для оперы драму Люмьера. Так вот, этот рассказ был как нельзя более актуален именно для Италии, стремящейся к национальному единству и стремящейся к освобождению от власти Австрийской империи Габсбургов. По существу, это была вообще первая в западноевропейском искусстве народно-патриотическая опера, как писал впоследствии Борис Асафьев: «Последняя опера Россини открыла поистине блистательную страницу в истории музыкального театра, которую продолжили Беллини, Верди, Сен-Санс и, конечно, русские композиторы классики». Вот в Вильгельме Телле, как всегда, восхищает фантастическое мелодическое богатство. Здесь с итальянцем равны лишь Моцарт и Глинка. Новое значение приобретают развернутые масштабные хоры и оркестр. В свое время критики упрекали Россини, будто бы его оркестр является всего лишь, ну, как бы огромной гитарой, аккомпанирующей певцам, и в этом была малая, ну, именно малая доля правды, но все-таки правды. Россинивский оркестр никогда не ставил перед певцами суровой задачи физического преодоления его тутти. Пезарский лебедь, ну, так иногда звали Россини из-за места его рождения, приберегал чисто симфонические эффекты для оркестрового соло. К певцам же, предпочитая относиться с исключительной бережностью, давая им возможность раскрыться во всей своей тембровой красе и порой поддерживая их лишь тактированием. Но в Вильгельме Телле музыка на всем протяжении огромной оперы, она, если без купюр, она идет ведь почти 7 часов, это музыка именно симфоническая, по масштабности, по накалу. Отсюда и более плотная оркестровка. Россинивским певцам приходилось преодолевать ранее несвойственные им трудности, переходя на пение форте и фортиссимо. И прежде всего это касается партии Арнольда, который несет на себе и лирическую, и патриотическую линии сюжета. Сын Вильгельма Телля проделывает метаморфозу от юноши, забывающего ради любви к женщине свой долг перед Родиной, до народного вождя и героя, ведущего восставших на штурм замка Альдорф. Грандиозная сцена обращения Арнольда к соплеменникам, она исключительно сложна. Нарастание оркестровой звучности сопровождается мощным мужским хором, из которого вырастает теноровая ария и героическое стретто. Написанная в очень высокой тесситуре, теноровая партия сложна именно тем, что привычная россиниевская манера вокализации меццо-воче здесь неуместна. Ни с концептуально-психологической, ни с технической точек зрения. Просто певец потонет в окружающем звучащем пространстве, звучащем мощно. Он потонет, если не перейдет на атаку звука более решительную, если он не поставит верхнюю ноту на мощную опору воздушного столба. И здесь ведь важна не только слышимость, здесь ведь важен и характер звука. Весь характер сцены требует предела эмоциональной полноты и
характера именно героического. Собственно, получается, что сам же Россини определил тот путь, по которому со всей свойственной ему энергией двинется Верди. Финальная стретта Арнольда из четвертого действия, которое мы предлагаем вам, она прозвучит в исполнении Николая Гедды. И его исполнение – это подтверждение наших слов. Гедда наряду с Альфредом Краусом, Скиппой и Вундерлихом из тех лирических теноров XX века, кто особенно чувствует стиль времени, равно как и национальный стиль, ну, в последнем ему даст фору лишь другой швед, обладатель образцового тенора Юсси Бьёрлинг. Верхние многочисленные ноты Гедда в этой стретте берет, с одной стороны, по-россиниевски их выпевая, а с другой же стороны, все-таки именно на опорном звуке.

0: Как истинный художник, Россини нутром чувствовал то направление, в котором следовало развиваться художественному языку. Интеллект, вкусовые пристрастия отставали от творческой интуиции. Тенор сохранится, конечно, в привычной для России ипостаси и лирической, и лирико-комедийной, но сам же Россини указал на особую роль, которую теперь предстояло исполнить тенору, голосу, в котором соединилась молодость со всей свойственной ей страстью, героической яростью и стремлением к обновлению. Мы на этом сегодня прощаемся с вами. Всего вам доброго. В надежде на новые встречи. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан осветил новый храм в Вырице. Митрополит в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября в главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен, которым завершилось пребывание чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил епископ Тихвинский Ладино-Польский Мстислав в сослужении ключеря собора протоиерея Александра Солдатенкова, клириков собора и представителей военного духовенства. Святыня находилась в храме с 4 сентября. За это время к ней пришли сотни прихожан, чтобы помолиться, приложиться к образу и попросить заступничества Царицы Небесной. Икону перенесли в храм Архангела Михаила в деревне Акулинина Домодедовского городского округа, где святыню встретил епископ Павлово-Посадский Силуан. 20 сентября, в неделю 16 по Пятидесятнице, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, при Вырицкой районной больнице и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского районного округа и настоятель храма протоиерей Владимир Вафин, а также иереи Владимир Хромов, Петр Москалев, Артемий Вандышев и Илья Хмаленко. По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил епархиальными наградами активных прихожан и благотворителей храма. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме Рождества Богородицы села Рождественно Гатчинского района. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, протоиерей Александр Селиванов, настоятель храма протоиерей Олег Яковлев и иерей Евгений Носолодин. По окончании богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником, а также матушку Людмилу Селиванову с предстоящим 90-летним юбилеем и наградил ее медалью преподобномученицы Марии Гатчинской первой степени. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Рождества Богородицы деревни Глинка Тоснинского района. Его преосвященство сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил настоятеля храма протоиерея Андрея Томашевича архиерейским знаком «За усердные труды». Праздничная божественная литургия была совершена 21 сентября в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске. Богослужение возглавил настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был возведен на центральной площади Приозерска в 1836-47 годах по проекту архитектора Давида Висконти. Храм является памятником архитектуры регионального значения. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. За богослужение молились епископ Нарвский и Причудский Лазарь, настоятельница обители игумения Екатерина и паломники. Игумения Георгия в миру Валентина Щукина родилась в Ленинграде в верующей семье, пережила блокаду. 1949 году приехала в Пюхтицкий монастырь, приняла там постриг. В 1989 году была назначена в возрождаемый Иоанновский монастырь на Карповке. Как старшая сестра трудилась над реставрацией храма и покоев святого Иоанна Кронштадтского. В 1991 году была назначена настоятельницей Горнинского монастыря в Иерусалиме. Святейший патриарх Алексий II указал ей принимать паломников, ремонтировать и восстанавливать обитель и подготовить себе замену. Она была возведена в сан-игумении в Московском Елоховском соборе. Когда прибыла в Горнинский монастырь, в нем уже 5 лет не было игумении. Стараниями матушки обитель приобрела цветущий вид и стала центром приема паломников. В 2003-2007 годах был достроен главный собор. Весной 2020 года матушка была освобождена от настоятельства по состоянию здоровья и определена почетной настоятельницей. Игуменья Георгия скончалась 6 февраля 2022 года. В Петербурге 24 сентября пройдет региональная встреча добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Встреча посвящена деятельности добровольцев и сестер милосердия на Донбассе. Мероприятие адресовано всем неравнодушным людям, кому близка тема милосердного служения ближним, кто хочет укрепить свою веру делами милосердия. В мероприятии примут участие иерей Никита Цыганков, руководитель Координационного центра по работе с добровольцами и сестрами милосердия, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, иерей Алексей Дудин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, Наталья Летавина, руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии, а также добровольцы, лично принимающие участие в гуманитарных выездах в зону конфликта. Мероприятие пройдет в синем зале епархиального управления по адресу набережной реки Монастырки, дом 1. Вход свободный, начало в 19 часов. 28 сентября в Доме книги по адресу Невский проспект, 28, состоится презентация книги «Владимирская купель Петербурга», посвященной князь Владимирскому собору, его истории и святыням. Автор книги – историк Дмитрий Бахонский и настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров. Особое место в издании занимает работа с архивными источниками. На их основе в книге представлены исторические сведения и факты из истории собора, ранее не получившие широкой огласки. Архивные материалы позволяют по-новому увидеть отдельные страницы жизни храма, судьбы связанных с ним людей и события разных периодов его истории. Также книга рассказывает об архитектуре собора, его духовной жизни и особо почитаемых святынях. Вход на мероприятие свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Ветер бил в лицо. Рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным» церковная катехизация в современных православных приходах.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 226-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему.
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградую, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы более точно понять смысл и содержание притчи о злых виноградарях, рассказанное Господом Иисусом Христом и повествующими всеми тремя евангелистами-синоптиками Матфеем, Марком и Лукой, необходимо выяснить прежде всего, кому она относится. В 11 главе от Марка мы читаем, когда он ходил в храме города Иерусалима, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины. С ними-то и шел разговор, но вот беседа с законоучителями иудейского народа все более стало перерастать в непримиримое столкновение, и, желая как-то успокоить своих спорщиков, Христос недвусмысленно предложил для них, для их разумения, притчу о винограднике и виноградарях. Некий хозяин дома затратил много средств для устройства своего виноградника, который должен стать со временем весьма плодоносным. Уход за ним он поручил виноградарям, арендаторам. Когда же наступило время сбора плодов, хозяин послал за ними своих слуг. Но виноградари, схватив иного, прибили, иного убили, а иного побили камнями. Печальная участь ждала и последующих посыльных. Наконец хозяин посылает своего сына в надежде, что они постыдятся его. Однако те решили, что если убьют и сына, то виноградник достанется им. и, схватив его, вывели из виноградника и убили. И так, продолжает Христос, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Спрашивает он их. Они говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Неужели вы никогда не читали в Писании, говорит Христос, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И далее евангелист Матфей добавляет: «И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа». В этой притче проходит вся история еврейского народа в его отношении к домостроительству человеческого спасения. Возлюбленный Богом избранный народ, предназначенный к тому, чтобы спасти все человечество, дает ему Синайский закон, точно определявший правила жизни и поведения, ставший для него оградой, препятствующим слиться с другими языческими народами и раствориться в окружавшем его море религиозных суеверий и идолопоклонства. Он имеет собственный храм, запечатленный уже при создании явлением особой силы и благоволения Господа Саваофа. Этот храм служил как бы сторожевой башней, где на страже чистоты веры и жизни народной должны были стать священники и левиты, назначенные для этого самим Богом. Наконец, вся религиозно-теократическая организация еврейского народа были как бы для него точилом, то есть процессом для выжимания сока из виноградных ягод, подобно тому, как сочная гроздь винограда, проходя через точило, давала ароматное вино, так искренно верующий и ревностный израильтянин, подчиняясь религиозному ритуалу и религиозному укладу жизни древней общины, мог выявить и воспитать себе все лучшие качества духа, требуемые законом Иеговы. Однако вместо доброй грозди он принес дикие ягоды. Идолопоклонство, самые чудовищные культы Востока с их разнузданной жестокостью и сладострастием постоянно отвлекали массу еврейского народа от почитания истинного Бога. Патриархальная традиция общественной жизни, строгие правила семейного уклада часто уступали место половой распущенности, чувственности, алчности к наживе, лживости, вероломству и другим порокам. С какой горечью говорят об этом упадке народного духа пророки, эти посланники Божии, не жалевшие ни сильных слов, ни собственной жизни, чтобы призвать своих собратьев к покаянию. Все было напрасно. Народ или не слушал их речей, или, разъяренный обличениями, предавал их мучительной смерти. Великий Искупитель человечества Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, послан на землю для спасения людей, был распят тем же неблагодарным народом. Вместо правды – вопль, вместо правосудия – кровопролитие. Убийствами платил Израиль Богу за его покровительство и заботы. Это был великий грех пред Богом не только потому, что в нем сказывалась черствая неблагодарность порочного сердца, и не только потому, что убийство посланников Божьих было дерзким мятежным восстанием против самого Бога, а и потому, что убийство само по себе считалось величайшим преступлением против закона Божия. Виноградник был отдан не тем, ради кого он был насажден, он был отдан другим виноградарям – Церкви Новозаветной. Сегодняшняя притча в то же время отображает и всю историю человеческого рода со всей его страшной неблагодарностью как к Богу, так и к друг другу. Господь Бог создает прекрасный, дивный мир, оградил его своим промыслом, крепостью, провидением. Премудрый Творец сделал все, чтобы этот мир стал прекрасным садом взаимной любви между Богом и его творением, чтобы эта радость произливалась в нескончаемой божественной литургии невечернего света. Но мы, люди, сделали этот мир местом страшного разорения, где нескончаемым потоком льется человеческая кровь, идут войны, где совершаются жестокие, бесчеловечные поступки. Мир, в котором не стало места миру. И Господь Бог из года в год, из поколения в поколение посылает своих вестников, дабы они собрали плоды веры и святости. Посылаются патриархи, пророки, ангелы, апостолы. Наконец Он Сам приходит, но и Его распинают. Порой мы, новозаветная церковь, новозаветное человечество, не всегда сознаем и понимаем судьбоносное присутствие в этом мире краеугольного камня, того самого, который должен был сделаться главой угла, фундаментом, основой всего новозаветного творчества. И если мир отвергает краеугольный камень Христа, то почва этого мира легко разрушается.

0: стали и для нас тем основанием, которое веками скрепляло и связывало воедино все стороны многообразного российского бытия. Святой князь Владимир на берегах Днепровского Иордана крестил Русь и этим актом положил начало новой православной цивилизации. В едино время вся земля наша вославила Христа с Отцем и Святым Духом, писал один из выдающихся иерархов Киевской Руси, митрополит Иларион, и добавляет: «Тогда солнце Евангелия нашу землю осветило». От простолюдина до высших слоев общества русский человек впитывал православную веру столь глубоко, что вскоре она стала для него единственно возможной формой жизненного существования. Конечно, много мрачных, темных, кровавых страниц содержит в себе историческая летопись нашего Отечества. Но еще Федор Михайлович Достоевский призывал судить о русском народе не по тем грехам, которые он часто совершал, а по тому идеалу, который он умел сохранять в своей душе. Сегодня, когда современный мир России поднимается и преображается от хаоса, мерзости и запустения проступков злых виноградарей XX века, которые жестоко, демонически пытавшихся до основания разрушить российский виноградник Христов, каждая божественная литургия православных храмов наглядно подтверждает, что Россия осталась верна своему виноградарю Христу Спасителю. Каждый из нас есть труженик винограда Христова, и трудиться в нем надо так, что когда вновь придет хозяин Бог за сбором плодов святости и веры, будем достойны той награды, которую Он принесет для своих тружеников. Это вечная жизнь в Царстве Небесном. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.

Песнопение Палиерея, «Хвалите имя Господне», распевы Киево-Печерской лавры в обработке Игоря Ушакова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте, начинаем нашу передачу с рубрики «Обратная связь», в которой сегодня принимает участие Валентина Пас. Здравствуйте, Валентина.
1: Здравствуйте.
0: И Наталья Эдуардовна Юферова. Здравствуйте, Наталья Эдуардовна. У нас главная тема, она как бы привязана к нашему календарю и вполне очевидно вытекает из сегодняшней даты. Дело в том, что на следующей неделе, уже меньше, чем через неделю, первая встреча цикла «Щедрая среда» в новом сезоне 2026-2027 года. И как раз в первой встрече будет принимать участие Наталья Эдуардовна Юферева. Вот, может быть, тогда, Наталья Эдуардовна, я вас попрошу проанонсировать ближайшую встречу, а потом Валентину, как куратора наших «Щедрых сред», попрошу рассказать и про другие мероприятия, которые ждут наших гостей в новом сезоне. Наталья Эдуардовна, что же за лекция состоится 30 сентября?
1: Спасибо, Даниил, за предоставленную честь. Дело в том, что в этом сезоне «Щедрых сред» я попытаюсь начать новый цикл своих лекций. Вот 2 года мы встречались со слушателями, говорили об иконописи, о праздничных иконах. А сейчас я хочу еще об одной своей любви рассказать, о древнерусской архитектуре. И я буду рассказывать, я сразу скажу, что я не специалист вот именно по древнерусской архитектуре. Я скорее искусствовед, филолог, но моя любовь к древнерусскому и мой научный путь, он начался именно с любви к архитектуре. Это случилось у храма Покрова на Нерли. И это случилось благодаря моему педагогу, которому я и хочу, учителю даже, я бы сказала, с большой буквы, которому я хочу посвятить этот цикл. Это Валентин Александрович Булкин, кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургского университета. И я думаю, что если сейчас нас слушает кто-нибудь, кто там на ИСФАКе когда-нибудь учился, сотрудники Русского музея, Эрмитажа, других музеев вообще России, не только России, искусствоведов, наверняка они вздрогнули и поняли, да, это тот человек, который действительно формировал души и умел влюблять. И, собственно, этот цикл, который мы начнем, я назвала его словами, которые он часто повторял. «Красота – зримый образ истины». Первым эту мысль выразил, как я потом узнала, еще Платон. Но именно в таком оформлении и подаче именно Валентин Александрович Булкин нам ее преподнес. Это будет не такой академический цикл лекций, а я прежде всего, во-первых, благодарная ученица, а во-вторых, учитель, которому очень хочется поделиться тем, что он полюбил. И я буду влюблять. Моя главная задача, как меня когда-то влюбили, вот мне хочется показать красоту, радость и смыслы того, что нас окружает. Как здорово в отпуск поехать не просто куда-нибудь там, в Турцию или на море, а просто проехаться по России, посмотреть эти древнерусские памятники, которые чудом до нас дошли, проникнуться, подойти их, потрогать, вот ощутить радость узнавания, радость понимания. И, собственно, мы так будем двигаться от образа к смыслу, от материала к сути. В общем, я попробую. Мне самой это очень интересно. Да, и такая еще особенность, что я думаю, на мои лекции, если будет желание, можно приходить с детьми. Поскольку я много лет работаю в школе, работаю с детьми, с подростками, то я постепенно научилась, выработала язык, понятный даже детям. А через какое-то время я еще поняла, что взрослые тоже любят, когда им вот так вот объясняют, чтобы и детям было понятно. Поэтому на мои такие лекции, беседы, интерактивы, я не знаю как, диалоги, можно приходить с детьми, с подростками, которые уже начинают изучать, например, Древнюю Русь с 6 класса, можно и раньше. И это будет обязательно диалог. И не просто там мой со слушателями, а наш со слушателями с древнерусской архитектурой, с храмами. Поскольку это нельзя сделать на радио, нельзя показать образы, то в рамках «Щедрой среды», мне кажется, это будет как раз очень удобно. Мы будем смотреть фотографии и обсуждать.
0: Да, ну и щедрые среды, конечно, будут записываться, но вообще-то говоря, на щедрые среды лучше приходить. Правда ведь, Валентина, живьем, когда ты встречаешься с лектором, это совершенно другие ощущения, а просто другой уровень усвоения материала.
2: Невероятно живой диалог происходит, да, все наглядно. Действительно, можно задать дополнительные вопросы. А еще, как мне кажется, вот новый цикл, он станет хорошим дополнением к программе воскресных школ.
1: Да, на самом деле это же познание православной культуры, и смыслы-то все православные, поэтому я думаю, что можно, да, и там, воспитанников воскресных школ приводить, и с родителями, и с педагогами, ну, напитаться этим.
2: Конечно, этой красотой, тем более, что обязательно будут фотографии, да, и картины, на многих картинах у художников наших русских изображены храмы. И современные художники тоже часто изображают храмы. Вот они как-то напитываются красотой храмов древнерусских. Поэтому
1: замечательно. Но дело даже не просто вот в понимании архитектуры, а вот Валентин Александрович Булкин, он много совершенно потрясающих таких фраз выдавал. Вот все, кто у него учились, помнят эти его афоризмы какие-то, которыми он нас тоже напитывал. Ну, это просто глаза разбегаются, чтобы сказать. Ну, вот, например, он говорил, древнерусское искусство, в принципе, это мировоззрение, это диалог с Творцом, это ответ на вопрос, что есть мир, как надо жить по-христиански. Вот каждый храм – это ответ на этот вопрос. Еще он говорил, например, так, храм придает пейзажу нравственный облик. А, например, про Софию Константинопольскую, вот я не слышу, сколько слов прекрасных сказано. А он говорил так, это пощечина земному притяжению. Это не просто там архитектурное, инженерное сооружение, а пощечина земному притяжению, когда камень заставляет воспарить и становится такой пространственной иконой Царства Небесного.
2: Потрясающе.
1: Об этом мы попробуем поговорить. Первая лекция у нас будет посвящена, ну, в принципе, разговору о том, что такое храм, откуда пошло вот это осмысление, что это не просто место, где христиане, православные христиане молятся, а это пространство, наполненное смыслами, содержанием. И откуда это пошло, и когда началось, и какие смыслы мы можем открыть. Ну вот, первая такая вводная лекция у нас будет.
0: А у нас есть телефонный звонок. Я даже не объявлял номер прямого эфира, но звонок уже есть. Давайте послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, какие-то у нас проблемы. Все там. Да, ну, видимо, все-таки пока телефон не работает. У нас действительно сложности в последнее время были с телефоном. Вроде как вчера починили, но вот почему-то в эфир не проходит звонок. Но, уважаемые слушатели, если вы звоните, вы можете, наверное, оставить вопрос звукооператору, и звукооператор передаст его, я его просто этот вопрос зачитаю. Вот телефон 328-29-32, если у вас есть вопросы Наталье Эдуардовне или Валентине, то, пожалуйста, звоните по этому номеру 328-29-32. Вывести не обещаем, но вопрос ваш будет адресован участникам сегодняшней обратной связи. И я обычно прошу также оставлять вопросы в чате трансляции на платформе ВК-видео. Я так понимаю, что эта трансляция идет, но что-то эта замечательная платформа ВК-видео меня сегодня не пускает, поэтому я вот, к сожалению, не могу прочитать ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, на сайт. Там у нас есть вопросы в прямой эфир. Если вам удобнее именно написать текст, то вот заходите на grad.defispetrov.ru, вопрос в эфир, и там задавайте вопросы Наталье Эдуардовне или Валентине, тоже зачитаю их. Итак, Валентина, вот объясни мне еще такую вещь. Вообще говоря, вот за последние там пару лет наши щедрые среды как-то стали заметно востребованнее у петербуржцев. Гораздо они стали действительно популярнее.
2: Щедрее.
0: Да. А началось все с чего? Началось все с Натальи Эдуардовны Юферевой. Вообще первые встречи, вот это, на которые прямо вот приходило больше людей, чем мы можем вместить, это именно встречи с Натальей Эдуардовной. Объясни, пожалуйста, почему?
2: Пока я не нашла ответ на этот вопрос, но мне хочется думать так, что когда мы начали мыслить циклами, и началось это как раз с Натальи Эдуардовны, как-то у нас нормализовалась ситуация с лекциями, и действительно мы вошли в какой-то ритм определенный. Уже ожидания наших слушателей мы опережаем и учитываем, и как-то нам иногда слушатели сами подсказывают идеи, и кого бы они хотели видеть и слышать в нашем лектории, поэтому вот как-то вот такая командная, можно сказать, работа идет в нашем. И, конечно, вот ощущается еще Божья поддержка, потому что разные ситуации бывают. Иногда прям вот совсем, можно сказать, критические. Но вот с помощью молитвы и когда мы друг друга поддерживаем, у нас все складывается, все происходит, все встречи идут как надо. И хочется еще отметить, что в прошлом году наш проект «Щедрая среда» отметил свое десятилетие. И это был такой насыщенный сезон. Было много концертов старинной музыки, было много музыкантов. Мы надеемся, что в этом сезоне также к нам присоединятся музыканты, и, может быть, даже будут какие-то необычные музыкальные инструменты. Мы уже ведем переговоры.
1: Заинтриговали.
2: Да, по этому поводу. Будут новые, конечно, люди. И поскольку в этом году еще отмечается юбилей народного артиста России Георгия Корольчука, который известен нашим слушателям, он в этом году отметил свое 80-летие. И мы хотим его торжественно поздравить в нашем лектории. В рамках нашего лектория, может быть, даже состоится отдельный бенефис. Но тоже ведем переговоры с Георгием Алексеевичем, в каком формате он предпочтет провести этот вечер. Но, естественно, будут поздравления, и мы всех приглашаем. Дорогие слушатели, следите за объявлениями. Мы отдельно объявим, когда состоится этот вечер торжественный в честь Георгия Алексеевича Корольчука. И еще к нам присоединится в этом году Надежда Львовна Катсон, тоже известна нашим слушателям по поездкам паломнической службы, и проведет для нас отдельную лекцию.
0: Да, Надежда Львовна и в этой передаче многократно принимала участие. Действительно, она знакома и тем, кто даже «Щедрые среды» не посещает, тем нашим слушателям.
2: И, конечно же, это тоже вот поступали вопросы о том, когда же будет в «Щедрой среде» священник и лекции священника. И вот первая лекция будет подготовлена отцом Олегом Патрикеевым, который является председателем миссионерского отдела Выборгской епархии. Он расскажет о старцах Святой горы Афон. Да, и сейчас невероятная популярность, вновь как-то такая волна и внимание к старцам Афона. И вот отец Олег согласился к нам присоединиться, к нашему лекторию. И лекция будет, скорее всего, 28 октября. Опять же, лучше следить за объявлениями в эфире и на сайте, а также в нашей группе ВКонтакте.
0: Вопрос от слушателя был следующим, вот, не дозвонившегося слушателя. К сожалению, нет имени передо мной, кто задает вопрос. Но вопрос следующий. Наталья Эдуардовна говорила о возможности издания трудов покойного отца Кирилла Копейкина. Есть ли подвижки в этом деле?
1: Да. Слава Богу, я могу сказать, что есть подвижки. У нас собран богатый, так сказать, аудиоархив, видеоархив, это его проповеди, значит, мы над этим работаем. Но, конечно, главный труд его жизни – это научный труд, и он тоже сейчас активно готовится к изданию. То есть процесс идет, все непросто, но я надеюсь, что когда это состоится, мы обязательно порадуем слушателей радио «Град Петров».
0: И, возможно, презентация у нас состоится.
1: Да, я думаю, что это было бы, конечно, событие вообще для города, для церкви. Правда, событие.
0: Да, ну, на самом деле, многое о чем можно спросить, и о щедрых средах наших. Но вот, Валентина, может быть, ты немножко расскажешь все-таки о формате наших мероприятий для тех, кто, возможно, еще не посещал их. Ведь «Щедрая среда», почему она вообще щедрая? Объясни, пожалуйста, что в ней такого щедрого?
2: «Щедрая среда». Во-первых, потому что лектории проходят по средам. И сейчас, как я вижу, этот день, он становится тоже популярным, обыгрывается разными учреждениями, и также в среду разные заведения культурные нашего города проводят свои мероприятия. Есть свои щедрые среды в нашем городе.
0: Так, ну, вот я назвать. Знаю, что аптека какая-то позаимствовала это словосочетание, у них там какие-то скидки были. Как раз это все тоже называлось «щедрая среда».
2: Вот среда, оно такое слово, которое как-то...
1: Ну, тут игра слов очень
2: интересная. Игра слов, конечно,
1: да. И среда как среда, и среда как день недели.
2: Объемное такое слово, да.
1: А почему щедрое это?
2: Как... Можно прийти, можно помочь. В первую очередь проект был задуман как поддержка радио «Град Петров» в дальнейшем развитии. И действительно, вот те средства, которые мы получаем в результате этих встреч, они очень поддерживают существование нашей радиостанции. Мы всем очень благодарны, потому что мы видим вот искренние глаза наших слушателей, и здесь не только идет поддержка материальная, а еще вот во время общения мы так столько нового и узнаем, и как-то мы поддерживаем, потому что разные ситуации бывают у людей, и тоже, например, у меня бывают разные состояния, разные периоды, и приходят слушатели, говорят, вот мы так хотим вас поддержать, вот как будто они чувствуют, вот у нас действительно какая-то особая связь уже сформировалась благодаря вот таким встречам живым.
1: Вы знаете, мне кажется, что еще щедро здесь, ну, и от радио «Град Петров», потому что это все записывается и выкладывается, ну, в открытый доступ.
0: Ну, это наша работа здесь, щедрости.
1: Вы знаете, я столько благодарностей слышала от людей из других городов, тех, кто не может приехать по разным причинам на эти щедрые среды, что спасибо радио, что вы выкладываете эти видео. Так что вот
0: ну,
1: в этом
0: это как
1: тоже
0: раз
1: щедрость.
0: Наш основной, собственно, профиль деятельности. Но мы, я скажу, что не все видео, не все щедрые среды выкладываем. Во-первых, есть некоторые авторы, которые просто не хотят, чтобы их записывали. Один такой автор, да?
2: Да,
0: не будем
2: Кирилл
0: называть.
2: Михайлович, ну, Александров, который, кстати, тоже присоединится в этом сезоне. В прошлом году у него не получилось, но в этом сезоне он обещал продолжить свой цикл «Трагедия России» в отечественном кинематографе. Так что тоже вот обратите внимание, что и Кирилл Михайлович продолжит свои лекции.
0: Будем ждать. Но опять же я повторюсь, что лучше все-таки приходить. У нас тем более и угощение тоже теперь уже.
2: Обязательно.
0: И да. Чай, и какие-то сладости, и все.
2: Да, и наши гости можно. Тоже приносят и поддерживают вот наши такие перерывы. И тоже у нас такой получается богатый стол. Уже в последнее время прям такое разнообразие угощений.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, и Мария, звукооператор, запишет ваш вопрос. И также можно оставить вопрос на сайте graddefispetrov.ru в разделе «Вопросы в прямой эфир». Хочу сразу предупредить, что поскольку эта передача повторяется, вопрос пишите, если вы с нами в четверг вечером. Если вы слушаете в другой день, это значит, что вы слушаете повтор. Вот, Наталья Эдуардовна, скажите, пожалуйста, вот для вас лично, что такое радио «Град Петров»? Я уверен, что у вас много вообще предложений, где выступить, где прочитать лекции, но вы выбираете нас. Почему так?
1: Ну, я открою маленький секрет. Собственно, я с радио «Град Петров» со студенческих лет. Я сюда прибегала и делала передачи еще когда все только начиналось, там, в конце 90-х годов. И, кстати, вот Валентин Александрович Булкин, Царствие Небесное, ему уже 10 лет, как его нет, на этой земле. Но вот даже когда мы у него учились, было ощущение, что это что-то невероятное, потрясающее, ну, уходящая натура, которую мне уже тогда очень хотелось задержать, удержать. И я записывала передачи для радио «Град Петров». И они даже, по-моему, когда-то идут там у Троицы Рублева, об иконографии Рождества Христова, но он не, как сказать, он взял бумагу и со своим таким ответственным отношением к слову для радио он читал с бумаги, ну, с листа, что называется, выверенный текст, прекрасный, но это совсем не то, что знают его вот слушатели. И поэтому я как раз, ну, не то чтобы восполнить это, но просто показать, какие люди в Петербурге жили, творили, и сколько они воспитали. Вот есть такое, сейчас я просто чуть-чуть отвлекусь, такое негласное звание – булкинцы. То есть те, кто у Булкина учился. И я встречаюсь в разных сферах с такими людьми, и это вот какая-то общность. Я надеюсь, что они тоже услышат это и как-то помянут его добрым словом и молитвой. А радио «Град Петров» для меня – это, ну, место приложения сил, место служения Богу, пожалуй. Потому что я, с одной стороны, с удовольствием слушаю всегда эфир уже много лет, и отдельные передачи просто меня и наполняют, и вдохновляют. И для меня всегда большая радость здесь, ну, что-то принести людям, что-то рассказать и, ну, умножить какую-то радость, которую я сама получила в жизни. Поэтому с большой благодарностью, теплотой я сюда всегда прихожу, и уже это такая родная студия, и родные люди, которые здесь работают, все подвижники. Поэтому я и как слушатель, и как автор всем сердцем именно вот к этому радио прикипела, приобщилась. И, конечно, вот сам стиль петербургский, интеллигентный, глубокий, эстетичный. Ну, в общем, наверное, все слушатели это и так знают.
0: Вопрос от Александра Натальи Эдуардовне. Есть мнение, что церковь имеет несколько образов. Первое – образ Царства Небесного, второе – погреб для погребения странников, третье – столб, с которого люди пытаются дотянуться до неба и сделать себе имя. С каким значением мы входим в храм?
1: Ну, на самом деле, это еще даже не все образы, которые есть, присутствуют в храме. Но мне кажется, что все-таки прежде всего храм – это образ, на самом деле, мира и Царствия Небесного. А если это если изнутри смотреть. А если извне, то это образ человека. Потому что у храма есть голова, шея, барабан, плечи, окна, очи, подошва и так далее. То есть это образ человека, идеального человека, который устремлен к Богу. А Валентин Александрович Булкин о храме говорил так, сейчас если найду. Мир – это храм, созданный Богом для человека. Храм – это мир, созданный человеком для Бога. В благодарность. Я ответила, надеюсь, на этот вопрос. Очень много разных вариантов осмысления храма. Ну, не то, что очень много, просто очень богат смыслами. Вот. Единственное, что мне не очень понравился образ столпа, где люди хотят дотянуться до неба, сделать себе имя. У меня почему-то ассоциируется это с Вавилонской башней, да, столпотворением. Не совсем, может быть, точно, или я неправильно поняла. Но вот это скорее построение вертикали в нашем горизонтальном мире. Это вертикаль, которая в городе, в поле, да, как Покрова на Нерли, или там на берегу реки, напоминает просто о том, что мы человеки, то есть, ну, как народная этимология, чело, лоб, обращенное век, вечность.
0: Я заранее прошу прощения за следующий вопрос, но, Наталья Эдуардовна, вот слушая вас, понимаю, что вы можете объяснить, наверное, любую богословскую тему простыми словами, и так что сразу все поймешь, и лучше, чем любой батюшка, вы это делаете. А как вы, у вас же, наверное, есть духовник, как вы с ним вообще взаимодействуете? Ему не страшно вас
1: исповедовать?
0: Знаете, у меня
1: духовник, вот человек, который меня вел со студенческих лет, и вот буквально до последнего времени, отец Кирилл Копейкин. Он настолько выше голов меня, он меня и научил вот так вот смотреть на этот мир, мне кажется. Ну, и мои учителя, педагоги в университете в Санкт-Петербургском. Но он, ну, наверное, это вот и дань благодарности ему. То, что я умею, то, что я делаю, это... Я не знаю, как я это делаю. Но у меня это получается, я понимаю, что значит, мне нельзя сидеть просто, ну, ровно, и мне надо отдавать то, что даром получила, даром отдавать, поэтому я здесь.
0: А что вот лично вы смотрите или слушаете, или на каких-то, вообще как-то с медиаплатформой взаимодействуете еще?
1: Нет, ну смотрите, здесь же столько уже...
0: Ну хорошо, а что на радио «Град Петров»?
1: Ну, конечно, циклы, лекции отца Инуария Ивлева, конечно... Вот очень меня вдохновили, ну, передачи музыкальные Ольги Николаевны Суровегиной, особенно про Херувимскую песнь. Это, конечно, лекции и передачи отца Александра Степанова, лекции по истории, по литературе. Ну, я не могу сказать, и литературные чтения, это все же напитывает.
0: А вот условно с Ютуба, ну, из какого-то такого общего медиапространства у вас есть какие-то любимые авторы,
1: да,
0: православные?
1: Наверное. Ну, митрополит Антоний Сурожский.
0: Ну, это уже классик, конечно.
1: Классик. Я, собственно, ни в какие дебри, ни, там, о Пушкине, Валентина Непомнящего, например. Что еще? Ну, на самом деле, довольно много авторов, смотря в какую сферу. По литературе есть. Вот Людмила Васильевна Комедина, она в Чите, вот я с ней познакомилась однажды, и она такой апостол Читинского края, профессор литературу преподает и об этом рассказывает, тоже доносит простым языком. Отца Кирилла Копейкина я всегда слушаю. Ну, то, что осталось его наследие, вспоминаю, читаю. Мне очень нравится автор, ну, его книги, Алексей Лидов. Вот как раз о храме, как он о храмах, об иконах. Ну, об этом вот я буду говорить. Мои учителя в университете. Валентин Александрович Булкин, Гелян Михайлович Прохоров, который в нашей Петербургской академии также преподавал. Лихачев Дмитрий Сергеевич для меня тоже такой вот... Ну, учитель с большой буквы, который тоже помог мне на древнерусскую литературу и культуру вообще посмотреть. Ольга Борисовна Сакурова, которая для меня литературу открыла, тоже доктор наук, в Петербурге преподает, ныне здравствующая, в Петербургском университете. То есть, ну, на самом деле, очень разные люди.
0: Наталья Эдуардовна, у нас остается 2,5 минуты. Я хотел вас еще попросить рассказать о ваших будущих циклах на радио «Град Петров». Я вот вас замечал в студии в последнее время периодически. Что вы записываете?
1: Ну, я записываю уже, ну, последние, я надеюсь, где-то, ну, последний десяток передач. Этот цикл сейчас как раз идет по воскресеньям. В 20:00 это радиошкола юных алтарников, как подросткам рассказать о литургии. И там получилось у меня уже больше 40 передач, потому что я сама увлекаюсь, мне так интересно, и я делюсь, собственно, своим опытом, как я общаюсь с подростками. А дальше есть у меня еще одна задумка, когда я закончу про литургию, мне бы хотелось опять-таки поделиться еще одной своей любовью. Это древнерусская литература. Тоже таким доступным, я надеюсь, языком, но влюбить, показать, что 7 веков русской литературы, что мы не только там с Пушкина или с Карамзина начинаемся, а еще 7 веков до этого было совершенно удивительной литературой, которая часто для нас закрыта по смыслам, по языку, а там есть чему поучиться и есть чем восхититься.
0: Итак, 30 сентября... В ближайшую среду встреча с Натальей Эдуардовной Юферевой в цикле «Щедрая среда» откроет новый сезон нашего лектория. Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, начало в 19 часов. Приходите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что сегодня в рубрике «Обратная связь» принимали участие Валентина Пас, куратор наших «Щедрых сред», и Наталья Эдуардовна Юферева, лектор. Наш постоянный. Спасибо вам большое. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Народный артист России Сергей Безруков предложил театру сместить фокус с концепции сферы услуг на институт воспитания. Тогда, по его мнению, театральное дело в России начнет развиваться само собой. С таким заявлением художественный руководитель МХАТа имени Горького выступил на Петербургском форуме объединенных культур. По словам Сергея Безрукова, театр должен противостоять формированию потребительского отношения к искусству у зрителя. Необходимо ставить в приоритет воспитание, чтобы статус театра изменился. Новосибирский театр оперы и балета получил 8 номинаций на оперную премию «Онегин». В 5 из них представлены исполнители оперы «Травиата». Также проект театра «Вехи земли русской» претендует на премию в номинации «События». Всего на соискание 11-й премии «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров. В длинный список вошли 28 премьер минувшего сезона. Короткий список номинантов объявят в октябре. Торжественная церемония награждения состоится 28 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Петербурге. Севастопольский театр оперы и балета готовит мировую премьеру. Труппа представит балет «Игрок» по одноименному роману Достоевского на новой сцене Большого театра в Москве. Хореографическую постановку Джона и Пола Кука впервые показали в Новосибирском театре оперы и балета. Постановщик соединил академический танец и современную пластику, чтобы передать психологическое напряжение литературного первоисточника. Музыкальная драматургия, выстроенная на произведениях Баха, Вивальди, Пёрсела и других европейских композиторов. Главные партии исполнит премьер Севастопольского театра оперы и балета Дмитрий Соболевский и художественный руководитель балетной труппы Ксения Рыжкова. На сцену также выйдут премьер Большого театра Владислав Линтратов и сам Джона Пол Кук. В спектакле принимают участие Московский молодежный камерный оркестр под управлением Валерия Вороны. Премьерные показы пройдут 14 и 15 октября. Художественный руководитель театра «Линком» Марка Захарова Владимир Панков в следующем сезоне планирует пригласить новых режиссеров. Сейчас мастер ставит спектакли самостоятельно. Имена предполагаемых кандидатов пока не называются. Однако художественный руководитель площадки добавил, что в настоящее время с ними ведутся переговоры. Владимир Панков занимает должность художественного руководителя «Линкома» с января прошлого года. После назначения он сообщил, что первое время планирует ставить спектакли самостоятельно, развивать авторский музыкальный театр в традициях Марка Захарова. За этот период на сцене «Линкома» прошли премьеры таких спектаклей, как «Репетиция оркестра», «Великий комбинатор», «Старший сын» или «Письма к сыну». Стартовал прием заявок на участие в неделе уральского кино. Организаторы ищут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные на студиях Свердловской области. Показы и другие события будут проходить в Екатеринбурге с 9 по 15 ноября. После каждого показа зрители смогут обсудить фильмы с режиссерами, сценаристами, операторами и продюсерами. Выставочное пространство Дома кино будет преобразовано в галерею кадров из знаковых уральских фильмов. Прием заявок открыт до 4 октября. Впервые в этом году показы недели уральского кино пройдут не только в Екатеринбурге, но и в 5 городах Свердловской области. 29 сентября в доме Волконского музея усадьбы Толстого «Ясная поляна» откроется выставка к 180-летию со дня рождения Татьяны Берс Кузьминской. Экспозиция расскажет о младшей сестре, супруге писателя Софьи Толстой, ставшей одним из прообразов Наташи Ростовой. Проект подготовлен совместно с музеем-заповедником Толстого в Москве. Первый зал посвятят детству и юности Татьяны Берс, ее визитам в Ясную Поляну и дружбе с Львом Толстым. Второй раздел расскажет о семейной жизни Татьяны Берс и о ее литературном творчестве. Также будут представлены рукописи Льва Толстого, иллюстрации к роману «Война и мир», портреты и живописные работы, редкие книжные издания и старинная мебель. Фирма «Мелодия» выпустит запись четвертой симфонии Дмитрия Шостаковича к 120-летию со дня рождения композитора. Произведение исполнил Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина. Шостакович написал сочинение для оркестра с расширенной группой духовых и ударных в середине 30-х годов под влиянием музыки Малера. После премьеры оперы «Леди Макбет» Мценского уезда газета «Правда» напечатала разгромную статью, запустившую кампанию по травле Шостаковича. Композитор отменил премьеру симфонии, и партитура во время блокады Ленинграда была утеряна. Шостакович восстановил и дополнил ее спустя 10 лет после написания по сохранившимся наброскам. 29 сентября в джаз-клубе Игоря Бутмана в Москве состоится гала-концерт победителей третьего всероссийского конкурса джазовых композиторов. В этом году организаторы смотра отобрали 20 победителей. Альбомы с их композициями планируют выпустить в декабре. Подать заявку на новый конкурс можно будет следующим летом. Принять участие может любой гражданин от 18 лет, индивидуально или в составе коллектива авторов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В пятницу, 25 сентября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В субботу, 26 сентября, также пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Итак, в пятницу без существенных осадков, плюс 11, плюс 13. В субботу также без существенных осадков, плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы регулярно слышим Евангелие в храме, и бывает так, что, возможно, понимаем и принимаем услышанное сердцем, но не вполне понимаем умом. Хотим, придя домой, подробнее изучить прозвучавшее в храме зачало и, конечно же, забываем об этом своем желании. Или другая ситуация. Мы читаем Писание дома, хотим как можно больше усвоить и почерпнуть из него, но время ограничено, и мы позволяем себе не останавливаться на малопонятных моментах, вызывающих порой даже некоторое смущение. В итоге какие-то важные моменты могут оставаться непонятыми или, что еще хуже, неправильно понятыми годами. Как нам максимально осознанно и в то же время благоговейно читать Священное Писание? Что современному человеку мешает понимать эти очень древние тексты? Что в нашем взаимодействии с текстом Писания зависит от нас самих? Об этом поговорим с преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия, клириком храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры на проспекте Стачек, иереем Максимом Никулиным. Здравствуйте, отец Максим.
1: Добрый вечер, Даниил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Отец Максим также является автором канала «Поп-богословие». Я думаю, что в конце передачи я вас, отец Максим, попрошу рассказать об этом канале.
1: Да, он совсем недавно работает, буквально с лета. Вот, просветительский канал по православному богословию.
0: Вот, ну, начнем, наверное, с нашей заявленной темы. Отец Максим, я вас хотел спросить, прежде чем пытаться понять, как читать Священное Писание, ответьте, пожалуйста, на вопрос, вообще, зачем читать Священное Писание? Вот есть храм, в нем батюшка, ты приходишь на исповедь, там таинства все совершаются, батюшка тебе все равно так или иначе рассказывает что-то душеполезное и поучительное. А вот лично зачем самому читать Писание?
1: Вот, ну, поскольку я тоже имею отношение к научной деятельности, в науке, вот, знаете, различаются источники и исследовательская литература. Источники – это непосредственно те тексты, которые мы изучаем. А исследовательская литература – это мнение ученых по поводу источников. Поэтому батюшка, конечно, он, дай бог, что он читает Священное Писание святых отцов, может все это пересказать, но все-таки лучше почитать оригинал, чем слушать в пересказе. Ну и благо, что, понимаете, в Средневековье, например, когда вот языческие народы, варварские народы, они принимали христианство, то большинство людей, крестьяне особенно, они были необразованы, то есть они читать, в принципе, не могли. Образовано было только духовенство. И реально услышать Священное Писание они могли только в храме. Сами они прочитать не могли, к тому же книги были очень дорогие. Ни у кого из крестьян дома не было книги. Вот. А потом уже, когда была открыта книгопечатание, стала распространяться литература, ну и образованность стала повышаться. И сейчас, в принципе, большинство людей, слава богу, образованы. Вот. И, конечно, они могут уже непосредственно почитать. Если не в оригинале, то хотя бы в переводе Священное Писание. Ну а зачем? Потому что это основной источник нашей веры. В принципе, можно сказать, что все наши учения, все догматы православной церкви, они имплицитно, то есть скрыто содержатся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Вот. Поэтому это как... Еще можно вспомнить слова святителя Амвросия Медиоланского. Он говорил, когда мы молимся, мы разговариваем с Богом, а когда мы читаем Священное Писание, Бог разговаривает с нами. Мы, конечно, можем молиться и говорить Богу что-то, а его не слышать в ответ. Нам будет приятно, например, общаться с собеседником, если мы будем что-то говорить, не дадим ему слова сказать вообще. Ну, он посмотрит на нас, скажет, ну, как странный человек. Также вот мы что-то молимся, что-то просим Бога, а что Бог от нас хочет, мы не хотим знать. А это как раз открыто в Священном Писании.
0: Уважаемые слушатели, если вы с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните. Мы в прямом эфире вечером в четверг выходим и в повторе в пятницу и в понедельник. 328-29-32, телефон прямого эфира. Мы все-таки вроде бы починили наш многострадальный телефон. Я вот не знаю, если даже не получится вывести вас в эфир, то Маша запишет ваш вопрос, и я его зачитаю. Кроме того, пожалуйста, пишите на сайт grad.defispetrov.ru в раздел «Вопросы в прямой эфир». Обычно только в пасторском часе мы призываем вас писать туда вопросы, но сегодня вот принимаем через сайт и, наоборот, не принимаем, к сожалению, через трансляцию на платформе ВК-видео по техническим причинам. Хотя вы там можете оставить комментарий, но вот просто мы его сейчас в режиме онлайн не получим, если только Маша вдруг заметит и перешлют. Но надежнее через сайт. Да, отец Максим, скажите, пожалуйста, вот вообще возможно ли понять вполне Священное Писание? Ведь любой текст, с которым мы имеем дело, это все равно перевод. А перевод — это как будто бы всегда интерпретация. Можно ли понять эту интерпретацию вполне?
1: Вполне, то есть если вы имеете в виду полностью, то, конечно...
0: знаете, как школьный вопрос, что хотел сказать автор? Понять, что хотел сказать автор.
1: Видите, Священное Писание специально, Господь избрал такой язык, преимущественно Священное Писание, если мы разбираем жанры. Там много жанров. Есть жанр там и трактатов, есть жанры, скажем так, каких-то более богословских сочинений. Но в основном Священное Писание, оно написано на таком языке художественном. И не случайно. Например, есть элементы поэзии. Например, книга Псалмов — это поэтическая. Да и в других книгах Ветхого Завета есть поэзия. Почему Господь избирает такую форму, а не форму каких-то, скажем так, научных трактатов? Чтобы она была понятна всем, хотя бы ее суть. То есть, в принципе, суть Священного Писания — священную историю о сотворении мира, там, скажем, о том, как Бог, грехопадение. Причем это все в образах. Видите, как описано грехопадение, да? Что вот Адам и Ева, они съели какой-то плод, ослушались Бога. И за это Господь изгнал их из рая. То есть эта история понятна всем, даже ребенку. Вот. Другое дело, что ее осмысление, этой истории, оно бесконечно. Сколько написано различных богословских трактатов и святыми отцами, и богословами насчет осмысления, в чем состояла суть грехопадения. То есть сам вот этот сюжет, он понятен и ребенку. Но до конца исчерпать глубину мы не можем. Поэтому, то есть, если мы прочитаем Священное Писание, хотя бы в русском переводе, то мы, в принципе, священную историю себе представим. Вот, и все будет понятно. И Христос, видите, он не случайно избирал форму притчи. Притча — это что? Это образная речь. Он приводил образы, которые понятны всем. Ну, как правило, там, из жизни, скажем так, сельскохозяйственной, то есть в жизни крестьянской, все было понятно. Там мука, там как женщина готовит там муку, вот, или там как пастырь ведет овец. То есть такие образы были понятны всем. Поэтому я бы так сказал, что в принципе Священное Писание, его основу может понять каждый. Вот. Но глубина его, как Слово Божие, она неисчерпаема, потому что в нем можно найти много различных смыслов и уровней.
0: Но доходит ли до нашего сердца, что ли, вот суть этих притч все равно? Ну, смотрите, ну какие в 21 веке овцы, какие пастыри? Вот вы, отец Максим, вообще видели как-нибудь, как пастырь овец куда-то выводит в своей реальной жизни?
1: Ну, я, честно говоря, городской житель.
0: Вот, понимаете, да, и ведь большинство людей, содержание этих притч, оно... Может быть, и понятно, но оно не близко. Вот не мешает, нет ли здесь какой-то дистанции между нами и вот этими божественными смыслами, которыми Господь делится в Писании?
1: Ну, конечно же, дистанция есть. Во-первых, это дистанция временная, то есть Священное Писание. Да, если мы так возьмем традиционную датировку, то где-то первые книги Библии написаны пророком Моисеем где-то за 1500 лет до Рождества Христова, но последние книги Библии Нового Завета где-то в конце первого века. То есть Библия писалась где-то примерно 1600 лет. Понятно, что это одна из самых древних книг, вот если возьмем Ветхий Завет, да, понятно, нас отделяет не только время, но и исторический контекст, да, то есть, и поэтому здесь, конечно, нужно это учитывать. Но на самом деле резко-то жизнь наша изменилась, может быть, не так давно, то есть еще в Средневековье примерно все вот это, овцы, там вот вся христианская жизнь, и даже у нас вот до 20 века, в принципе, большинство населения жило в деревнях, и все это было на виду. А вот как-то 20-21 век это настолько все ускорилось вперед, что, конечно, мы сейчас от этого контекста оторваны. Но для этого, собственно, и составляются так называемые вот учебники, которые называются исагогика. Да? Исагогика от греческого исагоги – введение. То есть это введение в Священное Писание. И там как раз описывается, ну, есть введение в Ветхий Завет, введение в Новый Завет, и там как раз описывается историческая ситуация времени написания вот этих книг, потом, скажем так, какова была жизнь обывателей в то время. То есть всегда есть возможность, конечно, углубить свои знания, но все-таки я придерживаюсь того мнения, что суть Писания может уловить каждый, если он будет читать непредвзято и с открытым сердцем.
0: Сообщение пришло от Эдуарда. Здравствуйте, дорогой батюшка. Можно строки о любви Божьей? Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем. Хочет ответной горячей любви к себе. Профессор Пестов. И еще самая высочайшая любовь Бога к человеку в состоянии его падения открывается в том, что Господь, находя его грешником, погибшим от своеволия, хочет спасти его и действительно спасает средствами божественной премудрости своей, изводя его из состояния греха и смерти в состояние святости и жизни вечной. Святитель Филарет Амфитеатров.
1: Ну, можно как-то согласиться с этими цитатами. Но как раз вот чтение Священного Писания, это как раз есть одна из форм проявления нашей любви к Богу. Вот, например, если мы любим какого-то человека, возьмем так, да, по-простому, если мы любим какого-то человека, мы хотим о нем узнавать. Ну, мы хотим общаться с этим человеком, проводить время и узнавать, что ему интересно, то есть о нем, где он живет и так далее, чем занимается. Так вот, если мы любим Бога, мы хотим узнавать о Боге. Кто такой Бог, как он общался с людьми, что он, для чего он нас сотворил, как

0: Да, эти споры вокруг действительно необходимости перевода или не необходимости перевода, они не утихают и поныне, но можно везде, если объективно оценить ситуацию, то есть везде свои плюсы и минусы. Конечно же, человеку, который хочет просто понять суть, да, какого-то там богослужения или, скажем, священного писания, ему, конечно, вот, чтобы передать ему смысл, и он не владеет, скажем так, филологическим какими-то навыками, то ему понятно, что русский язык будет доступнее. Но другое дело в том, что славянский язык, он, славянский перевод, он ближе к греческому оригиналу. Вот переводчики, когда на славянский язык, они старались даже не столько делать перевод, сколько кальку, то есть буквально каждое греческое слово передавать наиболее точным славянским словом. Даже корни вот старались, если слово из двух корней, каждый корень передавать соответствующим славян. Даже артикли. Не было артиклей в славянском языке, а в греческом были. Значит, создали артикли в славянском языке. То есть они максимально близки. И к тому же, благодаря этому, благодаря вот такой деятельности, очень много русский язык и славянский язык обогатились. Ну, например, мы говорим слово «благословение». Вот, ну, у нас на ходу. Откуда взять слово «благословение»? Это перевод греческого «эвлогия». «Эв» — это «благо», «лого» — «слово», «благословение». Благодарю, да, вот мы говорим благодарю. Ф Христо. Ф это благо, Христо, даю, дарю. Вот мы видим, как много славянских слов, которыми мы пользуемся до ныне, они пришли из славянского, а тот, в свою очередь, является переводом греческого. Поэтому, почему мы читаем, например, да, на славянском языке? Потому что он наиболее близок к греческому. И к тому же, если мы возьмем Ветхий Завет, то славянский текст, он как раз очень близко передает греческий перевод, септуагинту, которым пользовались все греческие отцы. Для них, для греческих отцов, ну, преимущественно для всех, для них священное писание Ветхого Завета был перевод 70, септуагинта. И вот является его ближайшим, скажем так, коррелятом вот наш славянский язык. Вот, поэтому, знаете, то есть, если кто хочет, скажем так, не просто понять суть веры, а кто хочет еще немножко, скажем так, поднять уровень своей, скажем так, культуры, то, конечно, вот я и бы рекомендовал ему славянский язык. Потому что даже Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что всегда вдохновением для русского языка и для поэтического русского языка всегда будет славянский язык. Мы говорим, можно сказать, поэт, да, одно дело, а когда Пушкин говорит «пиит», «пиит» — это греческий, «пиитис», да, то есть, или там, можно сказать, «глаз», а можно сказать «око». То есть, это уже более возвышенный язык. Поэтому здесь, конечно, есть и плюсы, и минусы. Какие-то слова славянского языка уже вообще нам непонятны или имеют совершенно другой смысл. Ну, например, вот слово «доброта» славянское, да, «доброта». Ну, что это? Доброта? Нет, это красота. Потому что филокалия значит «любовь к красоте». Вот, ну и так далее. То есть они либо поменяли смысл, либо вообще стали непонятны. Поэтому, конечно, да, еще в начале 20 века предлагались хотя бы, если не полностью перевести там богослужение, то хотя бы самые малопонятные слова передать более близкими к русскому.
1: А вот вам не кажется, вот эти все споры о церковно-славянском языке несколько натянутыми? Потому что, слушая вас, мне вот показалось, что вы рассматриваете вообще, в принципе, только тот аспект понятно-непонятно. Но ведь вкладывается еще часто в эту тему, в этот вопрос, именно сакральный аспект. То есть на этом языке молились наши предки, предки наших предков и так далее. И значит, наверное, это какой-то язык, на котором и мы должны к Богу обращаться, если мы хотим быть услышанными. Вот такая позиция, она на чем-то...
0: Сакральный — это слишком громко звучит все-таки. Знаете, в Средневековье была теория трех сакральных языков. Еврейского, греческого и латинского. Славянский туда не входил. Но и сейчас сакральный — это громко сказано. Действительно, когда мы читаем по-славянски, мы приобщаемся к наследию вот именно славянской культуры, не только русской, но всего, скажем, славянской. Да? Все, в принципе, славянские народы, если они будут читать на древнеславянском языке, они более-менее поймут. То есть это язык, который объединяет именно вот все славянские народы. Вот. Но о какой-то сакральности, ну, я бы не сказал, что здесь идет речь о сакральности. Вот. Например, ну, кстати, можно привести пример. Вот, например, во времена Иисуса Христа все же говорили на арамейском. Ну, то есть разговорным языком. И Христос говорил на арамейском. Это был не древнееврейский, а Священное Писание в синагогах читалось на древнееврейском. И большинство народа, так же, как сейчас, вот, приходят люди и жалуются, почему у вас непонятное богослужение на славянском, переведите на русский. Но также люди приходили в синагогу, говорили на арамейском, а им читали на древнееврейском. И там

0: были переводчики, которые переводили сначала, скажем так, с древнееврейского. Вот. Но хотя, если взять, например, я тоже вот обратил внимание, что последние слова Христа на кресте, да, когда он говорил: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Элои, Элои, лама савахвани». Это, если мы посмотрим ближе к арамейскому языку. То есть Христос на кресте молился на арамейском языке, то есть на разговорном языке своего времени, хотя ходил в синагогу, и там священное писание читалось на древнееврейском. Поэтому это проблема языков, именно, ну, не сакрально, такой, можно сказать, традиционного языка богослужения и современного, она всегда во всех традиционных конфессиях она существует, мне кажется.
1: Максим, а вот теоретически возможен ли идеальный перевод священного писания, ну, вот там для нашего современника? Просто попытки-то предпринимаются, сколько переводов выходит, даже не только на русском, на любом языке выходят постоянно новые какие-то версии священного писания, особенно Нового Завета. Но вот возможен идеальный перевод?
0: Ну, мне кажется, что это может быть более-менее удачный перевод, но идеальным, мне кажется, быть не может. Потому что язык все-таки, вот как еще говорил, собственно, один из основателей экзегетики, Ориген, он выделял там три смысла писания. Это буквальный смысл, потом смысл нравственный или тропологический, и духовный смысл, или мистический. И поэтому передать, скажем так, одним вариантом перевода все эти три смысла очень сложно. Кто-то делает акцент на буквальном смысле, как переводчик. Кто-то делает акцент на, может быть, нравственном. Ну, а если кто-то захочет передать мистический смысл писания, то там нужен совсем другой перевод. Вот поэтому и каждый переводчик выбирает метод. Есть переводы, ну, славянский перевод, я уже говорил, он, это фактически почти дословная передача греческого текста. В этом его плюс. Но минус в том, что мы, которые не владеем греческим, нам иногда непонятны эти структуры, да? Вот. А с другой стороны, скажем так, русский перевод, некоторые переводчики, они выбирают смысловой перевод. То есть они не переводят слово в слово, а передают смысл. Это хорошо. То есть простому человеку это понятно. Но здесь уже, конечно, насколько правильный смысл переводчик вкладывает. Это ему так кажется. Поэтому, ну, я за то, чтобы выходило много переводов. Вот. И люди, может быть, все-таки, дай бог, что переводчики, они руководствовались все-таки в первую очередь целью сделать... именно Священное Писание передать людям, вот, и поэтому их не вкладывают туда те смыслы, которые не планировал изначально переводчик. Ну, еще последний сейчас замечу тоже. Новый Завет и Септуагинта, они же написаны не на классическом греческом языке, который там преподается, на котором писал Платон, на котором писали Эсхил, Софокл, Эврипид. Оно написано на койне, то есть на разговорном языке, на котором общались на улице, на рынке и так далее. Вот, то есть специально переводчики, они сделали, написали на языке именно понятным. А евангелисты тоже на нем писали. Поэтому этот язык, на самом-то деле, он невысокий такой. Он обычный разговорный язык. А некоторые святые отцы, которые уже умудренные в философии и в чтении античной литературы, они даже переводили Евангелие на более возвышенный стиль, потому что, ну, как бы, потому что у них такое было культурное воспитание. То есть им даже некоторые казалось просторечными выражениями.
1: Такой перевод для интеллигенции.
0: Да, да, перевод для интеллигенции.
1: Эдуард пишет: спасибо огромное, но я это посылал в пасторский час, а вам собирался отправить другую цитату, потому что я зачитывал, это, оказывается, было в пасторский час, правда, прошу прощения, я это удалил уже, Эдуард, если вы хотите, чтобы это и в пасторском прозвучало, отправьте еще раз. Вот, а нам была положена цитата из святителя Иоанна Златоуста: «Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы запечатлевали его в сердцах наших».
0: Тоже можно, пока, естественно, под святителем Иоанна Златоуста можно подписаться. Но еще у святых отцов, по-моему, даже Иоанна Златоуста, если не ошибаюсь, есть такая мысль, что, в принципе, Священное Писание было бы не нужно, если бы человек не утратил связь с Богом. То есть, грубо говоря, Адам, вот пока он находился в раю и общался непосредственно с Богом, ему не нужно было Священное Писание, потому что он непосредственно был в богообщении и знал волю Божию. Но когда люди отпали от Бога, они утратили вот эту вот живую связь. Ну, собственно, почему возможен атеизм, неверие? Потому что люди утратили связь, и им кажется, что Бога-то и нет. Вот. А раз связи нет, как узнать тогда, да, как не ошибиться? Вот поэтому Господь и дает письменный закон. Сначала Ветхий Завет, потом уже сам воплощается, дает новый. То есть, чтобы нам не ошибиться. А если бы мы не утратили связь с Богом, то никаких книг было бы не надо. И на их, наверное, не будет не надо в Царстве Божьем. Там, когда люди вновь придут непосредственно общение с Богом. Это пока мы здесь, скажем так, на этой странники и пришельцы на земле, вот читаем по книгам, ищем следы настоящей любви.
1: Вот эти слова Иоанна Златоуста, они разве не о том, что, может быть, и не обязательно докапываться уж так уж до смысла сказанного в Священном Писании, главное это понять на каком-то мистическом, что ли, уровне. Вот запечатлевали в сердцах наших, что это вообще значит?
0: Ну, Иоанн Златоуст, он представитель антиохийской школы богословия. Антиохийская школа делала акцент на буквальном и нравственном смысле. Мы знаем, что Иоанн Златоуст, он такой пастырь, у него очень, ну, собственно, Златоуст, да, и он, у него в основном проповеди его, они такого нравственного содержания. И здесь я думаю, что святитель имел в виду как раз, что Священное Писание не должно просто мы его читать, но должны заповеди исполнять в жизни. То есть здесь он делает акцент на исполнении заповедей. То есть на том самом вот тропологическом, нравственном смысле. Однако есть ведь и другие смыслы, как вот вы сказали, мистический смысл, который, в принципе, тоже необходим, но он уже такой, скажем так, более возвышенный. И что правильно понять именно, а что значит мистический смысл? Это смысл, повествующий о Христе и о Церкви. Но чтобы его понять, нужно прежде всего сначала начать вот с исполнения заповедей. Нельзя сразу прыгнуть с буквального сразу вот в мистический. Нужно вот сначала пройти этап, как говорят святецы, праксис, то есть делание заповедей. А потом уже будет этап теории, созерцания вот истины божества.
1: У нас есть небольшой отрывок из митрополита Суржского Антония, который посвящен как раз тому, как читать Евангелие, как принимать его сердцем. Давайте послушаем.
2: Почитайте Евангелие. Поставьте перед собой вопрос о том, что оно вам говорит. Не объективно о Христе, о Боге, о том или о другом, а вам лично, как оно врезается в вашу жизнь. А если не врезается, и это примите как факт. Потому что во многом Священное Писание остается для нас внешним. Оно не пронизывает нашу жизнь и душу. Подумайте, если только одно место дойдет до вашей души, это уже начало жизни во Христе и со Христом. Но именно до души, не до ума, не до объективного понимания, не до богословского восприятия. После того, что я вам рассказывал, я своему отцу упомянул о том, что я прочел Евангелие, или нечто в Евангелии, и спросил, как мне его читать? Потому что там столько, столько, чего в нем искать? Большей частью вам говорят, читайте Евангелие и отмечайте то, в чем оно вас обличает. Неправда. Не этого ищите. Ищите в Евангелии то, что вас вдохновляет. То, от чего сердце делается трепетно. То, от чего в уме делается светло. То, что вас побуждает сказать, Господи, неужели я, какой есть, что-то имею общее со Христом? Его слова до меня дошли. Они звучат в моем сердце, в моем уме. Если только я сумею превратить свою жизнь, они станут самой жизнью.
1: Отец Максим, вот как читать Евангелие таким образом, как советует митрополит Антоний Суржский, чтобы оно вдохновляло нас?
0: Ну, конечно, митрополит Антоний здесь говорит вот о чтении, именно через, пропуская через себя. Можно по-разному читать Священное Писание. Когда там я учился в семинарии, понятно, я читал Священное Писание, чтобы, скажем, как, ну, максимально из него взять той информации, ну, скажем, научной, богословской, вот там, скажем. Но когда ты читаешь Писание именно для себя, как бы для себя лично, то есть это, я бы назвал это духовным чтением, это духовная практика. Можно читать, вот ученые читают Священное Писание, например, есть библистика, там критическая библистика, они читают его как литературный источник. Они читают литературный источник, смотрят там на грамматику, на семантику, изучают культурный контекст и, скажем так, его пытаются из него какой-то буквальный смысл вывести. Но это буквальный исторический смысл. Есть богословский смысл. А здесь митрополит Антоний говорит о смысле лично для... экзистенциальном смысле, то есть лично для нас. И это совершенно другой смысл. И, ну, это, в принципе, одно другое не исключает. То есть, например, если ты хочешь, там, готовишься к лекции там, для студентов, ты там читаешь, или там проповеди, ты можешь почитать его с призмы вот, богословского содержания. А можно просто вот так, скажем, в тишине дома почитать для себя. Именно как будто это слово каждый адресовано лично тебе. И какие вот выводы ты из этого сделаешь. И поэтому мы читаем Священное Писание регулярно. Некоторые говорят там, скажем, а зачем его многократно читать-то? Ну, я прочитал Библию там от начала до конца, все, я все знаю, зачем его регулярно читать? Потому что это тоже духовная практика. Христос сказал, не хлебом единым сын человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому как наше тело питается едой и питьем, скажем так, да, так наша душа питается Словом Божьим. И если мы не читаем Слово Божие, то она начинает постепенно угасать. И вот митрополит Антоний говорит, что то, что вдохновляет, вот именно вдохновение приходит в том числе через чтение Священного Писания. Даже есть такое выражение «таинство слова». То есть чтение Священного Писания, хотя оно формально не входит в семь таинств, но мы не можем сказать, что это не таинство. Благодать, она тоже сообщается. Но для этого нужно читать его с открытым сердцем. Не заранее, там, скажем так, уже «а, я это знаю главу, сейчас я снова там прочитаю» и так далее. Надо читать, как будто первый раз читаешь. Вот, и тогда тебе Господь что-то откроет. Ну, это называется смирение. То есть просто себя убрать и дать место действовать Богу.
1: А зачем тогда толкование нам? Если мы можем вот так воспринимать Евангелие, зачем все эти...
0: Ну, толкование тут все-таки, если мы возьмем святоотеческую традицию, святые отцы говорили, что все-таки кроме исполнения заповедей, все-таки важно иметь правильное представление о Боге, то есть православную веру. И здесь, конечно, если человек читает, он может Библию только и пытается полагаться только на свой разум, тут может вкрасться какие-то ошибки, заблуждения. И таких, мы знаем, примеров было, начиная с самого первого века, и сейчас они продолжаются. Вот. Одно дело, когда люди толкуют Писание по-разному, например, ну, в отношении каких-то там, жизненных ситуаций, нравственных значений, да? Хотя тоже может быть искажение. Но вот опасно, если люди будут неправильно вот толковать догматически. То есть, если у них будет неправильное представление о Боге, неправильное представление о Христе, это не значит, что это как бы, ну, это все это прямо зло, это плохо. Но просто человек все-таки должен стараться научиться той традиции, которой вот все-таки мы, раз люди православные, мы стараемся... Кстати, есть правило Трульского собора 5-6, который гласит, что Священное Писание надо толковать через призму понимания святых отцов. Но это прежде всего касается, конечно, именно догматического понимания. Поэтому догматы должны для нас быть ориентиром в таком богословском трактовке Писания. И для этого нужно читать святых отцов. Хотя они иногда могут показать и какой-то нравственный смысл, который мы не видели. То есть, все-таки смотри, церковь – это некий опыт. Можно, конечно, каждый раз изобретать велосипед, да, но даже наука, как она движется. Если человек ученый, он не делает все с нуля, он опирается на труды своих предшественников и дальше развивает. Как говорится, мы карлики на плечах гиганта, да. То же самое и в жизни церкви. Можно, конечно, все с нуля читать, но все-таки надо учитывать опыт предыдущих поколений. То есть святые отцы и богословы, предшествующие православные, это опыт, который мы сначала должны в него погрузиться, потом уже, конечно, можем что-то и от себя привнести и так далее.
1: А помогают ли нам понимать писание, тексты древних авторов? Вот тот же Иоанн Златоуст, он жил, мягко скажем, не в ту же эпоху, что и мы. Да и что там Златоуст? Читаешь там, не знаю, там, Филарета Дроздова, не знаю, там, кого угодно из авторов 20-го, да даже Шмемана. Читаешь, и ты уже понимаешь, что ну, как, какой-то это немножко ретро, немножко винтаж. Вот помогают ли нам понимать Евангелие, на самом деле, авторы, которые жили в другие эпохи?
0: Как я и сказал, мне кажется, что именно оно помогает, как именно опыт. Все-таки это не просто люди, да, это авторитеты признанные. Вот. Поэтому, ну, конечно, изменилась жизнь, да, изменилась техника, вот, совершенствуется с каждым днем. Но люди, они, как правило, не особо совершенствуются. То есть люди в своей глубине, какие они сейчас, какие их одолевают страхи, сомнения, надежды, опасения. То же самое было и в эпоху Иоанна Златоуста, то же самое было и в эпоху Христа, и то же самое было, скажем так. Вот когда-то господствовало такое эволюционное учение, что вот там дикари такие, неразвитые люди, а вот мы такие цивилизованные. Но когда люди стали изучать, этнографы, воззрение дикарей, то в принципе, да, они внешне там с копьями до сих пор охотятся, но если их внутренний мир посмотреть, то там, честно говоря, мало отличий от нас. То есть они, в принципе, даже у них такие богословские были рассуждения о едином Боге, которые многих сейчас нет. Поэтому, поскольку люди, как мне кажется, может, к сожалению, наверное, они к лучшему как внутренне не меняются, поэтому то, что говорил я Златоуст в IV веке, своей антиохийской пастве, потом константинопольской пастве, в принципе, это все актуально и для нас. Только немножко поменялись внешние какие-то обстоятельства. То есть, ну, конечно, нужно делать поправку, вот, но в целом то же самое.
1: Максим, вот богословские дисциплины, которые нам помогают лучше понять Священное Писание. Вот экзегетика, герменевтика, вроде бы и то это про толкование. Поясните, пожалуйста, чем занимаются эти две дисциплины, как они нам помогают приблизиться к пониманию священных текстов?
0: Ну, экзегетика – это вот от глагола «экзегеомай», то есть буквально «экс» – это «из», «аго» – «вести», то есть это как бы выведение. Ну, это, то есть это переводится как «истолкование». Это непосредственно уже практика истолкования авторитетных текстов, прежде всего Священного Писания. А герменевтика – это скорее, ну, от имени бога Гермеса, да, потому что он был вестник богов в античности, вот, и он как бы передавал, транслировал слова античных богов людям. Вот, а герменевтика – это уже скорее правило своего толкования. Ну, вот, например, я говорил про правила Оригена, да, вот три смысла Писания, там, буквальный, нравственный, мистический. В Средневековье возникла такая классическая квадрига, то есть как бы упряжка из четырех коней, там четыре было смысла. То есть это буквальный смысл или исторический, нравственный смысл, тропологический, аллегорический, который говорит о тайнах Христа и Церкви, и анагогический. Это касается уже эсхатологических времен, то есть последних времен, то есть небесного Иерусалима, Царство Божие. Вот. Ну и, соответственно, вот эти вот смыслы мы и должны тоже выявлять. Вот. И...
1: Отец Максим, я вас хотел попросить вот еще, может быть, так уже немножко в более практическую плоскость перевести наш разговор, и хотел вас попросить о нескольких советах. И вот совет первый, о котором я вас хочу попросить, посоветуйте, пожалуйста, какую-то литературу. Вот вы богослов, кандидат богословия, вы, конечно же, читаете очень сложную литературу, которая рядовому прихожанину будет непонятна. Но вот именно рядовому прихожанину, что бы вы посоветовали в первую очередь почитать из толкований, может быть, святых отцов, может быть, современных авторов? Вот есть проблема, не понимаю Священное Писание, что делать?
0: Ну, конечно же, прежде всего, все-таки я сторонник того, что даже если вы не понимаете Священное Писание, его надо читать. Ну, прежде всего, конечно, начать надо с Нового Завета, да. Некоторые открывают, я почитаю Библию, открывают книгу Бытие, может быть, Бытие они еще и ходят, там Исход, а вот на книге Левит где-то все застревают, потому что там описание вот этих обрядов и так далее, очень детально. Вот, надо начинать, конечно, если мы христиане, с Нового Завета, даже можно с Евангелия от Марка, не с Евангелия от Матфея, оно уже сразу богословски нагружено. Если мы открываем Евангелие от Матфея, там идет первая глава родословия Иисуса Христа. И некоторые на этой же страничке говорят, почитаю в другой раз. Поэтому открывайте Евангелие от Марка, там оно самое короткое, и там все основные события, основные изречения Христа уже приведены. Потом уже переходите там, к Матфею, к Луке, к Иоанну. То есть надо сочетать чтение самого текста, хотя бы в русском переводе. Вот. Можно читать все, один синодальный классический, прочитать перевод, потом уже переходить какие-то, если вам другие известные переводы. Ну, а из книг сопровождающих, ну, если так, классические есть, конечно, вот, ну, толковая Библия Лопухина, например, но она толстая, да. Ну, конечно, я бы рекомендовал все-таки, если человек православный, ему сначала все-таки ознакомиться хотя бы кратко с содержанием православной веры, чтобы у него и православное учение о Боге.
1: Ну, так, есть, а где ознакомиться?
0: Катехизис святителя Филарета Московского, одобренный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Это одна из символических книг нашей. Ну, например, вот лютеране читают катехизис Мартина Лютера. Католики читают католический катехизис. Там кратко изложено. То есть катехизис – это богословие, это догматическое богословие, но коротко. И вот оно в форме вопросов и ответов. И вот просто берете святителя Филарета Московского, катехизис пространный, и там все кратко. Кто такой Бог, какие есть. Там делится на три части. О вере, надежде, любви. Кратко излагается вера и заповеди. Заповеди, 10 заповедей Ветхого Завета и 9 заповедей Нового Завета. Это вот база. А потом, если из толкований, то вот я говорю, можно почитать толковую Библию Лопухина. Вот Иоанн Златоуст. В принципе, у нас, наверное, самый известный все-таки святой отец-толкователь – это Иоанн Златоуст. Если поближе, можно почитать, например, святителя Феофана Затворника. Он писал толкование в 19 веке. У него все-таки язык уже русский наш. Да, он немножко 19 век, но это все-таки не четвертый век.
1: Вы знаете, вот все-таки Феофана Затворника мне, например, довольно тяжело читать. Даже Златоуста как будто бы проще. Да, у Златоуста там такой, может быть, некоторое многословие есть, может быть. Но как будто бы вот после чтения Иоанна Златоуста возникает ощущение, что ты понял мысль. А вот с Феофаном Затворником как-то, как будто бы ты что-то подглядел, ну, собственно, это и подразумевается, да, в случае с письмами. Ну, вот, не знаю.
0: И, в принципе, как-то ограничивать. Сейчас много, слава богу, есть различных книг, появляются, да, с толкованием. Тут главное это, именно если человек знает основы веры, вот, то он, в принципе, не будет уже выходить за пределы вот, догмата, за пределы православия. То есть, в принципе, он может пользоваться, даже можно воспользоваться там, ну, какими-то инославными толкованиями, если то есть, в этом ничего страшного нет. То есть, ну, там просто надо делать поправку, ну, при какой-нибудь протестантский толкование тоже можно использовать, просто делать поправку, что все-таки человек не православный, и если он начинает рассуждать о Христе, о вере, там, может быть, у него какие-то ошибки. Но иногда они очень хорошо, в том числе или католические, протестантские толкователи, иногда очень хорошо толкуют вот именно вопросы такие жизненные, как действует жизненная ситуация. То есть здесь, в принципе, и наши православные современные толкователи. Ну, сейчас очень много. Я вам такие классические.
1: А к нейросетям можно обращаться? Сейчас мы по любому вопросу спрашиваем или у колонки нашей, или где-то в нейро вот этом пространстве какие-то пояснения вот по Священному Писанию. Можно ли вы вот рекомендуете обращаться к, не знаю, чату GPT или...
0: Это бесплатная реклама. Ну, я имею в виду, что на самом-то деле вот я сталкивался в научной деятельности, когда ты просишь искусственный интеллект тебе написать, какие-то ссылки поставить, найди такое-то место у святых отцов, там, найди. Он найдет, он же, знаете, у него есть такое понятие, он не может сказать «я не знаю». Если он не знает, он сам придумает. И он приводит, например, какие-то места и ссылки. Но ты когда открываешь источник, смотришь, там такого нет. То есть он либо приврет с самим...
1: Сейчас уже они перестали так поступать. Все-таки, ну, если они все-таки... уже не знают, то они, я честно, признаются
0: честно говоря, чаще всего. Нет, это, конечно, как инструмент помогает, но все-таки, например, я бы так, если человек хочет какой-то вопрос узнать, конечно, можешь спросить, что писал по этому вопросу такой-то Иоанн Златоуст, где он писал, но после этого все-таки надо проверить его, открыть непосредственно там текст какого-то там отца или какого-то богослова и уже почитать там. Он может помочь найти в этой массе информации что-то, но все-таки просто на его одного полагаться, ну, тут, как говорится, уже опасности могут быть и не только интеллектуальные, но и духовные, мне кажется.
1: И вот еще, отец Максим, какой я вас совет хотел попросить дать. Вот смотрите, как читать Священное Писание, да, ну как с практической точки зрения. Вот, не знаю, я сегодня вечером пришел домой, открыл Евангелие. Вот как я должен, там, не знаю, с какой скоростью, если я что-то не понимаю, должен ли я прервать это чтение Священного Писания, полезть в интернет за толкование, или лучше все-таки как-то благоговейно прочитать вот этот текст и то, что запомнил, уже потом, может быть, с этим отдельно разбираться. Не знаю, как молиться перед чтением Священного Писания. Вот с практической точки зрения, ваша методика чтения Писания.
0: Не, ну, конечно, помолиться нужно, потому что мы, там, Царю Небесный, например, да, потому что мы, Священное Писание, как мы веруем, ну и все традиционные христиане веруют, что Священное Писание написано под вдохновением Святого Духа. То есть, да, оно писалось людьми, пророками Ветхого Завета, апостолами Нового Завета, но все-таки по вдохновению Святого Духа. Поэтому называем это Слово Божие. Это не просто художественная литература, которую написал там евангелист Марк или там пророк Моисей. Они транслировали откровение Святого Духа. Да, конечно, есть там и человеческий момент, понятно, но все-таки... И поэтому, скажем так, это такой, может быть, код, но чтобы этот код декодировать, нужен тот же ключ, то есть нужен тоже Святой Дух, который вдохновлял апостолов, пророков с помощью именно только благодати Святого Духа мы можем понять. Поэтому прежде всего, конечно, перед началом чтения, после надо помолиться. А тут методика разная. Кто-то читает по одной главе, например, да, Евангелие апостолов в день. Кто-то, наоборот, любит читать сразу там, целыми книгами. Ну, люди, многие работают, да, тут, конечно, требовать от людей, чтобы они каждый день читали, если у них есть время, это будет хорошо, но заповедь четвертая как гласит? 6 дней работай, 7-й день посвяти Богу. Хотя бы раз в неделю, если вот, ну, воскресный день для нас, христиан, хотя бы воскресный день, ну, вот откройте Священное Писание, почитайте там часик хотя бы, ну, вот так. Хотя кто-то, я, в принципе, принимаю практику, если у человека есть такое желание искреннее, можно сочетать с молитвой, да, то есть помолиться, а потом почитать Священное Писание. И тогда будет как раз вот этот диалог с Богом. Его слова мы слышим и свои прошения перед Ним. А методики есть разные.
1: А в метро, допустим, читать Евангелие, это ну, как-то с благоговением возможно совместить, определиться каким благоговейным отношением к тексту возможно это совместить? Или лучше все-таки дома или в более подходящем
0: месте? В современном мире просто бывает у людей... Единственная, может быть, минутка в течение суеты бывает в метро, когда он там сидит или стоит почитать, да, у него, потом у него начинается на работе суета, потом приходит домой, там домашняя суета, и все. И поэтому лучше, конечно, почитать Священное Писание, чем там это, ленты скроллить. Вот. Поэтому, то есть это именно время, особенно сейчас люди, мы живем в большом городе, добираться долго бывает, люди там по часу добираются, да, и вот если человек в это время почитает, даже или помолится там внутренне, да, или там почитать Священное Писание, он, получается, уже может 2 часа в день посвятить. Это уже прям много, прям это не все так даже могут. Поэтому, конечно, надо использовать любой момент. Святые отцы вообще рекомендовали, когда у тебя минутка, там, ну, хотя бы прочитай Господи Иисусе Христе помилуй меня. Либо почитать Священное Писание. То есть надо пользоваться, это называется тайм-менеджмент православный.
1: А личный духовный опыт, может быть, негативный духовный опыт, не знаю, там, украл вчера, не знаю, что-нибудь из магазина, а вот сегодня хочу почитать Писание. Вот этот опыт духовный, он как-то мешает пониманию Священного Писания? Он, ну, это, наверное, больше вопрос такой тоже мистического плана, но вот не закрывается ли для нас при каком-то непотребном поведении вот это вот понимание сути Писания?
0: Очень хороший вопрос. Мне кажется, что именно как раз закрывается. Потому что я сегодня уже упоминал, вот, в принципе, если взять вот лестницу восхождения к Богу, понятно, там может быть множество ступеней, базовых 3. Первое – это делание, то есть исполнение заповедей. Второе – уже созерцание, то есть понимание смыслов. А третье – уже единение с Богом. То есть нельзя прийти к пониманию сути даже вот этого мира, космоса, или тем более Священного Писания, если тебя, скажем так, ну, ты еще не очистил свою душу. То есть по мере очищения души ты начинаешь больше понимать. Вот, поэтому, конечно, если человек, скажем так, он пребывает во грехах, то он лишен божественной благодати, он не может понять правильно Священное Писание. И, кстати, вот можно сказать, что такие всякие превратные толкования Священного Писания, ну вот мы не будем сейчас в это углубляться, но вот и догматические, и нравственные, когда искажаются догматические основы христианства, искажаются нравственные основы христианства, они, как правило, вызваны тем, что человек ведет неправильную духовную жизнь, допустим, он живет во грехах, и он пытается, он читает Священное Писание, а там сказано, что это грех. Тут 2 варианта. Либо человек все-таки принимает, что да, это грех, надо мне исправляться. А другой вариант, он живет в грех у него есть, и он смотрит и говорит, ну, это и не грех. Это, что, это когда было написано, ну, это там еще апостол Павел писал, в то время это был грех, но сейчас мы живем в другую эпоху, это не грех. Вот, то тут как раз и проверяется, насколько человек... И именно, мне кажется, что вот многие вот эти там, расколы там, и прочие еретические учения, они возникали именно как вот эта попытка человека оправдать самого себя перед лицом Священного Писания. Поэтому все-таки, да, требуется, конечно... Но это не значит, что человек, если греховный, ему нельзя читать. Но он, наоборот, может быть... Скажем, вот помните, какой был у Иисуса Христа, скажем так, такая миссионерская методика. Фарисеи как говорили? Мы не общаемся с мытарями и грешниками. Вот вы сначала там перестаньте быть мытарями и грешниками, потом мы с вами как-то сядем за один стол. Христос по-другому. Он сначала, его приглашали мытари и грешники, он шел с ними. То есть он с ними общался. И его осуждали за это фарисеи. Почему? Но не значит, что Христос одобрял грех. Он просто принимал людей в общение, надеясь, что через общение с ним они изменятся. То есть сначала он их принимал, А что значит беседа со Христом? Ну, это и есть фактически чтение Священного Писания. То есть человек, читая Священное Писание, даже грешник, он может под влиянием чтения исправиться и прийти к покаянию. Поэтому читать надо всем, конечно, и грешникам, и не грешникам.
1: Отец Максим, полторы минуты до конца эфира. Я обещал, что вы расскажете о своем новом канале «Поп Богословия». Как найти этот канал? Я вот что-то забил в поисковике и не выскочил.
0: Ну, он не так давно, там еще не так много материала, он с лета.
1: Это на каких платформах?
0: Ну, на платформах, прежде всего, конечно, ВКонтакте есть. Вот.
1: А, вот, да-да-да, есть YouTube.
0: Да, на YouTube, да, и на YouTube есть еще. Ну, сейчас там пока размещены в основном проповеди, но я стараюсь сделать проповедь такого популярного богословского содержания. Вот. Также там короткие ролики, ну куда же без них, там без шортсов, рилсов, где там пытаюсь за 30 секунд или за минуту объяснить основные положения веры. Но потом я планирую все-таки размещать там и какие-то лекции. Такие лекции, вот, которые я буду, дай бог, читать в воскресной школе, чтобы там можно было и познавать. Ну и, конечно, там буду перепощивать различные, в том числе сегодняшняя передача там тоже, наверное, будет перепощена.
1: Спасибо, да, это важно. Спасибо большое. Ирий Максим Никулин принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Большое спасибо, уважаемые радиослушатели.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В США создали музыкальную версию Библии. Патриарх Варфоломей посетил Великобританию. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил Великобританию, сообщает издание Orthodox Times. Предстоятель Константинопольской церкви прибыл в Лондон вечером 14 сентября в сопровождении трех архиереев, а также нескольких клириков и мирян. 15 сентября, в день памяти великомученика Никиты Готского по новоюлианскому календарю, патриарх Варфоломей возглавил литургию в Софийском соборе. В этот день архиепископ Фиатирский и великобританский Никита отмечал день своего тезоименитства. Поздравляя архиепископа с именинами, патриарх Варфоломей выразил удовлетворение работой, проводимой в его епархии. Затем состоялся праздничный обед, на котором присутствовали представители различных христианских конфессий и иных религиозных общин Лондона. Во время визита в Англию предстоятель Константинопольской церкви был удостоен звания почетного доктора богословия Чичестерского университета. 17 сентября патриарх побывал в другом университете, Оксфорде, где выступил с двумя докладами. 19 сентября патриарх Варфоломей прибыл в монастырь святого Иоанна Предтечи. Обитель основана в 1959 году уроженцем России архимандритом Сафронием Сахаровым. Монастырь, первоначально находившийся под амофором Московского патриархата, в 1965 году перешел под юрисдикцию Константинополя. В 2019 году отец Сафроний был канонизирован Константинопольской церковью. По прибытии в обитель патриарх Варфоломей и сопровождающая его делегация посетили его гробницу. На следующий день патриарх Константинопольский молился за литургией в монастырском храме, освященном в честь преподобного Сафрония Афонского. После этого патриарх Варфоломей направился в Шотландию, где встретился с королем Карлом III. Министерство национальной обороны Канады выпустило инструкцию для личного состава, которая запрещает военнослужащим и капелланам упоминать Бога или какую-либо религию на публичных мероприятиях, сообщает сайт christiandaily.com. Военнослужащие канадских вооруженных сил, выступающие с публичными заявлениями на общественном или полуобщественном мероприятии в качестве представителей вооруженных сил Канады, должны поддерживать принцип религиозности, религиозной и духовной нейтральности государства, воздерживаясь от использования слов, действий или символов, специфичных для какой-либо конкретной духовной или религиозной традиции от имени правительства страны, говорится в инструкции. Директива разрешает капелланам проводить добровольные религиозные службы, возносить молитвы на военных похоронах и оказывать пасторскую помощь военнослужащим и их семьям. При этом она запрещает им молиться, использовать религиозные символы или упоминать Бога либо божественное на публичных и спонсируемых государством мероприятиях, а также на обязательных армейских сборах. В Министерстве обороны частично обосновали данную политику решениями Верховного суда Канады о государственном нейтралитете. В Нэшвилле, одном из главных музыкальных центров США, команда из 70 человек с помощью искусственного интеллекта создала музыкальную версию всей Библии. Проект начал 28-летний Мика Фихтер. Его отец, пастор, однажды попросил сына положить на музыку одну главу Библии, чтобы использовать ее в проповеди. Однако идея получила продолжение. Фихтер собрал команду и решил создать музыкальную версию всего библейского текста. Работа заняла около года. Теперь всю Библию, от книги «Бытия» до «Откровения», можно слушать через приложение «Music Bible». Пользователям доступны 11 музыкальных жанров на английском языке. Среди них кантри, хип-хоп, джаз, поп, рок и музыка для тренировок. Каждый жанр включает полный текст Библии. Создатели проекта подчеркивают, что при музыкальной обработке текст Священного Писания не изменялся. По их словам, ни одно слово Библии не было заменено или убрано. Кроме английской версии, приложение предлагает 3 музыкальных жанра на испанском языке. Также команда работает над новыми версиями. По словам Фихтера, особый интерес у пользователей вызвала версия Библии в стиле хип-хоп. Создатель Music Bible надеется, что проект поможет людям не только слушать Библию, но и лучше запоминать ее содержание. Он считает, что музыка может стать способом сделать библейский текст более доступным для людей, которые привыкли запоминать слова песен. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 11. В медвежьей берлоге. Часть 1. Резкий холодный ветер дул весь день напролет. Он бросался на стаю Акки Кнебекайси то справа, то слева, то сзади, то спереди. Но гуси летели своей дорогой, взмахивая крыльями так же мерно, как всегда. Не обращал внимания на ветер и Нильс. Давно прошли те времена, когда он чуть что вцеплялся всеми пальцами в перья Мартина. Теперь он, как ни в чем не бывало, сидел верхом на шее белого гуси, да еще болтал ногами, словно сидел верхом на заборе у себя во дворе. Но ветер не сдавался. Разозлившись, что никто его не боится, он ринулся на гусей с такой силой, что в один миг разметал их ровный треугольник. Не удержался на своем крылатом коне и Нильс. Счастье, что он был таким маленьким и легким. Нильс падал, как сухой лист, как клочок бумаги. Его кружило и переворачивало то вверх ногами, то вниз головой. Вот-вот он ударится о землю. Но земля словно расступалась под ним. Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. «Где же это я?» — подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте. Он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Позади него что-то ворочалось, сопело, пыхтело. Нильс обернулся и увидел какую-то глыбу, поросшую длинным коричневым мхом. Вот она зашевелилась, приподнялась. В темноте сверкнули два огонька. «Медведица! Лохматая, бурая медведица! Ну, теперь-то ему уж не сдобровать!» А медведица подняла лапу и, будто шутя, дотронулась до Нильса. Чуть дотронулась, и Нильс уже лежал на земле. Медведица, переваливаясь, обошла вокруг Нильса, обнюхала его, перевернула сбоку на бок. Потом она села на задние лапы и, подцепив Нильса за рубашку, поднесла к самой морде. Она собиралась только получше разглядеть, что за непонятное существо так нежданно-негаданно откуда-то с неба свалилось в берлогу. А Нильс решил: вот сейчас, сию минуту медведица проглотит его. Нильс хотел крикнуть, но крик застрял у него в горле. Никогда в жизни ему не было так страшно. Но медведица осторожно положила Нильса на землю и, повернув голову, позвала кого-то ласковым голосом.
1: «Мурре! Брумме! Идите сюда! Я тут кое-что нашла для вас!»
0: Из темного угла выкатились два медвежонка. Это были совсем маленькие медвежата. Они даже на ногах держались еще не твердо, а шерсть у них была пушистая и мягкая, как у только что родившихся щенят.
2: «Что, что ты нашла для нас, Мурлила? Это вкусно? Это нам на ужин?» — заговорили разом Мурре и Брумме.
0: Медведица мордой подтолкнула несчастного Нильса к своим детенышам. Мурре подскочил первым. Недолго думая, он схватил Нильса зубами за шиворот и уволок его в угол.
2: Но и Брумма не зевал. Он бросился на брата, чтобы отнять у него Нильса. Оба медвежонка принялись тузить друг друга. Они катались, барахтались, кусались, пыхтели и рычали. А Нильс тем временем выскользнул из-под медвежат и начал карабкаться по стене ямы. «Смотри, удерет!» — закричал Брумме, которому уже изрядно досталось от брата. Мурре на минуту остановился. Потом отвесил Брумме последнюю пощечину и полез за Нильсом. В два счета он догнал его и, подняв лапу, сбросил вниз, словно еловую шишку. Теперь Нильс угодил прямо в когти Брумме. Правда, ненадолго. Мурре налетел на брата и опять отбил у него Нильса. Брумме, конечно, не стерпел и принялся дубасить Мурре. А Мурре тоже умел за себя постоять и дал Брумме сдачу. Нильсу-то было все равно, у Брумме он в лапах или у Мурре. И так и этак плохо. Лучше всего и от того, и от другого поскорее избавиться. И пока братья дрались, Нильс снова полез вверх. Но каждый раз это кончалось одним и тем же. Мурре и Брумме догоняли его, и все начиналось сначала. Скоро Нильс так устал, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Будь что будет», — подумал он, и лег посреди берлоги. Медвежата подталкивали его лапами и кричали: «Беги, беги, а мы будем тебя догонять!» «Не побегу, шагу больше не сделаю», — сказал Нильс. Мурре и Брумме очень удивились. «Мурлила! Мурлила!» — закричали они. «Он больше не хочет с нами играть!»
1: «Не хочет играть?» — сказала медведица и подошла поближе. Она посмотрела на Нильса, обнюхала его и сказала: «Эх, дети, дети, какая уж тут игра! Вы его совсем замучили. Дайте ему отдохнуть. Да вам и самим пора спать. Уже поздно».
2: Медведица улеглась. Около нее прикорнули усталые Мурре и Брумме. Нильса они положили между собой. Нильс старался не шевелиться. Он ждал, чтобы все медвежье семейство заснуло. Вот тогда-то он непременно удерет из берлоги. Хватит с него, наигрался с медвежатами. Медведица и ее сыновья и в самом деле скоро заснули. В темной берлоге послышался храп на разные голоса. Медведица храпела громко, раскатисто. Точно в горле у нее перекатывались камни. Присвистывая, храпел Мурре. Причмокивая, храпел Брумме. Они храпели так заразительно, что глаза у Нильса закрылись сами собой, и он тоже заснул. Часть вторая. Проснулся Нильс от того, что со стен берлоги посыпались камешки и земля.
1: Кто-то большой и тяжелый спускался в яму.
2: Нильс просунул голову между лапами Брумме и Мурре. На далеком небе взошла луна. Лунный свет проник в берлогу. И прямо в пятне лунного света Нильс увидел медведя. Он был огромный, лапы толстые, каждая как пень, глазки маленькие, злые. Из открытой красной пасти
1: торчат два острых белых клыка.
3: «Здесь пахнет человеком!» — заревел медведь. «Глупости!» — проворчала медведица. «А откуда тут взяться человеку? Ложись спать, а то разбудишь детей!»
1: Медведь еще раз потянул носом, покачал лохматой головой и грузно опустился на землю.
2: Нильс поспешил спрятаться между медвежатами. И надо же такому случиться! Какая-то шерстинка, не то от шубы Мурры, не то от шубы Бруммы, попала ему в нос. Нильс громко чихнул.
1: Хозяин берлоги вскочил и подбежал к своим детенышам. Один удар могучей лапы, и Мурра полетел вправо. Второй удар Бруммы откатился влево, а посередине остался лежать маленький Нильс Хольгерсон.
3: Вот он, человек! — зарычал медведь.
1: «Не трогай его!» — крикнула медведица. «Не трогай! Мурры и Бруммы так славно с ним играли! Они будут плакать, если ты его проглотишь!»
3: «Да и какой это человек! В жизни своей не видела, чтобы человек был таким маленьким!»
4: «А почему у него руки и ноги, как у человека?» — сказал медведь. «Почему на нем вместо шерсти штаны и рубашка?» «Ну ладно, подождем до утра. Утром посмотрим, что с ним делать».
2: И медведь снова улегся. Опять стало тихо в берлоге. Спали медведь и медведица. Спали их детеныши, мохнатые медвежата, Бруммы и Мурры. Одному Нильсу было не до сна.
5: «Вы-то можете ждать до утра», — думал он, — «а мне ждать незачем. Если медведь не съест, так медвежата замучают насмерть».
2: Медленно и осторожно он выбрался из-под медвежат и, цепляясь за траву и корни, полез вверх. То и дело он останавливался, оглядывался, прислушивался. Но медвежата мирно спали. И пока они видели его во сне, как они играют с Нильсом, Нильс выбрался из ямы. Кругом был густой лес, дерево к дереву, ствол к стволу. Куда идти? Как разыскать стаю? Далеко-то гуси улететь не могли. Нильс знал, ни Мартин, ни Акка его не бросят. Надо только подальше отойти от медвежьей берлоги. Нильс посмотрел по сторонам. Налево деревья стоят как будто пореже. Может быть, там лес кончается? И Нильс пошел налево.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Пастырский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня я проведу с вами ближайший час. И, как всегда, вы можете задавать свои вопросы, все, что вас волнует, интересует, через наш сайт. Вопрос в прямой эфир. К сожалению, с контактом какие-то большие проблемы. Вот, и мы не можем через него работать. Трансляция идет, но смотреть ваши вопросы и комментарии мы, к сожалению, сегодня не можем. По каким-то техническим причинам, от нас независящим. Поэтому все вопросы, пожалуйста, по интернету через наш сайт. Ну что же, вот какие-то вопросы уже поступили. И есть довольно много вопросов, видимо, со вчерашнего дня оставшихся. Так что есть о чем говорить. Ну, прежде всего, Эдуард, наш постоянный слушатель, пишет нам, значит, строки о любви Божией. Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем. Хочет ответной и горячей любви к себе. Это Николай Пестов. Замечательная книга «Современная практика православного благочестия». Забыл слово. Вот, православного благочестия, значит, книга, которую я очень советую всем, там очень много всякого разного, полезного на разные темы, начиная от священного писания, каких-то иногда очень интересных, удачных толкований, вот, иногда это каких-то правил жизни, какие-то исторические сюжеты интересные. Одним словом, книга замечательная. У нас она на радио была озвучена. Вот, всем ее рекомендую. Вот, в частности, отсюда взята и сегодняшняя, очевидно, цитата. И еще о любви Божией, видимо же, да? «Самая высочайшая любовь Бога к человеку в состоянии его падения – открывается в том, что Господь, находя его грешником, погибшим от своей воли, хочет спасти его и действительно спасает средством божественной премудрости своей, изводя его из состояния греха и смерти в состояние святости и жизни вечной». Это святитель Филарет Амфитеатров был такой замечательный русский святой, митрополит киевский он был. Его современник Филарет Дроздов, несколько более известный, конечно, вот тот, который обеспечил перевод священного писания на русский язык, собственно, жизнь свою положил на это дело. Они были близко знакомы. И Филарет Дроздов, в общем, в довольно трудный момент жизни Филарета Амфитеатрова, они еще были тогда молодыми архимандритами, он ему существенно помог. И, в общем, в дальнейшем, хотя они были разные, имели очень разные суждения по одним и тем же вопросам, тем не менее, с очень большим уважением друг к другу относились и, в общем, ценили деятельность один другого. Вот. Оба, кстати говоря, жили вот в этом доме, откуда мы сегодня вещаем, в течение какого-то времени своей жизни. Вот, так что спасибо, конечно, и вот эта мысль Филарета Амфитеатрова. О том, что действительно наиболее сильно проявляется божественная любовь именно в том, что человек падший, человек в каких-то обстоятельствах очень тяжелых, наиболее может ощутить божественную любовь. И вот если, кстати, к жизни самого Амфитеатрова обратиться, у него тоже было начало жизни очень трудное, он очень был талантливый. И он уже в 20 с небольшим лет был ректором семинарии, по-моему, я забыл, то ли в Оренбурге, то ли потом он был в Уфу, его отослали, и там тоже он был ректором семинарии. В общем, в очень молодом возрасте, конечно, он допускал какие-то очевидные ошибки, может быть, какие-то... Ну, такие не то чтобы горделивые, но самомнение, наверное, было довольно высокое у него. И вот как жестоко, просто именно жестоко его смиряли. Например, по-моему, это было уже в Уфе, когда он, ректор семинарии, жил где-то за несколько километров. В монастырьке ему выделили какую-то избу. Монастырек там из 3-5 монахов. В общем, это просто совершенно заброшенное какое-то место. Там суровые зимы, ему надо было там 5 километров каждый день ходить пешком. Ему кто-то уже там из жалости, из богатых людей лошадку подарил, так архиерей отнял у него эту лошадку. И потом, когда узнал, что кто-то ему что-то еще подарил, он... отправил инспекцию, у него отобрали все, вплоть до сапог. Вот, и он чуть ли не в домашних туфлях по сугробам должен был таскаться туда, а там он устраивал ему жуткие какие-то выволочки перед всеми учащимися. Дети, а в семинариях учились там 7-8 лет в то время, это более-менее первая половина 19 века, вот, и дети плакали, глядя на своего несчастного ректора, которого вот так просто часами издевательски распекал архиерей. В общем, вот такие он прожил тяжелые состояния, в конце концов он был готов уже отказаться от священного сана и любым последним монахом в какой-нибудь отдаленный монастырь уйти. И вот тут Господь действительно как-то его укрепил, поднял, и вот ему... помогли знакомые, как-то все-таки в Петербурге дали знать, что так тяжело. И вот в этот момент как раз Филарет Дроздов был ректором Петербургской духовной академии, тоже молодой, они были почти ровесники. Вот, и он его взял к себе вот под гарантии, так сказать, о его высоких качествах, достоинствах человеческих, которые давал известный композитор Турчининов. Он был протоиерей, вот, и он был в Петербурге в это время. Они были знакомы еще по первому этапу служения. Вот, и вообще его все любили, этого Филарета Амфитеатрова, когда он был еще архимандрит молодой совсем. Вот, и все переживали за то, что он такие терпит совершенно непонятно за что страдания. Но вот он, тем не менее, потом уже на могиле вот того архиерея, который его гнобил таким нещадным образом, служил панихиду и когда его спрашивали, почему же он так, значит, со слезами буквально о нем молится, он говорит: да я бы не был тем, кем я стал, если бы вот я не прошел вот этих всех испытаний. Причем замечательный, конечно, человек. Вот, и все, что он, конечно, говорил о духовной жизни, или писал, там не так много он писал, в основном это были, конечно, проповеди. Вот, это все из глубочайшего собственного духовного опыта взято. Вот человек действительно прошел тяжелейший искус своей жизни. Так что, если вам будут попадаться какие-то его, может быть, проповеди, беседы, вот, обязательно почитайте, имея в виду, что этот человек очень действительно глубокий. Ну, вот он был прославлен тоже, конечно, закончил митрополитом киевским, в то время как Филарет Дроздов был митрополитом московским. Вот они были. Вот. Ну, хорошо. Ну, Эдуард почему-то сегодня не спрашивает, как наши финансовые дела. Это очень жаль, потому что я бы, уж пользуясь случаем, сказал бы, что дела наши довольно непросто. Вот. Ну, не то, что уж мы совсем погибаем прямо сегодня, но, в общем, летом очень сильно упали пожертвования. То есть там, скажем, если обычно с кружек мы собираем около там 100 тысяч рублей, то там были месяца, когда было что-то по 25-30 тысяч, вот так. Ну, то есть намного-намного меньше, чем обычно. И это, конечно, существенно нашу жизнь затрудняет, тем более, что мы сейчас, ну вот, ведем строительство новой студии, где видео будем записывать, какие-то новые... на другом уровне уже, так сказать, вот это все делать, это тоже требует каких-то затрат, и мы эти затраты какие-то сделали в надежде, что у нас, ну, более или менее будет все так, как было. Ну, вот, а оказалось тут такое неожиданное падение доходов, которое для нас довольно трудно. Поэтому, если, братья и сестры, кто-то может нам помогать, пожалуйста, не забывайте это делать. Можно и на счет нам перечислять, как обычно, можно в кружке, вот, но во всяком случае. Понятно, что времена довольно трудные, мы переживаем все, но вот радио все-таки сильно нуждается. Итак, вот еще тут много вопросов. Это уже вопросы со вчерашнего, как я понимаю, дня. Тут очень много почему-то неотвеченных. И я не знаю, то ли на них, может быть, и отвечали, но почему-то батюшка их не удалил. У нас правило такое, что то, что мы ответили, то мы уже снимаем, чтобы следующий, кто пришел на это место, не повторялся. Но вот в данном случае все это здесь. Ага, там, значит, у нас Эдуард пишет нам, были не очень короткие, поэтому... Ага, да, вот, пишет о том, что цитаты были длинные, и поэтому не задал традиционный вопрос. Ну вот, я уже сам себе его задал, и сам на него ответил в виде такой просьбы о помощи. Итак... Смотрю, все-таки ВК что-то вроде бы. Нет, пока ничего тут не работает. Наталья из Петербурга. Да, ну вот вопрос не мне адресован, но не знаю, был им вопрос по Святому Евангелию. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит согрешений ваши. Почему же так легко прощать себя и так трудно прощать тех, кто ранил тебя в самое сердце? Ну, вопрос, по-моему, риторический. Потому что мы себя любим больше всего. Поэтому нам легче прощать себя. Но когда мы кого-то любим, мы же ему легко прощаем, правда? Своим детям, например, все-таки прощаем легче, чем какому-нибудь постороннему человеку, который нас обидел. Но когда мы себя прощаем и прощаем с невероятной легкостью и находим бесчетное количество оправданий, но это говорит только о том, что себя мы любим, конечно, больше всех. А в Евангелии сказано: «Возлюби ближнего своего, как сам себя». Вот многие говорят: «Да я себя не люблю», там, очень любим. Вот хотя бы именно потому, как мы легко себя прощаем, как мы легко находим оправдание любым своим, иногда не самым красивым и лучшим действием. Вот любить ближнего – это значит также уметь искать какие-то оправдания, потому что мы очень часто к ближнему, ну, так сказать, относимся с дистанцией, как к чему-то внешнему, конечно, да? Вот, и очень часто наклеиваем ярлыки на человека. Ну, этот человек всегда так поступает, да, у него всегда такой характер. Мы по отношению к себе никогда свои поступки, обратите внимание, не объясняем своим характером. Ну, я, потому что я вот такой, всегда вот так плохо поступаю. Да нет. Всегда начинаем думать о том, что, ну, вот просто обстоятельства сложились ведь таким образом. Вот мне сделали то-то и то-то. Несколько, я был в таких-то обстоятельствах, я думал об этом, я хотел лучшего. И так далее, и так далее. Да, этот путь ведет, понятно, конечно, куда. Вот. Поэтому давайте вот учиться любить ближних, как самих себя. То есть также анализировать поступки других вот так же внимательно, как мы анализируем свои собственные. И очень часто в свою пользу. И другие люди тоже хотят сделать не что-то специально плохое. И они имеют какие-то основания для своего. Нам просто не хочется этого искать. Нам неприятно то, что они делают, и мы не вдаемся уже в подробности того, почему, собственно, человек поступает так или иначе. Наталья из Петербурга. А, подождите, это я уже ответил. Так, Федор из Петербурга. У нас теперь. Видел на кресте нарисованную птицу. Хотел спросить, что это за птица? Почему она на кресте? Пытался спросить в храме. Может, вы знаете ответ. Спасибо, Господи. Да, ну, например, на Софии Новгородской, вот древний памятник, один из самых древних вообще храмов на Руси, да, 11 век. Значит, там вот древний крест, на самом куполе стоит его копия. Вот. Ага, какая-то еще какой-то вопрос пришел. Вот. А подлинный крест, он был, интересная даже история такая, он был во время войны снят, ну, не немцами, а испанцами, потому что там стояла испанская дивизия. Да, немцы мобилизовали разные, так сказать, народы. Вот, и, значит, ну, поскольку это, понятно, археологическая абсолютно диковина, вот, он был снят и увезен в Испанию. И, между прочим, я присутствовал при возвращении этого креста, это все было очень торжественно, там приезжал посол испанский, целая большая там была церковная делегация, это все в храме Христа Спасителя происходило, и теперь этот крест в храме Новгородской Софии, но в самом храме стоит, просто чтобы он, ну, поскольку это древняя вещь, тысячи лет этому кресту, вот, поэтому его, конечно, берегут. А точно такой же крест был изготовлен еще в советское время, поставлен на свое место, он там и стоит. Так вот, на этом кресте как раз действительно сидит голубь. Голубь. Ну, голубь, птица, вы понимаете, она ассоциируется у нас, конечно, прежде всего с Духом Святым. Да, значит, вот Дух Святой почиет на этом кресте, на этом храме. Вот, ну, второй образ голубя в данном случае, наверное, все-таки не он имеется в виду, это, конечно, голубь во время потопа Ноева, да, вестник, который с оливковой ветвью пришел, и это была весть о спасении, да, так что, в принципе, такая трактовка могла бы быть, но этот голубь не имеет в себе в изображении оливковой ветви, в клюве, поэтому вряд ли здесь конкретно имелся в виду этот голубь. Но вот какой-то обобщенный образ птицы, которая связана вот со Святым Духом, с Благой Вестью, вот с чем-то таким. Так что я думаю, что смысл помещения птички, голубя на крестах связан с этим. Во Франции петух очень часто, вот, гальский петух. Я не исключаю, что это могло бы ассоциироваться, например, и с предательством Петра, вот, чтобы, как напоминание о том, что будьте внимательны к самим себе. Петр буквально за час до того, как он предал, клялся, что он никогда не предаст, и кто угодно предаст, но только не он. И вот же и получилось. Будьте внимательны и не берите на себя того, что вы не сможете понести. Ну вот таких птиц мне доводилось видать на крестах. Может быть, вы видели что-нибудь еще в каких-то разных странах. Но в России петух никогда не помещается, насколько я знаю, на крестах. А вот голубь действительно в древних храмах бывал. Вот пришел новый вопрос от Евгения из Тихвина. Говорят, что у каждого человека своя тема, с большой буквы, рождения, цели и задачи. Горе, если выйдешь, нарушишь. Никто не может прийти к отцу моему, если он не уходил. Это откуда вы такое взяли? Что скажете? Спасибо. Значит, во-первых, я не понимаю, откуда эта цитата. В Евангелии есть слова такие. Никто не может прийти к отцу, как только через сына. Да, вот. А что значит прийти к отцу, если он не уходил? Ну, то есть человек, очевидно, ушел. То есть это не цитата из Евангелия, а просто некоторая такая мысль, да, может, кем-то высказанная, что никто не может прийти к отцу, если он не уходил. Ну, в общем, да, это понятная мысль, что действительно человек в грехопадении ушел, и каждый из нас так или иначе своей собственной жизнью, своим собственным грехом от Бога уходит. Поэтому придите ко мне, все труждающиеся, и аз упокою вы, обращение ко всем нам, потому что мы все грешим, ни из человека жив будет, не согрешит. И поэтому, конечно, каждому из нас нужно прийти к Отцу через Христа. Вот, мысль относительно того, что у каждого своя тема рождения, ну, то есть свои задачи, цели, то есть есть некоторая, не то что предопределенность, но некоторая заданность, да, в божественном провидении, конечно, это есть. И человеку желательно идти тем путем, который Бог заповедовал. Но я не думаю, что здесь есть какой-то замысел, не знаю, там, условно говоря, профессиональный или там одиночная жизнь, или брак, или что-то еще. Просто надо более или менее слушать. Во-первых, читать Священное Писание и назидаться, и поступать так, как Христос велит в Евангелии. А вот дальше уже, следуя вот этим путем, как-то будет само складываться. Бог ведет нас. Тоже вот тут дело не в том, что мы должны разгадать, Евгений, какой-то ребус, а кто же я такой, к чему же меня Бог приуготовил. Ну, как-то вот естественным путем надо двигаться. Ну, учимся в школе, что-то нас интересует. Тебя интересует это, ну вот давай этим займись в жизни. Интересует 2, 3, 4 темы. И ты не можешь понять, а какая же все-таки тема? Ну, не будет греха, если мы изберем что-то одно. Да, и главное, избрав это, все равно следовать этим путем и не грешить, вот, не изменять тому, что ты выбрал, а уже вот твердо избрав этим путем следовать. Вот. И судимы мы будем не за ошибку в этом выборе, тем более, что я уверен, что здесь и нет такой предопределенности жесткой. То есть для Бога понятно, Бог все видит одновременно, для него нет прошлого, будущего, настоящего, это для нас с вами есть. Мы с вами по этой нити времени двигаемся. Бог видит все одновременно, прошлое, будущее, настоящее. Для него все это вот как для нас раскрытая книга, да, вот на столе разложенная карта, мы видим все одновременно, да. Вот Бог точно так же во времени видит все одновременно, поэтому он знает, ну, мы-то двигаемся так, и Бог знает, куда мы придем, но главная наша задача – избегать греха, а не слишком много думать о том, куда пойти, так пойти. Если и один, и другой путь не содержит в себе какой-то греховности, греховного замысла, умысла какого-то, то, в общем, мы можем свободно выбрать то, что нам хочется. Вот. А дальше стараться быть верным своему выбору. И вот. Что-то можно и менять в своей жизни. Опять-таки, если это не связано с грехом, если мы никого не предаем. Понимаете, вот Петр в какой-то момент, да, предал Христа. Вот. Ну, смолодушничал, не предал в таком смысле, как Иуда пошел и продал за деньги, да, но отрекся, отказался. Вот он согрешил. Может, ему не надо было вообще за Христом идти, скажет кто-нибудь. Тогда бы и не согрешил. Но он выбрал этот путь, да, дальше он согрешил. Если бы он не согрешил, было бы лучше. Так что, да, Бог дает нам разные способности, таланты, как мы говорим, да, используя термин евангельский, да, вот, и как-то их реализуем. Но главная задача, если иметь в виду наше спасение для вечной жизни, наше исцеление души, это не грешить. Вот, и выйдешь, нарушишь, это связано только с грехом или праведностью, а не с каким-то узким путем, связанным с выбором какого-то образа жизни, какого-то профессии, ну и так далее, да, какого-то поступка, покупать, не покупать машину, покупать дачу, не покупать, квартиру менять или не менять, да как хочешь. Если это действие не будет сопряжено с грехом и не поведет тебя куда-то дальше, что тебе там мозги даны для того, чтобы мы понимали, что если мы берем какие-то сумасшедшие кредиты, то кончится тем, что поедем в известном направлении, да, вот, чтобы за них расплачиваться. Ну, так это для этого надо просто разумно действовать и мозги свои включать, когда нужно. Значит, вот еще вопрос нам пришел. Так, только он куда-то исчез. Висел-висел там. У меня еще есть по Евангелию, к сожалению, почему-то выключился. Так, ну, есть вопросы на сайте. Ольга из Петербурга спрашивает. Есть немного детский, но очень важный для меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать, если иногда во время чтения Евангелия или молитвенного правила, или чтения Псалтири становится невыносимо жутко, и всякие кошмары мерещатся. Умом понимаю, что это все от маловерия, и нужно просто гнать от себя такие мысли, отдаваться Господу полностью, но ощущение ужаса очень долго не проходит. Чувствуешь себя как хамобрут. Ну, вы знаете, это действительно какая-то вещь далеко не рядовая, потому что, скажем, если просто мысли отходят от слов молитвы, это вещь обычная, рядовая. И это только практикой побеждается, и некоторыми усилиями и навыком. Навыком, если мы постоянно стараемся читать молитвы со вниманием, то вот, это понятно. А вот так, чтобы прямо невыносимо, жутко и кошмары мерещатся, Ну, мы можем сказать, что, конечно, это какое-то, возможно, духовное явление, и бесы, так, так сказать, нападают на человека. Но вообще я бы тут серьезно задумался, не стоит ли обратиться к врачам. Вот, я из этого вопроса не вижу, это бывает только от чтения Евангелия, молитвам правила или псалтири, вот, или это просто бывает по жизни, вот какие-то такие наваждения, кошмары и так далее, вот, или это связано с тем, что вам кажется, что вы не спасетесь, может быть, тут я не очень готов. Приходите к нам в храм, расскажите более подробно, такой вопрос слишком индивидуальный, знаете, чтобы так ответить вот из... Вообще говоря, я не слыхал, чтобы вдруг во время чтения Евангелия становилось невыносимо жутко. И мерещатся еще кошмары. Какое-то прямо, вот если верить тому, что вы пишете, это помрачение просто. Вот. Так. Наталья из Петербурга. Что такое прелесть в христианстве и в чем она выражается? Прелесть – это ошибочное мнение о себе самом. Вот говоря коротко и точно. То есть человек, который обольщается о себе, о своих способностях, о своем духовном состоянии прежде всего. Да, вот ему уже кажется, что он видит какие-то вот видения в противоположность тому, что было там, а ангелы к нему приходят, и вообще он уже как-то вполне себе даже и совершен, да, в какие-то минуты. Вот если такие мысли приходят, это и называется прелесть. Вот она в этом и выражается, когда человеку кажется, что он уже достиг некоторой степени святости. Он перестает трезво себя оценивать. Поэтому противоположность прелести, есть такое слово «трезвение». Не в смысле противоположность пьянству, а именно трезвое понимание, видение себя. Когда мы на себя смотрим трезво, мы прежде всего видим бездну греха. Вот, вот это и есть противоположность прелести. Ну вот Ирина из Петербурга спрашивает, подскажите, как преодолеть духовную апатию и сухость ко всему духовному и к жизненным проблемам в целом? Все это еще больше удручает, и мне кажется, что идет большое уныние. Ну, конечно, если дать возможность этому развиваться, то, безусловно, так. Ну, сухость ко всему духовному все-таки требуется, во-первых, какое-то усилие, да, то есть, допустим, не хочется молиться, но все-таки давайте встанем на молитву и будем пытаться молиться со вниманием. Молитва сама, как правило, начинает захватывать нас. Да, сначала мы просто умом в нее погружаемся, мы понимаем то, что в этой молитве сказано, просто умственно, но потом и сердце начинает отзываться, потому что слова молитв, которые, ну, молитвословие, это молитвы, которые святые читали. Вот, эти молитвы сами по себе начинают оживлять и наше сердце. Вот, ум, сердце, значит, все вместе. Вот, так что вот первое, это, конечно, усилие. Ну, в целом, ну, бывают такие периоды, ну, вот, богооставленности. Если вы помните молитвы там Иоанна Златоуста, да, вот, 12 молитв. 24 прошения, вот эти там 24 часа в сутки, которые в вечернем правиле содержатся. Да, окамененные нечувствия, избави меня от окамененного, значит, и Иоанн Златоуст переживал такое, да и любой человек, конечно, переживает что-то подобное. Поэтому, ну, претерпеть это тоже, в общем, очень важная история для нашей духовной жизни. Вот. Да, Господь когда-то от нас отнимает благодать для того, чтобы мы сами тренировали свое какое-то жизненное усилие. От нас должно теперь что-то исходить, не только от Бога. Если с нашей стороны это усилие проявлено, то Господь отвечает на него благодатью. У Силуана Афонского, помните, там где-то в начале его книжки эпизод, что вот он знал человека, который, значит, молился Богу, и он не чувствовал никакого ответа, и он пришел в совершенное отчаяние. И вот в тот момент, когда он уже был на грани того, чтобы сказать, вообще Бога нет, и, очевидно, все оставить, он был монах, да, но это сам Силуан, конечно, вот, в это время ему явился Христос. Причем так, что это потрясло его на всю жизнь. Так что вот такое состояние богооставленности и какой-то вот сухости того, что, ну, как-то жизнь бессмысленна и так далее, это надо мужественно преодолеть. Мужественно преодолеть. И не ждать, что обязательно Бог постелит нам соломку абсолютно на каждом шагу и в любой ситуации. Он тут же. Нет, он дает нам самим сделать усилия. Когда ребенок, малый младенец, да, начинает постепенно двигаться, родители, да, его как-то стимулируют к тому, что он сделал первые шаги, да, его поддерживают, а потом немножко оставляют. И, наверное, в этот момент младенцу это не так нравится, им больше нравится, когда его на руках носят. Но мы понимаем, что нельзя носить младенца вечно на руках, он должен учиться ходить сам. Вот точно так же здесь. Это элемент такого божественного воспитания, воспитания в нас, и определенного мужества, стойкости, вот. И умение сделать какое-то вот такое молитвенное усилие. Вот. И просить Бога, говорить Богу: «Господи, мне страшно тяжело, мне не хочется жить, мне не хочется ничего делать, меня ничто не интересует. Помоги, Господи, помоги». Если мы с верой вот так начнем обращаться к Богу, я уверен, что ответ будет, если не совсем сразу, то в скором времени. Вот Вера тут задает два вопроса. Как вы считаете, почему многие негативно, даже кощунственно относятся к мощам святых? Это же несправедливо. Ну, я бы не сказал, что многие. Ну, то есть, понятно, что есть атеисты, есть люди, которые вообще негативно относятся к церкви и ко всему, что с нею связано. Вот. Я думаю, что, может быть, это вопрос не совсем об этом. Тут вопрос какой может быть. Но человек не верит, и поэтому для него это просто кости какого-то покойника. Да, не, может быть, он был хороший человек, говорят они, но я не понимаю, почему не надо как-то особенно этому поклоняться. Вот. Скорее всего, это речь о том, что и в церковной среде иногда можно и даже в каком-то смысле очень справедливо слышать слова о том, что слишком большое внимание уделяется мощам, да, или каким-то святыням. Не само по себе это плохо, а плохо, когда это становится каким-то элементом магии. То есть, что такое магия? Это когда за каким-то нашим действием следует неминуемо автоматически какой-то результат. Магия – это какое-то, может быть, заклинание, да, это может быть как какой-то предмет магический, который обладает, как нам кажется, какой-то силой, который может что-то переменить в моей жизни, даже без того, чтобы я сам переменился. И вот когда мы начинаем к самым действительно святым вещам, в частности, мощам святым, святых, чудотворным иконам относиться вот с таким вот э, настроением, да, что вот я вот приложусь и все, и поправлюсь, и болезни не будет. Вместо того, чтобы подумать, а почему, собственно, эта болезнь? Может быть, мне надо что-то в своей жизни поменять? И, может быть, эта болезнь не случайно, ну, к примеру, я говорю, да? Или что-то в моей жизни происходит, да, какие-то драмы, какие-то неприятности и так далее. Вот я приложусь к этим мощам, и все будет хорошо, да? Ну, это магическое отношение, понимаете? Вот, мы можем ожидать какой-то помощи, но прежде всего это наша молитва, обращенная Господу нашему Иисусу Христу, может быть и святому, может быть и святому. У нас тоже вот такое некоторое смещение внимания на вот какие-то святыни или святых. Да, к святым мы можем, безусловно, обращаться молитвенно за помощью, но все-таки вот даже интересно, я смотрю, вот заходишь в церковную лавку, иконы лежат, куча там святых, целые огромные витрины со всеми именами, ну хорошо, допустим, это нужно иметь, вот, огромное количество икон Богородицы, и такая икона, и такая, и такая, все, и всюду еще написано, там бывает часто, от какой болезни, какой именно образу Богородицы надо молиться. И так мало икон Спасителя, ну, несколько штук, при том, что десятки просто икон всех других. Но это немножко странно, меня это как-то поражает, что мы действительно как-то Бога куда-то выносим за скобки, а общаемся вот со святыми, с иконами конкретно какими-то, даже не самой Богородицы, а вот такая икона, такая, такая, такая. Вот, в этом тоже, мне кажется, проявляется некоторый магизм. Надо понимать, что магизм – это очень естественное, такое вот природное чувство человека, не просвещенного светом Евангелия. Магизм – это то, что свойственно для язычества. Вот там именно так, по каждому отдельному вопросу есть свой Бог – один отвечает за моря, один отвечает за землю, третий за недра, четвертый за небо, за гром и молнию и так далее и тому подобное. Да? Поэтому всегда ясно, к кому обращаться. Вот. И вот такое разделение функций, мне кажется, иногда тоже происходит злоупотребление и в церковной среде. Поэтому здесь, я думаю, что, может быть, вот Вера сталкивалась с тем, что кто-то говорил, что ну, кощунственно относиться к этому никак нельзя, потому что, безусловно, это святыня, об этом можно отдельно поговорить, что значит святые мощи, и, там, иконы, через которые были явлены какие-то чудеса. Это просто отдельная тема такая, да, почему все-таки это существует в церкви. Но вот некоторый крен в эту сторону, такой перевес, перенос центра своего упования, своих молитв и всего, собственно, источника нашей жизни, подателя нашего бытия, промыслителя нашей жизни, Господа Бога, переносится вот на какие-то вещи, которые, да, святые, но все-таки вот мы эту иерархию все время должны в голове иметь. Может быть, вот вы сталкивались с тем, что в этом направлении что-то высказывалось, но кощунственного отношения, то есть, ну, какого-то святотатства, да, пренебрежения или прямо там кощунственные какие-то слова и так далее. То, что делали, например, большевики, когда была кампания по разоблачению мощей, когда все это вскрывалось, то, что людям было дорого, то, что почиталось, то, что действительно является святыней, все это на попрание вот кощунственно просто выворачивалось, выбрасывалось на помойку там и так далее, да? Вот это уже кощунство, да? Вот. Ну, тут что сказать? Тут уж ничего, как говорится, не скажут. Все понятно, да, и никакого вопроса-то особенного даже нет. Вот. Еще вопрос этой же Веры, видимо, почему, да, мощи святых разделяют на фрагменты. Это мощи святых, как можно отделять частицы тела и потом поклоняться им. Заранее прошу простить меня, если что не так говорю, просто очень волнует этот вопрос. Ну вот смотрите, когда мы совершаем таинство Евхаристии, значит, мы призываем Духа Святого на хлеб, да, который лежит перед нами, на просфору, на агнца, вот, и Дух Святой прилагает этот хлеб, который мы приготовили, в тело Христово. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и преломляем его, да, разделяем, и вот эти отдельные кусочки, да, ну, в нашей практике русской мы, как правило, не разламываем руками, мы режем прямо-таки копием, и вот отдаем. Что может быть выше вот этой святыни, да, тела Христова? Кровь Христова, которую тоже мы отдаем глотнуть, ну, допустим, из чашечки, из ложечки или из чаши причащаются тоже. Мы как бы делим это все. Я думаю, что в этом же смысле и тело святого, оно как бы не само по себе ценно, оно ценно для нас тем действием, которое наша вера может в нас произвести при встрече вот с этой частицей святыни. Вот, поскольку, ну, если бы святитель Николай весь в целости и сохранности лежал в баре, ну, значит, те люди, которые не могут поехать в баре, никогда бы не имели возможности, ну, вот, встретиться с его святостью именно вот таким образом, как мы встречаемся при поклонении мощам святых. Многие люди не могут поехать, тогда только те, кто имеет деньги, кто имеет средства, они бы ездили, поклонялись и имели бы доступ к тому, к чему другим как бы дорога закрыта, просто потому что они не такие богатые. Ну, как-то в этом была большая, мне кажется, несправедливость. Поэтому в самой древности ранней, вот части тела святого разделялись, вот, и святому-то что? Он духом своим там, а в последний день Господь его воскресит, и все эти частицы, где бы они ни были разбросаны по всему миру, он соберет в его собственное тело, да, как вот в видении Иезекииля, который читаем мы там, да, вот Великую Субботу на утреннем. Сухие кости, которые разбросаны по полю, вот они вдруг восстают, собираются в скелеты, обрастают и так далее, да, вот воскресенье. Поэтому тут переживать за тело святого особенно не нужно. Значит, до страшного суда, до второго пришествия, когда будет всеобщее воскресенье, святому, как и любому человеку, до его тела уже особенного дела никакого нет. Лежит ли оно в земле просто и истлевает там и червями поедаемо, или лежит оно в каком-то саркофаге, в какой-то, значит, гробнице, которой поклоняются, значит, верующие, ему, в общем-то, до этого большого дела нет. Вот. А так у людей появляется, у верующих, возможность вот как-то приобщиться к этой святости, присоединиться к той жизни, которой жили эти святые. Видите, мы можем молиться святому, конечно, без всяких мощей, о чем мы сейчас уже отчасти говорили, да, но наша вера, она все-таки очень одновременно и материальна, и телесна, да, как кто-то, по-моему, Шмеман сказал очень такую верную фразу, вернее, фразу сказал Маркс, что человек есть то, что он ест. Да, это фраза такая материалистическая, да, что мы ничто другое, как то, что мы съели, вот мы и есть. Так вот, Шмеман говорил о том, что если мы едим просто хлеб с маслом и с колбасой, это одна история, а если мы принимаем в себя тело и кровь Христова, то у нас получается совсем другая история, другая жизнь. И вот человек, который только лишь ест хлеб с маслом, он живет одной жизнью, и он есть то, что он съедает. А человек, который принимает в себя тело и кровь Христову, например, да, он живет уже совсем другой жизнью. Вот. Также и мощи святых, они тоже часть вот этой материальности нашей жизни. Понимаете, если почему-то Бог захотел, чтобы мы не только мысленно, молитвенно с Ним общались, а чтобы мы именно, да, примите и едите, сие есть тело мое, а иначе никак нельзя было, вот, наверное, нельзя. Это так вот сам Господь определил, потому что человек – это не ангел, в смысле не безгрешности, а в смысле бестелесности. У человека есть еще и тело. Это очень важная составляющая нашей жизни. Вот. Так что поклонение святыне, такое в материальном ее выражении, оно совершенно законно для христианства. Да? Но вот, повторяю, могут быть такие вот неприятные перегибы, когда люди начинают просто, ну вот, так магически относиться к этим материальным святыням. Вот. Хорошо, Лариса из Пушкина, вчера приглашали на щедрую среду. Приехали, а ее перенесли на 30 сентября. Почему не предупредили? Даша, ну это вопрос на засыпку, простите, ради бога. Я не в курсе, конечно, почему, собственно говоря, это все перенесли. И главное, почему не предупредили. Вот вы приехали из Пушкина, мне ничего, кроме сочувствия выразить и просить прощения, как главному редактору, не остается. Спрошу обязательно. Я не в курсе был, к сожалению, этой истории. Причины, наверное, были какие-то вполне себе уважительные. Может быть, тот человек, который должен был какую-то лекцию прочесть, или я даже не знаю точно, к сожалению, что именно планировалось, но что бы то ни было, возможно, заболели какие-то, ну, бывают обстоятельства, из-за которых, знаете, концерт отменяют. Но, конечно, все-таки обязаны были предупредить. Может быть, предупреждали все-таки, но, видите, вы же наверняка не слушаете радио 24 часа в сутки, и предупреждали, но не так часто, как, может быть, следовало бы, чтобы люди не приехали издалека. Ну, в общем, ничего кроме извинений не могу вам на данный момент принести. Разъясним все это, мне самому надо будет понять, в чем же там дело. Ну вот, дорогие братья и сестры, на этом вопросы закончились. О чем бы нам с вами можно было поговорить? Вопросов нет. Значит, ну что, вот у нас в этом году, пожалуй, первый раз случилось, что на катехетические беседы, которые мы проводим уже, я провожу больше 30 лет, не пришло практически никого. Хотя по радио давали объявления, тоже, может быть, не слишком часто, и, может быть, я так много об этом говорил, вот, например, в пасторских часах, но я вообще довольно мало в пасторских часах в последнее время принимал участие в силу всяких разных обстоятельств. Вот. Но вот это все-таки тоже для меня довольно какой-то такой неприятный симптом. Даже не потому, что нам делать больше нечего, и мы только и думаем, кто к нам пришел, но потому, что запрос как-то, видимо, падает. Это печальный факт. Стоит над ним поразмыслить нам, в частности. Так, вопрос от Виталия. Спасется человек милосердный ли человек милосердными делами. Слушайте, никто не может сказать, вообще спасется кто-то или не спасется. Милосердные дела – это то, что определенно Богу угодно. Верует человек во Христа, не верует, молится он Богу, не молится. В любом случае, дела милосердия – это то, что

так далее. Да, вот. Получается, что милосердные дела сами по себе большой важный фактор. Значит, почему возникает вообще иногда вот этот вопрос? Уж коли у нас время есть, можно на эту тему немножко рассудить. Значит, скажем, ну тот же, например, да, Игнатий Брянчанинов пишет, что это, значит, если человек в Бога не верует, делает какие-то добрые дела, никакой это ценности не имеет. Только во Христе мы спасаемся. Потому что Христос говорит, если сделали этому, то сделали мне. А если он не имел в виду, что это он Христу сделал, а просто сделал ближнему своему, вот, по мнению свидетеля Игнатия, это все уже никакого значения не имеет. Ну, думаю, что это некоторая передержка. Но в чем все-таки есть смысл? Вот он говорит о добродетелях, рассуждает о добродетелях падшего естества, что очень часто действительно мы делаем что-то хорошее не из любви по-настоящему к ближним своим, и уж тем более не из любви к Господу Богу, а для того, чтобы потешить свое тщеславие, для того, чтобы полюбоваться самим собою, для того, чтобы люди о нас сказали что-то хорошее, доброе, даже, может, восхитились нашими добрыми делами и поступками. Как правило, человек, который имеет такую мотивацию, всегда готов об этом хорошо поговорить и, конечно, рассказать всем своим окружающим, что он сделал то-то и то-то хорошее, вот вчера я был, да, даже, может быть, между делом, но вот как-то умолчать об этом не очень получается. Вот я думаю, что когда у человека возникает тяга совершить что-то доброе и при этом никому об этом ничего не сказать, вот это очень хороший знак. Потому что, конечно, если мы делаем даже доброе дело, но мы при этом начинаем гордиться, начинаем тщеславиться этим, да, начинаем что-то такое говорить, мы себе вредим. Тот человек, который получил от нас, не знаю, денежное пожертвование, какую-то помощь, в чем бы то ни было, ему, в общем-то, по большому счету, все равно. И если он человек отзывчивый и благочестивый, и благодарный, он все равно будет за нас молиться, и это все-таки в какую-то пользу нам будет. Но сами мы можем своим вот этим вот таким своей гордыней нанести себе очень большой ущерб. Да, мы, может быть, один раз сделаем, но мы так хорошо погордились, мы так, так сказать, вот погрузились в это, что дальше мы уже забыли про других людей, и нам уже не до них. Мы кажемся себе совершенными. Да, и впадаем вот в некую прелесть. Первый вопрос, который сегодня мы разбирали, да, что такое прелесть. Вот неверное мнение о самом себе. То есть, если мы без должного смирения, без благодарности Богу и сознания того, что все, что доброе мы делаем, это Господь делает через нас. Вот, мы начинаем добрыми же своими делами вредить себе. Еще пришел вопрос, но уже поздно, думаю, что, к сожалению, он даже у меня не отображается, пока только на большом экране, я его вижу не целиком. Да, про Александра Невскую лавру. Значит, я говорил с владыкой Вениамином на эту тему. Там идет ремонт, и вот он сказал, что как только, значит, ремонт закончится, кружку вернут. Ну, я очень надеюсь. И вот при ближайшей встрече обязательно с ним об этом поговорю. Спасибо за вопросы, дорогие братья и сестры. На этом мы заканчиваем. У микрофона был протоиерей Александр Степанов. Храни вас Господь. До свидания.

0: прозвучало песнопение «Воскресный утренний, свят Господь Бог наш», второго гласа знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Заканчивая сегодня цикл бесед, посвященных христианскому восприятию, христианскому почитанию Марии, Матери Иисуса Христа, я хочу подвести некоторые итоги, сказать несколько слов о смысле и значении этого почитания для нас, для нашей жизни в нашем, таком запутанном, сложном и, скажем прямо, трагическом мире. Что бы нам ни твердили присяжные пропагандисты казенной идеологии, мы уже давно знаем, что все в этой пропаганде, в этой идеологии ложь и обман, и что пустозвонством своим, казенным оптимизмом и ложью прикрывает она на деле бесконечно трудную и в трудности своей столь часто кажущуюся бессмысленной жизнь. Мы строим, мы построим, мы достроим, мы освободим, мы утвердим на земле подлинное счастье, мы обеспечим человеку подлинно человеческую жизнь. Но вот мы так много, так долго слышали все это, что сами эти слова перестали означать для нас, что бы то ни было. За каждым из этих слов мы автоматически различаем пустоту и обман. В мире страшно и пусто, и одиноко, и бесконечно трудно жить. И потому так много людей ищут только того, как бы уйти от этой лжи, от этой безрадостной жизни, и погружаются, кто в беспробудное пьянство, кто в попытке обмануть обманщиков, выцарапать у них хоть долю самого простого животного счастья, кто в беспредметные мечтания. Но все это всегда, рано или поздно, оказывается тупиком. И только еще более страшным становится пробуждение и насильный возврат к постылой лямке. Не случайно, какую бы область жизни мы ни взяли, каждая в наши дни стала проблемой. Проблема общества, проблема труда, проблема пола, проблема женщины, проблема счастья. И стало все это проблемой потому, конечно, что, с одной стороны, готовые ответы и предписания, даваемые казенной пропагандой, уже давно развенчаны, обличены в своей лжи и пустоте, перестали быть ответами. И потому, с другой стороны, что иных ответов нет, и мы так часто не знаем, где и как их искать. И воцаряются в нашем сознании пустота и цинизм. И вот их-то и хотим мы заглушить, от них и хотим бежать. Многие в наши дни начинают смутно сознавать, что подлинные ответы невозможны, если не прорвется человек прежде всего к высшему и вечному, не обретет веры. Но ведь и в Бога можно верить по-разному. Ведь и вера может быть тоже только уходом, только бегством, своего рода психологическим опьянением, то есть вера может быть псевдоверой или ложной верой. Увы, и во имя веры, и во имя Бога можно ненавидеть и творить зло, разрушать, а не созидать. И не говорил ли сам Христос, что многие придут во имя Его и многих прельстят? И не говорил ли Христос также о том, что не всякий, говорящий ему «Господи, Господи», войдет в Царство Божие. Поэтому с первых же дней христианство спрашивало не просто «Веришь ли ты?», ибо знало оно, что и те, которые распинали и предавали Христа, тоже во что-то и как-то верили? Нет. Христианство спрашивало, как ты веришь и во что? И вот здесь, при попытке ответить именно на этот, для каждой подлинной веры основной вопрос, и вырастает перед внутренним взором почти бессознательно, почти невольно, образ Девы Марии, Пречистой Матери. О, это совсем не значит, что образ этот хоть как-то заслоняет собой образ Христа, или же представляет собой для веры как бы другой объект, отличный от Христа. Нет, ибо от Христа, только от Него получаем мы этот образ, как некий подарок нам, как раскрытие всего того, о чем учение, к чему призыв Христа. Так вот, спросим себя, в чем же Его сила, в чем Его помощь нам сегодня, сейчас? Мой первый ответ, возможно, удивит слушателей. Вот он, это образ женщины. Первый дар Христа нам, первое и самое глубокое раскрытие Его учения и призыва даны нам в образе женщины. Почему это так важно, так утешительно, так спасительно? Да потому что мир наш стал до конца и безнадежно мужским миром. В нем царят гордыня, агрессивность. В нем также все сведено к орудиям власти и властвования, к производству и к орудиям производства, к соперничеству, насилию, нежеланию в чем-то уступить, где-то смириться, умолкнуть, погрузиться в тихую глубину жизни. И именно всему этому противостоит, все это обличает одним своим присутствием образ Девы Марии, Пречистой Матери, образ бесконечного смирения, но и силы, и красоты этого смирения, образ чистоты, но и силы, и красоты этой чистоты, образ любви и победы этой любви. Дева Мария, Пречистая Матерь, ничего не требует и все получает. Ничего не добивается и всем обладает. В этом образе Девы Марии все то, чего почти уже не осталось в нашем мужском, гордом и агрессивном мире. Сострадание, жалость, забота, доверие. Про себя она говорит «Се раба Господня», а мы называем ее царицей неба и земли, владычицей и госпожой. Дева Мария ничему не учит, ничего не доказывает, но вот одно ее присутствие, один свет и радость этого присутствия просто снимают выдуманные, вымученные нами проблемы, как если бы после длинного, мучительного, разбитого дня мы вернулись домой. И все снова ясно, и все полно того, никакими словами неопределимого счастья, которое есть единственное подлинное счастье. Христос говорил, ищите прежде всего Царство Божие. Так вот, в этой женщине, деве, матери, заступнице мы не умом, а сердцем чувствуем, что значит искать, что значит найти это царство и что значит им жить.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Ильей Гурьяновым.
1: А вот если сделать такой фантастический скачок и попытаться сравнить вот этот универсальный ум с искусственным интеллектом. Скачок такой довольно резкий, но я думаю, что для того, чтобы нам остаться в сфере натурфилософии, да, чтобы не уходить в религию, может быть, это сравнение поможет нам и нашим радиослушателям понять поточнее, вот, что подразумевается под этим умом и как оно работает. Могли бы вы такое сравнение провести?
2: Да, вы знаете, я об этом сам очень много думал. И, в общем, здесь нужно какие-то дополнительные характеристики ввести. Если в этой триаде умов кого-то сосватать на должность искусственного интеллекта, то это, конечно, материальный ум. То есть такой супер, я не знаю, интернет, скайнет, как в «Терминаторе», который, значит, вот, может быть, распределенно там взаимодействует с пользователями на каких-то терминалах за какими-то компьютерами, но в целом он как бы един по числу, значит, никаких у него альтернатив нету. И вот, собственно, что здесь можно на роль вот этого действующего ума, мне пока в голову не приходит, но, допустим, если действующий ум может быть назван божественным, ну, получается, что вот как бы этот самый Skynet взаимодействует, собственно, уже с каким-то божественной инстанцией, которая актуализирует в нем знания. То есть он как бы не самодостаточен. Материальный ум, он не самодостаточен. Он неполноценный, можно так сказать, поскольку вот этот вот вектор, характеризующийся фундаментальной перипатетической интуицией, что актуальное бытие всегда предшествует, всегда лучше, чем потенциальное бытие. Потенциальное бытие, оно как бы неполноценно, оно всегда стремится актуализироваться. Вот, значит, Skynet должен, или материальный интеллект должен, значит, все время стремиться к некоему божественному актуальному интеллекту, чтобы актуализироваться. То есть он как бы все время испытывает некую неполноценность, некоторую нехватку. Но человек ему для этого не нужен. А для чего нужен человек? Человек нужен для того, чтобы через терминалы закидывать в него как можно больше какой-то информации, вот этих самых образов, для того, чтобы Skynet, значит, их каким-то образом очищал, но и вот все-таки актуализировал через вот этот самый действующий интеллект. Божественный. В общем, получается, что если в этой картине человек для чего-то и нужен, то не для того, чтобы общаться, не знаю, непосредственно с Богом или с вот этой инстанцией актуального ума, и, что интересно, не для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть его существование конкретного единичного человека в перспективе вот этого предназначения реализации собственной разумности в том, чтобы сидеть все время перед компьютером и как можно более интенсивно вводить туда всякие данные чувственные. Неважно, они могут быть очень неточные, как бы их очищение, их формализация — это, собственно, функция уже Скайнета, функция этого самого материального ума. А дальше они должны быть переведены из потенциального бытия в актуальное с помощью действующего ума. И вот как раз, если возвращаться в эпоху Возрождения, в 15 век, к Марсилио Фичино, с которого наш сегодняшний разговор начался, он вот на такого рода особенностях представления умственной жизни как бы ловит Авероиса и бьет по рукам. Потому что он говорит, какое-то очень безрадостное получается бытие человека. То есть человек фактически редуцирован до функции, я не знаю, органов чувств. Да, или даже не органов чувств, а вообще вещи. Ведь мы сказали, что есть эта самая аналогия между, соответственно, вещами и органами чувств, и между виртус имагинатива, силой воображения, и материальным интеллектом. То есть получается, что если пользоваться этой аналогией, что человек вообще редуцирован до статуса вещи. Да? То есть человек нужен только для того, чтобы поставлять как можно больше, как можно чаще образы, которые очищаются материальным умом, который уже не связан с конкретным человеком, а который принадлежит человечеству как виду, чтобы уже вот в таком очищенном виде эти формы умопостигаемые были актуализированы некоим действующим умом, который вообще уже принадлежит, что ли, божественному порядку, онтологически еще дальше от человека, чем, в общем, онтологически отделен от человека еще одним уровнем вот этого материального ума. И Фичино говорит, что нет, так дело не пойдет. Для его философии, которая в значительной степени опирается на платоническую традицию, очень большую роль для него играет осмысление и реактуализация наследия Плотина, философа-платоника. И именно, как мне представляется, большую роль большое значение он отводит именно натурфилософскому осмыслению наследия Плотина. И вот он, Фичино, придает очень большое значение коммуникации философских умов. Ничего подобного в философии Аверовица мы не находим, да это и не нужно, потому что это что-то... То есть если бы вот человеческие умы, которые у него, у Аверовица, ограничены уровнем производства образов, работы воображения, общались между собой, получается, что они отвлекались бы от своего предназначения, потому что их-то предназначение — эти образы поставлять для материального интеллекта. А вот Фичино, он очень активно тематизирует вот такое коммуникативное измерение, что ли, философского познания, что этих вот умов множество, как бы философские умы, они должны общаться между собой для того, чтобы в этом совместном общении совершать вот это самое анодос, как бы восхождение к божественному и универсальному. То есть здесь вот надо такой тонкий момент пояснить, что когда я только начинал этим заниматься, я думал, что Фичино, он вот всецело будет опровергать Аристотеля, критиковать, хотя, извините, не столько Аристотеля, хотя и Аристотеля тоже, сколько Аверовиса. Хотя, в принципе, еще в XIII веке в Парижском университете возник такой интеллектуальный феномен, как латинский авероизм. Это группа авторов, там Сигер Брабанский, Боэций Дакийский, которые стали, опираясь на произведения Аверовиса, переведенные на латинский язык, толковать Аристотеля и как раз говорить, что да-да, все так и есть, что вот, значит, есть некоторый единый для всех людей материальный интеллект. И в общем, пришли богословы, наиболее известные из которых, наверное, Фома Аквинский, хотя не только он, там и Альберт Великий определенные тезисы против латинских авероистов написал. Там и Эгидий Римский, по-моему, и Святой Бонавентура. В общем, там большое было движение. А, и у Роджера Бэкона есть тоже очень интересная критика латинских авероистов. Мой коллега Павел Соколов, у него есть небольшая работа на эту тему, очень интересная. Но Фому Аквинского точно все знают, все слышали. И вот он написал трактат о единстве интеллекта. Собственно, какое единство интеллекта здесь проблематизируется? Именно единство этого самого материального интеллекта, потому что получается, что если некий интеллект, он, значит, является единым для всех людей, интеллект уже для Фомы — это, очевидно, высшая способность души, то получается, что и душа, что ли, одна на все человечество. Ну, это уже ни в какие ворота, уже как бы с христианскими представлениями это несовместимо. И он в разных произведениях, вот в этом трактате о единстве интеллекта, который переведен на русский нашим замечательным исследователем из Института философии Аполлоновым, и в других произведениях, как, например, в «Сумме против язычников», которая тоже переведена на русский нашим замечательным переводчиком из Института философии Солоповой. Вот он в этих произведениях и, например, громит эту позицию. Фичино в значительной степени его аргументы из «Суммы против язычников», я имею в виду его аргументы против Аверовиса, против учения Аверовиса об уме, в частности, о едином для всех людей материальном интеллекте, воспроизводят. Фичино эти аргументы Фомы воспроизводит. И, что мне удивительно, при всем при том, он говорит, что Аверовис — это замечательный философский ум, что в ряде своих произведений, я, так сказать, обобщенную характеристику дам из нескольких произведений, что в позиции Аверовиса есть некоторая морально-теоретическое, морально-носиологическое достоинство, поскольку философия Аверовиса, мы можем обрести некий божественный дар всеобщей разумности. Вот здесь словом «разумность» приходится перевести латинский термин «интеллигенция». Интеллигенция, что это за разумность? Это вот это самое некое состояние актуального знания истинных вещей. Так, что ли, наверное, можно это истолковать. В общем, имеется в виду, что для Фичино очевидно, что уровень истинного знания, к которому человек восходит, совершает вот это восхождение, если использовать греческий термин, соответствующий анодос, вот этот уровень божественного знания, он, конечно, желателен. Это вот некая перспектива истинного знания, она правильная. Да? Это знание, где человеческое соединяется с божественным, это как бы правильная концептуализация истинного знания. Проблема и расхождение с Аверовисом у него возникает на уровне того, как именно человек вот к этому уровню божественного знания восходит. И вот здесь, например, да, в частности, возвращаясь к Скайнату, и вот здесь, например, Аверовису совершенно не нужна никакая коммуникация, никакое интерсубъективное измерение, никакое совместной деятельности, ну, скажем, двух философов, да, которые в каком-то интеллектуальном общении друг друга потенцируют и вот как бы вместе к этому уровню божественного знания восходят, это для Авероисовской концепции ума, для его ноэтики, это совершенно не нужно. А для Фичина это как раз вообще самое правильное, что именно в какой-то коммуникации запускается философское мышление, возводящее человека к уровню божественного. Да, конечно, когда мы на уровень божественного взошли, то знание, которое там обретается, оно как бы надиндивидуально, оно как бы деперсонализировано. В этом смысле какая-то перспектива деиндивидуации на высших уровнях познания, она правильная и желательная. И он вообще хвалит Авероиса за то, что, ну, в целом, вот как бы перспективу, конечную точку он правильно понял. И он согласен, конечно, что на вот этом уровне божественного знания, что, во-первых, человек до этого уровня божественного знания взойти может, что это знание, оно, конечно, истинное и деиндивидуальное, но при этом он не согласен с тем, что есть какой-то материальный ум общий для всех людей. Он представляет себе устройство ума по-другому. И в чем еще отличие? Если мы говорим про аналогию с компьютером, скайнетом и какой-то инстанцией божественного знания, которая соответствует действующему интеллекту, то здесь, понятно, есть некоторая онтологическая граница, отделяющая человека от компьютера, компьютер от вот этого искусственного интеллекта, как бы распределенно существующего где-то на всех серверах, и, собственно, от божественного уровня. То есть человек не может стать компьютером, компьютер, конкретный терминал, не может стать скайнетом, скайнет не может стать божественным интеллектом, хотя очень хотел бы, но не может. Все-таки он остается отделен от вот этого уровня божественного интеллекта некоторой онтологической границей. А вот у Фичина, хотя он оперирует вот этими понятиями, скажем, там, интеллекта в обладании, intellectus in habitu. Habitus — это перевод греческого слова hexis, традиционный латинский эквивалент. Но для него ум, он может быть представлен как вот такой как бы телескоп, выдвигающийся сверху вниз. На некотором высшем божественном уровне он, можно сказать, един, там нету смысла какую-то персонализацию проводить. Но потом он как бы выдвигается из этой божественной перспективы. И оказывается, что вот есть уже такие разные уровни, что ли, человеческого ума. И вплоть до уровня воображения. Совершенно очевидно, что Фичина говорит, да, конечно, Аристотель в трактате об ощущении ощущаемом и там в других произведениях, он правильно говорит, что воображение – это очень важная часть, составная часть познавательного процесса. Но только между воображением и божественным, и вот этим божественным уровнем мышления, между ними нет некой непреодолимой границы. Вот мы начинаем с, скажем, некоторого имеющего чувственный компонент, да, как бы представления какой-то вещи. И от созерцания этой вещи вот та же самая наша душа восходит к каким-то уровням божественного мышления, где она уже деперсонализирована. Это не взаимодействие разных умов между собой, как бы разных сущностей, давайте такой термин технически введем, разных инстанций, а это тот же самый ум. То есть он как бы раскладывается из божественного, ну, потому что Фичин, он христианин, то есть для него как бы очевидно, что человек с его душой, с его умом, да и вся природа, она, ну, имеет божественное происхождение, Творцом сотворена. И, значит, оно, конечно, оттуда происходит, раскладывается, обладает некоторым индивидуальным бытием, да, вот это вот мой ум, как бы моя душа. Но в познавательной активности она до там, смерти, до страшного суда, да, как бы вполне в такой натурфилософской, опять-таки, перспективе познания, философ в своем мышлении может к этим божественным уровням восходить, еще будучи здесь. Понятно, что когда мы для Фичина восходим умом к божественным уровням, то мы как бы умом отделяемся от тела. Да? Здесь можно говорить, что, ну, вообще так и говорят, да, что хотели видеть какие-то вот такие опыты, я не знаю, как это, типа, трансцендентальная медитация, да, как бы как какое-то вот внетелесное бытие. Ну вот тут можно только сослаться на то, что Фичин из другой традиции мыслит, но вот если вырвать из контекста и просто формулировки посмотреть, то, ну вот буквально он про это и пишет, что вот философ, когда он восходит к умам божественным, то его ум как бы отделяется от тела. То есть при этом тело не умирает, потому что, понятно, душа – это еще и принцип жизни тела. То есть это не душа, как бы покидающая тело. Но вот происходит какая-то такая интересная процедура, что, с одной стороны, душа оживотворит тело, потому что, ну, тело-то не умирает. если бы душа покидала тело, тело бы умерло. Чисто натурфилософское, чисто как бы природное описание. Опять-таки, никакого религиозного компонента тут нету, хотя Фичино уже живет в христианскую эпоху вполне себе в 15 веке и даже, значит, имеет священнический сан. Но при этом своей высшей частью та же самая душа, умом, она восходит к божественному, и в этом смысле она отделяется от тела. И вот здесь Фичино помогает использование такой понятийных новаций, которые были разработаны философом-платоником Плотином, который там большую часть жизни, ну, вернее, свои философские произведения написал, проживая в Риме, хотя имел более сложную биографию, о которой, наверное, в этой студии не раз рассказывалось, поэтому я не буду здесь повторяться, просто отошлю наших слушателей к соответствующим программам. В общем, у Плотина было такое понятие «единое многое». То есть он вообще довольно много философских усилий положил на разработку философского языка, который концептуализирует такие как бы реляционные отношения, динамические, когда одно становится другим, не переставая быть тем, из чего оно становится другим. То есть когда у нас есть вот описание каких-то таких комплексных процессов, которые можно только помыслить, если мы их начинаем пытаться как-то чувственно представить, то это оказывается парадоксально. Вроде всяких этих парадоксов там про Ахиллеса, который не может догнать черепаху, да, там, или про стрелу, которая никак не может никуда вылететь. Примерно так же. И если мы приходим с таким аппаратом перипатетической логики, которая в целом, как мне представляется, не очень заточена под описание динамических процессов. Аристотель — это великий систематизатор, великий классификатор, но в этом и некоторая слабость тех познавательных процедур, тех концептуализаций, которые он проводит. Он видит некоторую структуру. Вот если он сказал, что есть ум страдательный, патетикос, и ум как бы действующий, один другим становиться не может. Все, различие проведено, мы можем пытаться придумать, как они между собой взаимодействуют, но одно другим становиться не может. А у Плотина единое, это предельно абстрактная философская категория, может становиться многим. И это тоже предельно абстрактная философская категория, но просто же понятно, что единое и многое, с одной стороны, между ними такая же дистанция, как между гегелевским бытием и ничто. Но бытие в некотором смысле тоже ничто, говорит Гегель, потому что это настолько абстрактно, настолько все, что как бы и сказать про него нечего. Ну, значит, должна быть какая-то динамика, должно быть становление Верден, которое, значит, разворачивается между бытие и ничто, и вот вам какая-то машинерия динамическая запускается. Конечно, Плотин не Гегель, хотя он невероятно интересовал Гегеля именно вот с точки зрения его диалектики. Но вот он как раз и разработал философский язык, который позволяет нам концептуализировать вот эти самые динамические процессы, и оказывается, что каков ум, например, для Марсилио Фичино? Ум множественен. Что значит множественен? Это значит, что он в некотором смысле больше, чем один, но меньше, чем многое. Он динамический. Он есть у конкретного человека, он связан с какой-то коммуникация этого человека. Конечно, наилучшая и наивысшая коммуникация для каждого человека — это коммуникация о вещах божественных. Здесь Фичино как бы сохраняет вот эту вот ориентацию на какое-то предназначение человека, на приоритет жизни разумной, биос теоретикос над биос практикос, жизни теоретической или разумной, сохраняет ее приоритет по сравнению с жизнью такой как бы практической, политической, гражданской. Но в этой перспективе большую роль, то есть мы хотим взойти к уровню божественного знания, универсального и необходимого, но фактически в нашей коммуникации с другими философами, в нашем познании вещей, мы имеем дело далеко, ну, как правило, с какими-то вещами контингентными, с какими-то, скажем, событиями, которые нельзя было как-то предсказать и о которых сложно сказать, что они носят необходимый характер. Но вот эти вот события, они, например, могут запустить наше мышление таким образом, что мы взойдем к вещам божественным. Да? И вот Фичино пишет о разных, что ли, режимах нашего познания, что вот есть такое познание, ну, как оно в норме происходит. Но вообще иногда бывает, что познание, оно обходит какие-то уровни вот этого восхождения к божественному и сразу каким-то экстатическим образом на этот самый божественный уровень запрыгивает. У него есть работы, посвященные таким состояниям, как, например, «Божественное неистовство». Вот это, может быть, наиболее раннее его платоническое произведение, которое сразу получило большую популярность и принесло ему философское признание. Он пишет о как раз божественном неистовстве, по-латински «фурор», по-гречески, соответственно, «мания». И это тоже понятие, которое мы находим у Платона, например, в диалоге «Федр». И здесь вот эта вот самая «мания», если говорить на русский манер, она не патологическое болезненное состояние, а состояние восхождения к умам божественным. Почему это можно назвать манией, которая имела коннотации, имела смысл болезни? Ну, наверное, потому, что познание вещей божественных, оно для такого рассуждающего разума выглядит безумием. То есть оно как бы в некотором смысле запредельно. А Платон как раз очень разрабатывал вот на таком своем образном языке вот этот вот там образ колесницы души, который восходит к небесной сфере, и вот поскольку у колесницы есть возничий, который стоит, то вот головой этот возничий оказывается в области, которая может быть названа гиперуранос, то есть как бы за небесной сферой. Знание за небесной сферой, это те смыслы, то бытие, если так можно сказать, которое знание имеет в занебесной сфере, для человека, погруженного вот в такие обычные повседневные способы мышления, выглядит как безумие. Поэтому восхождение к вещам божественным, конечно же, знание которых, в общем, и дает человеку подлинное видение и вещей бытовых и повседневных, эти вещи сами по себе, они настолько непривычные, настолько отличные от нашего чувственного опыта, что они кажутся безумием. Поэтому Фичино тематизирует вот этот самый фурор, да, неистовство, как состояние теоретическое, состояние познания каких-то божественных вещей, но именно с точки зрения познания этих божественных вещей совершенно в ином свете можно знать и вещи более повседневные, да, то есть сначала нужно помыслить вот что-то, как бы вещи занебесные, и потом оказывается, что в этой перспективе вот мы понимаем, что такое, не знаю, справедливость. Да, для нас справедливость — это такая морально-юридическая категория, но платонической традиции. Для того, чтобы понять, что такое справедливость, нужно взойти к каким-то высшим уровням бытия, где вообще уже даже и слова не нужны, они не могут это выразить. Почти что апофатическое, если пользоваться терминологией Дионисия Ареопагита, вот, собственно, там, где язык замолкает, вот там вот какое-то подлинное знание обретается, но то, что язык замолкает, не делает его бесполезным, то, что оно сложно выразимо в таких привычных нам категориях, но своим, что ли, светом оно как бы освещает как раз те стороны понятий, скажем, справедливости, мужества, мудрости, которые уже кажутся нам вполне применимыми к нашим повседневным вещам. Так что тут вот такая как бы двойственность. С одной стороны, хочется увидеть в тех вещах, о которых пишет Фичино, что-то такое мистическое, озарение, опыт внетелесного мышления. Вот. А с другой стороны, если понимать, что Фичино мыслит в русле определенной традиции платонической, в общем, это все не является какой-то мистикой в таком, не знаю, снижающем и уничижительном смысле, который слову «мистика» можно придать, а это, в общем, довольно строгая теоретическая концепция, определенное понимание ума, природы человека, того, в чем состоит предназначение жизни человека, выражающееся в приоритете «bios theoreticos», вот это «vita complementativa», созерцательной жизни над жизнью практической и такой, не знаю, социально-гражданской.
1: Если вернуться немножко еще вот к этой схеме, схеме коммуникативной, да, ну, назовем ее социальной сетью, раз уж мы используем сегодня такие аналогии, для чего вообще, ну, понятное дело, что у Фичино, может быть, были какие-то свои причины так трактовать процесс познания, да, но для отдельного человека процесс коммуникации, он как-то помогает, это некоторая ступень при восхождении или что? Для чего ему нужна коммуникация?
2: Смотрите, для перипатетической концепции познания формы, они содержатся в вещах. Дальше наш некий познавательный аппарат, начинающийся с органов чувств, да, с ощущений, он, значит, эти формы определенным образом отделяет и вот возводит к тому уровню абстрактного мышления, на котором можно говорить, что мы имеем дело с необходимым и универсальным. Но все же формы содержатся в вещах. Для Фичино, для Плотина и для многих философов платонической традиции то знание, актуализацию которого мы можем соотнести, в общем, с истиной, с теоретической жизнью, оно не в вещах содержится, оно в душе содержится. То есть душа, ну вот эта концепция платонической анамнесиса, да, как бы припоминание, душа уже знает все, поскольку она была в той занебесной сфере, где все смыслы прозрачны, проницаемы и проходят друг через друга. И задача в том, чтобы это содержание актуализировать, как бы вспомнить. И это тот путь, по которому пошла вот такая эмпирическая новоевропейская наука, там, вслед за Беконом. Есть как бы книга природы, в ней есть некоторое знание, и вот мы сейчас будем экспериментально испытывать и получать его. Мы должны, наоборот, очиститься от каких-то, я не знаю, предрассудков, да, как бы наша душа, как об этом пишет Лок, должна стать табула раса. Да, ну, даже Бекон здесь лучше, поскольку вот он концептуализирует эти самые четыре вида идолов, которые в современной англоязычной литературе соотносят с понятием cognitive biases, то есть некоторые когнитивные искажения, которые как раз мешают нам провести какое-то вот испытание природы, как бы извлечь из этой природы некоторые знания. Но в нас самих знания нет. В нас могут только искажения, мешающие правильному проведению экспериментов. Ну, у Бекона еще нет эксперимента в таком смысле, но, короче, извлечению вот этого самого опыта из природы. То есть знание, оно вовне, вот, и мы должны его в себя извлечь и при этом максимально его не исказить. А для Фичина и для платонической традиции знание — это не вовне, знание уже есть в душе. Он использует такое понятие семенных логосов, это тоже очень важное для платонизма понятие, логой, сперматикой. Вообще-то оно имеет стоическое происхождение, но вот Плотин как раз этот словарь стоический взял и очень ловко, очень концептуально его переосмыслил. И оказывается, что в душе вот есть эти самые семенные логосы, знания всех вещей, и задача только в том, чтобы их актуализировать. И это как раз отвечает на вопрос, собственно, как возможен некоторый прогресс в познании, потому что, ну, мы не можем сказать, что количество этих семенных логосов, оно конечно. Каждый раз, не знаю, каждое поколение, каждый человек, он может какие-то новые эти штуки актуализировать. И поскольку души конкретных людей, они вот связаны вот этой самой космической перспективой мировой души, как бы они могут к этому уровню восходить, то и в некотором смысле те знания, которые есть вот в душе конкретного Васи, они могут быть актуализированы и в душе конкретного Пети. Потому что в каком-то смысле, вот в этом особенном, диалектическом, натурфилософском смысле, которое выражается в понятии единого многого, ну, у них одна душа. Нет, у них есть и своя душа, но в какой-то перспективе у них одна душа. Да, и это объясняет нам, почему, если там Петя понял, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то и Вася это понял. Дело не в том, что Петя из себя знание, как я не знаю, какую-то монетку из кармана передал Васе. А дело в том, что, предъявив нечто Васе, он в душе Васи актуализировал то знание теоремы Пифагора, которое там уже было. И поэтому Вася сказал, ну да, конечно, и его душа как бы ему сказала, да, что ну, это некое истинное знание. Я всегда это знала, что это теорема Пифагора, ну просто я вот забыла, что это так. Да. И задача человека, его как бы теоретическое предназначение уже состоит не в том, чтобы бегать от вещи к вещи, аффицируя свое воображение, чтобы потом с этим воображением провзаимодействовал материальный интеллект, и чтобы потом этот материальный интеллект извлек из этого образа чувственного воображения какую-то более чистую форму, и она была бы актуализирована действующим интеллектом. И тогда человек, он только аппарат по поставке этих самых образов, вот в этом его предназначение. Но я не знаю, с чем это сравнить. Такое очень... То есть, если это попытаться как-то образно представить, ну, какой-то очень незавидный удел у человечества. Хотя здесь можно сказать, что вот нужно быть скромнее. Вообще, вот кожаный мешок, как бы смирись с тем, что твое существование было нужно для того, чтобы, значит, мы разработали искусственный интеллект, а дальше вот уже реальное, я не знаю, там, прогресс знания, он связан не с людьми, а с искусственным интеллектом. И искусственный интеллект будет как бы сам с собой коммуницировать или коммуницировать уже непосредственно с уровнем божественным, с уровнем вот этого отдельно существующего ума, активного интеллекта, все, как бы, а ты только вот, значит, я не знаю...
1: Статист, который собирает статистику и передает.
2: Типа да, вот вроде этого, такой, я бы сказал, харвестер, сборщик какого-то ресурса, который вот перерабатывается во что-то действительно стоящее. А сам по себе этот ресурс, ну, он как мусор, что ли. То есть его как бы много, и он совершенно бесполезен без переработки. А у Фичина не так. У Фичина, поскольку вот все души в каком-то натурфилософском смысле, это одна душа, нужно вот этим душам между собой взаимодействовать в определенном аспекте. Ну, то есть есть некая перспектива, некоторая телеология, целевая перспектива этого взаимодействия, целевая перспектива восхождения к божественному знанию. Но через что? Как бы через самого себя. Но от другого человека, скажем, от другого философа, с которым мы общаемся, мы можем какое-то знание в себе актуализировать. То есть общение с другим, если это общение направлено, например, не на получение, там, не знаю, чувственных удовольствий, какое-то распаление каких-то там чувственных сфер, если оно вот общение интеллектуальное, как бы теоретическое, оно нужно для того, чтобы душа вспомнила те смыслы, то божественное содержание, которое на самом деле уже в ней содержится, никуда извне оно не приходит. Человек восходит к божественному, поскольку божественное есть в нем, и восходит он к нему через себя самого. Но не нужно думать, что вот ты один такой сел, как какой-нибудь, там, не знаю, буддийский отшельник для медитации, значит, в лесу, и как бы сам все сделал. Тут тоже есть что-то такое, как бы, ну, подозрительное для Фичина. Он, вот, например, очень считает, что очень важно, чтобы философы общались между собой по поводу вот вещей божественных, по поводу правильного понимания ума. И это, в общем, гораздо лучше способствует восхождению к божественным причинам, чем одинокое существование и, как бы, и разговоры только с самим собой. Вот такая у него перспектива получается. А еще очень важно не пытаться думать, что восхождение к божественному происходит только посредством чтения каких-то правильных книжек, например, Плотина или Платона, потому что вообще восхождение к божественному может начаться с самых контингентных вещей. Не знаю, увидел там прекрасную бабочку, прекрасное растение, прекрасное звездное небо. И тут вот, значит, тебя как понесло туда, к божественному. То есть Фичина очень благосклонно относится к вещам контингентным, то есть не необходимым, к вещам единичным, и вообще считает, что, конечно, их тоже нужно познавать, потому что, ну, как я уже сказал, единое многое, да, в принципе, все вещи, они тоже сотворены в каком-то смысле этой самой мировой душой, которая описана Платоном в диалоге «Тимей». Это демиург, который, значит, творит эту самую мировую душу, и потом, значит, все уровни космоса, они творятся внутри этой души, как бы мировая душа, она охватывает космос. Космос, он в каком-то смысле внутри души. Душа больше, чем космос, и душа в платонической традиции больше, конечно, чем тело. Вот в этом особом натурфилософском смысле описываемое понятием «единое многое». Когда мы восходим вот к этой космической перспективе, к божественному знанию, мы в каком-то смысле из тела выходим, но тело при этом не умирает, оно сохраняет свою жизнь, а значит, что и душа в нем тоже сохраняется. И вот поскольку как бы весь космос, он вот этой самой душой наполнен, пронизан этой самой душой, а все знание в душе и содержится, знание нигде за пределами души нету, знание — это то, что есть в душе, то и вот в каких-то единичных вещах это знание может быть актуализировано. То есть в каком-то смысле, когда для перипатетической традиции, вот мы смотрим на бабочку, и мы можем только форму бабочки из нее извлечь, да, как бы умопостигаемую форму бабочки. А для Фичина вот мы смотрим на бабочку и видим, что в ней тоже вот мировой дух веет, да, как бы, что в ней тоже присутствует вот эта самая мировая душа. И мы вспоминаем в платоническом смысле, что и мы тоже — это душа, и высшая часть души — это ум, а этот самый ум, он и содержит в себе вот некое универсальное знание. И раз мы вроде как на бабочку смотрим, а в действительности мы своим умом взошли вот к этому самому божественному уровню, который как раз, в общем, и является реализацией того самого предназначения человека, разумности, которая в нем есть. Но если можно так сказать, если для Аристотеля и Авероэса вот как бы разумность, она такая когнитивная, то для Фичина и платонической традиции гораздо важнее душевность, потому что ум и специфическая ему как бы ноэтическая деятельность — это высшая часть души. Но высшая часть души не такая, что вот лучше бы ничего ниже ума не было, что оно как бы примитивно. А вот оно как бы все вместе. И травинка, и бабочка, вот, они как бы все пронизаны этой самой душой. Конечно, мы должны жить жизнью теоретической, жизнью ума восходить, но через самые удивительные и единичные вещи мы можем к этому восходить, познавая их, видя их связь с целым, с космосом. Фичина в этом смысле и вообще платоническая традиция, вот опирающаяся на диалог Тимей, он, конечно, враг вот такого как бы атомизации, индивидуализма, я вот имею в виду в таком уже социальном каком-то плане. и какой-то человеческой исключительности, да, вот что человек живет в космосе, как бы весь космос живой, ты тоже живой, как бы вот не забывай об этом, да, когда ты там, я не знаю, проводишь ядерные испытания или что-то там, давишь муравьев в лесу. Но, как бы, с другой стороны, и общение с людьми многое дает, да, вопрос в том, как ты общаешься, по поводу чего ты общаешься, ты там бизнес делаешь, деньги зарабатываешь, да, или ты хочешь познать человеческое предназначение, понять, собственно, что у тебя есть душа, да, и каким образом вообще ты с этим миром связан, то есть как ты сюда пришел и как тебе нужно жить, да, вот это как бы техника себя определенная выстраивается в этой перспективе.
1: В этом смысле, мне кажется, Фичино как-то как будто бы больше ценит человека, чем Аверойс, что Аверойс, он пристает таким, как вы описали его, машинкой, да, а у Фичино похоже, что, как бы не банально не звучало, личностью, да, личностью, для которой есть другой, другой, который тоже ценный.
2: Большой другой.
1: Большой другой, да. Мы сейчас много чего можем наговорить, да, из современности. Спасибо вам за такой большой рассказ, интересный, из разных эпох. Получилось так, что мы поговорили об Аверойсе, о Фичино, об Аристотеле.
2: И о Скайнет.
1: И о Скайнет даже, да. И все это связано было с умом, с познанием. И благодарю вас и приглашаю вас прийти еще раз
2: спасибо.
1: В нашу студию позже. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Илья Геннадьевич Гурьянов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. И наш разговор осуществлен при поддержке Российского научного фонда проекта «Герменевтика классического текста как форма философской самоидентификации». Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Петербургская филармония открывает концертный сезон 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича, композитора, чье имя филармония носит уже более 50 лет. В этот день в фойе Большого зала слушателей встретит выставка «Филармония Шостаковича. Гений места», которая посвящена переплетению судеб композитора и старейшей концертной организации страны. Автором идеи и куратором выставки стала руководитель отдела по связям с общественностью, кандидат искусствоведения Марина Монахова, которая и открыла пресс-конференцию, посвященную новому филармоническому сезону.
2: Весь мир готовится отметить 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. 25 сентября концерт открытия сезона по традиции прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии народного артиста России Николая Алексеева. Прозвучит последняя 15-я симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В программе также увертюра к опере «Вильгельм Тель» Россини и третий фортепианный концерт Прокофьева солист Борис Березовский. А 27 сентября свой сезон откроет Академический симфонический оркестр филармонии, также тесно связанный с Дмитрием Дмитриевичем, судьбой его музыки. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитрия Саботиниса прозвучат нотации для оркестра Пьера Булеза, скрипичный концерт Стравинского, солист Павел Милюков и картинки с выставки Мусоргского. Евгений Дмитриевич Петровский, заместитель директора филармонии по творческим вопросам, художественный руководитель Большого зала.
3: Традицией Большого зала филармонии является открытие сезона Большого зала в день рождения Дмитрия Дмитриевича. Традиция установилась в 2011 году. Каждый день рождения Шостаковича мы отмечаем музыку этого композитора. В этом году 15-я симфония, достаточно редко звучащая именно из симфоний в нашем зале. Рядом с симфонией Шостаковича не случайно начинающая эту программу увертюра Россини. В партитуре 15-й симфонии фрагмент увертюры Россини не однократно приводится, это имеет, конечно, большой смысл. Симфония автобиографическая, последняя симфония Шостаковича. Первое ее исполнение состоялось в Москве в январе 1972 года под управлением Максима Дмитриевича Шостаковича. Третий концерт Прокофьева, он как бы оттеняет музыку Россини и Шостаковича. Не могу не сказать отдельно об открытии сезона академического оркестра Димитрия Саботиниса. Много месяцев назад сказал, я бы хотел открыть сезон академического симфонического оркестра с сочинением Пьера Булеза «Нотации». Ну, для меня это был просто такой яркий творческий шок. Я говорю, Димитрис Димитрисович, это просто будет такая творческая бомба. Я очень хотел бы, чтобы это состоялось. Это очень сложно, потому что это вопрос нот, это вопрос огромного состава оркестра. Это партитура, которая иногда имеет в своем составе до 70 нотных строчек. И специально для исполнения этого сочинения даже делался отдельный большого размера дирижерский пульт, чтобы партитура на нем поместилась. Это, конечно, будет ярчайшее событие. Первый опыт исполнения сочинения Пьера Булеза филармоническим оркестром. Булез у нас бывал лично как дирижер. Творческая, амбициозная, яркая задача, поставленная Димитрисом перед оркестром, продолжает традицию этого оркестра и соответствует облику академического симфонического оркестра филармонии. Программа начинается с Булеза и заканчивается картинками с выставки Мусоргского в оркестровке Мариса Равеля. Ну и скрипичный концерт Стравинского в исполнении Павла Милюкова дополняет эту программу. Абонементный цикл, который нами запланирован в Большом зале, призван представить все 6 инструментальных концертов Дмитрия Дмитриевича. 2 фортепианных, 2 скрипичных, 2 виолончельных с первоклассными солистами, ведущими российскими солистами. Это Иван Бессонов, пианист, это скрипачи Вадим Репин и Гайк Казазян. Это 2 блистательных виолончелиста Александр Рам и Борис Андрианов. Конечно же, музыка Шостаковича звучит и будет звучать в отдельных концертах. Еще одна юбилейная дата, под знаком которой пройдет этот сезон Большого зала, это столетие со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича, 27 марта 1927 года. Столетию Ростроповича, этого выдающегося музыканта, великого виолончелиста, посвятили абонемент, который называется «Рыцарь виолончели». Это 6 программ, в которых мы постарались представить многогранного человека и как виртуоза виолончелиста, как дирижера. Ну и Ростропович – это, конечно же, неуемный и интереснейший музыкальный деятель, который поддерживал, который вдохновлял для которого писали выдающиеся композиторы 20 века свои концерты в рамках этого абонемента. И первый концерт скрипичный Шостаковича, и симфония-концерт Прокофьева, который также был написан Сергеем Сергеевичем для Мстислава Леопольдовича. Естественно, концерт Дворжака, концерт Шумана в оркестровке Шостаковича, сделанный Шостаковичем по просьбе Ростроповича. Но и симфоническое сочинение Анри Детье, тембр пространства движения. Второе название этого сочинения — «Звездная ночь». Оно написано по «Звездной ночи» Ван Гога, премьера которого осуществлена Мстиславом Ростроповичем. Сочинение прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Батиниса 21 ноября. 200-летие со дня смерти Бетховена весь мир будет отмечать в марте. Монографический абонемент из 6 программ, включающих сочинения Бетховена, максимально полно в рамках этих 6 программ представлено творчество композитора. Ну и, конечно же, Бетховен будет звучать не только в рамках 6 программ. На протяжении всего сезона прозвучат 8 из 9 симфоний, все фортепианные концерты, скрипичный концерт. Первые и третьи абонементы филармонии, в них сосредоточены самые главные артистические персонали филармонического сезона. И позволю себе остановиться только на первом концерте, открывающем первый абонемент. Это монография Рахманинова, концерт, традиционно проходящий под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева. Это первая симфония Рахманинова, и это колокола рахманиновские. В исполнении колоколов примет участие симфонический хор Свердловской филармонии. Не могу не сказать об абонементе номер 4, это именной абонемент Академического симфонического оркестра. Открывает его 11 октября дирижер оркестра Владимир Абрамович Альтшулер. Музыка Мендельсона, Шопена и «Русалочка» Цимлинского здесь прозвучит. В завершающем концерте Пелиаса Мелизандра Шонберга в исполнении Димитрия Саботиниса. Традиционный фестиваль «Площадь искусств» в этом году 26-й откроется 10 декабря, в день рождения основателя фестиваля, маэстро Юрия Хатуевича Темирканова. Весь фестиваль пройдет под знаком Юрия Хатуевича, его личности, его репертуара, его творчества. Все симфонические программы фестиваля связаны с репертуаром Юрия Хатуевича. Программы пройдут в исполнении заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера Николая Геннадьевича Алексеева в концерте открытия «День Денис Мацуев», здесь концерт.

0: произведения, редко звучащие, я, конечно, бы обратил внимание на кантату Танеева «По прочтении псалма», прозвучит в декабре в исполнении Академического симфонического оркестра. Это исполнение к 170-летию со дня рождения Танеева. Ну и шестую симфонию Николая Яковлевича Мясковского. Это такое возвращение долгов выдающемуся русскому советскому симфонисту. Закрывает сезон филармонии заслуженный коллектив России с Николаем Геннадьевичем Алексеевым сочинением «Гии Кончели». Это «Стикс».
1: Юлия Зороховна Кантер, заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям.
2: Очень важная дата тоже в этом году. Это 95-летие установки органа в Большом зале Петербургской, тогда Ленинградской филармонии. Этот орган имеет очень интересную историю, музыкальную и медицинскую. Приехал к нам из института, который теперь носит имя Отто. Первый концерт состоится уже 29 сентября. Великолепный органист екатеринбургский Тарас Гнец будет за пультом. Еще одно юбилейное событие.
1: Ирина Альбертовна Смукул, художественный руководитель Малого зала филармонии.
3: Мы уже начали сезон 15 числа концертом мужского хора «Оптина пустынь», и сейчас мы продолжаем работать. Малый зал тоже принимает участие в праздновании 120-летия со дня рождения Шостаковича, представляет программу ансамбль «Дивертисмент», струнный квартет номер 7 в оркестровке Ростроповича и две сонаты. Соната для альта и фортепиано в оркестровке Ильи Иоффа и соната для скрипки и фортепиано в оркестровке Цинмана. Кроме абонементных концертов, у нас будет три цикла в этом сезоне. Цикл концертов «Игроки на флейте». Флейтисты филармонии представят 6 программ. Откроется цикл 1 октября в День музыки. Очень своеобразная программа и концерт по заявкам. Их очень просили слушатели исполнить пьесы из детского флейтового репертуара, и они будут чередовать пьесы детского репертуара с серьезными произведениями для флейты в различных камерных ансамблях и соло. У нас будет цикл концертов, который представляет Свердловский симфонический хор «Россия. Свет. Дух». Это три концерта. Первые два посвящены русским народным песням, произведениям русской классики и советских классических композиторов. И третий концерт в июне посвящен монографии композитора Архангельского. Вы знаете, это достаточно редкая программа, очень интересная и привлекательная, не говоря о том, что этот хор очень высокого профессионального и художественного уровня. У нас будет небольшой цикл концертов от Рождества до Рождества. Все они будут радовать слушателей. Конечно, на нашей сцене выступит Александр Князев, Иван Бессонов, ансамбли «Растрелли-Челло-квартет», «Ремолино-квартет», «Скрипач Барретти» с сольным концертом. Мы хотим показать больше молодежи на сцене нашего зала. И очень интересным будет концерт Ангелины Николовской, очень яркой, молодой музыкант. Это сольная виола да гамба. Вы знаете, сольных виолистов да гамба очень-очень мало. И завершаем наш сезон традиционно фестивалем вместе с Московской консерваторией «Барокко в белую ночь».
1: Лев Леонидович Клычков, концертмейстер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, народный артист России. Нам предстоит открытие сезона 15-й симфонии Шостаковича. Что представляется вам важным накануне этого концерта?
4: Для меня музыка Шостаковича – это та музыка, с которой я начал свою творческую жизнь в этом доме. Так нас приучил и наш главный бывший дирижер Игорь Хатович Тимирканов, и мой первый главный дирижер Евгений Александрович Моровинский, с которым мне посчастливилось начать свою карьеру именно с симфонии Шостаковича. Знаковыми были 8-я, 5-я, 6-я и, конечно, 15-я. Это музыка уже зрелого композитора, человека, который прожил огромную, длинную, сложную, тяжелую, при этом яркую, полную бесконечного количества событий жизнь. В ней, как во всей музыке Шостаковича, отражено время, отражена его жизнь. Шостакович – это рупор эпохи, Шостакович – это рефлектор всего, что происходило в жизни страны. А Евгений Александрович, будучи его близким другом, коллегой, с которым он проводил годы и годы, и он это передавал своими жестами, своими взглядами, своими впечатлениями нам, музыкантам. И когда я в 83-м году в октябре месяце играл эту симфонию под управлением Евгения Александровича Моровинского, сидя на последнем пульте заслуженного коллектива, мне было 22 года, а Евгению Александровичу было, соответственно, 80+. Невозможно было не впитать в юном возрасте, я имею в виду себя, ту энергетику, то состояние, которое Евгений Александрович передавал своими жестами, своими словами. Это была абсолютная гармония. Гармония

0: динамики, гармония темпов, гармония фразеологическая, гармония точности во времени. Конечно, я себя ощущаю совершенно счастливым человеком. Повезло сыграть с Евгением Александровичем и пятую, и шестую, восьмую симфонию, пятнадцатую и, наверное, еще первую. Приходите и слушайте.
1: На пресс-конференции, посвященной новому концертному сезону Петербургской филармонии, побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Я напоминаю, что уже в течение нескольких передач мы с вами разбираем возможные современные христианские методологии катехизического характера. То есть, как быть с людьми, которые хотят принять таинство крещения по заповеди Спасителя, а именно вначале научиться, а потом креститься. Именно потому, что мы были оторваны от традиции научения, каждый храм, каждый приход, каждый священник на свой страх и риск исполняет эту заповедь и катехизирует, что называется, как Бог на душу положит. Вот. Ну, конечно, есть определенного рода методики. И одну из них я пытаюсь воспроизводить в этих наших передачах. И напоминаю, что мы в качестве педагогического материала берем то, что должно отзываться в сердцах приходящих не как слова человеческие, а как слова Божьи. Вот, а мы их уже комментируем. Вот. И в связи с этим мы разбираем еще ветхозаветные заповеди Синайского законодательства, Деколог. А сегодня мы поговорим с вами о восьмой заповеди «Не укради», то есть «Не присваивай чужого», которая тоже не очень-то популярна, в особенности в нашей стране. Ну, мы помним с вами советскую реалию. Да, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Вот, вроде бы мы страна материалистов, вот, но почему-то для большинства населения материя становится очень большим дефицитом. Вот, и поэтому, испытывая естественное раздражение на государство, которое хотя и ставит материю над духовным и говорит, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, напомню вам определение Ленина, вот. Но люди испытывают потребность, нужду в самом необходимом. Ну и отсюда такой очень распространенный среди советских обывателей тезис: «Государство не доплачивает, возьму сам». Вот. Не было какой-то особой идеологии, никто не выступал, что называется, с нелегальными докладами на эту тему. Но почему-то все так поступали, и даже сейчас, когда хотят повеселить люди друг друга на предмет счастливой советской жизни, все начинают вспоминать, как они утаскивали что-то с завода, из детского сада, вот через проходной. Ну, действительно, это забавно иногда, но смысл-то один, что люди воровали. И воровали в убеждении, что только и так можно выжить, только и так должно поступать в этом обществе, в этом государстве. Конечно, мне жалко человека, который доведен до отчаяния, до крайностей, нищетой, которая спланирована государством. Вот. Но это особая тема. Я просто бы хотел вернуться к самой заповеди, как к теме того, что Бог, давая ее, а также, как во всех остальных случаях, скажем, с заповедью о почитании родителей, прекрасно понимает, что существуют критические обстоятельства. И, тем не менее, он дает именно эту заповедь, не присваивая себе чужого. Ну вот, чтобы, может быть, пояснить, что я имею в виду, я предложу вам историю, которую мне рассказал один дальневосточный священник про своего отца. Его отец был настоятелем деревенского храма в Серпуховской области, и в период хрущевских гонений на церковь, да, конечно, для государства 20-й съезд партии, оттепель, вот, но для церкви хрущевский период обернулся не оттепелью, а заморозками. Вот, большое количество священников было репрессировано, огромное количество храмов закрыто. И вот этот священник попал под этот очередной, да, государственный идеологический жернов, и его храм был упразднен. Церковь закрыта, община распущена, и он остался без места. Через какое-то время его вызвал к себе уполномоченный по делам религии, офицер в штатском, да, КГБшник. И он ему сказал о том, что в курсе его проблем и готов поучаствовать, помочь ему. Вот. Но священник понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому задал простой вопрос: что я должен сделать? Вот. На что этот господин ответил: товарищ, да? На что этот товарищ ответил: вы должны подписать эту бумагу. Вот, и подвинул ему листок. Священник бегло пробежал взглядом и понял, что это согласие на сотрудничество, на секретное сотрудничество. И он отказался. Он сказал: знаете, я это подписывать не буду. Вот. Тогда этот товарищ сказал ему: я вижу, вы принципиальный человек. Ну что же, я тоже принципиальный. Поэтому не ждите, что у вас появится в скорости какой-то приход. Больше того, если вы не передумаете, я думаю, что вы не найдете себе места ни в этой епархии, не в любой другой епархии Советского Союза. У нас длинные руки. И С этим они и расстались, но он сказал ему напоследок: «Вы знаете, людям свойственно меняться, поэтому вот вам мой номер телефона, если передумаете, приходите». И вот он в таких раздумьях, потому что у него на иждивении находилась старенькая мать, не получающая пенсии, вот, еще как мать врага народа, да, двое маленьких детей, ну и неработающая жена, потому что она за этими маленькими детьми ухаживала. Вот, и он в таких раздумьях пришел, значит, в собор кафедральный, и после службы, на которой он стоял и молился, подошел к своим приятелям, священникам, и рассказал эту историю. Вот, тет-а-тет. Они, значит, так тяжело вздохнули и сказали: «Да, тяжелые времена». И тогда один из них говорит: «Ты знаешь, а я закончил шоферские курсы». Другой говорит: «А я бухгалтерский. Поэтому если поприжмут, то тогда, надеюсь, заработать на кусок хлеба светской специальностью». И вот этот священник рассказывает мне всю эту историю про своего отца и про эту ситуацию и говорит: «Ты знаешь, папа не стал ни бухгалтером, ни шофером. Он остался священником даже и за штатом. Вот. В гражданской одежде, тайком, по домам верующих, в селах, в деревнях он крестил, исповедовал, соборовал, отпевал. Вот. И, соответственно, получал плату натурпродуктом. Вот. Очень часто, говорит, у нас на столе была какая-нибудь крупа, вот, и чай без сахара. И так 8 лет. И вот он говорит: мы не потеряли веры, не нарушили верности». Поэтому, вот, собственно говоря, этот пример показывает, что чистая совесть, хотя бы и связанная с материальными затруднениями, лучше, чем уворованное благополучие. Поэтому принцип самый высочайший может быть сформулирован так: хотя бы и ничье. А раз не мое, нет мне до этого дела. Вот. Но согласитесь, это действительно непросто. Почему? Потому что человек — психофизическое существо, и наша телесность взывает о своих правах. Вот когда это касается еды, когда это касается каких-то других наших физиологических потребностей. Вот. Но мы уже об этом с вами начали говорить и будем продолжать говорить, что Бога человечеству противостоит зверочеловечество. Дьявол всегда будет стараться ставить во главу угла на первое место желудок, плоть. Вот. А Бог будет всегда предлагать нам преобразить нашу животную, инстинктивную, рефлекторную природу в свободу сынов Божьих. А это происходит только в подвиге. Поэтому, когда мы говорим о исполнении заповедей, не теоретически, а практически, мы понимаем, что как только мы начинаем эти заповеди исполнять, сразу же, помимо какого-то нравственного опыта, помимо успокоения совести, какой-то радости от того, что мы нашли свой новый, вечный, на самом деле, путь перед Богом, сразу же приходит и другая сторона медали — наша скорбь. Потому что если я жил воровством, а теперь перестал, то сразу же серьезно начинает ощущаться недостаток мой материальный. Ну вот, скажем, сейчас кризис в стране, и мы видим, как возвращается проблема начала 90-х, как зарплата задерживается, сокращается, не выплачивается полностью. Вот, как, значит, люди, привыкшие жить как начальники на определенные средства, вот, на определенный уровень дохода, они хотят во что бы то ни стало этот уровень потребления сохранить для себя. Вот, за счет своих подчиненных. Вот это, конечно, ну, нечестие очень большое перед Богом. Но что такому человеку для Бога? Он сам себе Бог. Вот. И тот, кто становится жертвой такого поведения, он, конечно, понимает, что, скажем, его начальник, его хозяин ворует. Его-то задача, во-первых, не озлобиться, да, может быть, даже не проклясть, но и молиться за такого живущего, да, чужой кровью, чужим потом, чужими средствами человека, молиться за него о том, чтобы он все-таки прозрел, все-таки перестал быть таким жадным. Почему? Потому что иначе его ждет участь богача из притчи о богатом Лазаре. Вот. Но самое главное, самому-то как быть? Почему? Потому что доведенный до отчаяния, до крайности, а иногда для нас отчаянием и крайностью становится просто понижение зарплаты. Жить еще можно, но мы не хотим жить просто так. Вот. И тогда, конечно, человек должен себе сказать, как быть. Больше того, если я вдруг в коллективе, ну, скажем, я в каком-нибудь специализированном, закрытом учебном или дошкольном учреждении, вот, и там в традиции, скажем, забирать себе какую-то часть продуктов и уносить их домой. И вдруг я прозрел. Как христианин, я могу это сделать только в том случае, если это происходит с официального разрешения, скажем, директора этого учреждения. Да, дети не съели, это осталось, Все равно же выбрасывать, да, потому что никуда это не возвратить. Поэтому я вам разрешаю взять это себе. Вот, если, что называется, официально кто-то берет на себя ответственность такую, то тогда моя совесть чиста. Я иду, беру или там с кем-то еще делюсь. А если это происходит не с согласия, вроде как и запрещения особого нет, да, но все закрывают на это глаза, и вот люди начинают нести, а им нравится, они уже несут не то, что осталось, но и там, скажем, то, что им хочется нести. И я вдруг против всего этого восстаю и говорю: вы знаете, вот я больше так не могу поступать, потому что я понял, что это грех, что это чужое, что это воровство. Вот, ну, например, когда вчерашние соратники, поддельники, да, по такому вот промыслу начинают мне говорить: а что, что, собственно говоря, случилось? Ты же вчера был как мы. И я, устав отмалчиваться, отговариваться, прямо говорю: знаете, я уверовал, я обратился. Я понимаю, что так нельзя. И вот это сразу же вызывает на себя гнев этих людей. То есть они не просто говорят: ну, как хочешь, да, только нас не выдавай, да. Они непременно начинают такого человека выживать из своей среды. А иногда даже очень жестко, вплоть до того, что его обвиняют в недостачах, в воровстве, то есть клевещут на него. Поэтому наше следование заповедям практически всегда обрекает нас на мученичество в той или иной мере, в том числе и от своих ближних. И мы должны быть к этому готовы. Вот. Поэтому, когда мы размышляем о этой заповеди, мы должны понимать, что это очень непросто, хотя, казалось бы, ну чего уж тут сложного. И вот даже, например, рассуждая на тему согласия с тем, что ты будешь урезан, но все-таки жить можно. Я вспоминаю историю с одним нищим, который еще в советское время подошел ко мне и к моему знакомому в тот момент, когда мы еще были семинаристами и молились в церкви. И вот он подходит прямо во время богослужения, вот мы стоим в притворе, он говорит: ребята, на хлеб дайте. Вот. А у меня был такой порыв, жертвенный очень. Вот я, значит, запускаю руку в карман и достаю оттуда 3 рубля. Все вы помните эквивалент денежный, да, советского времени. И даю ему. Вот он, значит, кивнув, прячет деньги и поворачивается к моему знакомому. Вот, но я-то не афит, а этот в церкви давно. И он говорит: а ты? Вот, на что мой друг, да, отвечает: а ты же на хлеб просил. А тот не смущается и так нагло говорит: а ты хлеб с маслом любишь? Вот. Но и мой знакомый не теряется. Он говорит: а там и на масло хватит. Вот. То есть, вы понимаете, вот это поведение такого псевдонищего, оно на самом деле, перевернутое наизнанку, может быть применимо и к нашей ситуации. Как говорил Солженицын, предлагая советской интеллигенции жить не по лжи: хлеб-то уж чистой водой всегда найдется для тебя и твоей семьи. Вот. Но люди, к сожалению, урезанные в своих материальных благах, начинают забывать о чести и достоинстве, в том числе о христианских. Мне кажется, в связи с этим мы можем истолковать слова Христа о последних временах. Вот. Когда наступит тот день, тот, кто в поле, да, не возвращайся домой, и тот, кто на крыше, не спускайся вниз. Вот. Мне кажется, что это связано именно с тем, что человек отлично будет знать, кто перед ним. Я имею в виду Антихриста. Не то, что уж он там как-то совсем, да, инкогнито будет управлять людьми. То есть будет понятно, что он предлагает. Но вот это молитесь о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой, да, или в субботу. Это как раз свидетельство того, что очень часто люди не могут последовать за своим правильным выбором, за своей решимостью, именно из-за того, что материально их сильно держит. Вот какая-нибудь горячая вода, как мне говорила одна моя родственница: ты знаешь, я в лесу устаю, через 2 дня мне хочется принять ванну. Вот. То есть какая там романтика. И вот эта наша завязанность, да, на комфорте, на материи, она может сослужить и плохую службу. Конечно, уж совсем быть таким принципиальным противником цивилизации для того, чтобы пережить времена Антихриста, абсурдно. Он подберет ключик. Вот, если ты живешь на осуждении кого-то, да на вражде к кому-то, он к тебе ключик подберет. Но я хочу сказать, что мы материи, плоти, потреблению в своей жизни все-таки должны отводить то место, которое для нее отвел Господь, а именно вторичное. Вот на первом месте духовное, душевное, и только потом телесное, а не наоборот. В противном случае, конечно, могут быть злоупотребления, кончающиеся трагедией. Вот. Но если теперь эту заповедь посмотреть в расширительном виде, то, конечно, мы можем убедиться, что когда Господь запрещает нам воровать, мы должны подразумевать не только других, у которых мы можем что-нибудь взять как свое, присвоить, сделать своим. Вот. Но мы должны подразумевать самих себя, потому что так же, как человек может жить сам за счет других, присваивая их имущество, идеи, вот, ну не знаю, что еще, собственность какую-нибудь. Ну, в древнем мире и жена могла считаться собственностью, да, поэтому, когда еврею было запрещено прелюбодеяние, подразумевалось именно то, что он смотрит на чужую жену, как на свою собственность. Вот, и тогда и возникает этот грех. Вот сейчас, конечно, мы в расширительном плане говорим об этом, вспоминайте наши прошлые беседы. Но я повторяю, что можно взять много чего из того, что тебе не принадлежит, и посчитать это своим. Но если говорить о самом человеке, то, конечно, мы можем уворовывать у себя. И тогда эту заповедь мы можем применить к себе так же точно, как мы применяем ее к нашим ближним. Я могу воровать у себя здоровье. Я могу воровать у себя энергию жизни. Наконец-то я могу воровать у себя время. Вот все что угодно. И вот когда человек размышляет о прожитом дне, скажем, вечером, когда он садится на край кровати и думает о том, что в его жизни в течение этого дня было не так, или наоборот, что было так, как этого не допустить в будущем дне, он понимает, что сколько угодно было моментов, которые он мог потратить иначе, с пользой для себя. Ведь иногда даже физическая усталость, действительная физическая усталость, ставит нас перед простым выбором. Вот. Просто лечь пораньше или все-таки уставиться в телевизор. Вот. Почитать книгу, хотя бы несколько строк о духовной жизни или просто какое-нибудь классическое произведение, которое меня улучшит, облагородит. Вот. Или заняться ничего не деланием. Действительно, какой-нибудь футбол с пивом в руке. Вот это все так часто встречается. Вот. Или даже если речь идет о чтении, что выбрать, да? Высококачественную, да, высококалиберную, выразимся так, литературу. Да, или какие-нибудь однодневки, какие-нибудь журнальные статьи, ни к чему не обязывающие, ни о чем, как бы мы сейчас выразились. И это тоже будет воровство. Если хотите, воровство своей личности у вечности. Почему? Потому что раз уж мы говорили, что я, помимо тайны моей души, что есть душа, вот философы спорят и по сей день, вот я могу точно сказать, что на эту основу, Богом созданную, Богом данную, да, я накладываю тот материал, который позволяет мне, мое «я», опознать, во-первых, не только как уникальность, не только как то, что от всего остального отличается, но и на определенного рода потенциал. Все говорят о себе, как о «я». Все себя позиционируют как личности. Но общаясь с одним человеком, мы понимаем, что перед нами Эллочка-людоедочка. А общаясь с другим человеком, мы понимаем, что это в хорошем смысле черная дыра. Но она на самом деле не черная, она затягивает нас своей мудростью, своей красотой. И мы рады быть затянуты туда. А как так появилось? Он же не с неба свалился, а просто человек не воровал у своей личности время. Вот, и поэтому стремился использовать каждую минуту с пользой. Вот. Если этого не происходит, то тогда мы только те, кто мы есть. Вот. И мир такой, каким его делаем мы, я в том числе. Ну вот это что касается этой заповеди. И, повторяю, она помимо такого вот практического своего момента, она может быть нами возведена в глубочайшие метафизические сферы. И опять-таки эта заповедь притянет на нас стрелы дьявола, как, в общем-то, и всякая другая. Как только мы захотим быть перед Богом по-настоящему честны, как только мы захотим жить по Его заповеди и не присваивать чужого, вот сразу же мы наживем в себе врагов. Если говорить о врагах внешних, то это то, о чем я сказал. А если говорить о врагах внутренних, конечно, моя падшая природа будет склонять меня именно к воровству времени. Вот. И тут сколько угодно будет оправданий о том, что человек должен быть еще и созерцательным существом. Ничего, что я по-обломовски на диване полежу, ничего, что я уставлю в телевизор, потому что это может быть доказательством Бога, но от обратного, поэтому буду смотреть на эти никчемные сериалы, вот, на эти ничего не значащие картинки, вот, буду смотреть с тем, чтобы потом вожелать истины. Ну вот года идут, а человек все смотрит и смотрит, вот, а истина желает только теоретически. Ну вот на этом давайте сегодня мы с вами и закончим наше общение, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До свидания.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Песнопение «Утреннее великое словословие» композитора Александра Кастальского прозвучало в исполнении хора Церкви всех скорбящих радость под управлением Николая Матвеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан осветил новый храм в Вырице. Митрополит в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября в главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен, которым завершилось пребывание чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил епископ Тихвинский Ладино-Польский Мстислав в сослужении ключеря собора протоиерея Александра Солдатенкова, клириков собора и представителей военного духовенства. Святыня находилась в храме с 4 сентября. За это время к ней пришли сотни прихожан, чтобы помолиться, приложиться к образу и попросить заступничество Царицы Небесной. Икону перенесли в храм Архангела Михаила в деревне Акулинино Домодедовского городского округа, где святыню встретил епископ Павлово-Посадский Силуан. 20 сентября, в неделю 16-ю по Пятидесятнице, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, при Вырицкой районной больнице и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященство сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского районного округа и настоятель храма протоиерей Владимир Вафин, а также иереи Владимир Хромов, Петр Москалев, Артемий Вандышев и Илья Хмаленко. По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил епархиальными наградами активных прихожан и благотворителей храма. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме Рождества Богородицы села Рождественно Гатчинского района. Его преосвященство сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, протоиерей Александр Селиванов, настоятель храма протоиерей Олег Яковлев и иерей Евгений Носолодин. По окончании богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником, а также матушку Людмилу Селиванову с предстоящим 90-летним юбилеем и наградил ее медалью преподобномученицы Марии Гатчинской первой степени. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Рождества Богородицы деревни Глинка Тоснинского района. Его преосвященство сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил настоятеля храма протоиерея Андрея Томашевича архиерейским знаком «За усердные труды». Праздничная божественная литургия была совершена 21 сентября в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске. Богослужение возглавил настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был возведен на центральной площади Приозерска в 1836-47 годах по проекту архитектора Давида Висконти. Храм является памятником архитектуры регионального значения. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. За богослужением молились епископ Нарвский и Причудский Лазарь, настоятельница обители игумения Екатерина и паломники. Игумения Георгия в миру Валентина Щукина родилась в Ленинграде в верующей семье, пережила блокаду. В 1949 году приехала в Пюхтицкий монастырь, приняла там постриг. В 1989 была назначена в возрождаемый Иоанновский монастырь на Карповке. Как старшая сестра трудилась над реставрацией храма и покоев святого Иоанна Кронштадтского. В 1991 году была назначена настоятельницей Горнинского монастыря в Иерусалиме. Святейший патриарх Алексий II указал ей принимать паломников, ремонтировать ремонтировать и восстанавливать обитель и подготовить себе замену. Она была возведена в Сан-Игумении в Московском Елоховском соборе. Когда прибыла в Горнинский монастырь, в нем уже 5 лет не было игумении. Стараниями матушки обитель приобрела цветущий вид и стала центром приема паломников. В 2003-2007 годах был достроен главный собор. Весной 2020 года матушка была освобождена от настоятельства по состоянию здоровья и определена почетной настоятельницей. Игуменья Георгия скончалась 6 февраля 2022 года. В Петербурге 24 сентября пройдет региональная встреча добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Встреча посвящена деятельности добровольцев и сестер милосердия на Донбассе. Мероприятие адресовано всем неравнодушным людям, кому близка тема милосердного служения ближним, кто хочет укрепить свою веру делами милосердия. В мероприятии примут участие иерей Никита Цыганков, руководитель Координационного центра по работе с добровольцами и сестрами милосердия, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, иерей Алексей Дудин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, Наталья Летавина, руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии, а также добровольцы, лично принимающие участие в гуманитарных выездах в зону конфликта. Мероприятие пройдет в синем зале епархиального управления по адресу набережной реки Монастырки, дом 1. Вход свободный, начало в 19 часов. 28 сентября в Доме книги по адресу Невский проспект, 28, состоится презентация книги «Владимирская купель Петербурга», посвященной князь Владимирскому собору, его истории и святыням. Автор книги – историк Дмитрий Бахонский и настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров. Особое место в издании занимает работа с архивными источниками. На их основе в книге представлены исторические сведения и факты из истории собора, ранее не получившие широкой огласки. Архивные материалы позволяют по-новому увидеть отдельные страницы жизни храма, судьбы связанных с ним людей и события разных периодов его истории. Также книга рассказывает об архитектуре собора, его духовной жизни и особо почитаемых святынях. Вход на мероприятие свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77 84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 226-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему.
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чтобы более точно понять смысл и содержание притчи о злых виноградарях, рассказанное Господом Иисусом Христом и повествующими всеми тремя евангелистами-синоптиками Матфеем, Марком и Лукой, необходимо выяснить прежде всего, к кому она относится. В 11 главе от Марка мы читаем, когда он ходил в храме города Иерусалима, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины. С ними-то и шел разговор, но вот беседа законоучителями иудейского народа все более стало перерастать в непримиримое столкновение, и, желая как-то успокоить своих спорщиков, Христос недвусмысленно предложил для них, для их разумения, притчу о винограднике и виноградарях. Некий хозяин дома затратил много средств для устройства своего виноградника, который должен стать со временем весьма плодоносным. Уход за ним он поручил виноградарям, арендаторам. Когда же наступило время сбора плодов, хозяин послал за ними своих слуг. Но виноградари, схватив иного, прибили, иного убили, а иного побили камнями. Печальная участь ждала и последующих посыльных. Наконец хозяин посылает своего сына в надежде, что они постыдятся его. Однако те решили, что если убьют и сына, то виноградник достанется им. и, схватив его, вывели из виноградника и убили. И так, продолжает Христос, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Спрашивает он их. Они говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Неужели вы никогда не читали в Писании, говорит Христос, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И далее евангелист Матфей добавляет: «И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа». В этой притче проходит вся история еврейского народа в его отношении к домостроительству человеческого спасения. Возлюбленный Богом избранный народ, предназначенный к тому, чтобы спасти все человечество, дает ему Синайский закон, точно определявший правила жизни и поведения, ставший для него оградой, препятствующим слиться с другими языческими народами и раствориться в окружавшем его море религиозных суеверий и идолопоклонства. Он имеет собственный храм, запечатленный уже при создании явлением особой силы и благоволения Господа Саваофа. Этот храм служил как бы сторожевой башней, где на страже чистоты веры и жизни народной должны были стать священники и левиты, назначенные для этого самим Богом. Наконец, вся религиозно-теократическая организация еврейского народа были как бы для него точилом, то есть процессом для выжимания сока из виноградных ягод, подобно тому, как сочные грозди винограда, проходя через точило, давала ароматное вино, так искренно верующий и ревностный израильтянин, подчиняясь религиозному ритуалу и религиозному укладу жизни древней общины, мог выявить и воспитать себе все лучшие качества духа, требуемые законом Иеговы. Однако вместо доброй грозди он принес дикие ягоды. Идолопоклонство, самые чудовищные культы Востока с их разнузданной жестокостью и сладострастием постоянно отвлекали массу еврейского народа от почитания истинного Бога. Патриархальные традиции общественной жизни, строгие правила семейного уклада часто уступали место половой распущенности, чувственности, алчности к наживе, лживости, вероломству и другим порокам. С какой горечью говорят об этом упадке народного духа пророки, эти посланники Божии, не жалевшие ни сильных слов, ни собственной жизни, чтобы призвать своих собратьев к покаянию. Все было напрасно. Народ или не слушал их речей, или, разъяренный обличениями, предавал их мучительной смерти. Великий Искупитель человечества Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, послан на землю для спасения людей, был распят тем же неблагодарным народом. Вместо правды – вопль, вместо правосудия – кровопролитие. Убийствами платил Израиль Богу за его покровительство и заботы. Это был великий грех пред Богом не только потому, что в нем сказывалась черствая неблагодарность порочного сердца, и не только потому, что убийство посланников Божьих было дерзким мятежным восстанием против самого Бога, а и потому, что убийство само по себе считалось величайшим преступлением против закона Божия. Виноградник был отдан не тем, ради кого он был насажден, он был отдан другим виноградарям, церкви новозаветной. Сегодняшняя притча в то же время отображает и всю историю человеческого рода, со всей его страшной неблагодарностью как к Богу, так и к друг другу. Господь Бог создает прекрасный, дивный мир, оградил его своим промыслом, крепостью, провидением. Премудрый Творец сделал все, чтобы этот мир стал прекрасным садом взаимной любви между Богом и его творением, чтобы эта радость произливалась в нескончаемой божественной литургии невечернего света. Но мы, люди, сделали этот мир местом страшного разорения, где нескончаемым потоком льется человеческая кровь, идут войны, где совершаются жестокие, бесчеловечные поступки. Мир, в котором не стало места миру. И Господь Бог из года в год, из поколения в поколение посылает своих вестников, дабы они собрали плоды веры и святости. Посылаются патриархи, пророки, ангелы, апостолы. Наконец Он Сам приходит, но и Его распинают. Порой мы, новозаветная церковь, новозаветное человечество, не всегда сознаем и понимаем судьбоносное присутствие в этом мире краеугольного камня, того самого, который должен был сделаться главой угла, фундаментом, основой всего новозаветного творчества. И если мир отвергает краеугольный камень Христа, то почва этого мира легко разрушается порывом ветра сомнений, неверия, цинизма, измены, предательств. Увы, но все те же современные виноградари продолжают отвергать им созданную церковь, отвергают, побивают камнями его пастырей. Вчитываясь и вдумываясь в притчу о злых виноградарях, невольно представляешь тот краеугольный камень Христа, на котором было воздвигнуто здание и нашей русской жизни. Евангелие, церковь стали и для нас тем основанием, которое веками скрепляло и связывало воедино все стороны многообразного российского бытия. Святой князь Владимир на берегах Днепровского Иордана крестил Русь и этим актом положил начало новой православной цивилизации. В единое время вся земля наша восславила Христа с Отцем и Святым Духом, писал один из выдающихся иерархов Киевской Руси, митрополит Иларион, и добавляет: «Тогда солнце Евангелия нашу землю осветило». От простолюдина до высших слоев общества русский человек впитывал православную веру столь глубоко, что вскоре она стала для него единственно возможной формой жизненного существования. Конечно, много мрачных, темных, кровавых страниц содержит в себе историческая летопись нашего Отечества. Но еще Федор Михайлович Достоевский призывал судить о русском народе не по тем грехам, которые он часто совершал, а по тому идеалу, который он умел сохранять в своей душе. Сегодня, когда современный мир России поднимается и преображается от хаоса, мерзости и запустения проступков злых виноградарей XX века, которые жестоко, демонически пытавшихся до основания разрушить российский виноградник Христов, каждая божественная литургия православных храмов наглядно подтверждает, что Россия осталась верна своему виноградарю Христу Спасителю. Каждый из нас есть труженик винограда Христова. И трудиться в нем надо так, что когда вновь придет хозяин Бог за сбором плодов святости и веры, будем достойны той награды, которую Он принесет для своих тружеников. Это вечная жизнь в Царстве Небесном. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».

Египте в первые века христианства. Священномученик Автоном, епископ Италийский, во время гонений в царствование императора Диоклетиана оставил Италию и поселился в Вифинии. Там он создал большую христианскую общину. Узнав об этом, император повелел схватить скрывающегося в Вифинии епископа. Но святитель успел удалиться и некоторое время скрывался от римских властей. Вернувшись в Ефимский город Сарею, он продолжил служить в освященном им храме архистратига Михаила. Однажды новообращенные христиане из язычников разрушили идольское капище. Желая отомстить христианам, язычники напали на храм архистратига Михаила во время совершения в нем богослужения и убили священномученика Автонома. Сегодня празднуется память священномученика Иулиана и с ним пострадавших 40 мучеников. Все они приняли мученичество в IV веке. Иулиан был пресвитером. Во время гонений он укрылся в горах со своими учениками и совершал богослужение в пещере. Когда святого Иулиана схватили, то потребовали указать место, где скрываются его ученики, но пресвитер отказался. После истязаний священномученик был усечен мечом. Узнав об этом, 40 его учеников пришли на место страдания святого Иулиана и исповедали себя христианами, после чего также были казнены. В этот день мы чтим память преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца, жившего в XIV веке. Он был вторым игуменом серпуховского Высоцкого монастыря, после преподобного Афанасия Старшего, ученика преподобного Сергия Радонежского, им же и поставленного первым игуменом в Серпухове. Потому он называется также Афанасием Младшим. Преподобный Афанасий Младший, так же, как и его предшественник, во всем следовал примеру преподобного Сергия Радонежского и умел внушить братьям монастыря любовь к Богу и молитве. Сразу же по кончине преподобного Афанасия на месте его погребения стали совершаться чудотворения. Еще одного преподобного прославляет сегодня Русская Православная Церковь – Воссиана Тикснинского. Он был родом из крестьян и занимался портняжным ремеслом. Оставив семью, он принял постриг от преподобного Феодосия Тотемского и несколько лет подвязался в его обители. Затем он поселился при храме Николая Чудотворца на реке Тиксне, поставив себе рядом келью. Он носил вериги и никого не принимал, кроме своего духовного отца. Через 13 лет, в 1624 году, он приставился ко Господу. Через 23 года, во время эпидемии моровой язвы, на могиле преподобного стали совершаться исцеления, и началось церковное почитание подвижника. В этот день в 1704 году были перенесены мощи святого праведного Симеона Верхотурского. Он подвязался на Урале недалеко от города Верхотурья в первой половине XVII века. Праведный Симеон Верхотурский приставился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме архистратига Михаила. Через 62 года святые мощи праведного Симеона были перенесены в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляются священномученики протоиерей Федор Лебедев, иерей Иоанн Прудентов, протоиерей Николай Житов и мученик Алексей Ворошин. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Мученик Алексей Иванович Ворошин родился в 1886 году в семье старосты храма села Елнать в Костромской губернии. С юности он любил молитву, в течение года подвязался послушником в Троицкой Кривоезерской пустыне близ города Юрьевца-Повольского, а затем вернулся домой и жил вместе с отцом. Когда пришло распоряжение от советской власти создавать колхозы, крестьяне, думая, что рабоче-крестьянская власть – это власть справедливая и святая, избрали председателем колхоза Алексея Ивановича Ворошина. Но он не изменил своей жизни, постоянно молился, не пропускал ни одного богослужения в храме и редко выходил из дома. Не прошло и года, как советская власть на место председателя колхоза прислала из города своего человека. В 1928 году Алексей Иванович принял на себя подвиг юродства. Он жил где придется, одевался в лохмотья, никто не знал, где он ночует. Господь наградил подвижника даром прозорливости. Святой ходил по домам и предсказывал крестьянам, кто из них будет отправлен в ссылку. Храм в селе вскоре закрыли. А блаженный Алексей продолжал жить по-прежнему, ходил по селу в одной и той же одежде, его гнали и смеялись над ним. Несколько раз его арестовывали и отправляли в психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали,

0: звали его здоровым и отпускали. В последний раз он сам вышел навстречу тем, кто пришел его арестовывать. Он был заключен в тюрьму в городе Кинишме. Там он постоянно пребывал в молитве и почти ничего не ел. По тюрьме прошел слух, что в одной из камер находится святой. Начальник тюрьмы пришел посмотреть на него и спросил блаженного Алексея, правда ли, что он святой. Алексей Иванович ответил, что он грешный и убогий человек. «Правильно», — ответил тюремщик, — «у нас святых не сажают». «Что ты со мной говоришь, когда у тебя дома несчастье?» — ответил ему блаженный. Но начальник тюрьмы не обратил внимания на его слова. А придя домой вечером, он узнал, что его жена покончила с собой. После этого блаженного Алексея замучили в тюрьме до смерти. В продолжении церковного календаря послушайте житие праведного Симеона Верхотурского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Праведный Симеон родился в начале 17 века в европейской части России в семье благочестивых дворян. Повинуясь божественному водительству, он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви. С благовестием о триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался иноверцев, вагулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого за его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон пробудил в сердцах вагулов стремление к добродетельной жизни. В девственной сибирской тайге он предавался богомыслию, в каждом живом существе видя неизреченную премудрость сотворившего вся. Подвижник никогда не оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со смирением и молился о своих обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и нестяжательства. Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклоненного стояния на камне в дремучей тайге. В 10 верстах от Меркушина на берегу реки Туры подвижник имел уединенное место, где ловил рыбу, но и здесь он проявлял воздержание. Рыбы он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания. Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте у храма архистратига Михаила. Господь прославил своего ученика, который оставил все земное ради служения ему, единому. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления. Так был исцелен разбитый параличом человек. Митрополит Сибирский Игнатий послал людей для освидетельствования фактов. Один из посланцев, иродиакон Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он увидел перед собой человека в белой одежде. Добрым взглядом он смотрел на Никифора и на вопрос последнего «Кто ты?» явившийся ответил «Я Симеон Меркушинский» и стал невидимым. Митрополит Игнатий, убедившись в нетлении мощей святого Симеона, воскликнул: «Свидетельствую я, что воистину это мощи праведного и добродетельного человека. И ныне, по молитвам святого Симеона Верхотурского, Господь являет благодатную помощь, утешение и избавление от лукавых и нечистых духов. Бедствующие путники по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто сибиряки обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных параличах». 12 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Надписи на серебряных досках в обители свидетельствовали об исцелении по молитвам праведного Симеона в различные времена. На месте обретения честных мощей в селе Меркушине выстроили в 1808 году каменную часовню, и там, где была могила, забил источник, который и по сей день посещают верующие. Приходят они и на утесистый берег реки Туры, где под вековой елью любил уединяться праведник. Благоговейные паломники берут в дома на благословение воду из источника и опавшую от многолетнего дерева хвою. Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, основанный в 1604 году вплоть до 17-го столетия, был единственным миссионерским пунктом во всей Западной Сибири. В советское время в монастыре размещалась колония для малолетних преступников. Главная святынь монастыря, мощи святого праведного Симеона Верхотурского, хранились в запасниках областного краеведческого музея и были возвращены церкви только во время празднования тысячелетия крещения Руси. К духовной жизни монастырь был возвращен в 1990 году.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучала стихира русским святым на мелодию «Подобно доме Евфрафов».
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тягу уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, послей благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чесе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь, и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: «Я есть путь и истина и жизнь» — эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не скрыты от Тебя. Ныне я живу в уничиженном виде. Ты же, Христе, зовешь меня к вере и принятию откровения, что Отец любит нас, как любит Он Тебя, Своего Единородного Сына. Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 27 и 17, стих 20 и 23. Безмерно велико дерзание наше по вере во Христа. Недаром блаженный Павел говорит, что безумие Божие сильнее человеческой мудрости, что плотскому рассудку кажется совершенным безумием, то для верующих есть премудрость и сила, жизнь и свет. Но если для всякого человека дерзание быть христианином есть акт, превосходящий меру человека, то что скажу я о себе? Мне от детских лет усвоилось сознание моего ничтожества, и я даже пред людьми бездерзновенен. И все же посетил меня малый свет, и я поверил во Христа Бога. Затем последовало более обильное излияние света в связи с моей в Него верой, и вера моя углубилась новым познанием. Как бы ни был я воистину ничто, но нетварный свет являлся мне именно за веру во Христа. Мой ум преодолел стену рассудка, недоумевавшего, бессильного понять, что персона и ипостась обладает всеобъемлющим познанием, настолько, что от него не скрывается ничто во всем космическом бытии. Ни один воробей не упадет на землю без воли Отца нашего. У нас же и волосы на голове все сочтены, и нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Евангелие от Матфея. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к евреям. Мои отношения с Богом носят исключительно личный характер. Вне личных отношений нет понятия о грехе. Вне сего нет любви между человеком и Богом. Вне сего нет и не может наличествовать бытийное познание Бога. Вне сего все поглощено смертью. Все утопает в самом настоящем небытии. То, о чем я собираюсь сейчас писать, происходило более полувека тому назад. Период напряженный. Весьма многое, вернее, все мне было неясным. А жизнь так коротка, и Бог так безмерно велик и далек. Кто научит меня идти к Нему прямым путем, не теряя времени на блуждание по чужим дорогам? Я, конечно, искал такого человека или таких людей, которые могли бы мне быть помощниками, наставниками. Но тот факт, что снизошла на меня некая сила, да то ли мне неведомая, молитва, которую нельзя было остановить ни днем, ни ночью, естественно, сделал сию последнюю моей опорой на всякий момент. И были случаи, когда через молитву я получал вразумление, как я верую от Бога. Приведу некоторые примеры, которые положили на мне печать, которые стали для меня камнями в основании моей жизни. Не прозревая правды Божией в судьбах человечества и вообще всех людей, взятых в отдельности своей, я томился во мраке, владевшем мною. Я бывал подобен малому ребенку во всем беспомощному. Испытывая нужду что-то понять, я становился нетерпеливым от боли душевной и ждал помощи от Бога.
и Господь снисходил к моему невежеству и не оскорблялся моею дерзостью, но как мать сострадал мне и спешил с ответом. И это не один, а много-много раз. Подобным же образом он обращался с многострадальным Иовом, бурно выражавшим свои протесты. Вот один из моих случаев. Это было во Франции в 20-х годах, еще до моего отъезда на Афон в 1925 году. Я долго с плачем молился Богу: «Найди средства спасать мир, всех нас, развращенных и жестоких». Особенно горячую была молитва за малых сих, за нищих и угнетенных. К концу ночи, уже на исходе сил, я на время потерял молитву из-за пришедшей ко мне мысли: «Если я так, всею силою моего сердца, сострадаю человечеству, то как понять Бога, безучастно смотрящего на зло страдания многих миллионов, созданных им же самим людей? Почему он допускает неисчислимые насилия одних над другими?» Итак, я обратился к нему с безумным вопросом: «Где ты?» И в ответ услышал в сердце слова: «Разве ты распялся за них?» Эти короткие слова, произнесенные духом в моем сердце, потрясли меня. «Тот, кто распялся, ответил мне как Бог». Короткий ответ Бога обычно заключает в себе сущность дела. Божие Слово приносит в душу новое, особое чувство бытия, сердце испытывает прилив светоносной жизни, ум вдруг постигает дотоле скрытые смыслы. Прикосновение к нам творческой энергии Бога нас новотворит. Полученное таким путем познание не подобно философской интеллекции, вместе с уразумением положения всему существу человека сообщается иной образ существования. Ведение Бога сливается с потоком молящейся любви к Нему. Что же мыслил я в то время по получению ответа от Бога? Вот что. Если Бог такой, каким явил Его распятый Христос, то все мы, и только мы, повинны во всяком зле, наполняющем всю историю человечества. Бог явил Себя в нашей плоти, какой Он есть. Но мы не просто отвергли Его, мы убили Его позорной смертью. Я увидел духом, что не отсутствие сострадания к нам в Боге причина людских терзаний, но исключительно злоупотребление человеком даром свободы. В споре моем с ним он победил. Сначала залил меня горький стыд за безумно гордую мысль, будто я сострадателен более, чем он. От стыда пришло покаянное самоосуждение. Затем все преодолела радость. Господь не только не осудил меня за дерзость, но даже излил на мою главу обильное благословение. Позднее я понял, что и сама сострадательная молитва та была Его действием во мне. Пойду дальше. Описать данные мне опыты духовные — задача непростая. Я жил в разорванности человека, поставленного на грани двух миров — этого видимого и другого невидимого, умопостигаемого, небесного. Тем, что я говорю, что я был поставлен на грани двух миров, хочу показать, что происходившее превосходило меня. Не я бывал инициатором, но живой Бог, в святые руки которого я впал. Мой дух, хотя и страдал, но все же был увлечен в удивление Богу. Опыт показал мне, насколько инертна наша природа в грехе.
Даже такие молитвы, как приведенные выше, не сразу излечивают нашу падшую натуру. Под непрестанно возрастающим напором внешних событий нашего века, принимающих все более и более угрожающий характер, и опять возвращался к борьбе с Богом. Теперь я отдаю себе отчет, что хотя на поверхности моя жизнь протекала без видимых от людей преступлений, но в глубине, духовно, я был и есмь тьма. Конечная цель молитвы неизменна в веках, но не теряя единства инициального устремления, в ходе жизни она непрестанно меняется в своем содержании. Иногда она объемлет весь мир в его совокупности, иногда же сосредоточивается на нуждах данного момента. Различные положения могут явиться ее импульсом: личное покаяние, сострадание ближним, просьба о помиловании их, искание просвещения в недоумениях, выражение благодарности Богу за его благой промысел или восторга пред Богом Спасителем и многое другое. Жажду Бога, свет от Него исходящий и действующую в нас силу Его, как изображать? Я сознаю свою полную неспособность. Вижу, что не избегаю повторений, как бы того же самого, впадая в утомительные излишества или бываю слишком кратким.

Не раз моя молитва, если возможно так назвать то, что бывало со мною в действительности, доходила до недопустимой дерзости. Продолжая видеть царящим во всем мире кошмар насилий владыка князей земли над своими же братьями, я в горечи сердца говорил: «Если Ты создал все, что существует, если без Тебя ничто не начало быть, то все эти гнусные преступники, способные проливать кровь миллионов и миллионов людей по всей вселенной ради немногих дней извращенного удовольствия господствовать над бедными страдальцами, то не они повинны суду, и не они ответственны. Ты, как Творец всего, единственный виновник неисчетного горя земли». Тяжким было это искушение. Я стоял на грани отчаяния и как бы безумия, дурного отчаяния, которому не виделось никакого исхода. И опять посетил меня Господь. Его мир коснулся сердца моего, и мысль моя потекла по иному руслу. Отец послал Сына Своего, чтобы спасти мир. И Его они убили. Но вот Он воскрес, как победитель смерти, и уже как царь вечности совершит суд свой над народами по правоте. Итак, что же? Не в пределах земли разрешается вопрос о добре и зле. Пошедшие на заклание, как овцы, не противясь злому, уподобится Сыну Отчему и совоскреснут с Ним во славе неувидаемой. Горе мне, что я вторично боролся с Богом в той же самой перспективе. Но вся моя дальнейшая жизнь нуждалась в категорическом решении вопроса, ставшего затем кардинальным для всего христианства, как реагировать на гонения со стороны князей мира сего. Господь нам дал благодать мыслить, как Сам Он мыслит. Апостол Петр вел себя в Гефсиманском саду по-человечески, но Христос сказал ему: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец?» Таким был для меня путь непосредственного наставления свыше через молитву. Так раскрывался для меня смысл послания к Ефесянам о глубине и широте и высоте замысла Божия о нас. Наша земная жизнь в сущности не больше, чем краткий момент, данный нам благим Отцом, чтобы мы проникли в превосходящую разумение кенотическую любовь Христову. Вне сего пути никто не сможет исполниться всею полнотою Божиею. Здесь мы повешены на крестах, пусть еще невидимых, но только таким образом можем мы постигнуть величие человека и неисследимую бездну божественного бытия. Невозможно на нашем языке выразить неспосылаемое нам через крестный путь Отцом богатство. Бог неделим в себе. Когда Он приходит, то приходит весь, и как Он есть в Своем предвечном бытии. Мы не вмещаем Его. Он открывает нам Себя через ту точку, в которую мы стучим. «Стучите, и отворят вам». Он говорит короткую фразу, но не хватит жизни, чтобы исчерпать ее содержание. Мы благоговейно ощущаем Его Отечество, мы видим, что Он жаждет сообщить нам свою безначальную жизнь, иметь нас до совершенства подобными Сыну Своему, который есть печать равнообразная Отца. Непостижим замысел Его о нас. Из ничто Он творит равных Ему богов, и все наше существо в умилении поклоняется Ему не в страхе пред суровым владыкой, но в смиренной любви к Отцу. Господь сохранил меня от всяких связей,
рвать которые было бы трудно. Итак, когда я стал нуждаться в свободе от какой бы то ни было ответственности за другую жизнь, я располагал ею. Я благодарил Бога за сей обо мне промысл Его. Я был спокоен при мысли, что если я умру, то от этого никому не будет ущерба. Великим было мое счастье, я безбоязненно мог идти на всякий риск, даже до смерти. Мой ум всем вниманием погрузился внутрь, и там пребывал безысходно, годами. Молитва менялась в своих формах и силе. Не всегда влекла меня с одинаковой властью, по временам же я отдавался ей без насыщения. И если бы тогда, еще во Франции, до моего отъезда на Афон, я захотел ее остановить, то не смог бы. В те благословенные дни я бывал и самым несчастным на земле, и вместе блаженным до преизбытка. Иногда незримый огонь касался верха моей головы и быстро пронизывал мое тело до ног, и пламенная молитва с великим плачем за мир овладевала мною. Большей частью тогда я молился, стоя на коленях, прижавшись лбом к полу. Когда же изнемогало тело, я засыпал, но в моем ясном сознании я не прекращал молиться и ощущал себя спящим. Лишь проснувшись, я мог понять, что тело мое спало, потому что не всегда оно было в том положении, в котором я молился. Два раза на улицах Парижа из-за молитвы я терял восприятие материального мира вокруг меня. Я благополучно добирался до того места, куда направлялся. Жалею до некоторой степени, что не было со мною такого свидетеля, который описал бы мое поведение в подобные моменты. Однажды в Париже я был на вечере широко известного поэта, читавшего свои произведения.

Духом Божиим. Внутренне я пережил удивительный процесс борьбы между влечением к искусству и молитвою. Последняя победила страсть живописца, но не легко и не скоро. Затем в Богословском институте она же помогала мне сосредоточивать внимание на преподаваемых предметах. Приходилось бороться с этим своеобразным препятствием, драгоценным в самом себе. Моей жизни в институте благоприятствовало то обстоятельство, что у меня была отдельная комната над квартирами профессоров, где я мог молиться в привычной мне позиции. И все же, при всем моем интересе к церковным наукам, моя духовная нужда пребывать в молитве терпела ущерб, и я уехал на Афон.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: В исполнении хора Павловского собора города Гатчины прозвучал тропарь «Богородица Дева» композитора Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача 11.

Удивительное ощущение. 5 лет успешно строил, и вдруг оказывается все как бы в развалинах, все под сомнением. 5 лет назад оставить их с их говорильней, они погибли бы все. Но твердой рукой, выведя их из гибели, теперь присуждаешься испытать заушение и впервые заколебаться. Да, ошибся, да, погорячился на ровном месте, да, хотел проучить заносчивый государственный совет. И вдруг с неожиданнейшим изворотом, который отличает великих адвокатов от маленьких, кадет Маклаков восклицает как о самом ранящем его. «Что сделали с монархической идеей? Я монархист не меньше, чем председатель Совета Министров», — огорошивает он Думу. «Я считаю безумием отрицать монархию там, где ее исторические корни крепки. Но этот защитник монархии, вмешивая имя государя в свой конфликт с Государственным Советом, недостойная форма, сомнительный акт, из просьбы об отставке извлек себе пользу. Этот изворот и этот трепет адвокатского голоса уже не к Думе, он возносится выше самоварного корпуса Родзянки, выше, выше. Он не может не достичь тех ушей, не пронзить их неизбежностью окончательной отставки премьера. Выйдя говорить, как будто в защиту Думы, Маклаков блистательно дотянулся отсечь недостойного министра от великого царя. Только так и могла Дума столкнуть Столыпина. В союзе с ненавидимым монархом и в союзе с ненавидимыми сферами. И достигнув этой главной цели, недоступной Думе, хотя бы вся она проголосовала заедино, Маклаков разрешает себе теперь и завершительную пощечину. Для государственных людей этого типа русский язык знает характерное слово — временщик. Время у него было, и это время прошло. Он может еще остаться у власти, но, господа, это агония. И верно знает, где отрубил. И верно знает, что вот, отхлестав, оплевав, не получит вызова на дуэль как доказательство последнего банкротства. Однако что может сделать единственная речь, как будто безоружного человека? Он не принес своей лепты доводов, не положил своего догрузка на весы, но мельканием легкого языка, но сочетанием известных элементов слушательской слабости смахнул великана, сдюжившего со всей Россией, смыл в помои неотставленное правительство. А на трибуне новый монархист, в этот раз истерический перекидчивый Пуришкевич, с коварной попыткой вырвать себе аплодисменты всегдашних левых врагов, а со Столыпиным рассчитаться с той стороны, откуда он менее ждет удара. Довольно и здесь пощечин, что трусливо прикрылся священным именем государя, подорвал авторитет русского самодержца, не проявил твердости против смуты в Саратовской губернии, а заигрывал с революцией. Уже и в этом самовластен, не понимает государственных идеалов России, и в этом испытывает недостаток ума и воли. И в этом, но нужно полагать,
Уйдет же он когда-нибудь! Место для аплодисментов.

Не всякому даже в жизни раз достается такой день публичного беззащитного позорища, медленной казни. Но ошеломляет, туманит, сбивает, что атака равно яростна с противоположных сторон. Упреки следующих ораторов покрывают и догружают упреки ораторов предыдущих. Со всех сторон череда несдерживаемых оскорблений. И вдруг пошатывается наша никогда не шатавшаяся уверенность. Удар за ударом, попадая в нас, постепенно размягчают нашу стойкость. Цельный предмет, хорошо тебе известный, вдруг наклоняется, поворачивается, расщепляется, и ты с содроганием уже усомняешься. Да был ли он цел и един? Не то, что не стоило класть голову за этот закон, но, может быть, ты и раньше видел не так. А жаждущие ораторы все меняются. Их не 10 и не 15, дорвалась Третья Дума отыграться за проигрыши всех трех дум. Как прорыв ненависти. Как будто все только и ждали удобного случая взять реванш за то, что пересиливал их столько лет. Кто-то говорит и за, но их много меньше. И для совестливого сердца их аргументы никогда не кажутся успокоительны. Ощущение почти сплошное разгрома. И не в одном этом законе, а во всем пятилетии управления, во всех замыслах жизни. Жил и ощущал, что сделал так много. А вот, оказывается, ничего. Все прах. Ораторы меняются, заседание тянется в вечер и к полночи, и за полночь. И только тогда дали слово, и то по мотивам голосования, двум из западных крестьян, которым Родзянко отказывал весь день прений, хотя с них-то и надо было эту дискуссию начинать. Вы нам зажали рот. Мы очень рады, что осуществляется и наше земство. Будь там статья 87 или какая, но если от вас ждать, ваших реформ, то мы никогда не дождемся. Но уже слишком было поздно. Слух депутатов к тому не клонился, а скорее надо было голосовать. 200 с осуждением, 80 в защиту. Только русские националисты и остались неизменно верны Столыпину. Закон о западном земстве утонул. И лишь после смерти Столыпина был легко принят. И западное земство очень помогло в близкие годы войны.

Уже в апреле чуткие придворные носы распознали, что государь бесповоротно охладел и даже овраждебнел к Столыпину. И в сферах стала складываться вокруг Столыпина атмосфера конченности. Кажется, искалась только благоприличная форма отставки его на невлиятельный пост. Таким предполагалось, например, новопридуманное восточно-сибирское наместничество, услать его в его излюбленные края. И можно было Столыпину поддаться, покорно уйти, и так, знаем теперь, спасти жизнь и дожить до поры, когда он снова будет призван, когда он еще пригодится России. И как пригодится в июле 1914-го, чтобы отклонить войну, в Петрограде и Могилеве в 1917-м, чтобы не допустить всю страну до крушения. Но как после взрыва на Аптекарском Столыпин отверг этот выход слабости, куда его толкали революционеры, так и сейчас отверг выход, куда его толкали парламентарии. Он должен был вытянуть этот долг. Тогда, после Аптекарского, он говорил: «Я совершил большую оплошность, что не составил для государя памятные записки, чтобы в случае моей смерти не произошло никакого замешательства. Я должен непременно составить ее на случай второго покушения». Была ли такая на случай второго, четвертого, шестого покушений, мы не знаем. Но ведь от самого взрыва на Аптекарском и как поехали под мостами в Зимний, были ли сутки свободные для того? Задачи дня всегда неотложнее, ежедневная деятельность так увязчива, а предусмотрение терпеливо ждет. Но после апрельских поражений в Государственном Совете и в Думе Столыпин созрел для составления диктовки обширной программы, уже, впрочем, давно в нем готовой, второй ступени, прямого продолжения той первой программы 1906 года, развернутой перед неслышащими ушами Второй Думы, мало кем понятой и оцененной. Все эти 60 месяцев программа непрерывно осуществлялась, и в деле, и в самом ее авторе, неразличимо и неслышно нарастая звено на звено, кольцо на кольцо, как растут деревья, и только общему одноразовому круговому огляду доступно выделить и назвать: лечение ног, низов, лечение крестьянства отлично совершается. Теперь пришла пора лечить бюрократию. Вторая большая государственная программа Столыпина, диктованная в мае 1911-го, в паузах, и все это можно будет сделать, если только Господу Богу угодно, так и построена по отраслям государственного управления.

Последний год у него уже действовал Совет по делам местного хозяйства, где законопроекты подготавливались совместно чинами министерств, губернаторами, предводителями дворянства, городскими головами и земскими людьми. Этот совет, молвою названный «преддумье», имел цель, чтобы законы не были созданием чиновников, но проверялись бы людьми жизни. По новой программе дела местного самоуправления выделялись в отдельное министерство, которое перенимало все местные казенные учреждения от Министерства внутренних дел, где оставались только органы охраны, полиция освобождалась от несвойственных ей функций. Права земств расширялись, используя опыт штатного управления в США. Земства брали полностью в свое ведение продовольствование, для угроз голода создавался новый продовольственный устав, по которому голодающее население кормили имущие кредитом, мускульно сильные общественными работами, немощные благотворительным обслуживанием. Для кредитования земств и городов, для нужд местного благоустройства и дорожного строительства создавался особый правительственный банк. Высшие учебные заведения поступали в губернские земства, средние в уездные, начальные школы в волостные, которые пока что Дума не давала создавать. Земский избирательный ценз понижался в 10 раз, чтобы могли быть избираемы владельцы хуторов и рабочие с небольшой недвижимостью. Создавалось новое Министерство труда, контролирующее все предприятия, с задачами изучать положение рабочего класса на Западе и готовить законы, улучшающие положение нашего. Из беспочвенного пролетариата сделать участника государственного и земского строительства. Министерство социального обеспечения, Министерство национальностей на принципе равноправия их, Министерство исповеданий всех, а в части православного Синод превращался в Совет при Министерстве и должно было разрабатываться восстановление патриаршества. Столыпин исходил из того, что русский народ в своей православной потребности покинут. Следует значительно расширить сеть духовных учебных заведений и семинарию обратить в промежуточную ступень. Все же священники должны кончать академии. Министерство здравоохранения финансировать земства и города в устройстве бесплатной медицинской помощи сельскому населению и рабочим, в борьбе с эпидемиями и повышении врачебного уровня в стране, наконец, еще новое и отдельное министерство по использованию и обследованию недр. Деятельность всех этих министерств нуждалась бы в сильном бюджете. Бюджет безумно богатой России неверно построен. Более бедные западные государства дают нам займы. При таком обилии сырья, такое отставание металлургической и машиностроительной промышленности. В России имущество обложено ниже своей действительной ценности и действительной доходности. И иностранные предприниматели легко вывозят капиталы из России. Исправлением этого, увеличением акциза на водку и вина и введением прогрессивного подоходного налога, малоимущие почти освобождались и косвенные налоги сохранялись невысокими, бюджет увеличивался более чем втрое, и так открывались источники финансирования. Брать иностранные займы предполагалось только первое время и только для исследования недр и для строительства шоссейных и железных дорог, так, чтобы через 15-20 лет, к 1927-32,
Их сеть в европейской части России не уступала бы сети центральных держав. Такой план, включая водные пути и каналы, Министерство путей сообщения должно было окончить разработку в 1912-м. Тут предполагалось пригласить и частных концессионеров, еврейские банки и акционерные общества. Снятие ограничений с евреев было непременной частью столыпинских программ. Впрочем, постепенно предполагалось перекрыть операции частных банков государственным банкам. Увеличивалась, расчетом по прожиточным нуждам, заработная плата всех чиновников, полиции, учителей, священства, железнодорожных и почтовых служащих. Это давало возможность всюду привлечь образованных. Бесплатное начальное образование уже широко началось в 1908-м и должно было осуществиться как всеобщее к 1922-му. Число средних учебных заведений доводилось до 5000, высших – до 1500. Минимальная плата за проучение должна была расширить путь малоимущим классам. При всех университетах увеличивалось в 20 раз число стипендиантов. Венчая же их, создавалась академия для подготовки на высшие государственные должности. В этой 2-3-летней академии были бы факультеты, соответствующие направлениям народного хозяйства, с точной росписью, на какой факультет принимаются выпускники, самые способные не меньше, чем с 2 иностранными языками, какого высшего учебного заведения, на факультет недр из горных институтов, на военные, окончивших военные академии, исповедание окончивших Академии Духовной. Так государственный аппарат России должен был заблистать знатоками и специалистами. На высшие должности попасть стало бы невозможно человеку неподготовленному, неспособному по случайностям протекции. И министров не должен был выискивать государь, сощурясь, перебирая в памяти и спрашивая совета у придворных, но из рекомендательного списка, представляемого Советом министров. Министерство же национальности должен был возглавить общественный деятель с авторитетом в нерусских кругах. Готовилась также легальность социал-демократов. Под запретом оставались террористы.

Программа Столыпина охватывала и политику внешнюю. Она исходила из того, что Россия не нуждается ни в каком расширении территории, но освоить то, что есть, привести в порядок государственное управление и возвысить положение населения. Поэтому Россия заинтересована в длительном международном мире. Развивая инициативу русского царя о Гаагском мирном трибунале, Столыпин теперь, в мае 1911-го, строил план создания международного парламента ото всех стран с пребыванием в одном из небольших европейских государств. Занятие его комиссией должно было быть круглогодично. При нем Международное статистическое бюро, которое собирало бы и ежегодно публиковало сведения по всем государствам о количестве и движении населения, о развитии промышленности и торговых предприятий, о природных богатствах, незаселенных землях, о возможностях товарообмена, о положении населения, числе рабочих в промышленности, сельском хозяйстве, числе безработных, о среднем вознаграждении, доходах групп населения, налогах, внутренних задолженностях, сбережениях. По этим данным, парламент мог бы приходить на помощь странам в тяжелом положении, следить за вспышками перепроизводства или недостачи, перенаселенности, и Россия предлагала в такой помощи участвовать. Международный банк из вкладов государств кредитовал бы в трудных случаях. Международный же парламент мог бы установить и предел вооружения для каждого государства и вовсе запретить такие средства, от которых будут страдать массы невоенного населения. Войны с разрушительными средствами еще несут ту опасность, что государственные формы будут легко меняться на худшие. Конечно, мощные державы могли бы на эту систему не согласиться, но этим повредили бы своему авторитету. А и без их участия международный парламент что-то мог бы сделать. Особо выделял Столыпин отношения с Соединенными Штатами, от которых более всего ожидал он и поддержки международному парламенту. Соединенные Штаты не имеют оснований завидовать России, боятся ее. Они с ней не сталкиваются нигде. И лишь усиленной еврейской пропагандой в Штатах создано отвращение от русского государства, да и народа, представление, что все в России угнетены и нет никому свободы. Столыпин предполагал пригласить в Россию большую группу сенаторов, конгрессменов и корреспондентов. Его программе могла помешать отставка, но он надеялся на поддержку Марии Федоровны. И даже если будет отставлен, то вскоре позже призван вновь. Могли противиться и, конечно, бы изо всех сил противились Государственные думы и совет, в которых как раз-то и не хватало высоты государственного сознания. Эта обширная программа переустройства России к 1927-1932 годам, быть может, превосходящая реформа Александра II, простерла бы Россию еще невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров.

Эта программа в ожидании осени лежала летом 1911-го в его письменном столе в Ковенском имении. По его смерти приехала туда правительственная комиссия и в присутствии свидетелей, в числе других бумаг, изъяла эту программу навсегда. С тех пор проект исчез, нигде не был объявлен, обсужден, показан, найден. Сохранилось только свидетельство помощника-составителя. Быть может, он был найден коммунистами, и какие-то идеи и планы были использованы в обезображенном и скарикатуренном виде. По иронии, первая их пятилетка в точности легла на последнее столыпинское распланированное пятилетие.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Вышла книга Святейшего Патриарха Кирилла о Священном Писании. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Мероприятие прошло в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом заседания в Нижней Преображенской Церкви Храма Христа Спасителя архиереи, игумены монастырей и столичное духовенство совершили литургию. На богослужении присутствовали участники собрания. В собрании помимо игуменов и игуменей монастырей приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви. Были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. Представитель Русской Церкви выступил с основным докладом. Затем митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий представил доклад на тему «Актуальные вопросы и практическое значение обмена монашеским опытом с египетскими христианами для духовной жизни современных монастырей к десятилетию диалога между Русской Православной и Коптской церквами». С докладами также выступили митрополит Псковский и Порховский Матвей и епископ Егорьевский Мефодий. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. 17 сентября в результате атаки в селе Козино Рыльского района Курской области оказался полностью разрушен православный храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает сайт Курской епархии. Храм построен в 1844 году. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября нынешнего года. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. В парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный специальный проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и издательского дома «Коммерсант». На снимках можно увидеть церковные проекты помощи. Московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Тверской области, социальный центр умиления в Вырице, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, и Свято-Спиридоньевская богадельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексея, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. На выставке также представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Выставка будет открыта до 30 сентября. вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о священном писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской патриархии и синодальным отделом религиозного образования и катехизации под общей редакцией председателя отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть священное писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении Ласло Шендри Каспера прозвучала прелюдия «До мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Ольга Суровикина. В эфире очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Райский цвет, расцветший на древе всего человечества. Так христианская церковь именует Деву Марию. Ее лик запечатлевают иконы и фрески. В ее честь по всей земле воздвигаются храмы. Каждый народ, населяющий христианскую вселенную, стремится вплести свой голос в общий хор, славословящий Царицу Небесную. Прославление Пресвятой Девы в разных христианских традициях очень своеобразно и раскрывает многие особенности религиозной жизни народов. Но объединяет все эти традиции одно – особая сердечная теплота и доверительность обращения к Деве Марии, вера в силу материнской любви и заступничества той, которая усыновила у креста своего Сына все человечество.

Сегодня мы будем слушать песнопения, посвященные Пресвятой Богородице, Деве Марии, написанные в Испании в XIII веке. В те времена Иберийский полуостров еще не составлял единую Испанию, и в испанском языке даже не было понятия «родина». В те времена арабы пытались удержать завоеванные рубежи на европейском берегу Гибралтара, а испанцы на протяжении почти 8 веков вытесняли их. В те времена в Кастилии и Леоне правил король Альфонсо X. Прозвали его «Эль Сабио», «Мудрый», и это был тот редкий случай, когда в прозвании было больше правды, чем лести. Король начал править государством, когда ему было 24 года. К тому времени он успел прославиться в сражениях с маврами в Мурсии, где заменил отца короля и откуда привез юную невесту Виоланту. Молодой испанский король окончил Саламанкский университет. Там он изучал грамматику, логику, риторику, геометрию, музыку, астрономию и право. Более того, молодой инфант Альфонсо основал музыкальный факультет в Саламанкском университете. И после 1252 года, когда подданные присягнули ему как королю Кастилии и Леона, он продолжал привечать при своем дворе странствующих музыкантов. Под сводами его дворцов играли кастильцы, провансальцы, евреи, арабы. При дворе Альфонсо X были созданы своды законов, всеобщая хроника Испании, учебники по шахматам, астрономические таблицы, названные по имени короля Альфонсины, и, наконец, книга «Кантик», песнопений во славу Девы Марии. Большинство кантик принадлежат перу самого короля. 4 рукописных сборника кантик, богато украшенных миниатюрами, были изготовлены в королевских мастерских в Толедо в XIII веке, и ныне они хранятся в Эскориале, в Толедо и во Флоренции. На книге кантик надпись «Играть – это то, чему стоит научиться». «Играть» обозначено словом «троваре», единым по корню со словом «трувер». Так называли музыкантов, сочиняющих и распевающих занимательные истории под аккомпанемент лютни. На многочисленных миниатюрах сборников можно увидеть этих музыкантов, окружающих короля.

1256 году король Альфонсо представил подданным 426 кансик во славу Девы Марии, многие из которых испанцы распевают и по сей день. Деву Марию Альфонсо особо почитал с самого раннего детства. Когда ему было 3 года, его мать, королева Беатрис, тяжело заболела, но после молитвенного обращения к Деве Марии исцелилась. Кантиги короля Альфонсо рассказывают о благодатной помощи Пресвятой Девы больным и умирающим, о предотвращенных злодействах и наказанных грехах, о милосердии и спасении. В XIII веке начиналась эпоха паломничеств на Иберийском полуострове, к чудесно явленной в горах Монсеррат скульптуре Девы Марии, к мощам святого апостола Иакова в Сантьяго де Компостела. И король Альфонсо Мудрый со своими помощниками собирал сюжеты для своих кантиг, и к нему отовсюду приходили люди, чтобы рассказать о чудесном заступничестве Девы Марии. А в некоторых кантигах словно слышится голос самого короля. Так в одной из них рассказывается о том, как король Альфонсо, тяжело больной, молил Деву Марию. «О, святая Мария, воззовите ко Господу и поспешите к вашему трубадуру, которому очень плохо». Король положил на грудь свою книгу кантик и был исцелен на следующий день. Надо сказать, что для традиции, в которой возникли кантиги, обращение к Богородице на «вы» естественно. Западнохристианский образ почитания Божьей Матери вобрал в себя черты рыцарского культа прекрасной дамы. В то же время поклонению вполне светской прекрасной даме сообщалась настоящая религиозная возвышенность. Так сложилась трубадурская традиция прославления Девы Марии, одним из образцов которой и являются кантиги короля Альфонса.

По велению Альфонса Мудрого все кантиги должны были храниться и исполняться в том храме, где король будет похоронен. Таким образом, место кантигам было определено в церкви, хотя

гимны, славящие Деву Марию и святых, существовали и в первые века христианства. Но кантиги короля Альфонса заняли особое место и в средневековой поэзии, и в средневековой музыке. В XIV веке трубадурская традиция в Галисии прервалась, но и в последующие века сюжеты кантиг использовались в европейской литературе, в творчестве Лопе де Вега, Сервантеса, Мериме и Метерлинка. В сборнике «Поэзия трубадуров. Антология галисийской литературы» опубликованы переводы двух кантиг Альфонса X. Мы приведем один из этих переводов. «Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Роза, лицом ласкающая взгляд, цветок веселья и венец услад, глаза, что состраданием дарят и лечат тех, кто чахнет и томится. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и цариц царица. Такую даму можно ли не любить? Она от зла сумеет оградить, спасти нас грешных и грехи простить. Ее рукой лишь доброе творится. Роза из роз и зорниц зорница, гроза из гроз и царит царица.

Пусть будет каждый ей служить готов, и нас спасет любви высокий зов, и отвратит от грешных дел и слов, от коих нам бы век не отмолиться. Роза из роз и зарниц зарница, гроза из гроз и цариц царица. Она царит, а скромный мой удел ей быть певцом. Но если бы посмел надеяться и взгляд любви узрел, всем, что люблю, сумел бы поступиться. Роза из роз и зарниц зарница, гроза из гроз и цариц царица.

Мы продолжаем программу «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы рассказываем об особых песнопениях во славу Девы Марии, кантигах, написанных в XIII веке испанским королем Альфонсо X. Кантиги короля Альфонсо написаны в двух жанрах. Каждая десятая кантига – хвалебный гимн Деве Марии, а остальные – это песни-сюжеты. Все рассказанные истории обязательно имеют конкретное место действия, это придает им особую достоверность. Сюжеты этих кантиг и наивны, и глубоки. Своим содержанием они напоминают клейма на житийных иконах, в то время как кантигу прославления Девы Марии можно сравнить с ликом, центральным образом иконы. Вот, например, содержание одной из кантиг. «Монах из Сирии шел в Святую Землю и остановился на ночлег в обители для пилигримов в Дамаске, хозяйкой которой была женщина набожная и праведная». Хозяйка просила монаха привести ей образ Святой Марии из паломничества. Но монах забыл о просьбе и возвращался с пустыми руками. И тогда голос с небес напомнил ему о поручении. Образ Пресвятой Девы, взятый из Святой Земли, спас его на обратном пути от хищников. И, убедившись в благодатной силе иконы, монах решил отвезти ее в свою церковь. Но буря отнесла корабль в сторону Дамаска, где монах, исполнив волю Божию, вручил образ Богоматери благочестивой хозяйке. Икона, помещенная в дом для паломников, стала источать мира. А в другой кантиге повествуется о встрече заблудившегося в ночном лесу пилигрима из Валенсии с чудовищем, напоминавшим дракона. Помолившись Деве Марии, он собрался с духом и разрубил чудовище пополам своей шпагой. Хлынувший из дракона яд брызнул на пилигрима, и он стал похож на прокаженного. Герой решил отправиться к Деве Марии, в храм. Там, после долгого плача перед алтарем, он был исцелен. И все, кто был в этой церкви, славили Деву Марию. А в некоторых кантигах отразилась жизнь королевского кастильского двора. Вот сюжет одной из них. Во время соколиной охоты короля в речку Энарес упала цапля, которую поймал сокол. Собаки не могли достать дичь из-за стремительного течения. Некий смельчак прыгнул в речку, но не мог справиться с течением и стал тонуть в быстром потоке. Альфонсо воззвал о помощи, и Пресвятая Дева не дала смельчаку погибнуть.

Современные исполнители по-разному трактуют «Кон-Тики». Так, американский ансамбль «Уникорн», что значит по латыни «единорог», исполняет «Кон-Тики» как театральную мистерию с прологом. В песне-прологе король Альфонсо смиренно заверяет, что ему не хватает разумения и мастерства воспевать Святую Деву Марию, но он надеется, что Господь поможет ему рассказать о чудесах милосердия и благодати. Король-трубадур ждет от Святой Марии покровительства, если Кон-Тики ей понравится. Американских музыкантов Кон-Тики интересует прежде всего как благодатная тема для инструментальных импровизаций.

0: che trovar e cosa in che ya sentimiento. Por in che robas a odaver e de razonasas. Porque entenda esa via de ser o que entend e de ser letras. La ven trovar así sada facer. E o que quiero e di ser Lorda ma Virgen, Madre de nuestro Señor, Santa María, que es la mejor cosa que he hecho. E por que esté o quiero ser hoy más ser trovador, e rogole que me quiera por ser trovador.
1: В исполнении испанского ансамбля Эдуарда Паньягуа использованы старинные инструменты, известные по миниатюрам книги «Кантик». «Альфонсийские кантиги излучают надежду и побуждают к исцелению духа», объясняет Паньягуа. «Вера в чудеса питает надежду, что невозможное может стать возможным. Ведь то, что случилось однажды, может случиться и сейчас». Кантиги были названы эстетической энциклопедией XIII века, в которой собраны все элементы средневекового искусства. Когда мы слушаем эти древние мелодии, в глубине нашей души просыпаются созвучия молчащей в нас до сих пор музыки. Испанская певица Монсеррат Фигерес исполняет композицию из кантиги, имеющую древнюю историю. Король Альфонсо мог слышать на одной из рождественских служб в Толедо чтение проповеди, приписываемой святому Августину, в которой использован фрагмент из так называемой книги «Севил», предсказание эритрейской Севилы о втором пришествии Сына Божьего и страшном суде. Король Трубадур, в свою очередь, включил поразивший его воображение текст предсказания в кантигу, в которой картина грядущего страшного суда вспоминается вместе со страстями Господними. Прорицанию аккомпанирует арфа и псалтириум, а хор рефреном взывает «Святая Дева Мария, моли своего Сына за нас».

своих консигах король Альфонсо воспевает Деву Марию как мать и как деву, как бедную и богатую, как госпожу и рабыню. Он сравнивает грехопадение Евы и благочестие и смирение Девы Марии. Как правитель страны, он просит Святую Марию, чтобы она, несмотря на то, что он еще так мало написал кантик в ее честь, умолила своего сына о прощении грехов и помогла выгнать мавров из Испании. Чтобы жизнь его была длинной, чтобы она сохранила его друзей, чтобы он, король, мудро правил своим народом и смог на благо использовать имеющиеся у него. Чтобы Дева Мария привела его после окончания земной жизни в Царство Небесное. Недаром о короле Трубадуре, ученом и мудреце Альфонсо X говорили: он так долго смотрел на небо, что у него упала корона.

Дорогие друзья, закончилась очередная программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня для вас звучали старинные испанские песнопения во славу Девы Марии, «Кантиги», написанные королем Альфонсо X в XIII веке. «Кантиги во славу Девы Марии» прозвучали в исполнении американского ансамбля старинных инструментов «Уникорн», испанского ансамбля старинной музыки под управлением Эдуарда Паньягуа и испанской певицы Монсеррат Фигуэрес. Передачу для вас подготовили Александр Смирнов и Ольга Суровикина. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в программе «Антология христианской музыкальной культуры».

0: В исполнении хора «Православное Отечество» прозвучал «Богородичный кандак» в «Взбранной воеводе» композитора Павла Чеснокова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать запись беседы с ним в студии «Радио Град Петров», сделанную в 2012 году. Прозвучит вторая часть. Алексей Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы говорили, что Красноярский край – это край, который насыщен историей репрессий. Там были и лагеря, туда и ссылали, и депортации целых народов тоже были. В Красноярском крае огромное количество новомучеников и пребывали в своё место заключения, в ссылке были, и погибли там тоже очень многие, один Краслак. Если читать «Жития новомучеников», так этот Краслак уже на зубах навязнет, сколько там святых людей погибло, а скольких мы не знаем. А чтобы мы знали, в том числе работаете вы в Красноярском крае, ищете. И вот, знаете, начали в прошлой программе. Вот очень важная тема – это то, как эту историю 20 века преподносить молодежи, молодому поколению, как с ним работать, поделить опытом, что вы делаете?
1: Вот именно это у нас есть одна из главных тем. Вот, собственно, в школьниках. Школьные учителя – это наша опора основная. В работе даже, и даже я не говорю вот, просветительской работе, а именно в нашей работе по сбору информации – это те люди, которые еще остались, которые во всем безумном времени, которые уделяют этому какое-то время какие-то силы. А наш край, как Жванецкий шутил, покрывает всем Франции. Это без шуток, да, вот именно так. Помогают именно учителям, мы построили свою работу как раз через учителей. Кстати говоря, вот в этом книге «Памяти жертв политрепрессий» опубликована работа школьницы из Туруханска Дарьи Шевченко. Вот этот пример, который очень хорош для именно иллюстрации того, как эта работа ведется. У нас были сведения о том, где именно в Туруханске захоранивали жертв расстрелов. Ну, такие обрывочные. Но Туруханск от нас очень далеко. Вот вы не представляете себе, может быть, по вашим расстояниям, но до Туруханска нам, чтобы добраться, это только лететь надо там, ну, порядка 2 часов. Я уж не говорю о том, что, ну, это и дорого, и долго, и таких ресурсов нет. Но там работают замечательные учителя, и я просто говорю, что вот попробуйте такую тему отработать. У нас вот есть, я вам передаю всю эту информацию о том, где там захоронили жертв репрессий. А вы попробуйте установить, опросить каких-то старожилов там тогда.
0: А вы откуда узнаете, где захоранивали? Обычную информацию трудно такую
1: достать. А тоже люди же из Туруханска, которые были, они в Красноярске живут, мы же их опрашиваем.
0: То есть память народа?
1: Мы, да, мы опрашиваем все время людей, все отбираем всю эту информацию, кстати, концентрируем на сайте. На
0: а были такие случаи, чтобы можно было узнать в государственном архиве?
1: Нет.
0: Нет?
1: Они упираются, они очень нервничают по этому поводу, когда их об этом начинают спрашивать. А Дарья Шевченко, это как раз вот та ситуация. И вот эта Даша, она мало того, что пытается опросила там всех, кто что-либо знал на эту тему.
0: Сколько лет ей?
1: 17. Она опросила, мало того, поскольку ее прадедушку тоже расстреляли в Туруханске в 37-м году, точнее, в начале 38-го. Она не поленилась, ездила в Красноярск, в архив ФСБ, познакомилась с делом. И, ну, другие ей не дали дела, это тоже отдельная тема, но с дедом прадеда познакомилась. И написала прекрасную работу, которая заняла призовое место на всероссийском конкурсе. Мы ее публиковали вот здесь, кстати, в книге памяти. Школьница, это она сама по себе девочка хорошая, и она, ну, она для себя многое узнала. Я с ней потом разговаривал, когда она приехала в Красноярск. Ну, ее просто эта работа потрясла, она, ну, просто даже не знала о том, что вот такое с ее семьей было почему-то. И она провела вместе с учительницей работу, она составила схемы. Мало того, они, когда эту работу заложили в Туруханске, настоятель церкви Туруханской инициировал строительство часовни на том месте, где место захоронения жертв политических репрессий. А другой пример. Каждое лето брали 10 студентов и в какое-нибудь забрасывали село Енисейского района и повально опрашивали репрессированных, всех, кто там есть. А там, в общем, каждого второго бери, и он будет репрессированный. Вот здесь очень важно, что помимо того, что они информацию добывают, мы считали свою задачу выполненной, если студент выходит с интервью, студентка, ну, там, женщина, девушка в основном, заплаканный. Важно что? Они же будут потом историю учить. Они до этого, для них эти репрессии были там два абзаца в учебнике. Ну, там что-то там такое было, кто-то кого-то. Она приходит к какой-нибудь женщине, которая начинает рассказывать, как она босиком по снегу ходила в школу и по дороге ставила ноги. Навоз где-то был, и он грелся, и она туда становилась ногами, чтобы ноги маленько согреть. Ну, вот всякие такие истории о том, как они жили до этого там, откуда их переселяли, как они жили вот в этом Енисейском районе, как у них происходило, или там, как у них папу забрали, и что с ними после этого было. Они выходят потрясенные, потому что, ну, они даже не ожидали. Одно дело прочитать где-то, другое дело живого человека это увидеть. Потом, когда они будут преподавать историю, в том числе будут затрагивать репрессии, они уже вот через этот опыт это все производили. С молодежью работаем в значительной степени через сайт. Радует, что очень много писем идет такого сорта. Я случайно, ну, запустил свою фамилию в поиске, и на вашем сайте нашел, то оказывается, мой прадед, там такой-то, такой-то, он был репрессирован. Можете ли вы какие-то дополнительные сведения, то, что у вас там все очень коротко написано, а что-то про него еще узнать? И мы начинаем с ним переписываться, мы от него получаем какие-то, может, фотографии, он где-то в семейном архиве находит. Высылаем ему книгу памяти, если он в книге памяти есть. Потому что, ну, когда молодой человек, школьник, там, студент, и у него проявляется к этому интерес, это же замечательно. Кроме того, и учителя тоже проводят разного рода уроки или внеклассные занятия на тему политических репрессий. А учителя, если они зацепились, если они видят, что им это интересно, они, многие из них, они до этого этой темой занимались где-то у себя в деревне. И школьные начальства, и районные начальства, и краевые, они смотрят на это косо. Они все время работают и думают, ну, кому это все нужно? Школьники написали работу о какой-то депортированной немецкой семье, которую Красноярский край депортировали. Эта работа была опубликована у нас на сайте. Сколько речь шла о депортированных немцах, то у нас есть переводчица, которая с большим энтузиазмом переводит. Особенно все, что про немцев, переводит на немецкий язык, это у нас на сайте публикуется. И на английский тоже. Но уже поменьше. Но если немцев касается, она все переводит. И вот это, конечно, она опубликована на немецком. И мы получаем из Германии письмо, что вот мы у вас на сайте, ну, я со своим корявым немецким, но понял, что вот у вас такая-то была опубликована работа, а это наша Вера, которую мы потеряли в 1942 году, и с тех пор мы о ней ничего не знали, она, оказывается, у вас там живет, можно ли как-то выйти на нее? Я звоню руководителю работы, говорю, как там можно? Он дает телефон этой Веры, я его переправляю в Германию, они связываются, ну, и, в общем, вот такое «жди меня». Получается, да, но суть в чем, что свели этих людей, которые 60 лет друг друга не видели, школьники, выполнив вот эту вот работу. Таких историй у нас очень много.
0: Обычно школьный мир, знаете, мир все-таки такой обязаловки некоторые, а здесь какая-то вот свобода, выработка личной позиции. Что же происходит в школе на этих уроках краеведения? Вообще, в нашей стране я видела учебники краеведения петербургские. Ну, что можно было обычно представить, там и есть. Ничего особенного. А учебники краеведения в Красноярском крае, что они из себя представляют?
1: Ну, есть там так называемые региональные компоненты. У нас это, к счастью, составлено хорошим историком. И там, скажем так, тема репрессий освещена правильно, не тенденциозно, но очень кратко. Конечно, хотелось этого побольше. Наш инструмент – сайт. Наш сайт читают от 2 до 3 тысяч уникальных посетителей ежедневно. Кстати говоря, учителям мы сделали целый диск, на который входит текущая версия сайта. Ну, вот на момент изготовления диска, условно говоря, приходит. Вот если набежал какой учитель, мы ему даем диск, на котором уже 80% информации уже готовая. То есть там какие-то методические разработки по краеведению, в том числе, там по региональной компоненте какие-то там. В том числе мы туда наш сайт. Особенно учитывая, что не везде у нас есть интернет, но диск у него есть. Поэтому даже в тех местах, где нет интернета, имеют возможность этой информацией пользоваться. И вот когда начинается вот эта вот компанейщина, да, и мы получаем бездушные какие-то работы, в том числе и по политическим репрессиям, ну, бывает вот раз обязаловка, да, какая-то прошла. Вот у нас 30 октября все-таки какая-никакая обязаловка проходит. Вот
0: а 30 там, октября день жертв политических репрессий.
1: Да, и вот я бываю на этих мероприятиях, выходят школьники, которые читают какие-то речитативы, ну, вот как когда-то было «Дню комсомола», то теперь «Дню политрепрессий». Они вряд ли глубоко как-то вот это все эти вещи понимают. лучше пусть один или два из них вот действительно как-то прочувствует, слезами обольется, и от этого пользы будет гораздо больше. Потому что, ну, самое главное, чтобы понять, что происходило, как-то посочувствовать этим жертвам.
0: Воспитание сочувствия – это, конечно, высший пилотаж, мне кажется, исторического образования.
1: Поэтому я даже боюсь, если будет объявлена эта компанейщина, это может совершенно обратные плоды принести, как это было сделано с Великой Отечественной войной. То есть ее настолько, вот эту историю, вот этими компанейскими и так далее, настолько ее залокировали. В это время радио не включаю, телевизор не включаю, и даже в интернет не хожу, потому что вот это вот все из-за всех шелей лезет. Я в 72-м году еще был студентом, жил в пригороде, в бараке, и у меня сосед по бараку был фронтовик. Я, ну, мне он казался тогда очень старым, хотя вот сейчас я смотрю, ему даже моложе, чем я сейчас был, да. Фронтовик, весь фронт шофером там и так далее. И он любил очень выпить, но ему часто было не с кем. И он меня часто зазывал, и вот мы с ним наварим пельмени, там водки, 2-3 бутылки. И сидим, и он мне рассказывал про войну. И вот настолько это все отличалось от, от того, что я видел в кино, по телевизору, и вот то, что это при мне же началось в 65-м году, вот эти все речевки там, все эти там пионерские салюты, написание обязательных этих каких-то сочинений на тему войны. А он рассказывал, и я вот тогда только понял, что такое война. И вот сейчас даже сейчас у меня дрожь пошла по телу, потому что я ему, например, говорю, а что самое страшное на войне было, бомбежки там или что? Да нет, говорит, бомбежка это, ну, она прошла, бомбежка и закончилась. Артналет, ну, прошел он. Самое страшно, говорит, по дороге ехать. Я говорю, ну, а что такого? Нет, говорит, ты не понимаешь. Там, говорит, по дороге немцы отступают, наши наступают. Тех других там месят. Там эти все трупы конские, значит, наши солдаты, немецкие солдаты, какие-то повозки. Танки прошли, они все это перемешали в кучу. То есть, и ты, говорит, едешь на грузовике, и ты едешь по этой кровавой жиже, из которой там только какой-то вдруг вынырнет обломок какой-то кости с сапогом, то там еще, а вообще это, говорит, какая-то красная коричневая жижа. И ты, как по ней, говорит, все время едешь. Я, говорит, еще в первые, говорит, дни как-то приезжаю на точку, когда вот куда доехать, я-то, говорит, колеса пытался отмывать. Потом, говорит, и перестал. Вот это, говорит, для меня на войне самое страшное было. Вот вернемся к школьным, да? Проходит церемония награждения в одном районных сел Красноярского края. Конкурс «Человек в истории». И там школьники написали работу о ветеране, который еще живой. И вот они все это там парадные, трам-парам-парам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. Вот. И пригласили этого ветерана, он тоже сидит на награждении. А я разозлился, ну, потому что я не, ну, не могу я, вот когда эти все парадные, все эти штуки. Вот вы, говорю, пишите вот это все. А вот вы его спросите простую вещь такую. Вот он в шинельке своей, он же ползет по низинкам. Потому что залезешь куда-нибудь на горочку, тебя тут же и пристрелят. Низинки-то где? Сыро, там или болотце, или лужи, или что. То есть шинель у него мокрая. Вот вы у него попытались тебя высадить? Вот где он шинель свою сушил? Вот как? Костер разожжешь, тут же тебе мина прилетит, да? Или как? Вот, вот как он ее сушил? Или, говорю, например, окоп вырыли, но это же яма. Туда вода стекается, ну, грунтовая поступает. Они что, по воде ходят? Вот как они, что они с этой водой? Они вычерпывают или что? Что они делали с ней? Вот вы его спросили об этом? И тут поднимается этот ветеран и как начинает рассказывать вот это все. И все сидят с отвисшими челюстями, и школьники, и учителя, которых этот ветеран выступал уже, я не знаю, с 65-го года непрерывно на всех уже там. Те, которые были тогда октябрятами, его слушали, они теперь уже с завучами. Вот, и он начинает это все рассказывать. И всех, так сказать, вот просто ступор, потому что они этого от него никогда не слышали. А почему не слышали? Потому что его об этом и не спрашивали. Он придет, там свой боевой путь расскажет, медалями побренчит и все. Я к тому, что для нас история и вот солдата, история репрессированная, это вот в чем он ходил, а как у него там было организовано, вот немку ту же самую загнали, мужа взяли, ну вот, с Поволжья, пригнали ее поздней осенью, это уже ноябрь, октябрь, ноябрь, на север Красноярского края. Отца забрали с трудармии. Детям там штук 10, да, ну, крестьянские семьи немецкие, да, те же самые. Вот они где-то там в землянке каком-то там сараюшке живут. А ее на лесоповал. А в чем она ходила? Вот она приехала с Поволжья, там таких морозов нет, как в Красноярском крае. Где она? Вот спросите, школьники, вот я их всегда подзуживаю, спросите, где она брала спецодежду, или ей выдавали, или ей платили зарплату, она могла купить. Где она ее брала? А потом выясняется, никакой зарплаты не было, паёк, никакой спецодежды не выдавали. А что делали? Меняли вещи какие-то из дома, привезенные на вот эти вот, на теплую одежду. Кого не было, тем давали местные жители. А уже посмотрят, когда же нормальные немцы, никаких рогов нет, они им там помогали, чем могли, естественно. Самые умные привезли швейные машинки, маленечко сшили, и на этом они как-то зарабатывали. Или даже такой вопрос. Вот пишет девушка про женщин в лагере. Там тоже трам-парам-пам-пам, тоталитарный режим, там сталинские хра-ха-хра. Я говорю, ты задайся простым вопросом. Вот женщина попала в лагерь. Вот у нее для женщины волосы – это элемент не просто для мужика вот есть что-то там на голове, все для женщины – это элемент самоощущения. То есть если у женщины грязные, немытые, она себя просто не чувствует женщиной вообще. Как она в лагере могла минимально ухаживать за своими волосами? Что у нее там было? Что, как? Если мыло, сколько давали? Если расчесывалось, чем она могла бы расчесаться? Металлические отнимали, потому что это холодное оружие. Костяные ломались. Как она это делала все? Вот тебе выжившая узница Алжира, Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Вот бабушка как раз вот последний год жила в этот год. Приди у нее, расспроси. Она тебе расскажет. И она пошла к ней. Приходит с круглыми глазами, и оказывается, что, действительно, женщины стригли волосы, потому что ухаживать за ними невозможно. Я, например, потом знал некоторых, которые просто на лысо, весь лагерь проходили на лысо, чтобы в шее не было. Расчесывали дощечку, брали, потому что действительно нечем было расчесываться. Брали дощечку и так вот расщепляли, эта дощечка волосы расчесывали. И масса таких вещей. Вот мы через эти вот повседневные вещи выводим их на понимание того, что тогда происходило.
0: Как вы сами вообще занялись этой деятельностью? Вот лично вы.
1: Я на самом деле начал еще задолго до перестройки. Незадолго, не будем там врать. Но, скажем, в самом начале 80-х, где-то год 81-82. И вот почему. Потому что у меня была дыра именно в истории моей семьи, потому что у мамы моей обоих родителей расстреляли в Новосибирске в 37-м году. Но о них не было здесь ничего. Ее сразу в детский дом, и она о них очень мало, сохранилось два портрета, и все.
0: Знала в детском доме, живя, что ее родители расстреляли?
1: Да, она знала, что их арестовали, что они враги народа, но что с ними было, мы узнали только уже в 91-м году только смогли посмотреть архивно-следственные дела на обоих, сняли с них копии и так далее. И для меня как-то почему-то это начало беспокоить, и я еще не пытался даже на архивы какие-то выходить, там, на КГБ и так далее, а просто поехал в Новосибирск, благо это не сильно далеко от нас, там всего 800 километров, и по архивам, зная, что мама работала где-то в системе учительской, да, то есть ГОРОНО, попытался в областном архиве найти архив этого ГОРОНО. И отец работал где-то вроде бы там музыкантом, где-то там на радиовещании. Какие-то такие обрывочные. Дирижер. А почему дирижер? Я помню, он стоит вот так вот и машет. Потом выяснилось, что он работал в музыкальной редакции областного радио тогда. К моему изумлению, мне удалось найти эти сведения, но еще не было известно, что с ними стало. В справке было написано, что они в 42-м году там от нефрита почек и от чего-то там умерли. Это практика такая 50-х годов была. Как-то я это дело пораскапывал, конечно, не дошел. Точнее, я не раз занесло в архив УВД Новосибирска, но меня оттуда выпнули с таким свистом.
0: А кто вы по профессии? Вот вы стали профессии,
1: своей семьи. По профессии я математик, программист. То есть образование математик, Это, кстати говоря, имеет отношение, потому что, среди диссидентов были в основном программисты и математики. Почему? Потому что для этих профессий важно диссонанс лжи. Когда ты чувствуешь что-то, следование истине для этих профессий – это профессиональная черта. То есть, если ты математике не следуешь истине, то ты не математик. Если ты программист и не видишь ложь, а сделаешь программу в соответствии с ложным пониманием чего-то, она у тебя не будет правильно
0: работать. Не будет работать, конечно.
1: И это распространяется на все другие. То есть, когда у тебя вот это вот видение развивается, ты смотришь на остальные сферы жизни, и у тебя счетчик Геккера, здесь что-то, здесь они что-то не договаривают, а здесь вообще врут, что-то не так, не сходится, не может быть вот это с этим. Оно не может сходиться. Ну и точно так же вот есть дыра непонятная в семейной истории.
0: Ну вот вы стали заниматься семейной историей. Почему вы не ограничились собственной семьей?
1: Вот ты историю своей семьи поднял, а ты знаешь, что их еще миллионы? Кто ими будет заниматься? Я так призадумался. Да, действительно, надо. Составили первый список репрессированных по Красноярскому краю, но тех, которых вот мы как-то знали каким-то боком. Прямо сели и составили. Ну а потом это все начало развиваться вот. Один из результатов – это вот эта вот книга «Память».
0: Объективно, генофонд выбит, память убивали много десятилетий. Ну, объективно, вот как-то не получится, конечно. А вы как смотрите? Есть у нас будущее?
1: Я так думаю, что надо, несмотря ни на что, на это все равно работать, делать свое дело. То есть, ну, у меня, например, девиз самый простой – делай, что должно, а там, что будет, что будет. И надо избавляться именно от этой системы, от этого подхода вообще к государству. Да избавимся, будем жить. Не избавимся, будем надувать щеки, что мы великая держава, но при этом сидеть в глубокой луже.
2: Вы слушали вторую передачу «Памяти Алексея Андреевича Бабея». Ее подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: 24 сентября, День памяти святого преподобного Силуана Афонского.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». И сегодня мы поговорим о замечательном русском святом старце Силуане Афонском, память которого мы отмечаем 24 сентября. Имя этого святого, святого 20 века, я думаю, очень многим и известно, и памятно. Мы в лице преподобного Силуана встречаемся с уникальным в истории русской святости 20 века явлением, с явлением святого, подвиг которого, подвиг монашеский, подвиг подвижнический, является примером того подвижничества, того монашеского делания, которое с самого начала монашества сопутствовало церкви, было для церкви и опорой, и выражением того высокого видения, назначения человека, места человека в мире и место человека в мире грядущем, в мире не столько окружающем нас теперь, сколько в том мире, который является образом райского вечного бытия, который и был уготован человеку изначально. Действительно, монашеское делание, монашеская жизнь – это жизнь по ангельскому чину, по чину существ первозданных, существ, никогда не отпадающих от Бога, существ, проводящих свою жизнь, свое существование в словословии Творцу, в постоянной молитве, обращенной к Богу. И в этом отношении образ старца Силуана замечателен. Действительно, говоря о святости, мы в сущности можем подразделить образы святости на две большие группы. Первая из этих групп – это святость,

единство, многообразие. Этот образ святости нам всем хорошо известен, мы можем видеть именно русские черты святости и в подвиге Бориса и Глеба, и в подвиге преподобного Сергия Радонежского, и в подвиге святых, близких нам по времени, скажем, подвиг оптинских старцев, оптинская традиция очень характерно выражает духовную ситуацию XIX века. Недаром Оптина пустынь привлекала широкие слои русского общества, от крестьян до представителей высших слоев русского общества. Мы помним его Константине Леонтьеве, Федоре Михайловиче Достоевском и о Николае Гоголе, как тех, для кого Оптина была чем-то значимым, была выражением православия как такового, но вместе с тем и имена этих писателей и мыслителей также выражает значение Оптиной пустыни. Она является как бы вершиной православной и мысли, и православного облика, и православного монашеского делания для XIX, начала XX века. Таких святых, которые выражают свое время и вместе с тем выражают православие, как оно запечатлевает себя, как оно выражает в себя в данных конкретных исторических условиях, можно назвать много. Но есть и другой тип святости, к которому принадлежит и старец Силуан Афонский. Это святость, которая существует как бы вне времени, вне тех пространственно-временных категорий, в которых мы живем и в которых мы мыслим историю Церкви как существующей в историческом свершении, как существующей в потоке тех исторических событий, в которых она проявляет себя и осуществляет свое свидетельство о Христе. Есть святость, как бы лишенная вот этого временного измерения, открывающая для нас нечто вечное, открывающая для нас вот то райское, до грехопадения состояния человека, которое является целью христианской жизни и является целью монашеского подвига, обретения этого состояния, состояния жизни с Богом, в Боге, состояние, которое на языке православного богословия характеризуется как обожение, состояние максимальной близости к Богу, хотя о максимальности здесь сложно говорить, поскольку речь идет о неком взаимодействии личности подвижника и личности Творца, личности Бога, общение лицом к лицу, о котором говорил апостол. И образ старца Силуана как бы вот тяготеет ко второму типу святости, к которому можно отнести образ преподобного Серафима, его облик – это облик святости как таковой. Преподобный Серафим не был бы чужим ни в Египте IV века, ни в средневековой Византии. Он являет тот образ святого, для которого временные рамки, временные границы не значат ничего. Он святой, той святостью, которая наполняет все, которая приступает все пределы, которыми, казалось бы, ограничено человеческое существование. Недаром преподобный Серафим, святой, который удостоился видения фаворского света, видения, которое считается в православной традиции наиболее глубоким, важным с точки зрения подвижнического делания, свидетельством божественного присутствия, свидетельством вот того обожения человеческой природы, которая является целью христианской святости, целью христианской жизни, целью, предуготованной человеку еще в раю, и целью, которая может быть достигнута и должна быть достигнута уже здесь, на земле. Говоря вот о старце Силуане, вот в рамках нашей классификации, конечно же, условной, не вмещающей в себя многое из того,
что представляет собой святость,

0: относится именно к этому образу святости, вечной святости, не вмещающейся в исторические рамки. Но, тем не менее, старец Силуан, наш современник, практически наш современник, многие слушателей радио «Град Петров», может быть, прежде всего, люди старшего поколения, и, конечно же, могут так сказать, поскольку старец скончался в 1938 году, и эта дата, дата, так сказать, завершающая земную жизнь старца Силуана, о многом говорит, действительно, 1938, 1937, 1930-е годы, страшные годы в истории русской церкви, но вся трудность, все тяготы 20 века, весь ужас большевистской революции и последовавших за ней беспрецедентных гонений на церковь, казалось бы, проходит неким фоном жизни старца Силуана, его монашеский подвиг, его монашеское делание в этом отношении являет нам тот образ вечной святости, о которой мы говорили. Но, тем не менее, его связь с русской традицией, его связь с Россией также выразительна. Его облик – это облик, казалось бы, также вечной России, той Святой Руси, которую чаяли русские люди, в которой они пытались жить, которую пытались созидать своим подвигом на протяжении, пожалуй, всей истории России. Вот эта чаемая Русь, вечная Русь, святая Русь, как бы проступает через, прежде всего, биографические подробности жизни преподобного Силуана. Действительно, его облик в этом отношении весьма характерен. Происходит из крестьян Тамбовской губернии, Лебединского уезда, из села Шовское. Вот центральная Россия, такая коренная Россия, крестьянин, родившийся в 1866 году, мы видим, что годы его жизни и годы его юности приходятся на пореформенные годы, годы достаточно бурного развития русского общества, серьезных перемен, в том числе и в крестьянской жизни. И читая подробности его биографии, читая те эпизоды, которые связаны с его юностью, с его зрелым возрастом до принятия монашества, до отъезда на Афон, проникнуты тем ощущением полноты русской жизни, полноты русского крестьянского быта, быта христианизированного, быта, который пронизан теми токами, токами духовной жизни, токами православной традиции, которые, казалось бы, обеспечивали или должны были бы обеспечить России, русской жизни некую стабильность, защиту от всех тех антихристианских, разрушительных тенденций, которые, в конце концов, победили. Победили уже в 20 веке. Но середина XIX века, вторая половина XIX века, казалось бы, не предполагала ничего подобного. Вот эти сведения, которые мы читаем, какие-то зарисовки из жизни старца Силуана, рисуют нам этого человека как очень крепкого крестьянского парня, способного и к труду, способного и к службе, представляют из себя эти сведения, которые мы благодаря биографу и ученику старца Силуана, архимандриту Сафронию Сахарову, имеем, напоминают произведение Ивана Шмелева. Вот такая шмелевская атмосфера крепкого православного быта. Это атмосфера, в которой формируется будущий подвижник православия, будущий афонский монах, старец Силуан, в миру Семён Иванович Антонов. Семён Антонов с юных лет, с детства ощущал особое призвание, точнее, не призвание, а особую тягу, тоску по Богу, стремление посвятить свою жизнь Богу, любовь к Богу. То, что станет центральным в жизни старца Силуана уже в период его монашества. Действительно, говоря о ком-либо из великих подвижников древности или современности, мы всегда стремимся выделить какую-то центральную черту, какой-то центральный дар, который характеризовал бы для нас этого подвижника и был вот тем самым примером жизни в Боге, который всегда важен для нас в обращении к аскетической традиции, в обращении к жизни православных подвижников любого времени, и древности, и средних веков, и нашего времени. Что же центрального, что же самого важного было в жизни старца Силуана, в его подвиги. И уже с первых шагов, которые мы делаем для того, чтобы приблизиться к облику старца Силуана, понять его, мы понимаем некоторые черты его святости. Прежде всего, это величайшая любовь к Богу, которая выражена вот в этом известном афоризме аскетическом старца Силуана, которую часто он повторяет в своих беседах, в своих словах. И эта фраза о тоске души по Богу. «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его». Вот эта фраза очень характеризует старца Силуана, характеризует и его домонашескую жизнь. Тоска по Богу. Без Бога человеческая жизнь пуста, без Бога человеческая жизнь действительно обречена и суете, и вот той тоске, в которой пребывал молодой крестьянин Тамбовской губернии Семён Антонов. Тоске, которая привела его на святую гору Афон и сделала из него великого подвижника XX века, старца Силуана. Слезный поиск, слезное искание Бога также очень характеризует этого сильного, крепкого русского крестьянина, крестьянина, казалось бы, вот сросшегося с русской землей, сросшегося с русской, с центральной Россией, выражающий некое средоточие, некий архетип русского крестьянина, русского человека. Человека, который и в XIX веке, в рамках изменившегося, очень сильно изменившегося мира, в рамках вот Петербургской империи, с ее культурой, с ее литературной традицией, с ее на европейский манер измененной жизни, он выражал и московское благочестие, содержал в себе черты и до монгольского периода, вот такой как бы вечный русский крестьянин. И слезность, вот этот слезный поиск Бога тоже очень характерен и выразителен. Действительно, слезная молитва, дар слез, как мы знаем из аскетических памятников древности, один из самых редких в православной традиции, один из самых действительно значимых в духовной жизни человека – возможность плакать, возможность так переживать греховность своей природы, так переживать отторгнутость от Бога, является показателем очень глубокой веры, является показателем очень глубокого и ответственного отношения к вот тому призыву Христа следовать за Ним, который обращен каждому человеку. Старец Силуан, Семён Антонов, этому призыву последовал и следовал ему всю жизнь. Прежде чем удалиться на Афон, старец Силуан, Семён Антонов, как и вменено русскому крестьянину, проходит и военную службу, тоже очень значимый цикл эпизодов, таких вот житийных историй связан с этим периодом жизни старца Силуана. Действительно, вот это сочетание русского крестьянина Тамбовской губернии, воина саперного батальона рейб-гвардии, оно продолжается, естественно, продолжается вот его афонским опытом. Действительно, воин Христов, монах и воин русской императорской армии, не так далеки друг от друга. И в облике старца Силуана есть эта воинская черта, черта, которая характеризовала и древних монахов. Если мы вспомним, например, Пахомия, великого святого, великого преподобного древней церкви, тоже видим в нем вот это воинское. Недаром он сам был солдатом еще римской армии, солдатом, который также мужественно принял призыв Христа, как некогда принимал команды своих командиров, также принял некий образ или схему, которая с того времени и стала таким вот словом, относящимся именно к монашескому облику, как некогда одевал доспехи, вот, которые были свойственны воину римской армии, воину римского легиона, легионеру. В старце Силуане прослеживается та же черта, его вот это воинское и крестьянское занятие, воинское и крестьянское поприще, естественно, продолжается поприщем монашеским, поприщем, связанным с святой горой Афон, куда он прибывает в 1892 году. Афон тоже в этом отношении показательное место. Мы видим старца Силуана как выразителя вот этой русской крестьянскости. И вместе с тем сам облик Святой Горы для любого православного христианина является неким средоточием православной монашеской традиции. Вот соединение этих фактов, этих образов в жизни старца Силуана, конечно, тоже выразительно, тоже не случайно. Крестьянин, воин, монах. Мы видим, что жизнь старца Силуана связана вот с такими очень важными, очень глубокими, изначальными архетипами человеческого существования, человеческого бытия. Действительно, от всей фигуры старца Силуана, от его облика веет каким-то спокойствием, каким-то покоем, веет вечным, неприходящим. И это для XX века с его катастрофами, с его трагедиями, с его каким-то постоянным изменением и сломом старого, появлением нового, и уже это новое становится старым очень быстро. Вот это дыхание вечности в облике старца Силуана тоже очень примечательно, очень значимо. Мы, оглядываясь и всматриваясь в облик преподобного старца, видим православие как нечто очень древнее, как нечто очень глубокое, вросшаяся своими корнями в толщу истории, восходящая не только к началу церкви, но и уходящая куда-то дальше, туда, в ветхозаветную традицию, уходящая во времена патриархов. Действительно, облик старца Силуана перекликается с обликом ветхозаветных патриархов. Есть в нем что-то от Авраама с его вот этой мощью, с его силой, вместе с тем, с его верой, с его доверием Богу, которое позволяло ему действовать иногда очень резко, меняя свою жизнь, начиная с самого призвания Авраама. Вот этот облик ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праведников с их мощью, с их какой-то природной силой проявился и в образе преподобного старца Силуана Афонского. Вот это совершенно исключительное, можно сказать, явление в нашем суетном и страшном XX веке, явление преподобного Силуана. Говоря о его монашеской жизни на горе Афон, нужно отметить вот его последовательность вот в стяжании Святого Духа, последовательность в монашеском делании. Действительно, святая гора Афон – очень своеобразное место, где соединяются традиции русского православного монашеского благочестия, русского монашеского делания и традиции других православных народов. Это монашеская республика, где присутствовали и в XIX веке, и сейчас эта традиция восстанавливается. Представители всех православных народов, и болгары, и сербы, и русские, и греки – Соединение традиций как раз дает нам облик вселенского православия, облик универсального апостольского православия, которое открыто для всех, которое несет на себе печать Христова призыва «идите и научите все народы». Все народы, действительно, православные народы соединились на горе Афон, соединились в рамках этого уникального православного монастыря. Старец Силуан и здесь обретает некое свое место. Мы в повествовании о жизни старца Силуана встречаем много достаточно подробных и глубоких эпизодов, связанных с жизнью старца Силуана на Афоне. Это были и тяжелые искушения, которые претерпел старец Силуан, и победы в этих искушениях, победы Христа над теми разрушительными фактами человеческого греховного, подвергшегося греховному разрушению существа, которое на языке православной аскетики называется помыслами, страстями. Вот эта борьба со страстями, борьба с помыслами, постоянный анализ собственной жизни, собственной души составляет основу монашеского делания. И на этом пути старец Силуан приобрел и дар непрестанной молитвы, тоже считающийся одним из самых важных и глубоких для монашеского делания даров, даров духа, даров Христа монаху. Это был и дар прозорливости. Но главное, что отмечает старца Силуана, что так же, как и любовь, как и печаль о Боге, как и слезный поиск Бога характеризует для нас этого подвижника благочестия XX века, это величайшая простота. Вот это еще одно качество старца Силуана, которое для нас является выражением его святости, выражением вот того, может быть, древнего, но всегда актуального качество христианина, которое в значительной степени утеряно нами. Действительно, простота старца Силуана – это не просто некое свойственное, может быть, крестьянину с его достаточно ограниченным интеллектуальным, культурным кругозором качества. Это не некая примитивность. Простота – это способность принять Христа. Простота – это открытость человека Богу. Вот такой простотой обладал преподобный Силуан. И такая простота в значительной степени не дана нам. Мы понимаем простоту как нечто отрицательное, как то, что мы должны оставить, отбросить от себя все, что, по нашему мнению, не связано с нашей верой, не связано с нашим христианским путем, не связано с тем путем спасения, который вменяется каждому христианину. Мы от себя отсекаем все то, что признаем суетным, ненужным. Часто в эту категорию попадает то, что можно назвать культурой, то, что можно назвать нашей связью с миром, не как совокупностью греховных страстей, а миром как реальностью истории, реальностью культуры, как реальностью некой совокупности связей, отношений, понятий, принципов, в которых живет современный человек и жил человек на протяжении всей своей истории. И мы, как бы отсекая вот от себя это, или стремясь к этому отсечению, в конце концов приходим к некой примитивизации. Мы, не обретая вот этой открытости Богу, обретаем вместе с тем вот эту собственную самоограниченность, обретаем вот эту свою по-настоящему очень далекую от Христа, далекую от подлинной простоты, очень по-настоящему сложную и изломанную ситуацию человека, который стремится закрыть свои глаза, заткнуть уши и погрузиться в некий вот покой собственной души. Покой, который не дает нам ни успокоения, ни радости богообщения. Покой, который пронизан недоверием к миру, злобой по отношению к миру. Покой, который и покоем-то не является, а является вот очень нервным, нервическим состоянием, которое характерно для нашего времени, не только для людей церкви. Покой и простота старца Силуана совсем другая. Это простота, которая является простотой, неотделимой от веры, доверия Богу, простотой, которая открыта, открыта Христу, которая предполагает некую решимость, решимость человека следовать за Христом, следовать за Его призывом, решимость, которая в случае старца Силуана как бы характеризует его как очень великого, благородного человека. Вот это неожиданное сочетание вот простоты и такой вот человеческого благородства, человеческого величия. Да, действительно, казалось бы, говоря о монахе, слово «величие», тем более человеческое величие, казалось бы, вовсе неупотребимо. Но здесь мы вполне можем его употребить, поскольку в монахе проявляется вот все то, что характеризует как бы первозданный образ человека в раю. Это величие, которым был наделен Адам до своего грехопадения, его царственность. Действительно, этот простой тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, в его разговорах записанных, в подробностях его жития, мы вот с этим его благородством и величием сталкиваемся непосредственно, величием простоты, величием открытости, величием следования за Христом, открытости Христу, открытости Его воли, открытости Его милосердию по отношению к человеку. Действительно, другой важный и характерный для старца Силуана принцип его жизни, принцип его монашеского делания, связан непосредственно вот с этим доверием, с этой открытостью и простотой. Это знаменитая его максима, касающаяся монашеского делания, и не только его. На вопрос, как спастись, старец Силуан часто отвечал следующим образом: «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». Вот это монашеское правило, вот это монашеский совет очень глубок и значим. Чем он вот характеризует то, о чем мы говорили ранее, вот этот образ простоты, с которым связан для нас старец Силуан? Связан прежде всего с глубоким сознанием своей греховности, но греховности не как некого состояния отверженности, как некого состояния ненужности греховного человека Богу, а как некой возможности в этой греховности, в этой характерной для любого человека подверженности греховным страстям, греховным помыслам, греховным поступкам увидеть милосердную любовь Бога, увидеть то, что в этой немощной, слабой, несовершенной человеческой жизни проявляется Божья благодать. Присутствует сам Христос, как некогда Он присутствовал среди апостолов, понимая, осознавая, что это за люди, предвидя, что многие из них отрекутся от Него, предадут Его, но, тем не менее, любящий апостолов, любящий их, той милосердной любовью, которая и произвела, сотворила мир из ничего. Действительно, в этом как бы проявляется для нас вообще природа Бога. Бог есть любовь. И вот это сознание своей недостойности, сознание своей невозможности ответить на эту любовь, сознание того, что человек при всем своем желании не способен так же любить Бога, как Бог любит человека, но это и выражается в этом представлении о необходимости держать ум свой в аде. Действительно, человек и заслуживает ада, и человек сам зачастую и свою жизнь, и жизнь своих близких превращает в ад. И пути человеческой истории, пути человеческого существования – это часто пути, которым и приложима этого квалификация. Это адские пути, это пути, которые человека приводят лишь в тупик, человека приводят лишь к некой самозамкнутости, либо в эгоизме, либо в отчаянии. Но ум нужно держать в аде не только для того, чтобы обрести вот эту человеческую конечность, для того, чтобы сознать эту безвыходность человеческой ситуации вне Бога, помимо Бога, помимо Божьей помощи, но и для того, чтобы не отчаиваться. Бог снисходит к человеку, Бог прощает человека, Бог открывает человеку себя, как открывал он себя и преподобному старцу Силуану, и в этом снисхождении, в этой милости проявляется одно из важнейших качеств божественного бытия, способность любить, прощать, которая была свойственна и преподобному Силуану Афонскому. Читая его писания, заметки, поражаешься вот этой его простоте, простоте и величию его духа, его записи стилистически очень близки к священному писанию. Он как бы благовествует, он как бы свой опыт, опыт монашеского делания, опыт монаха облекает совершенно не случайно в форму, близкую, например, к очень характерным, например, для четвертого Евангелия рассуждений, его как бы богословие. Это богословие, идущее от сердца, идущее от монашеского делания, его великой простоты, которая способна открыть очень и очень многое. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни мы предлагаем вашему вниманию слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне светло празднует тварь, принимая новое небо Деву. Родилась на земле Дева, одушевленный чертог Царя Небесного. Произошла на свет от раковица, сияющая светлее солнечных лучей. Из бесплодной воссиял младенец священнейший храм девства. Кто не поспешит на праздник, кто не принесет праздничных даров, приятных Деве? Самый лучший дар у тех, которые ведут девственную жизнь, есть непорочность. У супругов – воздержание, у богатых – щедрость, у бедных – благодарность, у начальников – кротость, у царей – правосудие, у священников – преподобие, у всех – справедливость во всем. А когда принесены такие дары, и с ними соединено празднование, то придите, взыграем от радости, воспоем благодарственные песни вместе с Давидом, возрадуемся Господеве, воскликнем Богу Спасителю нашему. Творцу всего устроен храм для приятия Его. Создателю Слову приготовлен гостеприимный дом. Для солнца правды распростерто светлое облако. Одевающему небо облаками сделана основа богатканной одежды, соединяющему с временами времена и лето показан брачный чертог. Ликуйте, девы, ибо ныне день рождения девы. Взыграйте матери, ибо дева есть плод матери. Бесплодные жены, будьте благодушны, взирая на ту, которая прежде была бесплодную, а потом родила божественного младенца. И отрок